Он дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть, грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной. Кого этот закон охраняет? Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос, нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, суды Господни истины, все они праведны. И вот заключение: и раб твой охраняется ими. Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божий. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно. Для всякого верующего в заместительную жертву Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит Стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Мы вместе с вами на программе «Пит Стоп». Вместе с нами Милена, Наталья и Егор. Ну что, друзья, мы продолжаем наши беседы. Мы уже, по-моему, говорили о конфликте когда-то давно, я что-то помню. Но сегодня мы поговорим снова о конфликте, но немножечко с другой перспективы. Конфликт – молчать или обсуждать? Да? То есть стоит ли выносить ссор из избы, другими словами? Вот об этом.
4: Нужно всегда конфликт обсуждать.
3: Надо галочку. Решен.
4: Ну, типа того, да.
3: Если не решен.
5: Если оба на эмоциях, если оба сейчас злятся и понимают, что вот сейчас, если мы начнем разговаривать, то только еще хуже будет, то лучше, конечно, подождать. Uh-huh. То есть, когда уже эмоции осядут.
6: И если там тебе нужно извиниться просто потому, что так нужно, мне кажется, лучше не извиняться.
3: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, всегда ли во время конфликта нужно молчать или нужно обсуждать? Вот что вы думаете?
4: Конфликт 100% нужно его обсуждать и решать. С тем человеком, с которым у тебя конфликт, я считаю, то, что его надо решить, соответственно, с ним придется говорить, обсуждать и тому подобное. Молчать смысла нет. Угу. Это бессмысленно, смысл молчать. Если этот конфликт просто его замять, оставить,
3: да.
4: Это останется просто как, я не знаю, незакрытая, непомеченная галочкой, что ли, я не знаю. Нужно всегда конфликт обсуждать.
3: Надо галочку. Решен.
4: Типа того, да.
3: А если не решен?
6: Одна моя знакомая сказала, извини, что если ты не высказал свою обиду, то она навсегда останется в тебе, пока ты ее не скажешь.
4: О, да. То есть конфликт всегда нужно решать. Неважно, какой он конфликт, большой или по какой-то маленькой проблеме, его все равно нужно решать.
6: Было бы так просто.
4: Соответственно, это не просто, это понятное дело, но решать все равно нужно.
3: Горячий парень.
5: Я полностью поддерживаю Егора. Я считаю, что конфликты нельзя замалчивать. Это пусть даже может казаться, что ты лучше делаешь, как бы ты. У нас еще иногда верующие люди говорят, что я смиряюсь. Я не буду. Одно дело смириться, а другое дело подавить себя, свою злость. И если есть конфликт, значит, есть какие-то претензии у людей друг к другу. Соответственно, если мы их не решаем, а просто оставляем в воздухе, то ничего хорошего от этого не случится. Поэтому нужно разговаривать до тех пор, пока оба не найдут компромисс.
3: Давайте уточним. Разговаривать с кем?
5: С самим человеком.
4: С самим человеком, с которым у тебя конфликт, конечно.
3: С кем у тебя конфликт.
4: Да, я не знаю, я не вижу смысла привлекать кого-то третьего в ваш конфликт.
5: Иногда бывает необходимо.
4: Нет, бывает необходимо, конечно, я не спорю, но в большинстве своем лично я считаю, что конфликт нужно решать именно между сторонами, которые произошли.
3: Давайте тогда определим, о чем мы говорим. Что такое конфликт?
5: Ссора.
4: Ссора. Разность интересов просто в какой-то ситуации, например.
3: Ссора, недопонимание, конфликт интересов в какой-то ситуации. Mm-hmm. И всегда, если с кем-то произошел конфликт, нужно это обсудить.
6: А кто, интересно, должен сделать первый шаг?
3: Да.
6: Если, например, оба виноваты в конфликте?
5: Это зависит от того, какие люди в конфликте. Если они оба дороги друг другу, это близкие люди, то кто-то обязательно, он пойдет навстречу. Потому что вы понимаете, что вы не хотите терять эти отношения, и вы, соответственно, будете идти друг другу навстречу. А если это, например, такие люди, например, если подчиненный и начальник, соответственно, подчиненный, наверное, должен как-то решать какие-то вот такие моменты, идти первый.
3: Подчиненный?
6: А правильно ли?
5: В смысле, идти на решение конфликта.
3: Идти на решение конфликта.
5: Подчиненный? Просто это как бы
3: этикет.
5: Этикет, наверное, да. Вы же по карьерной лестнице.
4: Да, мне тоже кажется, наоборот, потому что начальник должен наладить отношения. Неправильно сказал. Хотя, в принципе, чего неправильно? Наладить отношения с подчиненным. Все правильно.
5: Наверное, от ситуации зависит.
6: Но опять же, да, если, например, мы разные. С родителями поругались, у нас конфликт, то есть

0: ничего не изменить. Все равно
1: попытаться нужно решить.
2: Типа там, сказать свои чувства, а там уже человек как хочет.
3: Да, там
0: для самоуспокоения. Сам я сходил и больше туда, не ногой.
2: Это же тоже какое-то лицемерие.
0: Конечно.
3: Нет, я не считаю так. Я считаю, что должен высказать свое мнение по поводу этого конфликта, возможно, по поводу этого человека и так далее. А дальше уж что будет дальше, это решает тот человек. Если он захочет пойти тебе навстречу, он придет
0: тогда,
3: тебе в ответ, и вы дальше
0: тогда,
3: уже будете
0: Егор, скажи
3: разбираться.
0: Скажи мне, пожалуйста, ради какой цели ты идешь на эту беседу?
3: Чтобы сохранить отношения с этим человеком.
0: А тогда почему ты говоришь, что дальше уже сам человек пусть решает?
3: Нет, я со своей стороны сделал все возможное, чтобы сохранить отношения.
0: Самоцель – это не просто побеседовать, а самоцель – это решить проблему.
3: Решить проблему, конечно.
0: А всегда ли проблема решается именно тогда, когда ты должен пойти и говорить?
2: Нет.
3: Ну, иногда не всегда.
2: Иногда так, бывает, доходит до лампочки. Вот, когда уже настолько накаляется атмосфера, там вот это напряжение, что уже просто ты по-другому не можешь, уже не можешь избегать.
0: То есть есть ситуации все-таки, когда лучше не идти говорить?
3: Ну, не знаю, я считаю, все равно перегорел.
2: Ну, я думаю, что если оба на эмоциях, если оба сейчас злятся и понимают, что вот сейчас, если мы начнем разговаривать, то только еще хуже будет, то лучше, конечно, подождать. Угу. То есть, когда уже эмоции осядут.
0: Гипотетически, может ли произойти так, что двое участников конфликта все поняли?
3: Нет, конечно.
0: Без такого не будет никогда. Слов простили друг друга, и конфликт уже решен.
3: Нет.
0: А ты пошел и начал это вот все ворошить.
2: Зависит тоже еще от самого конфликта. То есть иногда бывает, что человек там, ну, конфликт может произойти, знаете, иногда человек даже может не понимать, что существует конфликт с другим человеком, потому что тот не говорит, или там какое-то третье лицо сыграло какую-то роль. И там, например, он обижается на другого человека, но ты тоже как-то задействован в этом конфликте. Ну, в общем, разные бывают степени конфликтов, и, ну, в любом случае надо все это обсуждать по возможности.
0: Всегда ли нужно просить прощения, когда ты виноват?
3: Конечно.
2: Конечно, ты же виноват.
3: Если ты правда считаешь себя виноватым, нужно
0: А если тебя извините. Простили до того, как ты попросил прощения?
3: Еще лучше.
2: Ну, ты же
0: стоит
2: должен...
0: ли просить прощения?
3: Да, будешь, конечно.
2: Если ты не будешь знать, прощен ты или нет.
0: А если ты уже это понял и знаешь?
2: Ты же должен показать тому человеку, что ты понял
0: свою вину. А если это ему не нужно?
3: А без разницы, все равно тебе это нужно.
2: Тебе нужно, да.
0: Я знаю, есть такие, ну, такая категория людей, которые считают, что... Если ты сделал по отношению к кому-то там плохо или зло какое-то, то ты должен обязательно попросить у него прощения. Или если это произошло публично, значит, прощение нужно попросить публично.
3: Не обязательно публично.
0: Значит, все так примитивно.
2: Мне кажется, это скорее вопрос... Ну, ценности этого прощения зависит от искренности.
0: Но.
2: Не всегда человек готов идти сразу там, и просить прощения. Иногда, может, даже нужен год или там, несколько, большое количество времени, чтобы вообще осознать и все переварить, и поставить, ну, расставить все по своим местам. И если там тебе нужно извиниться просто потому, что так нужно, мне кажется, лучше не извиняться.
3: Нет, когда ты уже сам именно до этого дошел и понял. Мы разбирали ситуацию, когда именно вы сказали то, что вот ты понял то, что ты должен извиниться, и ты идешь извиняться. А когда ты до этого не дошел, в своих мозгах, понятное дело, смысл?
0: Но вот... Бывает же такое, что двое любящих сердец могут понимать друг друга без слов. Зачем слова? Ну хорошо, давайте оставим этот вопрос без ответа. Перейдем к следующей части нашей беседы. Всегда ли нужно выносить ссор из избы? Или вообще нужно ли выносить ссор из избы? Или вообще, а что значит выносить ссор из избы?
2: Ну, очень я много читала о том, что сейчас, ну, в нашей стране точно есть проблема насилия какого-то определенного, или когда конфликт уже перерастает, ну, от конфликта страдают люди всегда. Вопрос только в том, как они это могут пережить, или это уже просто переходит границы, ну, дозволенного. И когда люди привыкли, что вот у нас такой менталитет, нам не, ну, нужно молчать, нельзя вносить ссору из избы, но это же некрасиво, а тебе нужна помощь реально. Ты иногда даже можешь не понимать из-за этого стереотипа, что тебе нужна помощь, и что ты можешь пойти, и тебе могут помочь. То, что ты можешь попросить о помощи.
3: Смотря, ну, что произошло.
2: Допустим, если какое-то насилие происходит.
3: Не, ну здесь понятное дело, то, что так-так, надо обратиться к какому-то третьему, четвертому лицу.
2: Ну, это да, но это мы это в теории знаем. Ну, я даже боюсь представить, какого там, например, девушкам, да, которые этому подвергаются, они реально молчат, им тяжело об этом говорить.
4: Ну да, такое есть, но именно сама фраза «выносить ссор из избы» — ссор — это ссоры. То есть такие вот, наверное, имеется в виду больше бытовые какие-то,
3: да, я тоже об этом больше
4: мелочи.
3: Подумал.
4: Наверное, все-таки насилие — это немножко другое, ну, на мой взгляд. Угу. Вот,

0: Если говорить именно о таких каких-то конфликтах семейных, да, то я считаю, что нельзя это выносить все-таки. С другой стороны, бывают ситуации, в которых вы действительно не можете справиться вдвоем, и тогда вы идете там к психологу или к пастору, например, на консультацию. То есть, ну, это тоже, наверное, не относится к фразе «выносить ссоры из избы». Тут именно негативный смысл, когда ты там со всеми обсуждаешь это, и об этом все узнают.
1: Ну, или, например, когда родитель ругает ребенка, грубо говоря. В каком-то, я не знаю, на каком-то мероприятии ребенок что-то не так делал, родители начинают при всех отчитывать. А вот ты такой, а вот ты плохой, туда-сюда. Я считаю, этого делать не нужно.
0: Да, согласна.
2: Это тоже выносить ссоры из избы.
1: Да.
2: Можно было решить.
1: Я считаю, то, что это нужно подождать либо до дома, либо лично сказать то, что неправильно так делать не нужно и так далее. Не нужно при всех начинать. Вот лично меня, например, так именно мама у меня так, она меня отчитывала так раньше, я помню. Прям был такой момент, когда меня при всех прям она начинала отчитывать. Папа у меня лично, например. Папа у меня, он меня никогда так не отчитывал. То есть он прям вот, если что-то я накосячил где-то, вот, я знал то, что вот как вот закончится мероприятие, будет разговор с отцом. Во время мероприятия он мне, ну, он при всех не начнет меня отчитывать, что-то мне говорить и так далее. Я считаю то, что именно вот так вот нужно поддерживать. То есть если что-то произошло, не нужно, чтобы это видели все. Не нужно, кажется, носить ссоры из избы, это в моем понимании.
0: А вот люди, которые ведут блог, или которые, например, вот сейчас очень много социальные сети, и, мне кажется, 80% контента — это когда люди рассказывают какие-то свои истории из жизни, какие-то конфликты интереснее всего, как бы такой это хлеб, который ест просто очень быстро. И когда вот эти люди, ну, например, ну, в юмор, может быть, в какой-то такой форме, там, в TikTok, ТикТоки особенно любят это пританцовывать, какие-то там это, истории, рассказы, какие-то такие мини-постановочки. Это плохо получается? А если еще от этого, ну, как бы, когда человек, например, выговорился со своей аудиторией, ему от этого легче, почему это плохо?
2: Ну, и почему это плохо?
0: Ну, когда ты вот выговорился, например, лично, да, рассказал там, поссорилась там, например, не знаю, с парнем или с мужем, собрала подруг, им все выложила, они такие, да, он козел, извините. Вот. А тут, получается, у тебя аудитория, ну, не знаю сколько, там смотрит, например, 150 человек. У блогеров больших, там, у них, может, миллион просмотров, да. И это знает такое огромное количество людей.
1: Смысл это вот, я тоже не понимаю, например, зачем нужно это делать?
2: Это разве выносить ссоры из избы?
0: А почему, почему этот контент
2: может,
0: самый продающийся?
2: Такой?
0: Потому что
1: людям интересно решать другие чужие
0: проблемы.
1: А почему проблемы?
0: Людям это интересно?
1: Людям интересно смотреть на чужие проблемы.
0: На чем
1: они смотрят и смотрят. Ага, вот у меня не так, значит, я живу лучше.
0: На чем построена вся литература, все фильмы?
3: Ну,
0: по сути, фильмы — это то же самое. Мы подглядываем за отношениями, за ссорами других людей.
3: И... Ну, а в какой-то же степени это помогает тебе? Если ты понимаешь, что не только у тебя так, например, но это какая-то поддержка своеобразная.
2: Ну вот поэтому я и говорю, является ли это выносить ссоры из избы, когда человек выкладывает умышленно контент там из своих конфликтов в социальные сети, может быть, просто деньги на этом зарабатывает.
3: А если оба не против?
0: У них договор.
3: У них такой контент-план просто.
2: Я про это и говорю. Это контент-план, они оба зарабатывают на этом деньги и так далее. А другое дело, если произошла ссора, и ты вдруг начинаешь об этом просто так...
1: Ну, триндеть всем подряд,
2: и в социальных сетях, и это... И
1: это неправильно.
2: Оскорбление, это уже, наверное, нечто другое.
0: Это уже совсем другая история.
3: То есть, если человек не против, то это нормально.
1: Опять же, здесь все зависит от ситуации, как я считаю.
2: Они эти конфликты вообще, может быть, и разыгрывают умышленно.
1: Конечно, множество вообще, может быть, неправда и так далее.
2: Ну, наверное, человеку вообще не свойственно о серьезных конфликтах там, внутри семьи, там, между друзьями.
1: Конечно.
2: Выносить из избы. Не зря же даже это, да? И пословица возникла. Ну, не свойственно человеку, там, грубо кого-нибудь оскорбить или подвергнуться оскорблению в семье. И теперь... А вот теперь смотрите, все, он какой-нибудь дурак, он, да, или какая она дура. Это же не...
3: Ну, в кругу семьи я согласна полностью. Ну, и в кругу семьи близких людей. Такие моменты. Вот. А есть, бывают такие конфликты, ты даже не знаешь человека, там, не знаю, где-то в поезде
0: случилось что-то такое, и ты потом просто это рассказываешь. Как...
1: Не, ну это же не понятно. Изба. Это уже
0: ну,
1: это
0: да.
1: другое.
0: Это вагон. Но это уже не изба.
1: Это уже другое, конечно.
0: Новая пословица. Из вагона можно.
2: Кстати, какие мы гениальные. Действительно.
4: На самом деле, мне кажется, даже в семье не всегда правильно. Бывают, например, ситуации, когда жена и не свекровь, а, получается, жена и ее мама. И они начинают там против теща. Мужа, что, ну, теща, да. Там типа, вот он меня вчера там вот мне сказал. А она, да он у тебя вообще... И в этом же вообще ничего хорошего нет. То есть... разрушаются отношения между женой и мужем.
1: Да, это нужно решать именно конфликт. Я говорил в самом начале, что один на один.
4: Егор прав.
1: Один на один нужно решать конфликт, потому что лишний человек, он может... Вот в чем проблема именно лишний человек? Если бы он занимал нейтралитет, просто был как третье лицо, который, я не знаю, как примиритель, как просто человек, который посмотрит на этот конфликт с другой стороны. А именно если вот та же самая подружка, мама...
0: Чтобы занять твое имя.
1: Да, скорее всего, да. ты ищешь просто именно...
0: Поддержки.
1: Да, поддержку в своем мнении.
2: Но что плохого сказать поддержки?
1: Тут, вот именно то, что тебе начинает на уши еще один голос, помимо твоего, есть то, что да, он плохой, да, он сделал неправильно.
2: Есть еще один адекватный человек, почему тебе не поделиться?
1: Это типа, я считаю это неправильно.
2: Почему не поплакаться маме?
1: Мама. Глаз на глаз. С глазу на глаз. Все проблемы.
4: Да.
1: Особенно если это семейные ссоры между мужем и женой. Это, безусловно, ну, вот нужно такие, решать да. между собой.
2: Но если ты оказался тем третьим, кому пытаются вынести ссор из избы, не ты в конфликте, а тебе пытаются.
1: Я считаю, делать? Нельзя занимать чью-либо сторону, потому что это сразу же... Особенно если эти два человека, и они, если тебе оба близкие люди,
4: угу.
1: если ты займешь сторону одного из них, все, тебе каранты от другого, и то же самое произойдет с этим.
2: Угу.
1: Тебе нужно занимать нейтралитет, но в то же время тебе нужно как-то помочь этих, я не знаю, помирить этих людей и так далее.
2: А может,
1: проще, здесь нужна мудрость.
2: А может, проще не брать на себя роль помойного ведра? Просто отстраниться?
1: Можно и так, смотря, опять же, смотря от ситуации, смотря, что произошло, смотря, какой конфликт.
2: Смотря, какой конфликт, смотря, какая ситуация. И опять-таки мы можем только какие-то общие принципы обсудить, наверное, универсального совета дать.
1: Потому что именно вот
2: сложно.
1: Что-то личное, это, опять же, должно оставаться внутри.
2: К сожалению, конфликты происходят между самыми близкими людьми, да?
1: Чаще
2: Потому
1: всего.
2: Что безразличные друг другу люди не конфликтуют между собой.
4: Угу.
2: Но даже так бывает, что конфликт это такая, вот психологи говорят, что конфликт это некая такая уродливая форма взаимоотношений, когда люди дороги друг другу, жить без друг друга не могут, но нормально общаться не умеют. Да? К сожалению, бывает такой перекос.
0: Последствия.
2: Да. Друзья, мы желаем, чтобы между вами... там близкими и родными людьми всегда все было хорошо. Но если и приходит конфликт, чтобы вы его могли решить как можно более конструктивно, без обид, может быть, поговорив друг с другом, а может быть, иногда и без слов. Пусть все будет в вашей жизни хорошо.
4: Пока!
5: Господи! Пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Помню, как-то я один раз зашел на сайт евангельских христиан, ну, просто познакомиться с тем, что они пишут, какую работу выполняют. Ну, и нашел одну статью, интервью одного известного проповедника евангельских христиан. И вот в этом интервью он отвечает на вопросы молодого журналиста. И когда задается вопрос именно о благовестии, ну, о том, чтобы возвещать благую весть людям, он использует очень интересную фразу. Он говорит: «Каждый верующий – это благовестник». Слышали такое? «Каждый верующий – это благовестник». Конечно, в разных деноминациях или в разных конфессиях по-разному эти фразы звучат. Кто-то говорит, что каждый верующий – это миссионер, каждый верующий – это ученик Иисуса Христа, каждый верующий должен проповедовать Евангелие и так далее. Вот мы сегодня с вами попробуем ответить на сложившееся представление о благовестии. И тема моей проповеди – мифы в благовестии. Вообще слово «миф», у него разные значения – но я использую слово «миф» именно в значении представления о миропонимании, то есть сложившееся, устоявшееся представление. И вот среди верующих людей тоже есть определенные мифы, которые складываются годами. Они так думают, они так понимают. И один из таких мифов, которые мы рассмотрим, мы вообще их рассмотрим, четыре мифа. Один из таких мифов – это вот как раз то, что каждый должен проповедовать благую весть. Вот каждый. Это один из мифов. И мы именно с него попробуем и начать. Итак, мы рассмотрим четыре мифа. Первый миф касается личности. Кто все-таки должен проповедовать благую весть? Да, кто ее именно возвещает? Начнем с самого начала. Если мы вспомним Евангелие, например, от Марка, и прочитаем с вами третью главу Евангелия от Марка, третья глава с 13 по 15 текст, то мы обратим внимание на очень важную деталь. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. А дальше евангелист Марк перечисляет имена апостолов, кто были именно позваны Иисусом Христом. Вот если мы читаем внимательно этот отрывочек, то мы видим, кого Иисус выбирает. И какое количество людей выбирает? Он выбирает, как здесь говорит Марк, кого сам хотел, да, то есть сам делает этот выбор. Для чего? Для того, чтобы они были с ним все время, так? И чтобы, как он уточняет, посылать их на что? На проповедь. Конечно, если мы понимаем о том, как Иисус вообще проповедовал, то и мы прекрасно понимаем, сколько людей откликались на проповедь Христа, то мы понимаем, что их было гораздо больше, чем 12. То есть учеников у Иисуса было больше, чем 12. Это были именно особые выбранные ученики, которые действительно были со Христом, ходили с Ним, учились у Него. И именно они называются апостолы. И вот именно им дается поручение какое? Возвещать и проповедовать о Христе. Так, это еще не все. Если мы с вами вернемся к Евангелию от Матфея и почитаем с вами 28 главу, известный текст, который очень любят многие евангелисты, да? Матфея 28 глава, и прочитаем стих 19, может быть, даже кто-то из вас может его процитировать наизусть. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дальше 20 текст, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Так ведь? И мы очень часто используем этот отрывочек для чего? Для того, чтобы сказать, все верующие люди должны и обязаны что? Проповедовать благую весть. Правда? Правда. Но давайте мы посмотрим контекст. Нам нужно прочитать стих 16. 11 же учеников пришли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, и иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». У меня к вам вопрос. Кому эти слова адресованы? Кому эти слова были адресованы? К ученикам каким? Здесь четко дается цифра. И эта цифра – указатель на конкретную группу людей, группу лиц. 11 ученикам. Почему? Потому что изначально, когда Иисус призывает 12, почему их стало? Вначале было 12, потом 11. Потому что Иуда предает Иисуса, и когда он его предает, перед его распятием, да, он заканчивает жизнь самоубийством. То есть он повесился. Вот поэтому учеников вместо 12 стало 11. Христос сам выбирает 12 апостолов именно для того, чтобы они были с ними, научить и передать им самые важные элементы благой вести, чтобы потом, когда он вознесется, они продолжили его дело. Именно они, 12 учеников, не все, а именно 12 учеников. Им это было поручено, задача проповедовать благую весть. И если мы будем дальше читать с вами книгу «Деяния апостолов», то мы увидим, что именно 12 в Деянии апостолов Христос и говорит о чем? Что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне кем? Свидетелями. Не все, а определенные группы лиц занимаются именно в этом, в Новом Завете, именно благовестием. И если мы посмотрим такие коротенькие фразочки из Деяний, то мы увидим с вами, например, в 4 главе, говорится очень интересные такие слова. 30, например, 3 текст. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Если внимательно читать, я не буду сейчас читать все тексты именно об этом, да, я просто делаю акценты на определенные тексты Священного Писания именно для того, чтобы родилось правильное понимание, что когда Христос выбирает своих учеников, да, у него их много, там потом появится вначале 12, потом 70, но их больше было последователей у Иисуса Христа. Потому что мы помним, когда они молятся единодушно и пребывают в молитве в ожидании Святого Духа, то их там уже 120, как мы видим, да? То есть 12, 70, 120. Потом, когда апостолы скажут проповедь, их количество увеличится до 3000 и так далее. И мы видим, что христианская церковь в первом веке очень стремительно и быстро развивается, да? Распространяется благая весть, безусловно. И этим делятся разные люди. Но люди, которые занимались именно благовестием, которые возвещали благую весть, были определенные лица. И об этом как раз, когда уже церковь начинает развиваться, да, и становиться, определяется организация, об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, как раз и будет говорить. Давайте посмотрим с 4 стиха, прочитаем. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же». И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцелений тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – различие духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как кому угодно, как ему, то есть Духу Святому угодно. Это очень важно. И апостол Павел закладывает очень важный фундамент в основании, в организации церкви, показывая о том, что есть Дух Божий, который людям дает духовные дары. И через эти духовные дары Дух Божий проявляет себя через вот это служение людей. И служения у людей совершенно разные. Они занимаются разной задачей. То же самое, если мы вспомним, в послании апостола Павла к римлянам говорится, и именно в практической части, когда Павел очень долго рассуждает о праведности по вере, потом в 12 главе он будет говорить. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Даже вспомни послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу. То, что мы изучали с вами, да, недавно. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Итак, давайте мы поймем одну важную вещь. Первый миф, который, к сожалению, укоренился очень сильно в евангельских церквях, что каждый верующий должен благовествовать. Нет. На самом деле, если мы читаем внимательно историю раннехристианской церкви, внимательно читаем послание Павла, то мы видим с вами, что были люди, определены Богом на это служение. И именно эти люди и проповедовали, возвещали благую весть. Потому что им это поручил кто? Дух Божий. У них были к этому дары, власть и сила, которые им дал Бог. И они это делали. А другим людям Бог дал другие дары, другие способности, другие возможности, которые они могли бы в церкви совершать. И когда мы читаем именно историю христианской церкви, мы видим именно замысел в этом и состоял. Это и есть тело Христово. И не случайно апостол Павел использует аналогию церкви как тела, как человеческого организма, в котором есть разные органы. И каждый орган в нашей системе выполняет определенные функции. Так ведь? Есть глаза, есть уши, да, есть желудок, есть сердце, есть легкие. Каждый орган выполняет свою задачу и функцию. Но все в совокупности мы видим, как все слаженно работает. Так вот, когда в церкви люди, каждый на своем месте, когда он действительно от Бога, именно от Бога получил этот духовный дар, услышал это, получил это откровение от Бога, понял, какой у него есть духовный дар, и этим даром служит, то, поверьте, он принесет гораздо больше пользы там, где он одарен, нежели там, где это не его. Он только все загубит. Когда ты не на своем месте, ты все дело Божие загубишь. Потому что тебя не к этому Бог призвал. Он не на это тебя поставил. Он поставил тебя совершенно другое. Важно понять свой духовный дар, понять свое духовное призвание именно в том и совершать служение. Где, к чему тебя побуждает Бог? Вот чем ты хочешь заниматься? Какая твоя особенность твоя, специфика? Вот это, эта сфера, эта область, и пусть будет твоим. Это первый. Итак, не каждый благовестник, а только определенные люди, наделенные даром совершать это служение. Они и могут участвовать в благовестии. Второй миф. Это тоже важный миф, который возник, к сожалению. И связан он с самой силой Евангелия. То есть с вот этим воодушевлением или вдохновением. Откуда появляется у Евангелия сила, да, у благовестия. Давайте мы посмотрим с вами на то, как апостол Павел вообще определяет Евангелие. Это очень важно. И сейчас вы поймете, к чему я клоню и веду. Итак, послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. И мы с вами прочитаем стих 16, где апостол Павел говорит о себе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Давайте мы остановимся и обратим внимание на фразу, которую использует апостол Павел, когда он объясняет, что такое Евангелие. Дело в том, что в синодальном тексте у нас стоит словосочетание «благовествование Христово», так ведь, в 16 тексте. На самом деле, дословно, в греческом тексте послания к римлянам стоит именно Евангелие. И именно Евангелие, не благовествование в смысле процесс, а именно существительное Евангелие, суть. Павел говорит, что благая весть – это что? Сила чья? Человеков. Благая весть – это таланты людей. Благая весть – это техника людей. Благая весть – это их попытки и умение коммуницировать. Об этом он хочет сказать? Он говорит о том, что благая весть, добрая весть – это Божья сила, послушайте. Это Божье деяние. Это в первую очередь в благой вести заинтересован сам Бог, а не ты. Это Бог ищет тебя. Он ищет, и Он находит, и Он призывает. И Он делает все возможное, чтобы ты эту встречу с Ним пережил. Это именно деяние Бога, не человеческое деяние. Проповедь Евангелия – это не просто я пришел к человеку и рассказал ему о каких-то основных элементах благой вести. Да? Ты грешник, и ты нуждаешься в Избавителе. Иисус умер за твои грехи, поэтому прими Иисуса Христа, покайся и веруй. Все. Ты думаешь, что ты это сказал, и некие магические слова, и человек после этого сразу встал на колени и говорит: «Каюсь, каюсь, согрешил, примите меня, пожалуйста, в свою церковь». Вы так думаете? Евангелие – сила Божья. Это не человеческие способности или попытки, это не наши слова. Это именно слова Божьи. И вот когда именно благая весть совершается в силе Божьей, тогда действительно человек кается. Когда оно совершается, благая весть возвещается в силе Божьей. О чем апостол Павел говорит, например. Давайте смотреть, просто вспоминаем. Послание к римлянам, 15 глава, стих 19, где апостол Павел, описывая свое служение, именно благовестника, говорит, что он совершал силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространилось мною из Иерусалима и окрестности до Иллирика. Скажите, пожалуйста, благовествование Христову апостолу Павла чем совершалось? По апостолу Павлу чем совершалось благовествование Христово? Силою знамений и чудес, силою Духа Божьего. Не с помощью каких-то технологий, которые апостол Павел придумал и разработал. Не с помощью знаний психологии людей. Понимаете, о чем говорю? А именно силы Божьей совершалось именно благовествование Христово. Это еще не все. Давайте вспомним. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, с 1 по 4 текст. Что он пишет? «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». «И был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на чем? На силе Божьей». Это важный миф, который возник у верующих людей и сегодня сидит, что я могу рассказать людям о Христе, просто что-то рассказать. И есть такой, знаете, классический подход в благовествовании. Приходи к нам, напочитай и послушай, что скажу. Это классическое, как сказать, методы благовестия, классические. Приди ко мне, «Послушай меня, на, почитай». Это не благовествование вообще. Просто это религиозное просвещение какое-то иногда. Хотя что вы раздаете? Иногда бывают такие брошюры и буклеты, простите меня, я бы их все сжег. Потому что это не благовестие, а горевестие настоящее. То есть горе мы несем. Мы несем горе. Несем какую-то ерунду, реально. Ну, сектантство какое-то, чистой воды. Но не глубину, не Бога, не Божью силу. Не с помощью психологии, не с помощью технологий. Вот именно когда верующие люди утратили Божью силу и утрачивают Божью силу. Послушайте меня внимательно, очень важно. Вот когда они утрачивают Божью силу, они начинают заниматься манипуляцией. Они манипулируют людьми. Они играют на их чувствах, страхи, чувство вины и долга. И если ты не покаешься, если не начнешь читать Библию, Господь скоро придет, осталось совсем немного, один год, и тебе конец. И сгоришь в аду, гиене огненной, со всеми нечестивыми. Ну, не так, что ли? Примерно так. Так оно и происходит, поверьте. Потому что силы Божьи закончились, а человек слабый. И один из... Почему вообще люди манипулируют? Вы знаете, почему люди манипулируют? Что за манипуляцией стоит? За манипуляцией стоит две вещи всего на самом деле. Первая вещь – это выгода. То есть у меня есть какой-то интерес, но надо так человека раскрутить и надурить, чтобы он не знал, что вы эту выгоду хотите от него получить, да? Ну, то есть как-то его убедить так, чтобы он там вам дал то, что вам нужно, но он не знал о том, что он вам это дал. Да, потому что трудно просто попросить, потому что боимся, что откажем. А второй момент у манипуляции, что стоит за манипуляцией, это слабость. Просто слабость. Мы не умеем убедить человека, мы не знаем, как к человеку подойти, что ему еще сказать. И очень часто прибегаем к простой манипуляции. Какой? Страх, так ведь? Дальше какая еще манипуляция? Три кита религиозной манипуляции. Какие? Страх, чувство вины, запоминайте, и чувство долга. Да, ты должен, да, ты обязан и так далее. Вот, если не ты, то кто? Да. Что-то в этом роде. Вот что только не прибегает, всяким каким-то запугиванием, каким-то цитатой начинается, об этом мы должны, мы обязаны, там, и так далее, и тому подобное. Нет. Нет. Именно проповедь Павла, она совершалась в силе Божьей, потому что благая весть и есть Божья сила. Это Бог вообще-то на самом деле возвещает Евангелие, а не мы. Он это может сделать через нас, это совершить. Но это делает Он, а не мы это делаем. Вот очень важно. Третий момент. Он касается вот именно как раз того, что меня побуждает делиться благой вести. Очень часто, я уже об этом не раз говорил, но я хотел бы это подчеркнуть. Помните послание к Римлянам, 1 глава, стих 14, я об этом говорил, у меня была тема, она называлась «Не будьте никому должны», помните, да? «Кроме». Вот мы именно там рассматривали одно из когнитивных искажений у верующих людей особенно. Это долженствование, когда люди ставят себе какие-то требования непомерные и в то же время эти требования устанавливают другим людям, так? И когда люди читают, например, слова апостола Павла в 14 стихе «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам», то, конечно, эти же слова апостола Павла они применяют кому? К самим себе и говорят, вот Павел был должен проповедовать Евангелие, и я что? И я тоже должна, или я тоже должен. Все, надо вставать, брать газетки в руки, книжечки, буклетики и пойти куда? Пойти приставать на улице к мирным жителям и гражданам и так далее и тому подобное. И вот надоедать им своими религиозными проповедями на самом деле – это не проповедь Евангелия. Если я себе говорю, я должен. Нет. Эти слова говорит апостол Павел, и послушайте, пожалуйста, эту мою проповедь. Ее важно послушать еще раз. Можете ее несколько раз прослушать. Это важно. Потому что на самом деле, в каком случае апостол Павел говорит, что он должен? Почему он эти слова говорит, вспоминайте? Потому что по дороге в Дамаск, когда он шел преследовать христиан, ему явился кто? Христос. и сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савлу открывается Христос, живой, и получает откровение Савл о Христе. И Христос говорит Савлу о том, что ты будешь моим избранным кем? Сосудом. Ты будешь возвещать народам благую весть. Я выбираю тебя, Павел. Тебя выбираю, чтобы ты возвестил людям всем, и царям земным, и Израилю, и язычникам, возвестил мою благую весть. Я буду через тебя совершать это служение. И Павел соглашается на это и чувствует на себе что? Ответственность. Потому что он призван на это служение. Вот на то, на что я призван, я всегда буду чувствовать это ощущение. Долго? Да. Потому что это мое призвание. Я буду понимать, что это мне необходимо. Для меня это важно. И это говорит апостол Павел. Не надо теперь брать слова апостола Павла и использовать их для чего? Я должен теперь. Вы теперь должны. Нет. Вот если Господь вас призвал, вот если Бог действительно вам открылся, вы пережили встречу с Богом и услышали это призвание, где Он вам сказал: «Саша, ты будешь пастором, вот я теперь и пастор», понимаете? Потому что я это услышал. Я не занимаюсь чем-то другими вещами, а именно этим. Почему? Потому что я следую тому, что мне открыл и показал Бог. А Бог дал другому человеку другой какой-то дар. Если Он вас сделал милосердными, и у вас есть дар милосердия, чем? К чему вы призваны? Братья и сестры, к чему? Вот к милосердию. Совершайте милосердие служение. Это ваше призвание. Вот Дух Божий хочет здесь через вас осуществить и затронуть сердца людей. И именно через ваше служение милосердия. Ты учитель, у тебя учительский дар есть. Прекрасно. Вот и учи через этот дар. Дух Божий будет совершать твое служение. Поверьте, я сколько раз в жизни видел, что когда люди определяли, осмысляли свой духовный дар, после этого, через их служение, действительно происходили чудеса. Когда человек вставал на свое место, на то место, которому его призвал сам Господь Бог. Вот тогда через них Бог совершал свое служение. Удивительное. А когда ты не на своем месте? Нет. И еще один момент. Помните, я тоже говорил, это послание апостола Павла к Коринфянам уже. Помните, да, 1 Коринфянам, где написано: «Горе, если я что?» Да, не благовествую. Помните эти слова. Я об этом уже тоже объяснял. Надо вспомнить эту проповедь. Она у меня называлась, сейчас скажу как. «Я не хочу благовествовать». Помните ее? Вот ее еще раз пересмотрите. Там мы как раз рассматривали 9 главу 1 послания к Коринфянам. И еще разочек хочу повторить. Когда апостол Павел говорит: «И горе мне, если не благовествую», то про кого апостол Павел это пишет? Скажите мне. Про себя Павел здесь описывает свое служение. Ну, с какой стати? Вот если ты евангелист, и тебя Бог к евангелисты призвал, Бог тебе дал дар благовестия, у тебя этот дар есть, тогда я согласен. Тогда вот себе это и говори. Да, горе, действительно, если я не благовествую. Но тут Павел говорит о себе. И он как раз, помните, я говорил, он использует два образа вида работы, которые существовало в Древнем Риме. Какие два вида работ существовали? Это рабство и свободный труд. Павел здесь хочет сказать, что он раб кого? Иисуса Христа. Он сам выбрал этот путь. Он стал добровольно рабом. Все. И поэтому он говорит, если это моя... как вот он здесь пишет? Да, сейчас, смотрите. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Необходимая, да? То вот здесь он говорит: «Ибо если я делаю это добровольно...» Вот, послушайте вот это, ваш 17 стих. «Ибо если делаю это добровольно...» О чем он говорит? «То буду иметь награду». О чем он говорит? Добровольно, братья и сестры, вот мы попадаем в ловушку, когда не знаем контекста и не знаем вообще культуры вот того, той эпохи, того времени. Вот эта фраза, вот важно, запомнить ее сейчас. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду». Знаете, к какому труду относит апостол Павел эту фразу? К свободному труду, к работе. Потому что когда человек выбирает свою работу, вот, например, вы мечтали всю жизнь быть, вот я знаю, брат у нас один, всю жизнь мечтал быть архитектором, он им стал, да? Вот его мечта, его призвание. Он выбрал это добровольно, да? Сам захотел. Кто-то мечтал всю жизнь поваром быть и стал поваром. То когда вы работаете поваром, скажите, пожалуйста, вы получаете за это награду? Да, потому что слово «награда», которое здесь использует апостол Павел, это плата на самом деле, это вознаграждение за труд. Вот о чем здесь идет речь. Не в смысле награда, что я сам захотел проповедовать благую весть, и поэтому награду, которую я получаю от Бога, это его щедрые благословения, да ничего подобного. Павел здесь говорит о работе, братья и сестры. Метафору, которую он использует, использует простую работу. Человек свободный выбирает, чем ему заняться в первом веке. И вот он вымел заняться ремеслом, например, ловить рыбу. Он ее ловит, продает и за это получает награду, в смысле плату. Об этом и есть в греческом тексте смысл. А дальше Павел говорит другое. «Если не добровольно, то исполняю веренное мне что? Служение». Вот здесь второй момент – это рабский труд. И Павел как раз и говорит именно об этом, братья и сестры, что он раб Христа, что он себя добровольно отдал в рабы Христу. И теперь, как раб, он выполняет все, что ему говорит его господин. Это трудно понять, потому что мы не живем в первом веке. Мы не живем, у нас нет понятия рабского труда. Так ведь? Нету понятия рабства. Но это именно эти аналогии. Поэтому Павел здесь говорит о себе, братья и сестры. Что же меня тогда побуждает проповедовать Евангелие? Скажите, как вы думаете, что? Еще разочек. Благая весть. Еще раз. Благая весть. Как я могу благую весть возвещать, если я испытываю страх? Если меня смотивировали страхом? Какая это благая весть? Вы чего? Вы идете, боясь, надо обязательно. Или какая это благая весть, если вас принудили, заставили проповедовать благую весть в церкви, например? Вас заставили, взяли, дали вам газету в руки. Так, сестра, так, брат, иди вот в этот дом, постучись в квартиру и скажи, что ты хочешь, пришел с благой вестью. И вот вы идете, вас заставили, вы не хотите, но вы идете. Скажите, пожалуйста, это благая весть? Или, например, вы идете, проповедуете благую весть из-за чувства вины. Ой, как неловко перед людьми. Да, я вот такая негодная христианка. Так мало проповедую о Христе, о Его Божьей любви. Слушайте, какое это благовестие? Это я называю горе-вестие. Вы несете горе людям, потому что вас заставили нести благую весть. Вас напугали, и вы напуганы и идете быстрее. Заработать спасение, бонусы от Бога, что баллы нужные, которые Он вам потом где-нибудь там подаст и тому подобное. Нет! Вы идете благовествовать только потому, что Бог вас к этому призвал. Вы лично. Не я, как пастор, подошел и сказал, «Сестра, Господь призывает тебя». Не я это сказал. Вы получили это от Бога. Вы в молитве, в размышлении почувствовали призыв. Божий зов, нужду, у вас сердце горит, вы хотите сказать, и вы идете, и что? И говорите. Потому что это духовный дар, и который от Бога. Вот в этом случае да. И еще важный момент. Когда я иду и проповедую благую весть, и почему это важно? Потому что любовь наполняет мое сердце. Потому что известный отрывочек из Евангелия от Иоанна 3,16, который мы называем сутью благой вести. Какой? Иоанна 3,16. Помните? Помните, известный проповедник рассказывал, приводил этот пример. В Лондоне ночью маленький мальчик беспризорный шел по улице и наткнулся на полицейского, который остановил его и говорит, мальчик, ты чего здесь делаешь ночью? Было холодно, и он уже замерзал. И тогда полицейский сказал, я сейчас тебя отведу вот к тому дому, ты постучишь, и когда откроет дверь женщина, ты скажешь, Иоанна 3,16 послал меня к вам. И когда мальчик пришел к этой двери, постучал, открыла такая полная женщина, спросила, что тебе нужно. И он сказал, что Иоанна 3:16 меня послал к вам. И тогда женщина запустила его в дом. Она сняла с него грязную, дрявую одежду, помыла его в ванне, а потом накормила его и уложила в такую мягкую постель. И мальчик всю ночь не мог уснуть, потому что он думал, кто же это Иоанна 3:16, который его послал? А что в Иоанна 3:16 было? Ибо так возлюбил Бог мир, который отдал Сына Своего Единородного, да? Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил мир, братья и сестры. Единственный мотив, который тебя побуждает нести людям благую весть. Единственный мотив. Ни чувство долга, ни страха, ни какой-либо выгоды или чувство вины. Любовь. А вот с этой любовью надо вначале наполниться. Ее надо пережить, чтобы она тебя, знаете, прошибла насквозь. Все нутро твое, чтобы ты прочувствовал, пережил, осознал смысл Божью любовь. Тогда ты ее понесешь. Тогда ты можешь сказать, как любит тебя Бог. Вот тогда там тебе легко это сделать. Когда ты что-то пережил в своей жизни, что для тебя сделал Бог. Понимаете? Вот тогда да. И последнее. Ну, важны ли отношения в благовестии? Иногда люди, знаете, на это не обращают внимания. Да какая разница, какие отношения? Надо, самое главное, это рассказать всем людям о Христе. Быстрее, быстрее. Всех надо предупредить. Весь мир надо предупредить быстрее. Чтобы они знали, от кого отреклись. Чтобы горели осознанно в аду. Правда? Последние гении поняли, чего они лишились. Какой выбор неправильно сделали. Для чего это нужно? Кому это нужно? Слушайте, Евангелие проповедуется всегда через отношения. Оно не просто... Если ты приходишь к человеку, и вообще человека не знаешь, и не понимаешь ни его культуры, ни контекста, и у тебя нет никакой связи, точек соприкосновения с человеком, чего ты ему понесешь? Что ты ему скажешь, если ты не знаешь человека? Это важно. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 19 стихе и 23, апостол Павел пишет, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем прободил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как кто? Как иудей. Чтобы что? Приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вот Павел как мыслит благовествование. Это установление отношений с разными группами людей. Это попытка встать на их сторону, это влезть в их шкуру, это понять людей. Когда Павел идет к евреям, он цитирует Священное Писание. А когда идет к язычникам, греческим философам, что он цитирует? Он цитирует греческих авторов и поэтов, и философов. Он понимает разные культуры, разные людей и ищет к ним точки соприкосновения. Он ищет ключик, который откроет это сердце. Он не просто несет, кому попало, как из пулемета стреляет текстами Священного Писания и заваливает всех литературой религиозной. Хоть кто-нибудь да спасется. Нет, он ищет человека, ищет людей. Находит мостик, прокладывает к человеку, и он пытается понять, он находится в той культуре и в той атмосфере, в которой находятся люди. Это важно. Если ты хочешь возвестить благую весть, тебе надо понять человека, понять, кто перед тобой, что это за человек. А чтобы его понять, нужно с ним общаться, нужно его уметь слушать. Классический евангелизм какой? «Слушай меня! Я сейчас тебе расскажу». Вот какой классический евангелизм. Это жуткий евангелизм на самом деле. Ты послушай человека вначале. Во что он верит, что он думает, как он живет, какие его нужды. Ответь на его нужды, восполни эти нужды. А потом, когда у тебя появится доверие, у человека появится доверие к тебе, тогда ты скажи ему, следуй за Христом. Послужи человеку вначале, сделай ему что-то, в чем он нуждается, восполни. Это очень важно. Вот они четыре мифа. Что все должны проповедовать благую весть, первый миф. Второй миф, что неважно сила Божья, важна манипуляция и всякие техники заковыристые, да, с помощью манипуляций в уме человека. Третье – это какая разница, как я проповедую, из-за страха или чувства долга, неважно. Лишь бы только что проповедовали все, да? И четвертый миф – это то, что да неважно вообще отношения с людьми. Знаю я, не знаю, важно ему рассказать. Поэтому попал кого-нибудь в темном углу – все. Как помните про историю про парикмахера, который лезвие, чтобы побрить своего клиента, не знал, как рассказать о благой вести своему клиенту, достает лезвие, чтобы его побрить, и говорит: «Вы когда-нибудь задумались о вечной жизни?» И лезвие держит вот так, да? Вот. То человек, конечно, уже все, побежал. Вот примерно у нас вот так вот получается, да? Мы волнуемся, переживаем и несем какую-то иногда несусветную чушь, и люди говорят: «Все». Точно. Потом приходит в семью и говоришь: дорогая, я-то встретил на дороге какого-то чудика религиозного и тому подобное. Нет. Это все мифы. Проповедовать может только тот, кто получил дар благовестия. Получил этот дар – благовествуй. Второе. Не я проповедую с помощью техники, а силы Божьи. Мне нужно наполняться силой Божьей и Божьим Духом. Вот когда я Божьим Духом наполнен, тогда я такую благую весть скажу. Одно слово, и человек раскается. Одно слово, и все. Третье. Меня побуждает рассказывать человеку о Боге не чувство вины, не чувство страха, не чувство долга, а именно любовь к человеку. Не в смысле вообще любовь ко всем людям, а в этот момент я наполнен Божьей любовью и говорю, потому что Божья любовь через край льется через мое сердце. И четвертое. Для того, чтобы рассказать человеку, мне нужно установить с ним отношения, мне нужно с ним подружиться, нужно его понять, нужно войти в его контекст, в его шкуру влезть, в его жизнь. Нутром прочувствовать его жизнь. Вот тогда я донесу благую весть этому человеку. Потому что я понимаю, о чем он думает. И я ему скажу важное слово и важное послание. Аминь. Пусть Господь благословит нашу церковь, чтобы вот эти мифы развенчались. И мы действительно жили по Божьему слову. Помолимся. Господь, мы читаем Твое слово, но так мало его понимаем смысл и значение. Мы просим прежде всего, открой нам ум к разумению Писания, чтобы мы видели истинный смысл Твоих слов и жили по Твоему слову. И если, Господи, Ты нам даешь какой-то духовный дар, то помоги понять этот дар. Открой нам его. И дай этим, Господи, даром служить, чтобы Твоя сила, Твой Святой Дух через этот духовный дар, через это служение могло касаться человеческих сердец. Господи, вложи в мое сердце только любовь и наполни мое сердце Твоей любовью. Дай, Боже, чтобы мной двигало не страх, не чувство вины, а именно Твоя сила и Твоя любовь. И дай, Господи, мне научиться понимать людей, с которыми я живу, с которыми я встречаюсь, с которыми я общаюсь. Господи, дай мне чувствовать их, понимать их, быть в этом контексте, быть с ними, чтобы донести им Твое слово. Благослови, Господь, Твою церковь, чтобы она мудро возвестила Евангелие в Твою славу и в Твою честь. Аминь.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такое выражение. Глубина испытываемой радости зависит от количества выпавших на нашу долю страданий. Так ли это на самом деле? И как овладеть искусством жить в радости? Сегодня у нас в гостях исполнительница христианских песен, организатор и участник благотворительных мероприятий, жена и мама Лола Кафтанова. Лола, спасибо тебе, что ты нашла время и пришла к нам в эти праздничные дни.
2: Большое спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь.
1: Я смотрю на тебя и вижу твой позитивный настрой. Ты улыбаешься, и это прекрасная черта в человеке. Скажи, что помогает тебе сохранять этот позитивный настрой?
2: Наверное, поддержка родных и близких в том числе тоже. Вообще, умение наслаждаться каждым моментом своей жизни и быть, наверное, благодарным Богу за все, что происходит.
1: Я знаю, что с детства в твоей жизни совершались различные, да,

0: ситуации, когда совсем наоборот, да, когда ты, ну, далеко не радовалась, а наоборот были печальные события. Вот расскажи, пожалуйста, вот касаемо инсульта бабушки, когда ты помогала маме, и в 9 лет ты также приходила, ухаживала за бабушкой. Вот что ты испытывала в те моменты? Расскажи поподробнее.
1: Вообще я, если честно, думаю, что в каждом из нас, да, заложено вот это вот сострадание, ну, почему-то, видимо, может быть, в ком-то в большей степени, а в ком-то немножко поменьше. Но у меня его слишком, наверное, бывает много. И в тот период, конечно же, я, если честно, думала о том, как помочь маме. Я знала, что для нее это очень большая нагрузка. Ну и, конечно же, бабушка, она вообще для меня была, ну, очень близким человеком. Я считаю, что мне очень повезло с моими родителями, с бабушкой. Настолько вот Бог меня благословил и окружил мудрыми людьми, потому что именно любовь вот к Богу, такую вот, какому-то анализу вообще, что в жизни происходит, это привила именно бабушка. Мы с ней очень много всегда разговаривали, сколько мы с ней гуляли и общались, это просто не счесть времени, мы могли пойти гулять, то есть она со мной общалась как взрослым человеком. И мы могли пойти гулять и пройти, наверное, остановок 7, шагая, обсуждая какие-то темы, она рассказывала мне вот о своем детстве, мне было очень это интересно слушать, и давала мне, конечно же, советы, что нужно всегда молиться Богу, говорить о любых переживаниях, даже если какие-то ситуации в жизни проходят, конечно же, он все видит и всегда поддерживает. Ну вот в этом плане, конечно, бабушка, да, для меня вот приоткрыла такую дверь, можно сказать.
0: Да, слава Богу.
1: Да, слава Богу. И, конечно же, ну, в тот период мне хотелось быть, поскольку я ее любила, хотелось помочь ей и поддержать маму, быть для нее максимально полезной, то есть быть на подхвате.
0: Я знаю, что с детства, и ты вообще такой человек творческий, музыкальный человек, очень красиво поешь.
1: Спасибо.
0: И ты в детстве хотела поступить в музыкальную школу. Но, к сожалению, так получилось, что и ехать нужно было с пересадками, да и не было материальной базы, да, чтобы можно было это все организовать.
1: Угу.
0: И я знаю, что твоя мама, она очень переживает по этому поводу, и до сих пор она, конечно, жалеет, что ты не поступила тогда. А скажи, а вот на тот момент, что ты испытывала по этому поводу? Что происходило у тебя в душе?
1: Ну, сказать сейчас, наверное, что эта мечта осталась, но не реализованной, очень сложно. Я понимаю, что если бы, наверное, в тот момент была бы такая возможность, может быть, в жизни бы моей все сложилось бы немного по-другому, но на самом деле Бог так удивительно все делает. Вот кто бы мог подумать, что без музыкального образования можно поступить, например, в колледж губернский, да, на музыкальное отделение. Ну, конечно же, мне хотелось. И мечта, она где-то там была вот у меня. Но на самом деле, если есть желание, то это все реализуемое. То есть не было у меня, конечно, вот навыка играть, но все равно я училась сама, что-то делала и как бы это восполняла. Мою вот такую нужду творческую. Ну, а так я просто стараюсь в жизни это тоже реализовывать. Ну, будучи в служении в церкви и так далее.
0: То есть, получается, ты самостоятельно, можно сказать, да, осваивала музыкальный инструмент?
1: Ну, да. Здорово. Я, конечно, знаю, что мама, она всегда так говорит, когда я играю какое-нибудь произведение, высылаю видео, что просто она порадовалась, она говорит: я прям смотрю, и мне немножко грустно от этого всего. Но я говорю: не расстраивайся, поэтому... Ну, у меня нет никаких вот таких вот обид, что это, ну, не получилось. Я прекрасно понимаю, что, ну, не было возможности. Но вижу, как Бог в моей жизни приоткрывает другие дверки. Поэтому я думаю, что все еще впереди.
0: Конечно. А расскажи, был такой период, когда вы переехали в другой район, то есть ты перешла в другую школу.
1: Угу.
0: На тот момент что происходило у тебя внутри, что ты испытала по этому поводу?
1: Волнение. Все-таки всегда волнительно, ну, покидать, да, уже привычный круг, сформировавшееся общение, друзей, а это ведь совсем другое. я человек, на тот период не могла бы сказать, что вот была такой открытой и могла бы легко вот подружиться с кем-то. Mm-hmm. Наверное, сейчас, сравнивая себя тогда вот и сейчас, какая я есть, это совсем два разных человека, потому что я была очень в детстве обидчивая, очень. Мне нельзя было сказать вообще ничего. Вот если... Вот даже не шучу, можно было сказать, что у меня была тетрадочка, где я записывала так, все, вот с этой не общаюсь, потому что так она меня обидела. И эта тетрадочка была где-то в голове, но потом это молитвами, конечно же, я молилась, что это ну, неправильно, так не должно быть. Это все как бы прошло, но на тот период я очень, да, боялась, что вот как меня примут в классе, тем более... Я ходила в школу. У меня в той школе был определенный какой-то статус, так сказать, перед моими одноклассниками. То есть они знали, что я хожу в церковь, что я верующая. И они очень уважительно ко мне относились. Я помню, что даже у меня были дома курсы о том, как молиться, что нужно делать. Потому что они спрашивали: «Лола, ты всегда хорошо учишься, у тебя вот пятерки по контрольным. Как так? Рассказывай секрет, что ты такое делаешь? Наверное, тебе Бог помогает». Вот. И поэтому они часто ко мне приезжали. Старая моя школа вот до переезда, она ну, довольно далеко находилась от нашего дома, поэтому я всегда ездила на транспорте. То есть они приезжали, не боялись ко мне туда. Вот. И когда я перешла в новую же школу, конечно, я переживала, как меня примут, будут ли у меня друзья. Вот. Ну, вот так было.
0: Расскажи, вот в этот момент повод для радости ты находила? И в чем находила его?
1: Наверное, тогда еще не особо. Это ведь все-таки приходит жизнь постепенно. Было больше, да, волнение, наверное, какое-то. Но мне с классом, на самом деле, очень повезло. У нас был внимательный классный руководитель, который сразу взяла вот в оборот нас всех новеньких. Нас было, наверное, тогда человек 4, кто тоже вот пришел в этот же год. И она сразу нас подружила с классом. И вот у нас в классе действительно была такая обстановка дружественная. И всегда был лес рук. То есть мы всегда хотели, чтобы там нас спросили, чтобы мы ответили на уроки, мы договаривались, там у тебя уже, вот ты уже отвечал на том, да, я буду на следующем. У нас, ну, такая вот была договоренность, класс был очень дружный. И так вот мы дружненько проучились до 9-го. Там уж, как обычно бывает, кто-то уходит в училище, там, или переводится в более там какие-то, да, направленности узкой школы. То есть вот так. Для меня тот период такой был интересный, и тоже как бы радость была, потому что я все-таки, ну, нашла друзей там, с которыми мы вот очень так тесно дружили. Ну, вот так вот было до 9 класса.
0: Да, касаемо друзей, я знаю, что у тебя была очень близкая подруга, с которой такое было достаточно глубокое общение. Да, но да. Так получилось, что она тебя предала. То есть она выбрала круг общения себе по интересам. Вот скажи, в тот момент... Как ты отнеслась к этому? И удалось ли тебе обрести радость, несмотря на вот такое испытание в твоей жизни?
1: Ну да, тот период, он был для меня непростым, но таким, можно сказать, переломным, да, вообще в моей жизни и ну, относительно вот поиска Бога как раз. Мы действительно очень близко дружили с этой девочкой, вплоть что, ну, сутками могли мы общаться, то есть мы виделись в школе. После школы мы всегда возле подъезда часами там с ней болтали. Моя мама уже звонила ее и говорила: «Где Лола, пожалуйста, выгони оттуда, скажи, что я ее жду». Бывало такое, что одноклассник мой проходил мимо, то есть музыкальную школу, он нам помашет, а мы вот болтаем. Потом он уже возвращается с музыкальной школы, мы все еще стоим, разговариваем. Потом я приходила домой, мы еще и по телефону висели, болтали. И совместные уроки делали. Да, действительно, мы очень вот так вот тесно дружили. Но у нас как бы еще была компания из 4 человек, да, девочек. Это все-таки уже был, ну, по окончанию 9 класса такой подростковый период, да, когда уже интересы у всех формируются в виде там, ну, кому что интересно. Вот кому-то интересно, там мальчики начинают проявляться, да, такие вот моменты. Мне почему-то в тот момент хотелось знать, для чего же вот вообще моя жизнь. Ну, мне было интересно, ну, что Бог для меня приготовил, что вот Он, ну, как бы вот для меня именно какую роль отвел, да, вот в этой жизни. И меня это очень интересовало. И, наверное, в этот момент у нас с девочками как раз вот произошло такое вот, ну, разделение. Им стало как бы интересно одно, мне другое. И почему-то в тот период как раз вот началось, наверное, такое, мне кажется, сеяние каких-то вот подростковых, да, моментов неуверенности, что «а, это ты у нас там самая толстая среди нас», или же там как вот самая страшная подруга. Вот не знаю, почему так вот как-то все это было. Но я помню, поехала в лагерь христианский, молодежный, и вот тогда я уже поняла, что я вот хочу принять крещение, что вот, ну, мое сердце к этому готово. И решила, что почему-то не хочу я вот говорить о том, что я вернулась. Уже, ну, то есть должен был начаться 10 класс, школа. И я решила, что, ай, вот когда пойду в школу, тогда я отзвонюсь, скажу, о, привет, я появилась. И не стала как-то вот давать о себе знать, что я приехала. Но еще, наверное, стоит сказать, что для меня это был первый урок тогда. Вообще я, ну, то есть настолько была прикреплен, что ли, вот к человеку именно. Потому что ведь тот период, на самом деле, после 9 класса ко мне подходил директор школы и говорил, что вот мы тебе предлагаем перейти в гимназический класс, ну, за успехи, да, соответственно. Ты можешь пойти в турецкий лицей, вот у нас здесь есть, прямо в этой же школе. А я вот, ну, не соглашалась, я думала, как я могу подругу оставить? Ну, как вот, как мы вообще будем вместе, да? Не будем вместе учиться, что ли? Мы же всегда круглые сутки вместе. И отказалась, то есть я осталась. И на самом деле, вот когда я уже, ну, дала о себе знать, то есть это было 30 там, августа, я позвонила, сказала, что вот, все, я здесь, что мы, идем, как обычно, в школу. И она уже так, да, идем, но вот с нами пойдет вот эта девочка. Я думаю, так, интересно, у нас как, ну, какой-то новый друг, о котором я еще не знаю. Думаю, ну ладно, хорошо. Но когда вот мы пришли 1 сентября, получилось так, что она уже, ну, как бы всем видом дала знать, что все. Мы, ну, не общаемся, то есть я как стала как пустое место. То есть со мной особо не разговаривали, я так думаю, ну ладно, значит, так нужно, ну. Сначала я не переживала как бы на этот счет, ну а потом, да, немножко все так получилось, что как-то, ладно бы мы наши пути разошлись, но как-то получился настрой, что, а не общайтесь с Лолой, да, она вот какая-то такая там, да, немножко, что-то у нее там свои какие-то мысли, куда-то она там, ну, пропадает, и получилось так, что я вот, ну, действительно стала немножко такой вот какой-то изгой в классе. Хотя были люди, которые со мной общались, да, но для меня был тогда сложный период. Я стала прогуливать в школе. Было такое, что вот я...
0: А почему?
1: Мама об этом не знала. Потому что мне не хотелось туда приходить. Да, конечно. Я привыкла, что я вроде как, ну, в этом круге свой человек. И тем более я... Ну, как бы все знали, что ко мне можно обратиться в любой момент. Да, я всегда помогу. А тут так получается, что... Ты приходишь, и действительно все как будто... Никто с тобой не здоровается, делает вид, что тебя нет. Ну, сложно, конечно же, в такой обстановке находиться. Я поэтому смотрела, какие вот предметы более там важные, старалась их посещать, на какие-то не приходила. Родители, конечно же, об этом не знали. Мама не знает, наверное, еще, может быть, до сих пор, что я так очень сильно прогуливала. И на самом деле... Я потом уже только, да, со временем... Я переживала очень сильно. И мама это видела, потому что мы очень много общались. И я говорила как бы, ну, я не могу вот понять, почему... Ну, что я такого сделала, что со мной, ну, вот так как бы вот обходится. То есть, ладно бы просто не общался человек, да, потому что у него, ну, у него другие интересы. Ну, почему вообще никто со мной не общается? Что я такого сделала? Вот, и... Она мне говорила, что тебе нужно простить, что, да, нужно, ну, молиться, чтобы у тебя вот, ну, вот эта вот обида, она прошла, потому что этим ты только делаешь хуже себе. Потому что ты переживаешь, ну, вот это будет сказываться на твоем здоровье. И я действительно молилась. Я вот помню ту самую молитву, когда я первый раз вот почувствовала, как камень с души просто упал. И я подумала, что я действительно, я все, я тебя прощаю, у меня нет на тебя злобы. И что самое интересное... То есть она в тот же период всегда могла ко мне подойти, то есть я никогда не грубила ей, или там что-то плохого не говорила, всегда могла помочь советом каким-то даже. Ну, что, в принципе, я и делала, потому что у нее были проблемы с той подружкой, и она очень часто ко мне как бы подходила, говорила об этом, и я, ну, с ней общалась. Вот. Но тогда для меня был первый урок, что нельзя настолько вот прилепляться к человеку, потому что могут, да, пути разойтись. Mm-hmm. И я вот сейчас думаю, действительно, как бы я вот думала, что как я буду без нее. И на самом деле упустила вот многие такие вот интересные моменты. А могла ведь пойти бы и в турецкий лицей отучиться, и в гимназический класс.
0: То есть, возможно, какие-то другие пути, да?
1: Да, могли быть, mm-hmm. да. Но вот я тогда была вот сконцентрирована, что нет, как это же моя подруга, как я вот ее оставлю, как это. Mm-hmm. Вот так. Но вот тогда был такой для меня первый урок, что нельзя, нужно...
0: То есть, получается, тебе помогло, да, вот то, что тебе посоветовала мама, все-таки простить и начать активно молиться, да, по этому поводу?
1: Да, но тогда я еще стала вот активно уже ходить прям вот в церковь. То mm-hmm. есть, если до этого периода я как-то там появлялась изредка, обычно mm-hmm. вот на праздники, или же, ну вот, в лагерь mm-hmm. было место, да, вот куда я всегда приезжала. А тут я уже все, то есть целенаправленно стала приходить уже в церковь. И у меня на самом деле было очень много вопросов, да, к Богу. И так было удивительно, что когда я приходила на служение, слушала проповедь пастора, и было ощущение, что вот он просто отвечает на все мои вопросы. И только на мои именно. Как будто вот сидит там в зале 80 человек, но вот то, что он говорит именно для меня. И, конечно же, я, ну, решила, что... Я, ну, поняла те вот вопросы, ответы, да, которые меня тогда волновали. И уже решила, что все, я хочу уходить в церковь, связать mm-hmm. свою жизнь именно с Богом. Ну, принять крещение. Вот так. Mm-hmm.
0: А вот следующее испытание, которое выпало, да, на твою судьбу, это болезнь. Болезнь, я бы назвала, страшная, неприятная, инфекционный аллергический артрит. Скажи, кто и что тебе помогло в тот момент не упасть духом и снова научиться радоваться?
1: Ну, да, этот период, он был осложнен только тем, но то, что мне очень часто нужно было появляться в больнице, но вот благодарность Богу, да, то, что происходит в твоей жизни, вот этот вот, не знаю, критерий, постоянный анализ того, что, ну, происходит в твоей жизни, я видела, что, несмотря на то, что я нахожусь в больнице, на самом деле происходит очень много интересных вещей, знакомств каких-то, приятных очень на самом деле. И я не могу сказать, что вот как бы для меня это прям был очень так сложный, да, период в моей жизни. Я помню ситуацию, когда... Врачи уже меня всегда знали. Вот очередной раз я легла, и они такие: «Лола, мы же тебя только выписали, ты уже опять здесь? Неужели? Что ты тут забыла?» Я говорю: «Ну как, все по плану уже, ну вот нужно лечиться». И к нам попала девочка. Она, то есть ее дедушка нашел, мама родила ее и выбросила прямо в мусорный контейнер. И он ее оттуда вытащил, поскольку проследил, и вот принес вот в это детское отделение. Сказал, что я не могу ее выходить никак, за ней смотреть не могу. Пожалуйста, ну вот возьмите, примите. И вот она тогда была в этой больнице, малышка-крошечка. И я помню, что, ну, конечно, это была такая для всех, да, ситуация, и для города, ну, такая шоковая. И я помню, что, ну, врачам не хватало тогда времени, и вот они мне разрешили к ней приходить. И даже как бы тогда вот мои, может быть, такие мрачные будни в больнице, они были скрашены тем, что я вот приходила помогать этой девочке. И причем, что она действительно как бы вот у всех на руках плакала, когда я приходила, она себя вела спокойно. И поэтому мне было приятно. И вот какие-то такие знакомства, даже вот это время, там же очень много детей, но мне тогда было, пускай, сколько лет? 14-15, наверное, все равно я была постарше. И опыт в лагере, то, что когда ты сам едешь ребенком, да, христианский, ты уже многие вещи знаешь и можешь это тоже с ними реализовать. И ты видишь вот эти вот глаза горящие, как детям это все нравится. И я помню, что получилось так, я ушла на выходные домой, меня отпустили. И в этот день, оказывается, в субботу выписали девочек по палате, а там был вообще разный возраст. И была девочка, 7 лет, смешная, и постоянно все время меня мучила, то скакала на мне, то еще что-то. Я люблю тебя прям, вот чтобы ты, говорит, злилась. Она вот всегда так была. Такая смешная. И тут ее выписывают, а я вижу записку, она мне оставила, где пишет: «Я так тебя люблю, вот мой номер, ты мне звони, не забывай, пожалуйста». Мне до сих пор эта записочка хранится. Думаешь, надо же вот так вот. То есть даже какой-то такой вот мимолетный момент мы можем быть для кого-то, да, радостью, что-то привнести, и нам могут тоже так же, да, вот да, принести аминь. Какую-то радость. Поэтому, ну, несмотря, да, на такой вот, ну, период, наверное, жизни, все равно как бы есть много доброго, что вот я могу вспомнить.
0: Да, я знаю также, что в те непростые сложные периоды ты часто обращалась к Библии,
1: да,
0: и опиралась на те слова, да, которые там оставил Господь, угу, которые написаны в Божьем Слове. И скажи, вот, ну, по-другому это молитва по обетованиям.
1: Да.
0: И что это для тебя значило? Почему ты обращалась именно к этим молитвам?
1: Вообще у меня есть очень любимый стих, да, и с позволения я его,
0: конечно,
1: прочту, потому что я так-то знаю его наизусть, но от волнения могу неправильно сказать. Это находится стих в числах, 23 глава, 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И вот этот стих, он для меня всегда был таким вот центральным в жизни. Я, смотря на то, что действительно происходило, да, в моей жизни. Причем, что не всегда же мы учимся на всех, да, ошибках сразу. Иногда приходится проходить некоторые вещи дважды, например, да. Даже несмотря на то, что вроде в первый раз мне казалось, что в школе я этот момент прошла и учла, что больше я так человеку, ну вот, не прилипаю сердцем, но был у меня еще в жизни такой же момент, не очень приятный. Но на самом деле я действительно прихожу к тому, что да, вот Бог, Он же не человек, чтобы ему лгать, да, что Он сказал, то ли Он не исполнит. И поэтому все те обетования, которые есть в Библии, они, ну, доступны каждому. Вообще я считаю, что вот, ну, самое важное в жизни — это отношения с Богом, да, молитва. Потому что когда ты испытываешь радость, все равно унылый дух, он сушит кости. Да? Если мы будем от каждого, ну, переживания, ну, сильно в это углубляться, я вообще считаю, что, конечно, нужно любые эмоции переживать. Да? Если хочется плакать, нужно плакать, потому что нужно давать волю, да, своим чувствам. Но, конечно же, благодарность за то, что происходит в твоей жизни, и, наверное, умение находить в этом что-то, ну, полезное для себя — это всегда придет к тому, что ты будешь радоваться, потому что это будет тебя же держать в психологическом, да, таком вот равновесии. Ну и окружающим с тобой тоже будет приятнее, когда ты спокойный, счастливый. Вот так.
0: Да, мне все-таки интересно, почему все-таки это именно обетование, потому что многие же считают, как достаточно просто прочитать молитву «Отче наш» или, к примеру, «От сердца помолиться Господу». Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, когда я общаюсь с Богом, на самом деле, я тоже говорю все как есть на самом деле. Ведь наша жизнь, она так устроена, есть абсолютно разные моменты. Бывает, что когда у тебя просто нет, например, не то, что не настроение, нету сил, наверное, что-то сказать, и ты просто говоришь про себя, что Господь, ну ты сам все видишь и все знаешь. И, то есть, конечно же, и я так общаюсь с Богом. Но когда есть обетование, это как вот уверенность в том, что Господь, ну ты же обещал, ты сказал, что да, приложу вот там пластырь. И ты просто более, наверное, твердо понимаешь, что Бог пообещал. И, ну, он это исполнит. Уверенность такую вот некую.
0: Что ты чувствовала после этих молитв? И была ли радость у тебя от них?
1: Ну, конечно, да. Я, тем более, особенно, когда ты видишь результат ответа, да, на молитву. Пусть они бывают всегда и не быстро, да, когда ты видишь результат ответа, но иногда уходит на это mm-hmm. время. Ну, конечно же, благодарность Богу за все то, что происходит в жизни.
0: Да, слава Богу за все. Ты с детства ходила с мамой в церковь, да? А чуть позже узнала, что же такое молитва, да? Mm-hmm. Исходя из тех опытов, которые у тебя сложились. Расскажи, в чем разница, как ты думаешь?
1: Ну, как я говорила, да, что вот моя бабушка, она вот со мной много общалась, мама, mm-hmm. она тоже, на самом деле, со мной очень много разговаривала, и вот молиться она научила именно меня, как бы вот мама. Она очень много, ну, вот, говорила со мной, и относительно молитвы, даже когда мне было 9 лет, она вот всегда говорила, нужно молиться уже сейчас о муже. Я говорю, мама, мне 9, какой еще муж? Ты что? Бог должен дать тебе хорошего мужа. Но я считаю, что ну, Бог, Он слышит всякую молитву на самом деле. Сложно немножко как бы ответить на этот вопрос мне, потому что в любой период моей жизни Бог всегда как бы отвечает на mm-hmm. любую молитву, даже пусть это будет не всегда там по обетованиям. Mm-hmm. Но главное, чтобы это было искренне от души, ну, от сердца.
0: Да, согласна с тобой. Исцеление пришло.
1: Да, да. Исцеление пришло, и ну, для меня это было чудом, потому что тот момент, когда я решила принять крещение, mm-hmm. Я сказала Господу, что вот сейчас, да, я зайду в воду, и, ну, если, как бы, вот, ты можешь исцелить, чтобы это тоже было в этот же момент. И на самом деле, вот, как я приняла крещение, вот уже сколько ведь лет прошло, я вообще, ну, ничего не помню вот об этой болезни. Не обращалась, да, ни к врачам, то есть мне ничего не беспокоит, все прошло, слава Богу. Потому что до этого я всегда стабильно осень, весну всегда лежала в больнице.
0: Лула, а пришло ли прощение за предательство?
1: Да, конечно. Я вообще не держу зла. Я даже оборачиваясь вот на тот момент, я понимаю, что мне это, наверное, нужно было, потому что, ну, да, я вынесла вот уроки, да, полезные для моей жизни, потому что, учитывая тот стиль жизни, ну, когда ты переезжаешь, заводишь новое там общение, uh-huh. друзей, все-таки нужно уметь дружить искренне, но и не совсем, да, настолько, чтобы прям вот полностью отдаваться, погружаться, да, вот в человека. И с этой девочкой мы, ну, как бы до сих пор общаемся, ну, то есть uh-huh. я всегда рада буду ее увидеть, и я знаю, что она тоже рада со мной видеться. Просто сейчас мы живем в разных городах. Но бывает, что списываемся. Нет, у меня нет никакой абсолютной обиды на нее.
0: Лула, вот бывает такое, что, исходя из этого опыта, да, неприятного, когда тебя кто-то предал, возникает потом страх общения, ну, когда ты снова знакомишься,
1: ну,
0: с кем-то.
1: Есть такое, да.
0: Есть такое? До сих пор или было раньше?
1: Раньше было, но сейчас я, наверное, просто пришла к тому, что нужно вообще в общении с людьми отдавать столько, сколько ты можешь дать, не ожидая взамен. Я, к сожалению, вот, ну, не научилась, наверное, единственное, что вот дружить поверхностно, если уж дружить, так дружить, да, быть верным, преданным другом, всегда готовым, ну, поддержать, прийти на помощь. Поэтому, то есть, когда я общаюсь, дружу, то я не жду ничего взамен. Вот. Mm-hmm. Хоть всегда говорят, что мы всегда что-то на самом-то деле внутри ждем, но нет. Нужно просто, наверное, понять, насколько ты можешь, ну, вот отдавать так, чтобы не ожидать, что вот к тебе тоже прибегут в какой-то момент, да, сделают так вот, что вот как нужно. Ну, сейчас я не боюсь заводить общение на самом деле. И вообще считаю, что каждый из нас может быть для кого-то ведь каким-то таким вот, не знаю, светильником, да, даже... Я причем знаю, многие же ведь говорят это, то есть отмечают, что там настолько там интересно с тобой общаться, и чувствуешь глубину какую-то, да, что вот можешь там довериться, открыться, что люди на самом деле это ценят. То есть им это важно, это и в мире ведь не так много таких людей на самом деле. И все равно люди это ценят, они это отмечают.
0: Да,
1: но бывало такое, что вот мне говорили, например, что, знаешь, ты вот настолько много вот даешь, что на самом деле не каждый в жизни готов так делать. Поэтому, ну, меня спрашивают, не сложно ли тебе от этого самой? Нет, наверное. Может, потому что, да, я понимаю, что я, ну, не жду ничего взамен. И поэтому стараюсь отдавать, ну, столько, сколько могу.
0: Угу. А это можно в своем роде назвать ответственностью просто? Или все-таки здесь в другом секрет? Или это искусство уже все-таки?
1: Наверное, может быть, да. Может быть, да.
0: Ну вот сейчас у тебя есть люди, с которыми ты искренне можешь пообщаться, доверить какие-то вопросы?
1: Да,
0: есть такие,
1: да,
0: люди в окружении?
1: Есть такие люди. Слава Богу, Бог дает таких людей. Их, возможно, мне не так много, но они есть, и слава Богу, и они помещаются на пальцах, да, на одной руке. Кто-то говорит, вау, это уже круто. Есть, да, слава Богу, есть такие люди, с которыми я могу говорить абсолютно на любые темы, открыться, знаю, что меня не осудят. Mm-hmm. Знаю, что просто могут помолчать со мной, когда нужно. Вот.
0: Да, слава Богу за этих людей. А вот на фоне этого предательства, да, близкой подруги, вот насколько тебе было легко или, может быть, сложно довериться было своему будущему мужу, своему супругу, когда ты приняла решение выходить за него замуж?
1: Вот если честно, я считаю, что вот настолько Бог вот меня любит, что окружает с самого детства, да, мудрыми людьми, как вот мои родители, бабушка. Но на самом деле, когда мы еще не были, да, то есть еще тогда не мой муж, а парень, Евгений, он пришел в мою жизнь в самый нужный момент. Когда я вот была в отчаянии, на самом деле, да, у меня были вопросы, да, к Богу, почему так происходит. Я скажу, что у меня была очень низкая самооценка на самом деле. Все-таки, ну, когда ты подросток, ты же начинаешь в это верить. Хотя я вот, например, смотрю свои, ну, фотографии, думаю, да где же я там самая толстая или еще что-то. Ну, что уж они там выдумывали. Вот. Но была у меня и низкая самооценка на самом деле. Но когда мы с ним общались, вот то, что он мне открыл, что Бог меня очень любит, что я для него ценное дитя. И на самом деле именно вот общение с Женей, оно меня исцелило тогда. То есть у меня не было уже такого вот страха какого-то, да, ну, в плане, что им открыться, довериться. У меня было, наверное, больше смущения того, что все-таки, когда мы с ним начали общаться, он уже был священнослужителем, и я думала, что, наверное, он меня оценивает. Мои знания Библии, как я молюсь, наверное, сейчас слушает, там, как делает какую-то экзегезу, не знаю, там, да, на все мои ответы. Был такой больше страх. Но потом, когда я увидела, что такого нет, и человек, да, на самом деле смотрит как бы мою душу, на какие-то вот мои переживания он там направляет и говорит, слушай, да, ну вот я понимаю, что у тебя там так непросто, но вот на самом деле Бог, он хочет, ну, сказать так, и даже вот в этой ситуации там посмотри, попробуй вот так. И слава Богу, что на самом деле вот так все получилось, потому что действительно вот эту вот какую-то переоценку и осознание того, что Бог настолько меня любит, как свое дитя, да, что я ценная для, ну, для него в его глазах, это вот пришел в тот момент. И после этого уже, да, как-то вот все, слава Богу.
0: А, ты творческий человек, и тебя всегда тянуло к творчеству. И с музыкальной школой не получилось, да, в свое время.
1: Ну, да.
0: Потом ты хотела поступать на режиссуру. То есть тебя привлекала вот эта сфера, но мама все-таки сказала, что не стоит, так как ее это как раз сфера отталкивала. Сейчас что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я смотрю на это так, что на все воля Божья. Я, да, знаю, что как бы хоть к этому меня и тянуло, и я даже скажу, что на самом деле театр, он мне был всегда гораздо ближе, чем пение, например. Вообще петь я не любила никогда. Вот, ну, по крайней мере, в тот период, да, вот лет до 17. И вот чтобы спеть на сцене, это вот тоже опять работа мамы и Жени. Они постоянно говорили, тебе нужно это делать, у тебя же есть от Бога талант.
0: У тебя действительно дар свыше.
1: А я думаю, зачем мне это вообще нужно? Я не хочу, это мне это не нравится. Я там трясусь, как кленовый листик. Вообще для меня это стресс. Вот сцена, вот то ли театр, сыграть какую-то роль. Это вообще, это же просто наслаждение какое-то.
0: Но там же тоже стресс испытывает актер.
1: А вот такого не было.
0: Правда, не
1: да,
0: было
1: вот
0: такого?
1: Совсем разный страх, абсолютно. И только потом вот уже, да, я как-то стала любить пение. Наверное, тоже, опять же, потому что Господь показывал, да, какие-то плоды, ну, через людей. И ты видишь, что действительно это нужно. Вот. Да, мама, ну, так воспрепятствовала моему такому, да, осуществлению мечты, можно сказать, на тот период. Но на самом деле я это вот могу проявить в служении. И за это слава Богу. Вот, не знаю, может быть, я думаю, что, ну, вот, я просто доверяю Богу и вот верю, что все вот как Он ведет, и оглядываясь на свою жизнь, я действительно вижу, что Он ведет. Вот, я думаю, что так нужно было, значит.
0: Вот когда сейчас у тебя в жизни происходят какие-то неприятные моменты, уныние, переживания, как ты с этим справляешься?
1: Я, ну, во-первых, всегда... Ну, общаюсь, говорю, да, Богу о своих каких-то переживаниях. И, не знаю, внутреннее вот это вот спокойствие, которое дает Бог, да, вот этот мир, понимание, что доверие вот Ему полное, да, что, что пусть что не происходит в твоей жизни, даже вот самое тяжелое, не всегда же, вот и в моей жизни не всегда вот бывает такое, что все прям так гладко проходит, да, но вот это вот спокойствие, осознание того, что Бог для тебя приготовил лучше, просто сейчас нужно потерпеть, оно дает вот эту вот уверенность, спокойствие какое-то вот. И, конечно же, близкие люди тоже, они тоже вносят для меня, ну, такую вот радость. Вообще, я люблю и общение с людьми, то есть мне нравится, и элементарно, когда просто кто-нибудь подойдет, обнимет как-то. Поэтому, в общем, ну как-то так.
0: Дорогие друзья, вы можете зайти на наш сайт «Три ангела» и посмотреть в исполнении Лолы замечательные христианские песни. Лола, сейчас я хочу тебя попросить исполнить для нас также песню, которую хотелось бы тебе вот именно сейчас исполнить, спеть, которая вот особенно как-то откликается в твоем сердце.
1: Вообще, я очень много, да, люблю песен, и вот в какой-то период, как правило, песни, они, да, отвечают вот нашим потребностям, но, наверное, есть такая песня, которая для меня, она всегда со мной, наверное, по жизни идет. С нее, можно сказать, я начинала петь, это когда смолкнет все. И действительно, там есть фразы, да, строчки вот из песни, которые всегда для меня, вот как звоночки, что ли, какие-то, в отношениях с Богом. Вот. А звучит она так. Когда смолкнет все в тиши,

0: Ну и там припев. Ну вот эти вот строчки, что да, тебе я песню спою, но не просто, чтобы спеть. И, то есть действительно те песни, которые я пою, мне всегда хочется, чтобы после услышанного у человека что-то внутри вот зародилось. Что для меня на самом деле нет ничего лучшего услышать, когда ко мне подходят и говорят не то: «Лола, как ты классно владеешь голосом, да, как у тебя вот там получается петь». А когда говорят: «Знаешь, вот эту песню слушал, не обращал внимания на слова, а вот в этот раз зацепило». Или: «А можно вот эту песню там скинь мне послушать, я вот хочу ее слушать и слушать». И думаешь: слава богу, значит, человек вот понял смысл, и ему откликается.
1: Лола, слава богу за тебя, за твой талант, за то, что ты несешь свет. И спасибо. Этот свет, он виден и заметен в твоей улыбке, в твоей радости. Оставайся всегда такой же радостной.
0: Спасибо большое. Слава
1: спасибо
0: Богу.
1: Тебе за это общение.
0: Спасибо за приглашение.
1: Дорогие, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Эти слова из Священного Писания адресованы каждому из нас. Несмотря на испытания и трудности, нам нужно с искренней верой принять их и поверить, что именно Бог является самым главным источником радости и счастья.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Издавна христианская церковь практикует возложение рук. Что значит это действие? Насколько оно важно? Может ли человек быть крещен духом без возложения рук? Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Прежде чем коснуться вопроса о взаимосвязи возложения рук и крещения духом, хотелось бы проследить историю этого действия, Александр, и очертить круг смыслов, которые оно выражало. Могли бы вы нам помочь это сделать на основании Священного Писания?
2: Да, мы это с вами сделаем, но давайте прежде два предварительных замечания. Вы слышали, наверное, такую пословицу, выражение, афоризм, что немцу хорошо, то русскому смерть.
1: А бывает наоборот выражение звучит.
2: Да, ну главное, смысл сохраняется. Вот когда мы касаемся вопросов обрядовости, действий ритуального характера, то у Востока, в частности у славян и в русских, совершенно иное отношение к этому, нежели у западных людей. На примере простом можем это вспомнить – крестного знамени. Вы помните, какой огромный раскол был в Русской Православной Церкви, причиной которого стало несколько вопросов ритуального действия. Один из них – это как накладывать крестное знамение. В то время те люди, которые являются старообрядцами, будь то поповцы и беспоповцы, они это делали двуперстием. Мы помним вот это – двуперстием.
1: Да.
2: А Никоновская реформа говорила, что необходимо креститься трехперстием. И это стал одним из ключевых вопросов в этом расколе, до сих пор сохраняющим свою актуальность.
1: Да.
2: К примеру, в то время как на Западе, знаете, как на Западе католики крестятся?
1: В двухперстном и слева направо.
2: Католики крестятся, как правило, либо вот так, сложив все пять пальцев вместе, либо вообще открытой ладонью.
1: Поочередно сменяется лево направо,
2: да, правда. И для них нет разницы, как сложить и прочее. То есть вот этот первый момент. У русских проблема. И ввиду этого вопрос о возложении рук, казалось бы, второстепенный. Он вдруг обретает некоторый такой огромный масштаб. Это первый нюанс. И второй нюанс. Когда мы говорим о каких-либо действиях, они могут иметь разные смыслы. Вот, например, рукопожатие. Смотрите, а что мы с вами рукопожатие сейчас делали? Зачем? Ну, что оно значит? Ну, обычно что значит рукопожатие?
1: В культуре наше приветствие.
2: Приветствие. Чаще всего имеет смысл приветствие. А давайте представим себе такую картину. Вот уже люди поприветствовались, они в общем зале, и кого-то вызывают, награждаем там Иванова Ивана Ивановича в связи с присвоением ему такой-то степени. И вот он вышел, ему медаль вручили, орден вручили, он спустился, и ему начинают все руки жать. Но они же его уже видели, они уже приветствовали. Рукопожатие в данном случае что?
1: Ну, как благодарности, как
2: поздравление. Да. Оно же не обозначает уже приветствие, да?
1: Да.
2: Оно обозначает поздравление, да? И уже имеет совершенно иной смысл. Поэтому для нас очень важно помнить, чтобы не превращать вопрос рукоположения в некий краеугольный камень. Это вопрос не самый главный. И второе, нам нужно вычленить смыслы, которые он имеет. Давайте для этого обратимся к Библии. Итак, книга Левит, первая глава. Книга Левит насыщена вот этим вот обрядовым действием рукоположения, возложением рук. Смотрите, первая глава, сразу четвертый текст мы читаем. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Или третья глава, второй текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у двери скинии собрания». И так далее. Здесь же восьмой текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинией собрания». Уже другая жертва заколается. Тринадцатый текст. «И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее пред скинией собрания». То есть, смотрите, вся книга Левит, в принципе, испещрена ритуальным действием возложения рук. Мы видим, что оно связано с принесением жертвы. И совсем не обязательно с жертвой, которая связана с грехопадением, как жертва за грех или жертва повинности. Мирная жертва не имеет искупительной идеи.
1: Да.
2: Но все равно совершается рукоположение, возложение рук. Дальше. Давайте откроем, к примеру, Левит 24 главу. Итак, мы увидели, руки возлагались в связи с жертвоприношением, притом разного характера. Даже при тех, где нет необходимости исповедания греха. Левит 24:14. Ну, а вы пока думаете о том смысле, которое это действие могло иметь и имело при жертвоприношениях. Левит 24:14, смотрите. «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями».
1: Вообще мотивы, но идеи другие.
2: Да, то есть, если, к примеру, при жертве за грех человек возлагал руки на животное или руку на животное, то мы понимаем, что он исповедовал свой грех, и была идея передачи.
1: Символически, да?
2: Да, моего греха, возложения на животного, так?
1: Так.
2: То здесь, смотрите, абсолютно иной смысл. Человек, который виновен в грехе, на него все возлагают руки, свидетели, для того, чтобы потом он был побит. Здесь нету идеи переноса. Здесь идея как раз-таки оставления греха на нем. Да? И сопровождается это свидетельством. Только свидетели это делают. Да? К примеру, числа 8 глава, 10 текст. Данный отрывок связан с новой, уже третьей идеей, где происходит избрание. Числа 8 глава, 10 текст. И 12. «И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». 12 текст. «А левиты пусть возложат руки свои на головы тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов». То есть, смотрите, картина.
1: Интересная последовательность.
2: Весь народ возлагает свои руки, поднимает свои руки на левитов. В свою очередь, левиты возлагают свои руки на жертву за грех. Что делает народ? Для чего он возлагает руки? Они же ничего не передают им. Правильно? Они же ничего не оставляют на них. Здесь уже иной смысл.
1: Ну, смысл, конечно, явно что-то другое.
2: Идея отделения. Правда ведь?
1: Видимо, так.
2: Идея отделения этих людей для служения. При этом она исповедуется как бы солидарно всем Израилем. А в то время как возложение рук уже этих левитов на жертву уже имеет другое значение. Да, вот это как раз-таки очищение от греха, передача греха. То есть мы видим. Ну, давайте еще числа 27 главу. Одно и то же действие, хотя оно варьируется. Иногда одна рука кладется, иногда обе руки кладется. Руку или руки. 27 глава книги чисел, 22-23 текст. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». А здесь уже идея передачи, преемственности. Моисей, прежний Иисус. Вождь Израиля, возлагает свои руки на нового вождя Израиля. И теперь ту роль, ту функцию, функции, которую играл Моисей, будет играть Иисус Навин. Вот это идея передачи, делегирования. Да?
1: Да.
2: Вот то есть мы видим, как одно и то же действие или схожие, однокоренные действия могут выражать разные идеи. Так? В Новом Завете эти смыслы где-то пересекаются. Давайте откроем Новый Завет, Евангелие от Луки. Обыкновенно исцеление происходит вместе с возложением рук. Евангелие от Луки, 4 глава, 4 текст. Иисус проповедует, а после к нему приходит огромное количество людей с определенной целью. Евангелие от Луки,

0: Так ведь? Возможно. Этот момент. То есть здесь руки выступают как некоторое посредничество между исцеляющим и исцеляемым. Так? Ну, это постоянно так происходит. Например, тут же Луки 13:13. Если там были многие толпы людей, приходящие к Иисусу, на которых Иисус по очереди возлагал руки, то 13:13 рассказывает нам историю уже отдельной женщины, больной. И вот мы читаем 12 текст. «Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». То есть он как бы забирает и дает ей здоровье, получается. Да, опять-таки, вот это вот посредничество.
1: Символизм возложения рук, видите, такой имеет вот большое разнообразие. Да,
0: вот вы верно сказали, что мы имеем здесь дело не с магией, не с мистикой, а с символическим действием, которое воплощается через ритуал возложения рук, который может обозначать разное. Ну, известное действие рукоположения в сан священника, отделение, как это было в Ветхом Завете, так это сохраняется в Новом Завете. Ну, давайте откроем Деяния, 6 главу. Это история, связанная с избранием 7 диаконов, вы ее хорошо помните. 5 текст перечисляет этих диаконов, их имена, а дальше 6:6, и поставили их пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. 6:6. Да. Да? Избрание, отделение на служение апостолов. Диаконов. Апостолами диаконов. Или здесь же Деяния 13:3. Мы этот текст открывали. Это то место, где Дух Святой приказал отделить Павла и Варнаву, Савла тогда еще, и Варнаву на служение. И вот 13:3 мы читаем. «Тогда они совершили пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их». Вот это идея, опять-таки, отделения. Отделения, свидетельствования об отделении. Или 1 Тимофею 5:22, где апостол Павел пишет письмо юному коллеге, который тоже является пастором, священником, соработником, сотрудником Павла, где он делает очень важное замечание относительно рукоположения. 1 Тимофея 5:22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах». Ну, то есть необходимость исследования человека перед тем, как совершить рукоположение, чтобы не было этого. И при крещении духом тоже совершается иногда, мы сейчас это убедимся, тоже совершается возложением рук. Таким образом, мы видим, что возложение рук имеет разные смыслы. Иногда это идея передачи, переноса, посредством, вот это вот действие медиатора, передатчика, избрание, отделение, свидетельствование, да, дарование. Вот. И при том человек, когда происходит, человек, как правило, посредник, потому что избирает ведь Господь. А человек признает это избрание и как бы это демонстрирует через это действие.
1: Да, интересно, видите, вы показали такой вот формат разнообразия вот в Священном Писании представленный рукоположение, да, потому что человек может всегда, ну, как-то относиться к этому как-то односторонне, да, то есть вспоминая, там, может быть, Ветхий Завет, у него там запечатлилось в памяти, что вот обычно, чаще всего это вот надо, может быть, возложение рук над животным, и если все заканчивается, оказывается, нет, видите, как нет, много. Нет, нет. Хорошо, Александр, спасибо. Ну, видите, мы и в прошлых передачах говорили с вами о крещении Святым Духом. Вот, кстати, вот некоторые люди, вот возложение рук и крещение Духом, вот они не отделяют вот эти понятия от одного до другими, ну, и считают это некое такое целостное, единое. Как Священное Писание вот представлено вот этот вопрос? Ага. И как быть с этим вообще?
0: Ну, для этого я, знаете, какую процедуру предлагаю? Чтобы мы могли посмотреть все ключевые случаи крещения Святым Духом и увидеть, как, где происходит какое действие, чтобы понять, является ли возложение рук необходимым, неотъемлемым атрибутом крещения Святым Духом. Ну, уже сразу, самое первое крещение Святым Духом, мы с вами говорили, это Пятидесятница. Деяния, 2 глава, давайте откроем. Первые 4 текста 2 главы. Есть ли там возложение рук при этом крещении Духом?
1: Я не припоминаю.
0: Нет, там никакого возложения рук нету. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно

0: Делался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть никто из людей ни на кого рук не возлагает. Есть некое действие сверху от Иисуса Христа, который источник крещения Святым Духом. Эти огненные, как бы огненные, напоминающие огненные языки, на них нисходят над головами, и происходит крещение Святым Духом. Вот они. И будете крещены Святым Духом. Угу. То, что говорится в 1.5. То есть вот самое первое крещение Святым Духом, мы видим, никакого возложения рук нету. Собственно, так ведь было и с Иисусом Христом. Иоанн не возлагал на него руки, чтобы тот был крещен Духом. Он уже вышел на берег, он уже помолился на берегу, и Отец посылает Духа снисходящего на него. Никаких рук здесь не было. Дальше. Мы видим первое крещение, такое уже церковное, происходит здесь же, во второй главе, после проповеди Петра. Петр заканчивает свою проповедь. Это вторая глава, 38 текст. Отвечая на вопрос, что же нам делать, он говорит: «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего возвращенного». Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То, что они присоединились к церкви, стали частью Нового Завета и частью церковного сообщества, говорит, что было совершено крещение Духом. Потому что именно крещение Духом вводит человека в сообщество. Именно оно является свидетельством, что эти люди стали христианами. Помните Римлянам, 9 глава: «А кто Духа его не имеет, тот и не Христов».
1: Да, и, да, да, Павел об этом
0: и поэтому
1: говорит.
0: Вот охотно принявшие, вот чудеса, вот они все вместе, они едины. Мы тоже не видим действия возложения рук во втором примере действия. Крещения. Самаряне, 8 глава. Вот в случае с самарянами, 8 глава, это длинный отрывок. Помните, сначала приходит Филипп и совершает крещение, водное крещение. А потом... Некоторое время спустя приходят Петр и Иоанн. И вот мы читаем с 14 текста: «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Mm-hmm. Здесь есть
1: возложение. Да, здесь интересно, здесь уже есть.
0: Здесь есть возложение рук. Следующий пример – это эфиоплянин. Здесь же, в этой главе, которого крестит тот же самый Филипп. И вот мы читаем с 35 текста. «Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух его, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Есть возложение рук? Есть или нету? Как вы скажете? Нету возложения
1: нет,
0: рук.
1: Здесь нет, уже, да, вот интересный
0: нету возложения
1: момент.
0: Рук. А дальше происходит крещение Савла, 9 глава. 9 глава, ну, с 8 по 20 текст. У нас интересует больше конец.
1: Какой текст?
0: Ну, с 8 по 20. Но смотрите, с 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился».
1: А здесь уже есть.
0: Да, есть возложение рук, и притом крещение Духом Святым происходит раньше, нежели крещение водой. В данном случае есть. А, к примеру, коснемся Корнилия, это 10 и 11 главы Деяний. Давайте 10 фрагмент прочитаем, 44 текста. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И послышали их, говорящими языками, величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа». Есть возложение рук? Или нет? Нету возложения рук.
1: Да, но вот интересно просто мне вот это чередование. Вот есть, нету. Да,
0: и дальше
1: почему
0: Аполос.
1: Так вот?
0: Аполос – отдельная история. Ну, давайте, может, откроем Деяния 18 главу и 24, и 19 главу. Аполос – интересный случай. Он проповедует об Иисусе Христе, даже не будучи крещен в воде. Не говоря уже
1: глава,
0: о Духе
1: да?
0: Святом, да. 18 глава, конец, и 19 глава. Ну, давайте с 19 главы сначала, там касательно этого вопроса. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали им, мы даже и не слышали, если Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть они даже не были крещены водой, не говоря уже о крещении Духом Святым.
1: Но весело.
0: При этом проповедовали об Иисусе Христе. Но это отдельная история.
1: Мне смотрите, любопытно, почему такая.
0: То есть в большинстве случаев, в 4 из 7 нету рукоположения, возложения рук.
1: В 4 из 7?
0: В 4 из 7 нету.
1: Но 3 есть.
0: То есть мы понимаем следующее. Обязательно ли связано возложение рук с крещением Святым Духом? Не обязательно. Это ритуальное действие, которое, начиная с Ветхого Завета, имеет целый ряд смыслов, в том числе идею отделения, избрания, наделения, переноса, свидетельства и прочее, прочее, прочее. Да? То есть посредничество, чаще всего посредничество. Это все посреднические функции. Вот. Поэтому, конечно, иногда как бы Бог осуществляет свою деятельность через церковь. Мы помним, что крещение Духом Святым исходит от Иисуса. Не от Павла, не от Петра, не от Филиппа, еще кого-либо. То есть не эти люди, возлагая руки, крестят их. Нет. Их крестит Господь Иисус, находящийся на небе, являющийся нашим царем и нашим первосвященником. Поэтому иногда есть возложение рук, иногда нет возложения рук. Это не препятствие и не необходимое условие для крещения Святым Духом.
1: Хорошо. Это вы, Александр, видите, обрисовали вот все, что представлено в Священном Писании. Это тогда, это в прошлом, это вот апостольская церковь. И мы видим, что в иных случаях есть возложение рук, в других случаях его, ну, отсутствует это возложение рук. Но у нас есть современная сегодня церковь. Uh-huh. Вот практика возложения рук сегодня в современной церкви, вот, ну, каково там ее назначение, его действие там?
0: Ну, она может иметь место. Вот здесь очень важно следующее отличать, следующий момент. Ввиду вот этой, помните, что русскому хорошо, то немцу смерть, и наоборот, что немцу хорошо, то русскому смерть. Проблема Востока и Запада. Русский очень часто возводит какой-то ритуальный элемент, ну, в такое это, что там похороны. И вы знаете, обыкновенно связывают руки, ну, чтобы не распадались. Вот. И бывает так, что мертвецу вдруг забыли. И гроб опустили, и гроб закопали. И потом этот человек и снится ему, и снится. Кому-нибудь там, жене, матери.
1: Родственникам.
0: И снится. И они думают, вот все, они это ритуальное действие не сделали. Элемент. Ну какая разница этому человеку там? Какая разница уже? Этому телу там, в земле, никакой разницы нет. Но русский человек, славянин, забивает себе голову. Поэтому, вот покажите мне вашу правую руку. Покажите. А, у вас есть кольцо.
1: Есть.
0: А у меня нет кольца. Вы женаты, и я женат. У вас 3 детей, у меня 3 детей. Как вы думаете, кольцо помогает сохранить верность супруге?
1: Ну, понятно, что это же не магическое какое-то, магический предмет, который вот он прямо там помогает человеку там что-то.
0: Как у Толкина «Властелин колец».
1: Да, да,
0: надел, наверное, кольцо, так. Шух. Да.
1: Нет, это же символ просто для того, может быть, для...
0: Но вот все-таки, может, есть какая-то статистика, вы слышали, что носящие кольцо в 3 раза меньше изменяют жены, чем не носящие.
1: Впервые вообще такое слышал о таком, может быть, понятии. Хотя очень интересно.
0: То есть это просто ритуальное действие.
1: Конечно, да.
0: Человеку, который решил совершить грех, оно не помеха и не
1: конечно,
0: и его ничего. Наличие никак.
1: Да, если бы просто... в какой-то культуре 12 бы колец
0: элемент.
1: Бы там нужно
0: теперь
1: было
0: давайте носить. Мы будем создадим два движения. Носящих кольца и не носящих кольца. И начнем серьезное разделение о том, как эти еретики неправы, которые носят кольца. Они не носят кольца.
1: Да, можно такое вот создать.
0: А ношение кольца как-то увеличивает любовь к супруге, может быть. Вы замечали по себе? Вот снимаешь и все. Надеваешь и ох ты, и цветы хочется подарить. Нет? То есть мы говорим об символическом значении, а не о мистическом действии.
1: Да.
0: То же самое с возложением рук.
1: Мистическом, магическом.
0: Да, да, с возложением рук. Это элемент, ритуальный элемент, который говорит о посредничестве чаще всего. Поэтому он может быть, не проблема. Но если его нет, то не нужно делать из этого трагедии. Потому что крещение духом – это инициатива Господа, который сердцеведец и который тем самым свидетельствует о том, что этому человеку через крещение духа даровано спасение и прощение. Вот в чем смысл. И он вводится в Новый Завет и становится частью церкви.
1: Да, Александр, спасибо. Интересно, видите, ну, насколько вот Священное Писание, оно, во-первых, и разнообразно, и, по крайней мере, вот в каких-то моментах оно имеет совсем, ну, может быть, разное значение. Но, Александр, хочется все же поблагодарить вас, что вы помогаете нам разобраться вот даже вот в этих маленьких, может быть, тонкостях, которые бы казались бы, ну, на первый взгляд, они незначительны, но в то же время какой оно имеет резонанс, да, в нашей истории, в истории христианской церкви, в прошлом и в настоящем. Но в то же время при тщательном чтении Священного Писания все становится на свои места. Александр, спасибо вам. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Хотелось пожелать бы вам, чтобы вы доверяли свою жизнь Господу. Иногда может казаться, что жизнь с Богом – это обязательно только обрядовая жизнь. Но это бывает далеко не так. Отношения с Богом – это, в первую очередь, живые отношения, доверительные в нашем общении с Ним, в молитве. Поэтому пусть ваша жизнь будет всегда с молитвой. Обращайтесь к Нему, общайтесь с Иисусом, и вы увидите, что Господь в вашей жизни обязательно участвует. Он отвечает на наши молитвы. Будьте благословенны, вдохновения вам и читайте Священное Писание.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы снова рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». Медовый месяц. С ним ассоциируется так много романтики, так много любви и, конечно же, полнейшее сексуальное удовлетворение. Но так ли это на самом деле? Как не превратить нечто очень хорошее в сущий кошмар? Об этом мы поговорим с Людмилой Федоровной Верлан, психологом с большим стажем, специалистом в области семейных отношений. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Как известно, понятие «медовый месяц» происходит из глубокой древности. Скажите, этот месяц, вот с точки зрения романтики, он по-прежнему актуален для молодых семей или это уже какой-то пережиток прошлого?
2: Естественно, что если все идет как должно идти, и не вмешиваются всевозможные там, и предрассудки, и предвзятости, не вмешивается, может быть, предыдущий сексуальный опыт, которого не должно быть, то до сих пор этот месяц можно сделать очень романтичным, очень красивым, который запомнится на всю оставшуюся жизнь. Потому что этот месяц новизны, исследований, открытий, наслаждений, и тем более, если он хорошо организован, он оставляет глубокий след и подогревает отношения супругов на всю оставшуюся жизнь.
1: Скажите, вообще, какова роль медового месяца вот в супружеской жизни?
2: Если, опять-таки, я повторяю, если это все устроено так, как оно должно быть, продумано, запланировано изначально, и даже, ну, говорят сексологи, что это даже не очень хорошо, если это будет свадебное путешествие. Лучше, чтобы этот медовый месяц проходил в каких-то комфортных условиях. Потому что путешествие, как всегда, это какое-то напряжение, да, какие-то там новые впечатления, там что-то такое красивое, может быть, какое-то экзотическое путешествие, но оно не способствует, именно дает возможности всю эту красоту, палитру чувств и узнавание друг друга почувствовать, потому что там вот эта гостиница, это, ну, как-то все это немножечко сковывает молодых людей. И лучше, конечно, где-то какое-то уединенное место, чтобы оно было, может быть, не обыденное, не привычное, но все-таки, чтобы это было стабильное на одном месте без путешествий. Но это выбор, конечно, за молодыми. Но по большому счету нужно действительно приложить достаточно много усилий до того, подготовившись хорошо, обсудив очень много вопросов, проблем всевозможных, для того, чтобы этот день был праздником, о котором хотелось бы вспоминать всю жизнь.
1: Угу. Медовый месяц – это, в общем-то, начало жизни, но от него очень часто ожидают вот такого, знаете, полнейшего сексуального удовлетворения. Он поэтому и называется «медовый». Но оправданы ли такие ожидания?
2: Действительно, это очень сложно. Получить полный фейерверк сексуальных удовлетворений и полнейшего интима – это невозможно. Во-первых, с двух сторон. Если у молодых людей, еще повторяю, с большим сожалению, уже есть сексуальный опыт, то медовый месяц, он окрашивается в такую, знаете, вот, ну, притирку какую-то. Все равно остается присутствие какого-то третьего лица, потому что начинают сравнивать, те, у кого был уже опыт, начинают волей-неволей, это не без всякого такого там желания, все равно происходит какое-то сравнение с теми, кто был раньше. Это омрачает, естественно, медовый месяц. Если же это действительно чистые и девственники, то понятно, у них нет опыта в интимном отношении. Это, можно сказать, месяц узнавания друг друга, месяц притирки, месяц открытий, можно сказать так. Но опять-таки, если это все продумано и спланировано, то он приносит очень много радости. Потому что радость открытия, радость новых ощущений каких-то, которых никогда не испытывал, радость близости к другому человеку. Это все действительно праздник, это фейерверк.
1: Угу. Вы знаете, это очень важно, мне кажется, потому что когда молодые люди точно понимают, чего стоит ждать от медового месяца, чего нет, тогда, в общем-то, не происходит какого-то такого вот разочарования впоследствии. Ну что ж, хорошо. У молодых людей, которые только вступили в брак, достаточно много страхов. касательно медового месяца, первой брачной ночи и все, что связано вот с началом интимной жизни. Можете подробнее рассказать об этих страхах? Какие они? Какие страхи встречаются чаще всего?
2: Ну, я опять-таки, начнем с негатива. Если у молодых людей был опыт до этого, естественно, что они, ну, боятся. Но девушка боится, если, допустим, каждый мужчина, он хочет иметь девственницу. И если она не девственница, понятно, что девушка боится, как среагирует на это. Если об этом не было говорено раньше, если это не было уже рассказано, если это будет сюрпризом для молодого человека.
1: Это будет очень неприятным сюрпризом.
2: Это будет очень неприятным сюрпризом, и поэтому это, конечно, большой страх. У молодого человека, у которого были опыты до этого, может быть, такого страха нет, но у него присутствует другой страх. Будет ли в данном случае, получит ли он, допустим, то удовольствие, которое он получал раньше. Вот это, конечно, вот очень достаточно такой вот существенный страх и неприятный, потому что если раньше были какие-то более такие прекрасные опыты и какой-то был взрыв каких-то особенных страстей, а здесь, если с этой девушкой не получится, или, допустим, если действительно он сделал девственницу, то она не будет себя вести так, как те женщины, которые были до этого, которые, в общем-то, вели себя по-другому, там, в силу того, что они уже не девушки, то, понятно, это вот все накладывает очень такой негативный отпечаток на эти отношения. Если же все-таки это девственники один и другой, у девушки страх перед болью, в первую очередь. А во-вторых, она боится, будет ли она соответствовать ожиданиям молодого человека. Она боится показать свое тело. Для девушки раздеться перед мужчиной первый раз – это очень сложно, очень трудно. Она должна переступить через что-то. Конечно, это все достаточно сложно и страшно. Молодой человек, он тоже думает, во-первых, в первую очередь, если он девственник, что подумает девушка о нем, как о мужчине? Будет ли он способен ее удовлетворить? Будет ли он действительно на высоте во время первого такого акта интимного? Не будет ли самоизвержение раньше? Будет ли он соответствовать тому эталону, о которых наслышан среди сверстников? Среди тех людей, которые уже имели этот опыт. К большому сожалению, когда вот ведутся такие разговоры, это очень опасно. У молодого человека может откладываться это в памяти. И если у него не получится так, как он слышал, он будет себя чувствовать очень некомфортно. И это тоже, естественно, что испортит впечатление от брачной ночи. Нужно знать, что не может быть одинакового опыта. Молодые люди должны знать, что то, что они там слышат от своих сверстников, которые уже более опытны, это совершенно не то, что будет у них. Вот эти страхи, они омрачают. Но нужно сделать все возможное перед свадьбой еще. Важно оговорить, что каждый ждет от брачной ночи. Это очень важно. Важно обсудить, как это будет проходить. Очень важно, чтобы...
1: А может ли пара обсудить этот вопрос, когда они даже не представляют, с чем им придется столкнуться?
2: Конечно, они могут обсудить, что они ожидают. Это очень важно. Ожидания каждого нужно проговорить. Естественно, что нужно, чтобы каждый старался действительно привнести долю сюрприза в эту первую встречу. И вообще во весь медовый месяц. Он должен быть продуман и должен быть наполнен этими сюрпризами, такими приятными, хорошими сюрпризами. Очень важно, чтобы каждый проговорил и вообще... Это не только в начале даже дружбы. Каждый должен проговорить о своих ценностях. Это очень важно. Чтобы молодые люди знали, что ценно, что важно друг для друга. Нужно максимально открыто говорить об этом. Потому что потом, когда это все скрывается, и вдруг оно всплывает во время брачной ночи, если есть какие-то дефекты на теле, об этом тоже нужно говорить. Это не должно быть таким вот неприятным сюрпризом. Об этом некоторые говорят, я же стесняюсь. А потом что? А если это потом выйдет таким вот неприятным сюрпризом? Лучше сначала предупредить и сказать, что вот, да, такое может быть. Да, такое бывает. Я очень благодарна своей маме, когда у меня был приступ сильной головной боли, это была моя проблема после черепно-мозговой травмы, она просто взяла моего жениха, завела ко мне в спальню, говорит, вот видишь, такое может быть. Такое может быть в любое время. Ты должен это знать. Он четко знал, что да, и он понимал, что это не будет для него неприятным сюрпризом. Он знал, что да, у меня это проблема. У меня проблема головных сильных болей, у меня были сильные мигрени. Он это знал, и он это воспринял. Он понимал, что он меня любит такую, какая есть. А если бы это не было бы, я бы сама не сообразила бы это сделать, спасибо маме. То, естественно, что это было бы очень неприятным сюрпризом. Даже в тот же самый медовый месяц, когда жених ждет одно, там молодой муж ждет одно, а я не могу подняться с постели, потому что у меня сильная головная боль. Это очень важно. Открыто, честно говорить о всех своих каких-то недостатках. Потом очень хорошо, когда ну, все красиво, романтично все это сделано. Что это свечи, красивая музыка. И это не только в первую брачную ночь, а желательно, чтобы это вот как бы весь этот месяц, чтобы он был заражен именно таким вот чем-то необыкновенным, очень красивым, очень романтичным, чтобы действительно свет этого месяца, он потом проливался на всю оставшуюся жизнь. Это очень важно. И потом, это советуют и специалисты, чтобы время от времени вновь делать какие-то такие ужин при свечах, там прогулка какая-то романтичная. Вот это оно поддерживает огонь отношений, поддерживает вот эту близость супругов. Помните о том, что, может быть, у девушки, если тем более, что у нее не было такого опыта, у нее может быть не выделяться еще смазка, поэтому нужно обязательно заготовить гель или какой-то крем приятный для того, чтобы уменьшить эти болевые ощущения. И многие женщины, они вспоминают с такой благодарностью о том, что жених, там уже молодой муж, предлагает первую брачную ночь просто обнявшись, приласкав друг друга, расслабиться и уснуть в объятиях друг друга. Это намного лучше, чем такой вот спонтанный, какой-то не совсем удачный первый опыт. Намного лучше просто расслабиться и получить удовольствие от того, что заснули в объятиях друг друга. Это очень хорошо. А дальше уже, чтобы шло по возрастающей.
1: Скажите, какие еще организационные моменты, может быть, стоит учитывать молодым, когда они пытаются организовать свой медовый месяц?
2: Ну, как я уже говорила, это должна быть очень такая красивая, интимная обстановка. Это должны быть приятные духи, обязательно приятный запах. Девушка должна позаботиться заранее о своем неглиже. А молодой человек не должен спешить ее вытаскивать из этого. То есть не должны, то есть, понимаете, вот не должно быть спешки, не должно быть желания как можно быстрее овладеть телом женщины. И женщина должна это чувствовать. И многие женщины благодарят и говорят о том, что это, наоборот, сделало более драгоценным супруга в глазах женщины, когда он не спешил, не стремился быстрее раздеть свою молодую жену. Не стремился как можно быстрее действительно вот начать этот интимный акт. А наоборот, вот эта прелюдия, она может длиться до нескольких суток. Вот именно любовные ласки, игры любовные. Ведь написано в Библии, что даже фараон увидел, как играл Исаак со своей женой через окно. То есть это действительно, это Библия об этом говорит, это необходимость. И тем более это необходимо не только женщине, это необходимо мужчине. Во время любовных ласк, во время именно вот таких предварительных таких вот игр лучше узнается тело друг друга. Люди могут понять, где у них находятся эрогенные зоны. Это нужно узнать, у каждого человека это свое. Нельзя вот написать такой рецепт, что вот нажми вот здесь будет приятно. Это же путем исследования. Только можно понять.
1: То есть сами молодые люди могут, как бы, в принципе, не представлять, да, что
2: конечно, приятно, что конечно. Да, дело в том, что я говорю, нет рецепта, что именно вот здесь вот, вот моему супругу будет приятно именно вот это место. Ну да, есть какие-то общие характерные эрогенные зоны, но в каждом теле есть что-то свое. Это нужно исследовать. Это очень приятное исследование. когда вдруг понимаешь, что здесь приятно. И важно, чттобы супруги говорили друг другу: «Слышь, вот мне здесь так приятно, мне так хорошо, спасибо тебе большое». Или вот возьми, полоскай, пожалуйста, еще здесь, или вот там, сделай мне массаж, потому что приятно. Допустим, мужчинам очень нравится, когда делают массаж ног. Но об этом нужно говорить. Не все девушки об этом знают, что вот приятно пальцем. Мужчинам очень приятно, когда пальцы массируют. И вот это, знаете, время исследования, время поиска, как сделать приятнее другому человеку.
1: То есть самое главное – это обеспечить романтику, да. Не спешить.
2: Да, вот это самое главное.
1: И исследовать, да, это самое главное, в общем-то, что нужно достичь в медовый месяц. Существуют ли какие-то фатальные ошибки, которых нужно избегать при любых обстоятельствах в медовый месяц?
2: Конечно, в первую очередь не высмеивать. Что делают иногда женщины, они высмеивают какие-то части тела мужчины. Ни в коем случае нельзя говорить о слабости мужской, потому что это может привести к импотенции однозначно. Ни в коем случае нельзя действительно вот как-то делать больно друг другу, даже в шутку. Нельзя иронизировать по поводу там чего-то, какого-то неумения. Если девушка, допустим, приготовила какую-то еду для своего возлюбленного, ни в коем случае нельзя говорить: «Ты знаешь, у мамы было вкуснее», или «Пойди поучись у моей мамы это делать». Это все, это убивает, просто убивает женщину, убивает отношения. К большому сожалению, молодые люди достаточно часто допускают эти ошибки, и когда это еще в медовый месяц, когда ожидается все-таки что-то, чего-то хорошего, такого замечательного, тогда это особенно больно ранит. И, действительно, как хорошо организованный медовый месяц, он может освещать всю оставшую жизнь, так вот эти вот грубости, эти ошибки, они могут, наоборот, убить любовь, которую трудно будет потом реанимировать. Самый главный принцип – это от всей души стараться сделать другого человека счастливым. И это бумерангом обязательно к тебе вернется.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за очень такие ценные наставления для молодых людей. Ну что ж, дорогие друзья, медовый месяц – это время открытий, и от того, как вы его организуете, будет, в общем-то, все зависеть. Самое главное – не спешить, самое главное – организовать его так, чтобы было комфортно и приятно обоим. Мы желаем вам всего хорошего, будьте счастливы. До свидания.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хотелось бы поговорить о правах человека, о тех свободах, которые есть в нашей стране, и, да и вообще, в принципе, в мире сейчас очень много об этом разговаривают, пытаются защищать всяческие права и свободы, которыми люди могут воспользоваться. Вот только с этими свободами беда получается, потому что права одного человека неминуемо ущемляют права другого человека. Надо как-то это дело регулировать, а кому это регулировать и в какой мере?
2: Ну, регулировать права и свободы человека должно, конечно, государство через законодательную систему, через правовую систему, вот, через различные институты власти.
1: Ну вот они начинают регулировать, и получается, ущемляют свободы людей и права людей, так или иначе.
2: Безусловно, потому что человеку нельзя предоставить неограниченную свободу, потому что если будет у человека неограниченная свобода, то она будет неизменно пересекаться с неограниченной свободой другого человека. Здесь в этой плоскости возникнет серьезный конфликт. Понимаете? И в этом случае
1: Что права одного неминуемо сталкиваются с правами другого человека. Это как бы общеизвестно. Мы видим беду эту, в принципе, уже давно и постоянно.
2: Совершенно верно. Ну, простой пример. Если я люблю слушать громко музыку, например. Это моя свобода, моя. Да. Но если я включаю после 10 часов вечера эту музыку, а человек пришел с работы, ему хочется поспать, это его тоже желание, его свобода, он хочет отдохнуть. А у меня свобода включить музыку. Вот оно происходит, пересечение наших свобод. И здесь нужно, чтобы государство вмешалось и регулировало через законодательство, установило какой-то закон, что вот в такое-то время ты можешь музыку включать, а в такое-то время не можешь, потому что люди другие отдыхают. Вот элементарный пример.
1: Ну, все это хорошо, но государство может отрегулировать так, что будет удобно одному, а может отрегулировать так, что будет удобно другому. И, естественно, человек скажет, ну, извините, если я сам работаю и сам тоже хочу отдыхать, и для меня это тоже является отдыхом, и я пришел в 9 вечера, я могу, может, послушать только час, а мне хотелось бы послушать ее часа 3-4. Вот, то, получается, вы мне не даете как следует расслабиться, моя производительность труда падает и так далее, и так далее. То есть и в любом примере можно найти вот подобную крайность.
2: Я согласен. Но это что значит крайность? Это не крайность, это неизбежность, потому что случае наша свобода, хотим мы того или нет, она ограничена определенными законами государства, общества. Нравственными законами.
1: Может быть, позволить людям самим ограничивать это? То есть пусть государство занимается какими-то более глобальными проблемами общества, раз у нас мало других проблем, действительно серьезных и важных, и не тратит свое время на со скольки до скольки можно слушать музыку.
2: Ну а как вы себе это представляете? Если, например, людям, гражданам, живущим в многоэтажном доме, предоставить возможность самим регулировать эти вопросы, они просто подерутся, может быть, даже с применением оружия.
1: Может быть.
2: В том числе огнестрельного.
1: Может быть.
2: Как они могут сами регулировать?
1: И рано или поздно они сами отрегулируют. Любое общество, оно саморегулируется. Вот. Да то же самое государство является частью вот попытки общества саморегулироваться. Ведь представители власти, они те же самые члены общества. Их на это выбрали, их на это поставили, общество так решило, общество так живет. Если оно задумает по-другому, то проходит революция, происходит смена власти, смена, там, может быть, даже вообще режима как такового. Так почему бы не дать обществу отрегулировать такие вот небольшие вопросы у себя на месте?
2: Так я и объясняю, как оно сможет урегулировать эти вопросы, если нету закона, сосед этот возьмет оружие и пойдет стрелять того, кто там ему музыку включает. Вот. А тот, наоборот, будет защищаться и обороняться.
1: Только одно дело – безопасность жизни. К этому пусть они договариваются между собой.
2: А они не могут договориться, если нет закона внешнего, который регулирует эти сферы. Вот не может. Одному хочется одно, другому совершенно другое. Как они договариваются? Они не договариваются. Должен быть какой-то внешний регулятор. В данном случае я говорю о государстве, о системе государственных законов. Вот. Как же так, есть как еще же внутренний регулятор. Есть внутренний регулятор у человека, но не у всех. Одни люди верующие, нравственные, а другие люди неверующие. Им, как молодежь говорит, все по барабану.
1: Ну, вы сказали о нравственности. Нравственность – это что же такое понятие очень относительное? Потому что для одного человека это значит, это слово значит одно, для другого человека совершенно другое. Для одного человека приемлемо то, что он не пьет, не курит, занимает здоровый образ жизни, а другой говорит, да я все равно умру, пусть я лучше буду наслаждаться и тем, и другим, и третьим. И оба из них живут, и оба растят своих детей, каждый в своем ключе.
2: Ну, позвольте с вами не согласиться. Почему? Потому что нравственность – это не абстрактные понятия, они формализованы. Эти понятия, и в данном случае они содержатся в форме заповедей, или в виде заповеди, которые вот в Священном Писании.
1: Но опять же, это уже получается религиозная точка зрения, которая тоже представлена меньшинством. Как бы мы ни говорили, что у нас большинство людей там, там христиане или религиозные там, в том или другом виде, но начинаешь с ними общаться и понимаешь, что да вы такие же неверующие, как были коммунисты в свое время, то есть неверующие в Бога ни в кого.
2: Но мы говорим сейчас вы задали вопрос о том, что нравственные вот эти законы – это как бы такое размытое понятие, аморфное, абстрактное. А я говорю о том, что оно не абстрактное, что нравственные законы формализованы не только в Священном Писании, в Библии, но также и в Коране, и в других священных книгах других мировых религий. И если посмотреть, то не меньшинство, а большинство как раз придерживается этих нравственных законов.
1: Исповедуют, может быть, придерживаются. Вот ну, с этим очень сложно,
2: да,
1: на самом деле.
2: Да, согласен с вами. Исповедуют, даже не придерживаются, а просто общество современное в разных странах сформировано под влиянием, естественно, мировых религий и под влиянием тех духовно-нравственных ценностей, которые мы говорим, которые содержатся в этих мировых религиях. Но если о христианстве говорить, то вот Европа, например, Америка, наша страна, естественно, сформирована под влиянием духовно-нравственных ценностей христианства. И то, что содержится в Священном Писании, оно отражается в жизни общества. Хотят того люди или кто-то может придерживаться, кто-то может не придерживаться, но эти законы, они общеизвестны. То есть, например, понятно, что для нашего общества очевидно, понятно, что врать – это плохо. Откуда это взялось? Почему плохо? А потому что есть такая заповедь, есть такая нравственная как бы, норма в Священном Писании. Или, там, скажем, завидовать плохо. Вот. Тоже мы все это знаем. Зависть, что это вот у любого спросите.
1: Религиозно или нет? Опять же, очень относительно.
2: Некоторые могут поспорить, но большинство, опять же, большинство населения согласны, что завидовать. А вот спросите, где это записано, вам не каждый покажет, потому что не все люди религиозные. Или, например, уважать родителей старших. Вот нравственная эта норма, нравственная, записана она...
1: Только реализация всех вот этих вот вещей, вот мы говорим там, уважать или там завидовать или не врать, у каждого даже исполнение этого утверждения будет проявлено по-разному. То есть для одного уважения будет это заботиться о родителях в старости, а для другого уважения будет, извините, отправить его в дом милосердия. И каждый будет свою точку зрения отстаивать. Это даже отдельно можно на это поговорить.
2: Это так. Но мы-то сейчас говорим о внешнем регуляторе. Вот я вам и говорю, что внешний регулятор – это норма, содержащаяся в священных писаниях, даже не только...
1: Ну, интересно у нас получается. Книг. У нас тогда получается два внешних регулятора. Один внешний регулятор – это государство, которое издает те или другие законы, совершенно не заботясь о том, что написано в священных текстах об этом. И другой внешний регулятор – это религии или религиозные объединения, которые приходят и говорят, а вот у нас в Библии или а вот у нас в Коране записано то-то и то-то, поэтому будьте добры, живите так. А если мне не нравится тот закон, который приняло государство, и я не могу повлиять на изменение этого закона, хотя бы по той причине, что нахожусь в меньшинстве, мне не нравится то, что мне навязывают религиозные деятели, хотя бы по той причине, что я не считаю это правильным или верую совершенно во что-то иное, опять же, что мне по закону позволительно. Что мне делать? Я получаюсь в меньшинстве, и, может быть, я там не совсем один. У меня есть группа, допустим, моих друзей или тех, которые верят так же. Получается, что мои свободы ограничены настолько, что мне уже и жить-то неинтересно. А потом спрашивается, откуда у нас суицидников столько?
2: Ну, вы знаете, я тоже не совсем с вами соглашусь. Почему? Потому что источник норм права современного для государства, в том числе и нравственные законы, содержащиеся в Библии, вот для стран с христианским прошлым, с христианской историей. И источник-то один. То есть нормы права, откуда они проистекают? Они проистекают из культуры, из традиций. А поскольку у нас христианская в нашей стране культура и традиция, то, естественно, она отражает нормы, содержащиеся в Священном Писании. На самом деле, опять мы приходим к одному источнику. Другой вопрос, что существует различные мнения по поводу тех или иных там, заповедей в Священном Писании, тех или иных текстов. Вот, и люди по-разному могут трактовать. Государство не всегда на это может ответить, потому что у нас много конфессий, да? Вот, государство какие-то унифицированные такие базовые, так скажем, нравственные законы, оно регулирует базовые. А, скажем, вопросы о соблюдении там, дней поклонения, какой день поклоняться Богу, это уже вопрос выбора человека в зависимости от того, значит, вот, как он понимает.
1: Но опять же, государство точно так же берет
2: если,
1: и назначает.
2: Да, я продолжу мысль. Если государство
1: выходной,
2: будет,
1: когда?
2: Если государство будет человека принуждать, как бы нарушать его святой день, скажем, субботу, то я, как верующий человек, имею право отказаться от требований государства. Вот. В этом моя свобода.
1: Ну так хорошо, вы считаете, что для вас вот этот день святой, и государство говорит, извини, тебе надо в этот день поработать. Я говорю, у меня вообще-то есть право на выражение своих религиозных взглядов, на соблюдение каких-то своих религиозных обрядов, и мне этот день очень важен в моих обрядах. Вот. После этого придет другой человек, который совершенно из другой сферы, он скажет, а я анархист, а я наркоман, а мне дайте, пожалуйста, чтобы я мог этот... А государство говорит, извини, но это запрещено законом. И почему? То есть ему можно исповедовать свои религиозные взгляды, которые со стороны некоторых людей выглядят абсолютной чушью, абсолютным бредом. А мне, значит, нельзя этот, там, курить, пить или что-то еще другое употреблять, только потому, что вы там во власти так решили. Так где же тогда свобода? Получается, вообще у нас анархия только не анархия, у нас диктатура получается.
2: Но мы говорим о свободе, когда... Я понял ваш вопрос. Мы говорим о свободе, когда она не противоречит свободе другого человека. Вот, в частности, если я, например, соблюдаю день субботний, как святой день, то этим самым я не нарушаю свободу других людей никоим образом. Угу. Вот если я громко музыку включу в ночное время, я нарушу свободу других.
1: Ну, с этим, да.
2: Правильно?
1: Этим
2: а если я с той же музыкой выйду в лес, где никого нету, и включу ее даже ночью, где там никого не будет, я ничего свободу не нарушу, правильно? Угу. Вот. Если человек курит, пьет и ведет асоциальный образ жизни, то, конечно, он вступает в конфликт с другими членами общества, он нарушает их свободу. Там, скажем, если пьяница, то он лишает свободы свою жену, там, своих детей, в определенном смысле, вы понимаете. Если он курит, как вы сказали, где-то в общественном месте, то он соприкасается со свободой некурящих, которые от этого дыма, может быть, задыхаются, кашляют там и болеют. И в этом случае, конечно же, приходится ограничивать свободу вот таких людей. То есть вот здесь важно понять.
1: У нас много странных ограничений. Да, пожалуйста, у нас ограничили свободу, допустим, тем же самым курящим, чтобы они не делали это в общественных местах. Вот. И я, как человек не курящий, считаю, что правильно сделали. Но со мной не согласятся курящие, которым приходится ехать в поездах дальнего следования по двое суток и не знаешь, куда спрятаться, потому что он не может, он выкуривает по две пачки сигарет в день, ему надо где-то эти 20 сигарет выкурить.
2: Он может не согласиться, но в этом случае вот как раз в этом случае наступает ограничение его свободы, правильно?
1: Ну,
2: кстати,
1: да.
2: Если брать верующих, к примеру, в религиозной сфере, то тоже могут соприкасаться вот свободы вероисповедания одних людей с свободой вероисповедания других людей. Простой пример. Если я, например, сейчас пойду, я вот протестант, христианин, да, по своей вере. Но я пойду и начну какие-то свои действия проявлять рядом с православным храмом, например. Вот. Или, например, я мусульманин, да? Вот. То же самое. Если я пойду какие-то исламские традиции и обычаи совершать рядом там, со святыми местами, которые святы для православных, возникнет конфликт, согласитесь.
1: Однозначно.
2: Им это не понравится. И наоборот, если, допустим, люди православные там, или христиане других конфессий там, придут к мусульманам и начнут что-то им там проповедовать, значит, в соответствии с своей верой, но, может быть, то, что будет противоречить их вере,

0: проводить какие-то обряды, например, да, другим, без согласования с этой религиозной организацией. Почему? Государство, это, государство дает разрешение, скажем, на проведение тех или иных обрядов в общественных местах. Существуют законы, которые это все регулируют. То есть это все поддается, ну, конечно, не всегда я с вами могу согласиться. Это сложные вопросы. Вот, но, тем не менее, регулирование
1: просто, этой сферы
0: если происходит.
1: Пойти дальше по свободам, существуют такие вещи, которые законом ограничены, и они не связаны со свободами других людей. Да та же самая автоназия, например. Вот. Спорный момент с абортами. Спорный, потому что там вроде бы как ущемляются права неродившегося ребенка. Но автоназия, право человека на свою собственную жизнь. То есть у него отняли право распоряжаться своей собственной жизнью. То есть тоже вот таких моментов спорных очень много. И сказать, что мы должны себя в чем-то ограничивать, но если должны, то давайте будем ограничиваться в том, что действительно социально опасно, а не в том, что касается моего личного выбора, пусть даже моей собственной безопасности, но пусть она не сталкивается с вашей.
0: Конечно, я об этом и говорю. Ровно об этом я и говорю. Что если наша свобода не ограничивает свободу другого человека, то в таком случае у нас есть право выбора, мы свободные люди, и ограничения в этом случае не нужны. А если она будет соприкасаться со свободой, если наша свобода будет угрозой для общества, то, конечно, она будет ограничена.
1: Благодарю вас, Олег Юрьевич. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы оставались с нами. Пожалуйста, помните о том, что вы не одни в этом мире, есть другие, с кем вы соприкасаетесь, чтобы ваша свобода не стала конфликтом между вами и вашими близкими.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто бы

0: Привет, ребята.
1: Привет, привет.
0: Марк, ты в магазин собираешься?
1: Да нет, дальше. Я пока еще точный маршрут не знаю. Надь, а у тебя денег много?
0: А тебе что, на билет не хватает?
1: Да нет, я просто думаю, может, тебя с собой взять. Если у тебя, конечно, лопата есть и карта.
0: Интересные условия. И куда же ты меня хочешь пригласить с лопатой?
1: За сокровищами.
0: Какими такими сокровищами?
1: Которые в земле скрываются. Я читал, что раньше люди свои деньги не в домах хранили, а в горшки закладывали и в землю закапывали. Некоторые, правда, место забывали, а некоторые карту рисовали, чтобы запомнить. Например, пойдет человек на огород, откопает горшок, возьмет рубль и купит себе, наконец-то, корову.
0: Марк, ты что, себе корову хочешь купить?
1: Ну уж нет, только не корову, а то мне еще больше каши манной есть пришлось бы. Ну, понимаешь, я ведь только из-за нее за сокровищами и собираюсь.
0: Из-за каши?
1: А что тут удивительного? Представляешь, наложили мне сегодня целую тарелку манной каши. И так мне скучно ее есть стало, что я даже устал и понял, что мне в жизни приключений не хватает. И сокровища. Вот если бы мне кто-нибудь дорогу к нему показал, я бы самым счастливым человеком был бы.
0: Марк, вообще, самые настоящие сокровища находятся рядом с нами. Даже дорогу искать не надо.
1: За правду? А почему мы их не замечаем?
0: Да потому что это не горшки с монетами, а люди. Мама, папа и лучшие друзья.
1: Ты думаешь?
0: Ну, представь, ушел ты за сокровищами, вернулся, а мамы и папы и лучших друзей нет.
1: Как это нет?
0: Ну, вот так, тоже за сокровищами отправились. Ну, и что бы ты выбрал?
1: Конечно, маму с папой. Выходит, это и есть настоящие сокровища.
0: Ну, а главное сокровище – это Господь Иисус. В самой заправдышной книге Библии написано, как люди находили это сокровище чудесным образом.
1: Им даже карта не понадобилась.
0: Давай расскажем эту историю ребятам.
1: Давай.

0: Давным-давно, 2000 лет тому назад, в городе Назарет жила девушка по имени Мария.
1: Она была обручена с плотником по имени Иосиф, то есть вскоре они должны были пожениться.
0: И вот однажды ночью случилось такое, к Марии явился ангел. Я бы, наверное, испугался, если ночью неожиданно увидел сияющего ангела.
1: Еще бы, Марк, не часто видишь ангелов. А ангел принес девушке чудесную новость.
0: Надь, а можно я ее скажу?
2: Конечно.
0: Наверное, он сказал вот так торжественно. Радуйся, Мария! Скоро у тебя родится сын, которого ты назовешь Иисусом. Он будет царствовать вечно, и его будут называть Сыном Божьим.
1: А Мария очень удивилась. Но как же у меня родится сын, если я не замужем?
0: Дух Святой сойдет на тебя, и поэтому сына твоего назовут Сыном Божьим.
1: Марк, ты хорошо помнишь все слова ангела. Наверное, ты часто читаешь взаправдышнюю книгу, да?
0: Взаправду, часто. Мне, а эту историю мне и мама с папой рассказывали, и бабушка. Вообще, я столько историй знаю, ну 100 точно.
1: Здорово было бы все эти истории рассказать ребятам. Ну а что же произошло дальше в нашей истории?
0: В те времена император приказал устроить перепись населения. То есть каждый житель должен был отправиться в то место, откуда он был родом. Родным городом Иосифа был Вифлеем.
1: Да, поэтому Иосифу и Марии, которой уже пора было родить, пришлось отправиться туда.
0: Но когда же они прибыли в Вифлеем, свободных мест в гостинице уже не было. И никто не захотел пустить их переночевать.
1: И знаете, где нашлось для них местечко? Да, в обычном хлеву.
0: Надь, а хлев – это такой сарай, в котором живут козы, коровы и ослики?
1: Да, Марк, вот именно там и родился малыш. Его запеленали и положили это сокровище в ясли.
0: Что, только родился и сразу в ясли отнесли?
1: Ясли, Марк, это не детский садик. Это такой короб, в который животным кладут корм.
0: Наверное, ясли, в которые ходят малыши, так назвали, потому что Иисуса положили в ясли, когда он родился.
1: Может быть. И первым, кто узнал, что в яслях лежит сокровище, были пастухи.
0: Они охраняли свои стада в поле, и вдруг им явился ангел. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им:
3: «Не бойтесь, я принес вам радостную весть. Родился Господь Спаситель. Вы найдете младенца в пеленах, он лежит в яслях».
1: И пастухи побежали посмотреть на него.
0: Хорошо, что ангел рассказал им об этом сокровище, а то сами бы они не догадались пойти его искать.
1: А вот волхвы решили отыскать это сокровище сами.
0: А кто такие волхвы?
1: Так называли восточных мудрецов. Они изучали звезды. А в тот момент, когда родился Иисус, на небе зажглась новая яркая звезда. Волхвы увидели ее и поняли, что она возвещает о рождении царя. Они решили поклониться ему и тронулись в путь.
0: А чудесная звезда указывала им дорогу, пока не остановилась над тем местом, где родился Иисус. Ну и обрадовались же волхвы, когда вошли в хлев и увидели Марию с младенцем.
1: А потом они поднесли ему свои дары – золото и драгоценные благовония, ладан и смирну.
0: Так пастухи и волхвы по-разному отыскали настоящее сокровище,
1: которым был Господь Иисус, Спаситель всех людей.
0: знать. Знаешь, почему люди дарят друг другу подарки, когда вспоминают, что Иисус родился?
1: Может быть, потому, что однажды волхвы принесли ему свои дары. И теперь многие люди тоже хотят сделать приятное Богу. Ведь Иисус сказал, что если вы сделали добро людям, то это значит, сделали его мне.
0: Так получается, если я сделаю кому-то подарок, то и Богу приятно?
1: Я думаю, что именно так. Поэтому я предлагаю сейчас кое-что смастерить и кому-нибудь подарить. Манная крупа у нас есть.
0: Ты что, хочешь кашу манную подарком сделать?
1: Нет, Марк, мы будем с тобой не кашу варить манную, а картину рисовать на манной крупе.
0: Ого, вот это что-то новенькое.
1: Берем лист плотной бумаги или картона. Далее наносим на него клей ПВА. Побольше, не жалеем. Затем нам понадобится кисточка. Или же можно взять даже старую зубную щетку. Так, весь листок надо покрыть клеем. Как я уже сказала, можно воспользоваться старой зубной щеткой.
2: Только зубы потом ей не стоит чистить.
1: Да, Марк, очень мудрый совет. Далее берем манную крупу. И пока клей не высох, начинаем ее сыпать на наш лист.
2: Сыпать надо густо, не жалея крупу.
1: Далее наш лист должен высохнуть. И затем начнется самое-самое интересное. Теперь нужно аккуратно приподнять наш лист и встряхнуть, чтобы отпали неприклеенные крупинки. Ну вот, можно рисовать. Лучше всего на таких картинах получается природа. Моря, реки, озера. В общем, все то, что создан и подарил нам Бог. Я сейчас буду, наверное, рисовать лес.

0: Давай нарисуем большую звезду, по которой волхвы Иисуса нашли.
1: Это ты хорошо придумал. Давай. Держи картинку, кисточку.

0: Марк, давай покажем всем ребятам, что у нас получилось.
1: Давай.
0: По-моему, картина просто замечательная.
1: По-моему, тоже. А ведь сколько мы теперь подарков можем сделать из этой замечательной манной крупы? А напоследок можно еще и песню подарить.
0: Отличная идея, Марк.

смогу перевернуть. И смело отправляюсь в дальний путь. В доске я по-геройски выхожу.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. Ну и верю, те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь, я думаю, вы не пожалеете. Хочу сегодня, перед тем, как мы будем говорить о духовных размышлениях, представить и сделать маленькую рекламу одной очень хорошей книги. Это новейшая книга, которая только-только издана. Называется она «Вера и верность». Это первая часть, будет и продолжение. Это история опытов, собранная от тех людей, которые служили в армии. И здесь живые, настоящие истории, как Господь вел этих людей и поддерживал. Здесь есть даже и моя история, так что вы можете тоже ознакомиться. Такие мы были молодые, красивые, энергичные, зеленые, как говорят, да, в армии. Вот. Но не пропустите, потому что здесь огромное количество удивительных историй. Тех людей, которые сегодня рядом с нами, которые свою верность Господу пронесли через армейские годы, и Господь их щедро благословил. Я сегодня хотел с вами говорить о важной теме, которая называется, ну, скажем так, просто, как вы видели в названии, «Не опоздай». Опоздание. Какая мотивация вообще для того, чтобы об этом сегодня говорить? Позвольте прочитать вначале послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Интересно, да? Вот я посмотрел разные переводы, посмотрел контекст, и вот эта идея, она настолько ярко выражена, что он говорит: «Будем бояться». Там стоит интересный греческий глагол «опасаться», бояться, трепетать, чтобы когда еще остается обещание войти в его покой, то есть явно речь идет о спасении глобальном, не оказался кто из вас опоздавшим. И вот это слово «опоздавший», там стоит греческое слово, которое, ну, очень сложно для произношения, но очень интересно для толкования. Ну, чтобы уже не быть, скажем, голословным, подтвердим, да, «гютерестенай», вот такое слово интересное, да, и оно переводится как «опаздывать», «приходить слишком поздно», «не доставать», «нуждаться», «отставать», «уступать», «быть ниже», «быть менее совершенным». И вот эта идея, да, скажем, «приходить слишком поздно», «опоздать» на что-то очень важное. Так что мы здесь имеем? Он здесь как раз-таки представляет нам вот эту мысль, что есть обещание войти в его покой, но можно туда опоздать. Опять же, есть некий парадокс. Если Христос, давайте откроем 25 главу Евангелия от Матфея, здесь представлена притча о 10 девах. И в этой притче очень недвусмысленно сказано следующее: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Интересно получается, что, значит, жених замедлил, а я должен не опоздать. Он опаздывает. Из-за того, что он опаздывает, проблемы на земле, люди спят, потому что, ну, ждешь, конечно, хочется спать. То есть, понимаете, да, как можно все переиграть? И вдруг, а мне апостол Павел говорит, чтобы я не опоздал, чтобы я боялся того, чтобы опоздать. Возникает вопрос, где же тогда справедливость? Он, значит, задерживается, мы ждем пришествия Христа, он не идет, хотя уже много признаков говорит о том, что он уже должен прийти, а в результате получается, как бы я еще и виноват, потому что я могу опоздать, я могу лишиться спасения. Это очень интересный, кстати сказать, заворот такой библейский. Мне он напомнил один знаменитый диалог, когда звучит такая история, когда один говорит человек: «Шеф, вы сегодня на час опоздали». И шеф говорит: «Запомни, Федя, плохо никогда начальство опаздывает, а когда оно раньше тебя приходит». И вот и получается, что по этой присказке мы с вами сегодня являемся как бы очевидцами вот нечто подобного. Проблема не в том, что он задерживается, проблема в том, что когда он придет, ты будешь не готов. И притча именно об этом, потому что понятие «задерживается», оно может быть в рамках только, например, одного какого-то события, одного поколения, да, допустим, одного отдельно взятого эпизода. Но так как люди рождаются, умирают, взрослеют, стареют, и событие пришествия Христа, оно не может быть таким одномоментным, знаете, вот только объявил и тут же пришел. Оно как бы проповедуется на протяжении определенного времени. За это время кто-то постарел, кто-то родился. И вот тут происходит вот этот как бы момент как бы промедления. Поэтому от момента того случая, когда я узнал о Христе, до того момента, когда я принял его в свое сердце, проходит определенное время. Но за это время кто-то родился, кто-то сегодня узнает о Христе, кто-то завтра ему отдаст свою жизнь. А это знает только Бог. И поэтому мы сегодня не торопим пришествие Христа и не задерживаем его. Мы живем в том времени, в котором мы должны жить. И вот интересно следующее. Я задал бы вопрос: а опаздывали ли вы куда-нибудь? Конечно, вы скажете: ну да. Но разница в наших опозданиях в том, что есть незначительное опоздание, то есть опоздание, после которых нет последствий. И есть опоздание с последствиями. Когда ты опоздал на поезд, когда ты опоздал на самолет, когда ты опоздал на экзамен, ну и так далее, там на свадьбу опоздал или еще куда-то. И тогда получается, что есть как бы последствия определенные. Но есть и еще кое-что. Вы знаете, я нашел интересную мысль. Когда-то Лев Николаевич Толстой в книге вот «Анна Каренина» 1877 года написал такую заметку. Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались сделать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором. Вот что мы находим здесь? Нечто абсолютно похожее, точно так же с пришествием Христа и с нашим спасением. Сначала, когда человек уверовал, он ждет, что сию минуту вот-вот придет Христос, а вот наводнение, а вот еще что-то. Так я же уже уверовал. Так пророчества говорят, что Христос скоро придет. Все, он должен прийти. А потом что? Потом немножко отвлекаемся, но поглядываем, что вот должен же на днях. А потом приходит момент, когда мы живем своей жизнью, мы заняты, как будто вообще Христос и не должен прийти. Как это оказывается символично? И получается, с вопросами опоздания стоит вопрос очень серьезно, потому что то, что жених замедлит, это предсказано в библейских пророчествах. То есть уже будет казаться, что он мог бы прийти раньше, но он замедлит, и у него есть на это причины. Апостол Петр, кстати, об этом очень красиво и подробно говорит во втором своем послании, 3 глава, и мы здесь видим это в 9 стихе. Он говорит, ну, во-первых, что у Бога один день, как тысяча лет, как один день. И он не медлит, Господь, исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, для чего промедление? Чтобы больше людей пришло к покаянию. Опять же, почему? Потому что очень в последнее время умножается возможности, средства связи, знания о Боге увеличиваются, то есть то, что еще вчера было недоступно, а я как-то рассказывал, что в нашем доме мама давала большие деньги и привезли зеленую Библию, чехословацкую, и вот она была как святыня, ее нельзя было вот так, знаете, небрежно даже листать. Сегодня Библий миллионы. Любых, с золотым тиснением, без золотого тиснения, в мягком переплете, в твердом переплете, в разных переводах. То есть знания о Боге, они как бы возросли, но теперь чего не хватает? Принятия. И вот поэтому апостол Павел говорит, будем опасаться, чтобы когда остается еще сильным обетование войти в его покой, кто-то из нас не оказался каким? Опоздавшим, да, то есть не успевшим к этому событию. И вот здесь вопрос, знаете, в чем? В том, что в третьей главе нельзя вырвать четвертую главу, первый стих из контекста, нужно посмотреть на всю главу, на весь контекст. А что здесь мы находим? Начиная с 6 стиха 3 главы, даже с 1 стиха 3 главы, он говорит: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника, исповедание нашего Иисуса Христа». И уже с 6 стиха говорит: «А Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение или смелость и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть вот этот момент обостренного ожидания, он у некоторых как бы проходит, и человек расслабляется и опаздывает потом. И вот что интересно, он здесь говорит, почему так говорит Дух Святой? «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, и не познали они путей моих». Вот интересно, да? Они, здесь написано, возроптали, ожесточили сердце, когда услышали голос Божий. И тут, что он говорит: «Они не познали путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделали сопричастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Он второй раз здесь использует выражение в 6 и в 14 стихе. То есть, если твердо сохраним начатую жизнь до конца. И потом говорит, доколе говорится ныне, опять повторяет то, что сказано в 7 стихе, когда ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же вознегодовал он, негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. И теперь он делает вывод, говорит, посему, то есть поэтому будем бояться, опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в его покой, не оказался кто из вас опоздавшим. Итак, какая причина не вошедшего, ну, скажем, не вхождения в покой? Какая? Опоздание или неверие? Дословно 19 стих 3 главы. Они не могли войти за неверие. Получается, если еще выше посмотреть, то вышли из Египта много людей, но не все роптали. Это о чем говорит? Что в обществе будет разделение даже из людей, идущих за Христом. Одни будут отвлекаться, другие будут все-таки идти за Богом относительно уверенно и вперед, скажем, убедительно. Да? Они не будут скользить на этом пути. Интересно заметить, что я вот обратил внимание на несколько интересных выражений, что как часто желание протянуть руку помощи кому-нибудь возникает тогда, когда он уже протянул ноги. Об этом сказал Сергей Федин. Интересно, да? То есть ты опоздал, ты хотел, вот ты готовился, ты там вроде бы долго, но не вовремя. И что интересно в христианской нашей, скажем, жизни может произойти? Я готовлюсь, одеваюсь, прихорашиваюсь и опоздал. Вопрос, буду ли я спасен? Вот это важный вопрос, потому что когда Господь говорит о категориях людей, живущих в канун Его пришествия, их будет несколько. Одни будут готовиться Его встречать, другие вообще не будут готовиться Его встречать. А третья категория людей, они готовятся, но так и будут не готовы. на момент пришествия Христа. И поэтому очень важно для себя принять правильное решение, а готов ли я встретить Христа? Когда это может произойти? Это может завтра произойти, это может вчера. Была такая уникальная возможность для меня. И я смотрю, что сатана делает очень много для того, чтобы мы отвлеклись от этого важного события, чтобы мы успокаивали себя тем, что мы готовимся. Но важен не процесс приготовления, а результат, что человек будет готов встречать Христа и готов войти в покой Его. И поэтому сегодня, когда мы обращаем внимание на вот эту мысль, которую представлена здесь в послании апостола Павла, мы должны сделать для себя очень правильный вывод, что есть еще обещание войти в покой. Обещание, пока мы до сих пор живы, пока мы до сих пор еще ходим по земле, пока мы еще дышим, пока мы слышим голос Божий и его призыв к покаянию, мы должны бояться опоздать. Это очень, ну, глубокая истина, потому что можно легко отвлечься, и отвлекаясь, человек теряет нечто очень важное. Поэтому давайте сделаем определенный вывод. Вспоминая нашего Федю в начале, да, шеф, а вы на час опоздали. Запомни, Федя, плохо не когда начальство опаздывает, а плохо, когда оно раньше тебя приходит. Вот это очень важная истина. То есть что мы здесь делаем, какой вывод? Проблема не в том, что Бог задерживается, потому что Он настолько велик, и не ты один у Бога, у Него есть настолько масштабные проекты. И если ты уже готов сегодня, то есть тот, кто еще не готов, а он хочет его взять с собой, но ему для этого надо время. И поэтому мы читали, апостол Петр говорит, не медлит Бог исполнением обетования, а долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Здесь написано, что они не могли войти в покой за неверие. То есть нет веры, нет покаяния. Ну а в результате, если сделать вывод и посмотреть, как было в дни потопа, когда уже все увидели, уже было поздно. Поэтому вера нужна не тогда, когда мы увидим Христа на облаке, а сейчас, когда мы еще не видим Его на облаке, но мы верим, что Он придет на облаке. И у Него есть абсолютно твердое желание спасать своих детей, а не наказывать нечестивых. Это нужно хорошо для себя запомнить. И еще, сегодня, когда мы смотрим на историю потопа, некоторые не успели войти в ковчег. Почему? Потому что двери были открыты, но они отвлеклись, они не верили, что будет потоп, они не верили, что нужно это сделать. И в результате, что мы видим? Они остались за дверями этого ковчега. Поэтому сегодня Бог зовет, но не принуждает людей каяться. Он просто просит: «Следуй за мной». И когда человек задается вопросом, а как мне послужить Христу, да, как ответить на его призыв, потому что написано «много званых, но мало избранных», а избранный из званого переходит в категорию избранных именно благодаря тому, что он принимает решение пойти за Христом. И я лично убежден, что спасенных будет очень много людей, потому что они приняли решение пойти за Христом, в своей жизни идти за Христом, идти так, как Он идет, и жить так, как Он учит. Поэтому Он и говорит, когда услышите голос Его, свое сердце не ожесточай, потому что то, чему учит Иисус, оно всегда будет идти в контраст, в противостояние с тем, что говорят вокруг, с тем, чему учат и как живут вообще люди вокруг тебя. Поэтому я бы очень хотел, подводя итог нашему духовному размышлению, не опоздай, это очень важный призыв. Не потому, что, знаете, в одни коронавируса люди там в молодом возрасте неожиданно умирают, всевозможные там штормы появляются, да, в организме, и человек, организм борется против себя, и ничего не предвещало беды, человек умирает. Прививку кто-то сделал и умер, а кто-то не сделал и умер. Не это главное. Вопрос не в том. Вопрос в том, что Бог знает, когда я умру. И когда с нами может что-то произойти. Вопрос не в этом главный. Что мы умрем и воскреснем, это вопрос решенный. Вопрос, принял ли ты Христа в свое сердце? Не ожесточил ли ты свое сердце, когда услышал голос Божий? Следуй за мной, иди за мной, поступай так, как я. Не опаздываем ли мы на это важнейшее событие жизни, когда Христос еще протягивает руки для того, чтобы нас спасти? Поэтому нам нужно сегодня успеть услышать голос Божий, не крик Божий, а голос, тихий голос Божий, спокойный, вразумительный, к сердцу, к разуму человека. Следуй за мной. Ты же видишь, что мир не твердый. Ты же видишь, что мир шаткий, он нестабильный. Нет сегодня на земле ни одного стабильного места. Никакое там, я не знаю, государство, самое какое бы оно ни было хваленое, Швейцария или другие, а нет стабильности. Перед вирусами никто не устоит. Перед землетрясением никто не устоит. Перед другими катаклизмами, наводнениями, как это мы наблюдали очень активно в течение этого года, никто не устоит, потому что силы небесные, написано, они поколеблются. И когда они поколеблются, Писание говорит, горького запьет тогда и самый храбрый. И вот поэтому, чтобы мы не возопияли горько тогда, чтобы мы не оказались опоздавшими у дверей закрытых, или как представлено в Писании, закрытие двери благодати, да, когда возможности для спасения будут закрыты. Потому что не вечно Господь будет ждать, а люди будут думать. И знаете, если так идти, то он еще должен 10 тысяч лет вот так жить, взывать, а мы живем, а у нас долги, а у нас мысли, а у нас планы на жизнь. Господи, я в курсе, я подожду, ну, еще ж пока не тряхнуло меня, я пока занят, а потом я слишком молод, чтобы верить в Бога, а кто-то слишком занят, чтобы верить в Бога, а кто-то уже слишком стар, чтобы верить в Бога, а потом слишком поздно, чтобы верить в Бога. И я очень хочу, чтобы Господь в нашу жизнь постучал вовремя, и мы, услышав этот голос Божий, как написано в книге Откровения в 3 главе, «Се стою у двери и стучу». Да? Очень красивое воззвание Господа. Он стоит за дверями нашего сердца и стучит. И говорит, «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И в конце заканчивается 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Итак, чего нужно бояться в вопросах опоздания? Опоздать, поверить в Бога. То есть, когда уже библейские пророчества говорят, что Христос скоро придет. Природа говорит, политика говорит, все говорит о том, что Христос скоро придет. И можно все еще, знаете, сомневаться и не поверить Богу. Это раз. И второе, можно не успеть отдать ему свое сердце и сказать, Господи, действительно, я не от обезьяны произошел. Во всем есть величайший мудрый замысел в природе, в животных, в творении. И когда люди говорят, матушка природа, но ведь за этой матушкой стоит и отец, который ее сотворил, эту матушку. И мы должны это четко для себя принять. Да, мы не знаем ответов на все вопросы. Я знаю, сегодня люди ломают копья, какая природа умерла на кресте. И, кстати, у меня будет скоро тема на эту именно мысль о том, а что же все-таки происходило на кресте. Но я хочу сказать, друзья, мы там узнаем все, потому что, чтобы узнать глубокое, нужно мозги глубокие иметь. Наши мозги развиты сегодня ну, на 5, на 6, на 4, на 10%, как говорят ученые, исследующие мозг человека. Он не изучен. Что мы можем понять? Мы понимаем только то, что можем ассоциировать. Поэтому он говорит к нам, понятными нам категориями. Не опоздай, чтобы ты не увлекся вот этим неверием, ропотом, да, как некоторые. Что такое ропот? Это недовольство. Недовольство, когда я с чем-то не согласен, когда я чего-то не понимаю. И, конечно, ропщущие люди – это не очень хорошо. Много выводов можно делать из этой темы, но я бы хотел попросить и Бога, и нас с вами, давайте поторопимся, давайте немножечко для себя примем решение. Если мы услышим голос Божий, а почему люди не каются? Они не слышат голос Божий, они не читают Слово Божие, они не слушают это Слово, и поэтому они смотрят телевизор. А в телевизоре совершенно другая картина. И вот здесь Господь говорит, чтобы когда я проговорю к тебе, чтобы ты не ожесточился. Когда я постучу к тебе, чтобы ты не ожесточился, чтобы ты открыл двери сердца. Это речь идет об одном и том же голосе. Когда мы услышим, что Иисус стоит у дверей, и не просто, что Он скоро придет, а когда Он придет, где я и вы будете? Это очень важный вопрос. Для меня он судьбоносный. Я хочу, чтобы я был найден Богом на пути, который ведет к Нему, к Иисусу. Чтобы, если Он остановит меня на дороге, чтобы Он остановил меня там, где я буду делать добро, делать то, что Господь мне одобрил и благословил делать. Пусть Господь прославится в нашей жизни, пусть Господь будет велик в нашем служении Ему, и когда Он придет, мы никогда ни на минутку не испугаемся, ох, Христос пришел, а будем бояться до того, как Он пришел, потому что мы боялись опоздать. И вот это самое главное. А Он, когда придет, Он обязательно заберет своих детей к себе. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту мысль, которую Ты оставил в Слове Твоем, чтобы мы не опоздали. И прошу Тебя, Боже, благослови каждого из нас, чтобы, когда мы услышим Твой голос, когда Ты проговоришь, чтобы наше сердце не ожесточилось, чтобы мы не начали искать какие-то нелепые аргументы, доказательства и факты, потому что их действительно уже очень много, но чтобы мы научились доверять Тебе, Твоему библейскому божественному голосу. Сохрани нас от легковерия, сохрани нас от ропота, от сомнений, от всякого рода зла, чтобы наша вера была твердая, уверенная, проверенная и утвержденная в Тебе. Тебе да будет слава вечному Богу во веки веков. Аминь.
0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
4: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Большинство женщин, у которых есть дети, называли появление ребенка самым важным моментом в жизни. Но это и огромная ответственность. Ведь ребенок совершенно беззащитен перед ошибками своих родителей, особенно ребенок еще не рожденный. Сегодня мы будем затрагивать в программе вопросы здоровья, которые применимы к любому человеку, но к которым особенно важно прислушаться женщинам, ожидающим малыша.

Когда мы говорим о здоровье, то нам важно понимать, что каждый из этих принципов очень важен. Нельзя выделить какой-то один и нельзя сказать, что только он нужен нам. Но каждый из них должен быть в нашей жизни. Несколько фактов о воде. Когда мы говорим о том, что вот мы состоим из клеток, кирпичиков таких нашего организма, то каждая клетка, она наполнена водой, наполнена внутриклеточной жидкостью. И по идее не существует жизни без воды. Если мы возьмем человека достаточно взрослого, то окажется, что большая часть организма, она состоит именно из воды. То есть где-то 60%. Но если мы возьмем маленького человека, ребенка, то количество воды, оно еще больше здесь. Около 75% в организме – это вода. И вот мы с вами посмотрим самые основные функции, самые основные процессы, где она участвует. Во-первых, вода, как мы уже сказали, она является практически идеальным растворителем для нас. То есть любой процесс, он идет в воде, вещества растворяются, они вступают в реакцию друг с другом. Следующий момент очень важный – это то, что вода, помимо того, что она растворяет химические вещества, которые вступают в реакцию, но еще и вода сама вступает в эти реакции, сама по себе. То есть есть химические реакции, которые идут с непосредственным ее участием. И если ее нету, то получается, что эти реакции, они замедляются или вообще не могут идти. Поэтому мы с вами дальше посмотрим, что очень многие процессы в нашем организме, они страдают, если не хватает воды, если наступает обезвоживание, проблема с обменом веществ. Если ее нет, то какие бы самые хорошие питательные вещества, например, не были в нашей пище и на наших тарелках, то они не смогут дать ту энергию, которая в них заключена потенциально, потому что они не смогут растворяться как следует. Поэтому у человека может нарастать такой симптом, как усталость, и физическая, и умственная, и эмоциональная. Человек быстрее устает, быстрее заканчивается энергия, когда не хватает воды. Еще один важный, даже не один, а несколько важных моментов, которые нам обязательно нужно сказать по поводу воды. В каких процессах она участвует? Дыхание, поддержание нормального объема и концентрации крови. Это все вот необходимо для того, чтобы в этом во всем необходимо участие воды. Поддержание нормальной температуры тела, пищеварение, выведение отходов, поддержание эластичности тканей. Все это необходимо с участием воды. Если, например, кровь, она теряет какое-то количество воды, то что получается? Какая кровь становится? Она становится густой. Густой. И эту кровь, я думаю, что вы понимаете, что эту кровь достаточно сложно протолкнуть по сосудам. И сердцу надо больше напрягаться, чтобы ее протолкнуть. То есть фактически недостаток воды, он может послужить как фактор увеличения артериального давления. Хотя сегодня очень часто наоборот назначаются мочегонные препараты, чтобы снизить объем крови. Но это может помочь человеку на какой-то

0: например, у человека недостаток воды, мало человек пьет воды, то вот этот процесс, он затормаживается. Если у человека простудное заболевание с температурой, если у него, например, тяжелая физическая работа, если, например, высокая температура окружающей среды, жара вокруг, там, где, опять же, нужно охлаждать собственный организм, везде в этих процессах, если не хватает воды, то организм не может держать этот процесс под контролем. И температура тела начинает расти. Повышается риск перегревания. И если мы говорим о простудных заболеваниях, то невозможно снизить температуру тела. Человек очень часто вынужден прибегать к каким-то жаропонижающим препаратам. Следующий процесс – это пищеварение. Вода необходима для пищеварения, потому что она входит в состав соков пищеварительных. Но здесь два важных момента надо помнить, что если, например, вода, мы употребляем мало воды, то эти пищеварительные соки становятся концентрированными. Организм не может выделить на эти соки достаточное ее количество. Они становятся концентрированными и, можно сказать, агрессивными. Вот такие агрессивные соки, они могут повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, если эти соки очень разбавленные, желудочный сок разбавленный, то что получается? Пищеварение не может идти, как должно быть. Это когда происходит? Когда мы обычно запиваем еду. Поэтому вот в нашей столовой вы, в принципе, не видите того, чем можно было бы эту еду запить. Она в таком виде, что ее надо хорошо переживать, но не запить. И сок выделяется той концентрацией, которой он должен быть. Следующий момент – это выведение отходов. Тоже очень важный момент, что касается воды. Дело в том, что, мы уже сказали, вода является идеальным растворителем для нас. Но представьте себе, что те вещества, которые должны вывестись, продукты обмена веществ, отходы, они должны быть выведены из клетки. Но если не хватает воды, не хватает растворителя, то эти продукты обмена не выводятся так, как положено. Они начинают застаиваться внутри клеток. Очень часто применяется слово «шлаки». Да? И дальше как идет мысль, что если есть шлаки, нужно вот какую-то чистку провести. И сегодня мы видим, что очень много вот таких всяких методик. Чистится печень, чистится там кишечник и много чего остального. Ну, по отношению к физиологии нашего организма, чаще всего они не физиологичны, потому что они слишком агрессивно действуют на наш организм. Поэтому мы эти методы не применяем и не рекомендуем их применять. Если мы посмотрим на наш организм, вот непредвзято так вот, то мы увидим, что он очень мудро устроен. И для того, чтобы выводить продукты обмена веществ, в нашем организме есть все, что нужно. У нас есть почки, у нас есть кишечник, у нас есть легкие, у нас есть кожа. Нам нужно создать условия. Нам надо сделать так, чтобы эти продукты обмена веществ могли быть в чем-то растворены, в воде, то есть. И тогда они будут выводиться, тогда почки будут работать, как им положено. То есть их не надо будет подгонять, потому что это их работа. Они для этого созданы. И все будет работать как часы, как говорится.
1: Достаточное питье во время беременности способно защитить женщину от позднего токсикоза. Иногда женщины стараются пить меньше из-за отеков. В этом случае вам необходимо посоветоваться со своим врачом. Но в большинстве случаев он посоветует пить достаточно, но обратить внимание на употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, и на качество того, что мы пьем. К примеру, кофе содержит кофеин – вещество, истончающее нервную систему и перегружающее сердце. А растворимый кофе, кроме того, содержит красители и ароматизаторы. Чай тоже содержит кофеин, причем в чашке зеленого чая, который считается более полезным для здоровья, кофеина содержится даже больше, чем в черном. Сладкие газированные напитки вообще лучше не рассматривать как продукт питания. Они содержат массу синтетических веществ, употребление которых вообще не рекомендуется диетологами. А уж во время беременности особенно. Даже магазинные соки не всегда безобидны. Многие фирмы добавляют в них антиокислители и консерванты. Поэтому сок лучше пить только тот, в составе которого вы уверены. Заменяя воду одним из перечисленных напитков, мы наносим себе вред. Идеальный вариант для питья – это родниковая вода. К сожалению, она доступна не всем.

Если вам приходится пить воду из-под крана, обязательно очищайте и отстаивайте ее. Современные фильтры для воды способны уберечь организм от нежелательных химических элементов. Еще совсем недавно женщины не задумывались даже над тем, что курение может серьезно навредить будущему ребенку. Сейчас информация стала более доступной, и этим надо пользоваться. Предупрежден, значит вооружен. Это девиз следующей рубрики нашей программы.

0: Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине. Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным иммунодепрессантным канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксинов в пище. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
1: Следующий продукт иногда запрещают беременным женщинам из-за его сильного воздействия на организм. Поэтому важно перед применением проконсультироваться со своим врачом. Зато если вы еще только планируете беременность, этот продукт просто обязан появиться на вашем столе.

0: XIII веке, когда Русь билась с Батыем, Европа развлекалась крестовыми походами, в Древнем Китае государственную политику волнует вопрос диеты. Китайский император издал указ, согласно которому все население ежедневно должно употреблять ламинарию, то есть морскую капусту. Кто не ест – государственный преступник. А чтобы никто не мог уклониться, ее стали за государственный счет доставлять во все углы Поднебесной. Так проявила себя забота властей о здоровье нации. К сожалению, результаты этого масштабнейшего эксперимента не были описаны. Известно лишь то, что в стране перестали встречаться заболевания, вызванные дисфункцией щитовидной железы. Лечебный эффект был вызван высоким содержанием йода в листьях этой водоросли. Но самое главное – это даже не количество йода, а то, что он находится в такой форме, которая легко усваивается человеком. Кроме йода, морская капуста богата молибденом, медью, кобальтом. Это сочетание как нельзя лучше подходит для организма. Поэтому ламинарию можно назвать живой таблеткой для нашего здоровья. В организм человека йод поступает с пищей, водой и воздухом. Но если вы живете далеко от моря, то недостаток этого жизненно важного вещества необходимо восполнять. Щитовидная железа с помощью йода вырабатывает гормоны, которые дают человеку энергию. Йод также необходим для создания фагоцитов – иммунных клеток крови. Фагоциты оберегают наше здоровье. Они выявляют и уничтожают все инородные тела, которые попали в организм и могут причинить нам вред. Фагоциты могут уничтожать даже перерожденные клетки. Поэтому так важно, чтобы в организм поступало достаточное количество йода. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют подчас выраженного характера и проявляются в форме приступов необъяснимой тоски, раздражительности или сонливости. Падает трудоспособность, незаметно происходит ухудшение памяти и внимания, снижается интеллект. Все это мы списываем на усталость, социальные или психологические причины, не задумываясь о том, что корень проблем – это банальная нехватка йода. Несколько лет назад ученые сделали сенсационное заключение. Недостаток йода в первую очередь бьет по умственным способностям. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития населения, проживающего в регионах йодной недостаточности, ниже, чем в регионах без дефицита йода. Особенно это заметно на детях. Из-за недостатка йода ребенок может начать резко отставать в умственном и физическом развитии. Йод важен для всех, но в некоторых случаях потребность в нем повышается. Так, например, подросткам и кормящим женщинам требуется больше йода. И в лучшей форме его предоставляет ламинария, из которой он усваивается полноценным образом. Йод также важен для беременных, так как необходим для развития здорового плода. Но надо помнить, что лучше запастись полезными веществами до того, как вы решите завести ребенка, так как некоторые врачи не советуют есть ламинарию во время беременности. Еще одно чудо-вещество морской капусты – это альгинаты. Альгинаты – это активные природные сорбенты. Они не перевариваются, но, проходя через желудочно-кишечный тракт, впитывают и выводят из организма токсины и болезнетворные бактерии. Их сила настолько мощна, что они способны извлекать опасные вещества даже из костей. Японцы, живущие на родине, страдают атеросклерозом в 10 раз реже, чем мигрировавшие в США. Ученые связывают это с традицией употребления ламинарии, существующей в Японии. Морская капуста снижает уровень холестерина в крови и решает эту проблему комплексно. Во-первых, в составе чудо-капусты есть специальные борцы с холестерином – стерины. Они объединяются с холестерином в нерастворимые соединения прямо в пищеварительном тракте. Таким образом, опасное вещество покидает организм, не всасываясь в кровь. А с другой стороны, полезная водоросль способствует выбросу желчи, заставляя печень усиленно ее производить. А как известно, желчные кислоты строятся как раз из холестерина. Он берется организмом из крови, и таким образом сосуды оздоравливаются. Существуют целые подводные огороды ламинарии. Очень важно, чтобы она росла в экологически чистых районах. Ведь водоросль будет впитывать все, что ее окружает. Поэтому старайтесь покупать ее у известных производителей. Давно замечено, что у рабочих, которые занимаются заготовкой ламинарии, кожа рук становится нежной и молодеет. Этот эффект вы можете испытать и на себе. Попробуйте поделать маски для лица из морской капусты. Такая процедура смягчает кожу и убирает мелкие морщинки. Морскую капусту часто применяют для обертываний в борьбе с целлюлитом. Она обладает легким лимфодренажным эффектом и улучшает кровообращение. Ламинария хороша для борьбы с растяжками, которые могут появляться во время беременности. Блюда с ламинарией будут поддерживать вашу красоту, ведь она напрямую зависит от здоровья. А морская капуста позаботится о том, чтобы здоровье вам прибавилось. Чего только не готовят из ламинарии. Наиболее популярны, конечно, салаты. Кроме того, с ней можно варить супы и готовить соусы. В странах Востока ее даже заваривают как чай, а в США засахаривают. Но если вам не нравится вкус морской капусты ни в каком виде, приобретите в аптеке сушеную ламинарию. Добавляйте по чайной ложке порошка в блюдо во время готовки. Вкус не будет ощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом. Даже если для вас это совсем непривычно, постарайтесь включить морскую капусту в свой рацион. В отличие от синтетических витаминов, есть ее можно постоянно. И чем дольше ее употребляют, тем больше пользы она может принести.
1: Вместо жизни остался только здоровый образ жизни. Как-то сиронизировал Жванецкий. Чтобы нас не мучило ощущение скудости из-за питания здоровой, но невкусной пищей, постарайтесь найти такие блюда, которые вам понравятся. Вам кажется, что вам никогда не полюбить морскую капусту? И все-таки запаситесь блокнотом и ручкой. Может быть, следующий рецепт примирит вас с этим уникальным продуктом.
2: Здравствуйте! Когда женщина ждет ребенка, ей часто хочется чего-то необычного. Я очень люблю роллы. Но классические роллы состоят из сырой рыбы, а беременным ее употреблять небезопасно. Сегодня мы с вами приготовим овощной ролл, который очень полезен. Для этого нам потребуется листья морской капусты, огурец, авокадо и рис. Овощи нужно нарезать брусочками. Сегодня у меня уже есть нарезанные овощи. Берем ламинарию. Выкладываем на нее рис. Вообще нужно оставлять с одной стороны сантиметр где-то, не заполнять его весь рисом, чтобы потом она хорошо свернулась. Ламинария – это морская капуста. Она очень полезна, так как содержит много йода. Дальше нам нужно на рис выложить бруски овощей. Бруски не должны быть очень большие, чтобы она хорошо завернулась. Попробуем завернуть. Заворачивать нужно очень туго. Нарезаем Внимание! Для нарезки роллов нужен очень острый нож. Едим с соевым соусом и с удовольствием.
1: Потребности ребенка заставляют женщину менять свой образ жизни, корректировать рацион. Но самая главная потребность ребенка – это даже не здоровый образ жизни, а счастливые и любящие его родители. Поэтому я желаю вам, чтобы Господь дал вам здоровье и мудрости в воспитании детей, и, конечно же, счастья.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас сердечно, дорогие друзья. Сегодня наша тема – мы будем говорить о защите детей. 1 июня – день защиты детей. Почему их надо защищать? Кто-то даже думает, что от них надо защищаться, но мы будем говорить о защите детей. Поэтому кто из нас не мечтал, а хотя бы однажды когда-то впасть в детство? Конечно, мы мечтали об этом, и это было здорово, когда ты уже взрослый, но ты делаешь какие-то такие детские простые вещи. Как это классно, как это красиво, когда можешь посмотреть на отца, играющего со своими детьми, увлеченно. Мама, которая вместе с сыном собирает конструктор. Как это здорово. Но не случайно в нашей стране и во многих частях мира есть такой праздник – День защиты детей. От кого их защищать? От чего их нужно защищать? Почему их нужно защищать? Вот об этом мы сегодня и поговорим вместе с вами. Потому что дети – это самая уязвимая часть нашего общества. Ну и вместе с этим – это самая жизнерадостная часть общества. Наверное, не будет секретом, если я скажу, что глядя вот на такие незамысловатые игрушки, которые у каждого из нас были в детстве, как много чувств мы испытывали, как мы любили этого плюшевого мишку, эту железную дорогу, этот мячик, который мы чувствовали, как он пахнет, мы чувствовали, какой он мягкий. Все это просто не может не вызывать самых, что ни на есть, положительных эмоций. Но проходит время, детство проходит. И из детей мы становимся уже взрослыми, и вот теперь на нас возлагается ответственность защищать детей. От кого защищать или от чего защищать? Ну, давайте по порядку. Давайте посмотрим, почему вообще дети нуждаются в защите. Если они, скажем, дети, они невинны, они живут. Кто на них нападает? Почему они нуждаются в защите? Дело в том, что, читая Священное Писание, мы обнаруживаем очень серьезную борьбу между добром и злом. И есть сатана и дьявол, который не стыдится, не имеет совести, не имеет каких-то границ, чтобы сказать: «О, вы знаете, это церковь, я туда не зайду. О, вы знаете, это святое, это дети, это семья». Он зайдет в любую семью, в любую церковь, только чтобы сделать свою разрушительную работу, чтобы рассорить родителей, рассорить детей, чтобы детей привлечь к какой-то дурной, плохой компании, чтобы дети научились делать зло и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы не было гармонии, не было единства, не было чего-то такого, что может быть как сдерживающий фактор от напирающего зла. И мы понимаем, что ребенок, он рождается уже эгоистом. Вспомните, как ведут себя новорожденные. Кричат, никого не слушают, требуют своего. Но возникает вопрос, ну ведь так же будет не всегда? Правильно, их нужно воспитывать. И воспитание включает в себя не только процесс кормления, одевания ребенка, и это самое главное. Очень важно, чтобы ребенок был научен. Но учить – это прерогатива, конечно же, родителей. И у нас была тема о матери. Мы об этом тоже говорили, что на нее возложена очень серьезная роль научить своих детей очень многому. Но давайте посмотрим на некоторые другие факторы. Сегодня очень много насилия в семье. И я думаю, не секрет, многие из вас видели видеоролики, когда где-то кто-то чужой, нянечка, еще что-то, проявляли чрезмерную агрессию, может быть, физическое рукоприкладство. Хотя надо сказать, что сегодня в мире, в западном превалирующем обществе, то бытует мнение, что детей нельзя наказывать. Можешь кричать на него, можешь ему объяснять, но нельзя применять какие-то физические средства наказания. А что говорит Священное Писание? Очень интересные тексты есть у нас. Я бы хотел некоторые из них прочитать, потому что, когда мы читаем Священное Писание, то мы находим один интересный, важный для нас совет. Ну, давайте по порядку. Это притчи, 22 глава, 15 стих. Вы спросите, как я так запомнил, да? Очень легко. Я помню, когда-то мне его подарили на открытку, как пожелание. А здесь написано: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Дальше. Здесь очень много текстов, где мудрый Соломон говорит: «Наказывай отрока и не гнушайся криком его, иначе впоследствии придется еще больше его наказывать». Он там говорит о кощунстве, он говорит об обличительной розге, то есть о наказании. Но я бы хотел сделать акцент сегодня именно на, ну, назовем это классически, золотой середине между лютым наказанием и между абсолютным отсутствием наказания. Когда родители не вовремя наказывают детей, а потом те выходят за рамки, а потом у родителей лопается терпение и начинается что-то страшное. Но есть понятие, когда идет систематическое обучение ребенка, и иногда наказание необходимо. Так говорит Писание. Хотя, видите, западное общество вступает в конфликт со Священным Писанием. Нельзя наказывать. А мы потом начинаем удивляться, почему такие проблемы. Мы видим, что некоторые дети, подросшие дети, хотя они все равно остаются детьми, берут в руки оружие, начинают притеснять своих сверстников. И я уже говорил в одной из передач о том, что у меня есть моя очень хорошая знакомая, она учительница в школе и даже получила премию «Учитель года». И она говорит: у нас сегодня в 5 классе, когда дерутся дети, скорую вызывают. Они не могут остановиться, потому что слишком много игр, слишком много вложено, скажем, вот негатива, стрельбы и прочего в сознание ребенка, в сознание детей. Но еще раз, если вернуться к самой главной нашей проблеме. Сегодня дети испытывают насилие. Может быть, потому что родителям просто некогда заниматься. А ребенок растет эгоистом. Его надо учить, его надо приучать. Даже есть статистика, что когда в семье растет один ребенок, он более сильный эгоист, нежели когда их двое, трое или еще несколько. То есть есть нюансы. И мы сегодня можем уже прочитать, где-то психологи нас учат, подсказывают, где-то в Писании мы находим основу воспитания детей. Но есть сегодня возможность научиться воспитывать детей, но и вместе с этим защитить своих детей от насилия, потому что ребенок, он как губка, он все впитывает, он запоминает, он потом растет либо с комплексами, либо еще с чем-то. Поэтому не зря, и это правильно, что есть такой день. День защиты детей. Защиты хранил бы Бог, конечно, от насилия. Потому что это полностью поломанная судьба. И только дьявол мог это все привнести, чтобы слабые, беззащитные девочки, мальчики, они подвергались какому-то такому вопиющему, страшному насилию. Это недопустимо, это грех, очень тяжелый грех, и Господь взыщет с каждого, кто себе позволял эти вещи по отношению к детям, потому что Писание говорит, и Соломон говорит, и книга Притчи, да и не только, о том, что Господь всегда заступится за сироту, за вдову, за обиженного, и, кстати, если совсем быть точным, то в книге Притчи, в 31 главе, здесь написано: «Открывай уста твои за безгласного». 8 стих. «И для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, если ты видишь, что человек не может за себя постоять, он слабый, он незащищенный, он сирота, за него некому заступиться, у него нет 4 старших брата, у него нет каких-то там, может быть, физических данных таких вот мощных, ты должен за него заступиться. Так говорит Священное Писание. Ты не можешь быть, ну, равнодушным, ты не можешь быть просто сторонним наблюдателем, посмотрим, что будет. Я помню, у нас один наш проповедник, пастор церкви, он однажды в прошлом был очень сильным человеком в вопросах восточных единоборств. Он имеет там титулы, пояс и прочее. И вот он однажды принял Христа, принял крещение, уверовал. И позже даже стал служителем, пастором церкви. И вот однажды он рассказывал, как ехал в электричке, и зашли подвыпившая компания, ребята, молодчики, и начали приставать до людей, начали там что-то от них требовать, ожидать, чтобы те им что-то дали. И он сидел и молился, и говорил: «Господи, если они сейчас не успокоятся через 2 минуты, буду знать, что ты хочешь действовать через меня». И они не успокоились. И тогда он их успокоил, всех положил аккуратненько между сиденьями, людей попросил пройти в другой вагон и так далее. То есть ты, если можешь защитить, заступиться, когда кто-то обижает слабого или бабушку, и вот это классическое понятие «перевести бабушку через дорогу», помочь ей там, когда она не может разобраться с тем же банкоматом или еще с чем-то. Это наше право, это наша обязанность. Поэтому дети, они смотрят на взрослых, и поверьте, они будут делать не то, что мы говорим. Они будут делать то, что делаем мы. И они смотрят, поэтому мы всегда должны давать добрый пример, как взрослые. Но в этом и есть защита. Защитить наших детей от наркомании, от дурной компании, от всевозможных, пусть даже игр, которые они любят, которые вроде бы заняли роль няньки в семье. Когда человек, может, мама занята, особенно, к великому сожалению, сегодня, когда очень много матерей, которые в одиночку воспитывают своих деток. Они вынуждены на работе быть, долго работать, много, чтобы потом что-то заработать, прокормить секции, школу оплатить, одежда, еда и прочее. Это очень непросто. И поэтому вдруг, как в том мультике детском, Чип и Дейл спешат на помощь, пришли к нам компьютерные игры. И ты знаешь, что ты, если он сел, ребенок, ты его оставил, то там же его и возьмешь. Он никуда не денется, он как примагниченный к экрану. Но возникает вопрос, а это ли должно сегодня происходить с нашими детьми? Ну, наверное, конечно, нет, потому что физкультура, ее никто не отменял, и мы должны детям, как взрослые, обеспечить вот эту как бы радость. И мне так приятно наблюдать, когда вот я общаюсь, у меня очень много друзей, родителей, у которых есть мальчики, у кого девочки, у кого смешанные, большие семьи, маленькие. И вот мне так приятно, когда они говорят: слушай, надо нам куда-то выехать, мы, наверное, уже давно в парке не были, надо детвору вывести, пусть на роликах покатаются, мы им немножко там покажем что-то, надо на природу выехать. Думаешь, как так? Родители подумали, дети даже не знают ничего, они себе там уроки делают, на музыку ходят, но родители думают, что надо для детей что-то сделать. Надо им как-то вот сделать в свежий воздух, какой-то конкурс, или там на коньках пусть покатаются, на роликах, или еще на чем-то. Это заботящиеся родители. Они защищают своих детей. Они выбирают им друзей, а не просто на откуп самого, скажем, ребенка. Очень непросто сегодня воспитать подрастающее поколение. Нужно просить у Бога мудрости, чтобы это сделать. Потому что я общался с одним профессором, очень серьезный человек, директор института, и он говорит: как ты сегодня можешь научить подростка, студента, когда он сам не знает, чего он хочет? Ты его учишь одному, он закончил и пошел работать совершенно по другой теме, по другой специальности. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны помочь нашим детям, защищать их от всего дурного. Мы можем перечислять это дурное, но можем вместе с этим, зная все это, делать такое пассивное заграждение, чтобы они были сохранены, чтобы они научились сами уже потом отличать хорошо и плохо. Вы знаете, интересно, Христос сказал в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 23 главе: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется дом ваш пуст». Оказывается, Христу очень хотелось, чтобы его дети были собраны, как дети воедино, чтобы вот почувствовали эту защиту Господню. Но, видите, они не захотели. Да, вроде бы понятно, дети часто демонстрируют элементы, такие вот каприз, неповиновение, какого-то такого бунта и так далее, потому что они еще не все понимают. У них есть, может быть, какие-то знания, но у них нет опыта. И поэтому нужно приучать детей, чтобы они понимали, что опыт – это важно, его нужно перенимать, его надо учиться, этому опыту надо учиться и нарабатывать свой. Позвольте еще несколько слов сказать относительно древней-древней истории. Когда народ израильский выходил из Египта, Моисей выводит их из Египта, и он ходит к фараону. Фараон не спешит отпускать. Наверное, многие из вас уже слышали о понятии 10 египетских язв. Но что было между ними? Посмотрите, фараон по чуть-чуть отдавал, по чуть-чуть соглашался с тем, что народ должен выйти, потому что так сказал Господь. И вот посмотрите, что было, когда уже появилась, скажем, язва за язвой. И вот уже фараон как бы с одним согласился, ну, если по порядку. Он сначала говорил, что зачем вам вообще идти, вы должны идти, никуда не должны идти, здесь оставаться, в этой земле принести жертву. Второе, что он сказал и не соглашался, это что зачем вам далеко уходить? Идите близко, вот рядом, здесь вам будет, чтобы я всегда мог вас догнать. И вот третье, это книга Исход, 10 глава, 10 стих. И здесь написано, фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас. Но смотрите, что он говорит дальше. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, как вы сего и просили. И выгнал их от фараона, то есть Моисея и Аарона. Посмотрите, откуда идет начало, чтобы к Богу приходили одни мужчины, только мужчины. Я думаю, мы можем какие-то ассоциации уже для себя в голове найти. А это еще тогда фараон говорил, зачем дети? Идите без детей, идите одни мужчины, взрослые, сходите, помолитесь, поклонитесь, детей не втягивайте. Но возникает вопрос, а согласился ли с этим Бог? Конечно, нет. И здесь мы находим, что дальше, когда начались язвы, и написано, и на всю землю восточную ветер, который продолжался весь тот день и всю ночь, и он нанес саранчу. И саранча начала все поедать. И уже потом, чуть позже, он говорит, ладно, берите детей, но пусть останется мелкий и крупный скот ваш. То есть... Никогда сатана, а фараон здесь символизирует сатану, который отпускает народ, который Господь пришел забрать, а это именно так и происходит в переносном смысле, мы сегодня можем в этом даже не сомневаться, когда человек принимает Иисуса в свое сердце, то сатана не спешит этому обрадоваться. Будьте готовы, он обязательно предпримет какой-то реванш, но победа будет за Богом. Поэтому он по чуть-чуть отдает, он и говорит, ну зачем тебе все время там... Или посещать церковь, или читать Писание. Смотри, все живут, никто не читает. Тебе оно надо? Ну, прочитай один-два текста, там тебе понравится, и живи с этим. И потом, ну зачем ты детей своих будешь водить в церковь или как-то их чему-то учить? Вырастут, поймут. Вырастут и поймут. Да, это очень интересная точка зрения. А если вырастут и не поймут? А если вырастут и поймут все не так, что тогда будем делать? Поэтому... Защищать детей – это очень важно. И Господь говорит в книге пророка Исаии тоже очень интересные вещи, что сыновей твоих, Он говорит, я спасу. Значит, Богу важно, чтобы наши дети были защищены, чтобы мы, как Его дети, мы никогда не почувствовали себя брошенными, не почувствовали себя вот без Бога, знаете, вот так вот, как один в океане. Такого не может быть, потому что Господь очень заинтересован, чтобы каждый из нас ощущал Его присутствие рядом с собой. Может быть, это непросто. Может быть, ощущать, что вот ты всегда в присутствии Божьем. Но вы знаете, как от многих бед это может спасти. Сегодня многие люди ставят в дом видеонаблюдение, чтобы наблюдать за тем, что происходит в их отсутствии. И тогда многое видно, знаете, видно, кто что нашкодил, скинул, сбросил, поломал и так далее. И кто как себя вел. Но вы представьте себе, друзья, что мы всегда находимся в присутствии Божьем. И это присутствие нам во благо, потому что в книге «Числа» есть записанное благословение, которое Господь повелел записать Моисею Аарону и говорит, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Вот Господь хотел, чтобы народ был благословенным, чтобы Божье благословение. И вот священник, он должен был благословить народ, подняв руки, благословить народ. Как? Вот в чем суть этого благословения? Давайте прочитаем. 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Что такое благословение? Благословение – это когда у тебя есть успех на поле, в здоровье, в средствах и когда нет войны. То есть благословение, оно многогранно, оно обширно. Дальше он говорит, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, и как бы сохранность тебя, это в руках Божьих, это и есть благословение. Второе, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. То есть, или обратит свое лицо на тебя, презрит, то есть посмотрит на тебя. Смотрите, он здесь упоминает слово «лицо». И еще раз посмотрим. «Презрит на тебя Господь каким лицом? Хмурым лицом? Злым лицом? Таким, знаете, взыскивающим лицом? Или светлым лицом?» Конечно, светлым. И вот здесь написано, да «презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Или другими словами, простит тебя, потому что помилуйте, пожалуйста, это и есть, простите, пожалуйста. Господь сегодня очень хотел бы, чтобы мы вот такое благословение ощущали. И третье, что говорит здесь Господь, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Оказывается, когда человек живет, и вот в древности он приходил на богослужение, и по завершению богослужения служитель, воздевая руки, благословлял народ вот таким благословением. Мы, кстати, тоже всегда практикуем эту форму благословения в конце богослужения. То он уходил с благословения, и он, и дети его. И кроме всего прочего, когда мы читаем уже в книге Второзакония, что Господь повелел своему народу учить детей, и идя дорогой, и сидя, и ложась, и вставая, наставлять детей в истине. Интересно, что в Новом Завете уже апостол Иоанн, это любимый ученик Иисуса, посмотрите, что он написал, три послания здесь еще, и обращаясь, он пишет такую тонкость, казалось бы, подмечает. Второе послание святого апостола Иоанна Богослова. 4 стих 1 главы. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Вот родители позаботились о своих детях. Они их потихонечку научили истине библейской, божественной. А вы знаете, о дурном они научатся сами. В этом можете не сомневаться. Я помню, беседовал тоже с одним человеком о его сыне, задал ему там вопрос. Я говорю, да вот есть подозрения некоторые вот на... И он ответил, я своего сына этому не учил. Что ты можешь сказать? Значит, его научил кто-то другой. Поэтому, поверьте, сатана будет прилагать огромные усилия для того, чтобы наши дети испортились. Нам нужно защищать наших детей от тлетворного влияния, от дурной компании, еще раз повторю, от всего, что может навредить нашим детям, от насилия. И хочу сказать, что дети, они всегда перед лицом Господа. Всегда. Поэтому обижающие детей, когда никто не видит и никто не может помочь, это напрямую, Писание говорит, ангелы всегда видят лицо Господа, и сразу же Господь знает обо всем, что происходит с его малыми детьми. Поэтому мы с вами, даже взрослые, мы тоже Божьи дети. И мы тоже сегодня уязвимы от сатаны, от его нападок, и Господь защищает нас. Просто Он делает это не так, как мы, может быть, привыкли или ожидаем. Он делает все, чтобы мы могли как бы незаметно получать эту помощь. А многие люди думают, что взаимоотношения с Богом – это такая, знаете, громогласность какая-то должна быть. Но это не так. Потому что, чтобы вот так Бог с тобой общался лицом к лицу, надо быть таким же смиренным, как Моисей. Быть кратчайшим из всех людей на земле. А мы, люди, очень сегодня экспрессивные. Поэтому Господь работает с нами через обстоятельства. Он вроде бы естественно устраивает наш путь. Вроде бы мы смотрим, говорим, ой, как хорошо, такая школа хорошая попалась. Ой, посмотри, какая хорошая учительница у нас попалась. И вот благодаря этой учительнице наш ребенок теперь захотел музыкой заниматься, там еще чего-то, входит в школу с охотой и так далее. Но если бы ангелы могли приподнять, приоткрыть завесу, и увидели бы, что Господь устроил обстоятельства. Поэтому, защищая своих детей, мы должны вручать их в руки Божьи. И причем вы спросите, а когда? Но не на 18-летие. Нужно их вручать в руки Божьи, начиная еще с зачатия, рождения и каждый день. Просто ходатайствовать за своих детей. Вот в чем защита. Вручить своих слабых, беззащитных детей в руки Господа. Я недавно беседовал с одной семьей. Очень интересная семья, мои ровесники, может быть, где-то молодая пара, и у них двое детей. Сын-подросток и девочка. И вот интересно то, что этот сын-подросток увлекся мотоциклами, и они вынуждены были переехать из одного города порядка 70 километров, продать квартиру, здесь искать новое благоустройство, искать жилье, новую работу. И вы думаете, ради чего? Чтобы вытащить своего ребенка, своего сына из дурной компании. Как вы думаете, Господь оценит эту жертву? Очень щедро оценит. И я верю, я им сказал об этом, что Господь благословит вас, потому что это благородно. Это вы заботитесь о своих детях. Господь, спасая своих детей, пришел на землю, чтобы здесь прожить и прожить эту жизнь вместе с нами, чтобы нас потом спасти. Вопрос. А спасет ли он сегодня детей, которые умерли в младенчестве? Вы знаете, это очень тоже такая тема, достаточно спорная, потому что одни говорят ни в коем случае, другие говорят, конечно, однозначно спасет. Но у нас есть свидетельство, и свидетельство духа пророчества о том, что ангелы принесут на руках младенцев, которых родители потеряли в самом, скажем, детстве. Но дети спасаются верой родителей. Поэтому, когда мы читаем про допотопный мир, что дети даже были погибшие, то написано, что все помышления сердца их были зло во всякое время. Они были заражены настолько грехом, что весь вопрос заключался только во времени. Дать возможность вырасти, и, поверьте, они бы делали еще хуже беззакония, нежели делали их отцы и родители. И история Содома и Гоморры нам тому подтверждение, когда написано, весь город собрался к дверям дома, чтобы вывести двух путников или ангелов Божьих, дабы их, как написано, познать их. Вопрос. Там написано «и старый, и малый». Все пришли, весь город, от старого до молодого. Значит, растление имеет свои огромные тяжелые последствия. Поэтому Господь призывает нас сегодня вместе с, скажем, с нашим городом, с нашей страной, мы тоже будем защищать наших детей. Защищать их от зла, защищать их от дьявола, от сатаны, от всего дурного, что только может к ним, а оно, кстати, очень хорошо к ним липнет. Но Бог даст мудрость и Бог даст силу защитить наших детей, чтобы они выросли нормальными, чтобы когда они уже начнут понимать, отличать лево-право и хорошее от плохого, у них уже сформировался этот внутренний сильный стержень. Хороший день, 1 июня, день защиты детей. И я призываю каждого, кто сейчас вот нас смотрит, чтобы вы могли на 1 июня приготовить что-нибудь и хоть каких-то детей дозащитить. Увидели детей, пусть это не ваши дети, подскажите им что-нибудь, увлеките их спортом, увлеките их какими-нибудь знаниями, туризмом, путешествиями. И поверьте, это может очень сильно изменить чью-то судьбу, потому что, к сожалению великому, но иногда родители не являются самым сильным авторитетом. Так давайте тогда будем так вести себя, чтобы у нас не было чужих детей. И Бог благословит и нас, и наших детей. Добра вам!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Духовное наследие.
1: Русский писатель и глубокий мыслитель Николай Васильевич Гоголь в одном из своих произведений писал: «Где же тот,

Действительно, когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, на нашу с вами родину, мы увидим, что у нее переплетается с одновременной святостью, а именно так мы зачастую называем Россию, Святая Русь, переплетается и множество пороков и грехов, которыми она одержима и в которых, может быть, она погрязла. Но будем помнить, матерей не выбирают, равно как не выбирают нашу отчизну, родину, которая является для нас матерью, какая бы плохая она ни была. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас навсегда. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не оскорбился скорбный дух». Еще более остро это чувствует один из наших современников Михаил Концев. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять? Воспетый столькими веками, в одно дыхание мое, я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее. Я не могу сутулить спину и каблуками не стучать, я не умею в половину ни говорить и не молчать. Я жил всей полнотой нагрузки того, что мне дарила Русь, я не умею быть не русским и никогда не научусь».

Но мы должны с вами ощущать вот эту сопричастность тем перипетиям, тем историческим судьбам, в которые и мы с вами вовлечены, будучи гражданами этой страны. И еще один из современных поэтов, Олег Михайлович Сенин, в своем стихотворении «Земля отцов» как раз говорит о том, что мы должны отдаваться полностью тому предназначению, в которое Господь замыслил о нас при нашем сотворении, при сотворении человека как своего образа и подобия. То есть в своей жизни мы должны просиять тем светом Христовым, который есть в глубине нас, но который сокрыт тем грехом, в который мы с вами погружены. Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову. Дай мне лишь досмотреть, как судьбина поделит нам поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где не мят и не клят я живу возрождающей Богом отчизни, где синеют снега, хорошеют резьбою деревни, где блаженно угад я бреду по прекрасной и древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена как основа основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявший счастливым лицом, я отдам свою часть ради сказки с хорошим концом.

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете...

0: круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, вот и настала последняя тема нашего семинара. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра. И мы с вами прошли практически эти три исторических этапа. Мы говорили о Завете, мы говорили о патриархах, евреях, мы говорили об древних израилитах, о том, что древние израилиты состояли, сам древний Израиль образовался из потомков Якова и из множества народов, которые присоединились к ним, уверовав во спасение через Агнца Божье. Мы говорили о законах, которые Господь дал и повелел Израилю, что они были не какими-то признаками какой-то культурной, религиозной идентичности. Они являлись тем образом жизни, который Бог хотел от всякого верующего, чтобы он им жил. Мы говорили с вами об Израиле сегодня, говоря о том, насколько важно для всякого верующего христианина идентифицировать себя с народом книги, народом, через который Бог открыл всему миру Библию. Мы говорили о пагубности теологии замещения, при которой некоторые христианские проповедники хотят, чтобы церковь была Израилем, но при этом не хотят, чтобы в этом Израиле были евреи. Мы говорили о пагубности этого и о том, что нельзя огульно подходить к и делать заявление о том, что весь Израиль распял Иисуса или весь Израиль не принял Иисуса. Мы говорили об Израиле завтра. Мы говорили, насколько оправдана идея, что нужно вновь восстанавливать ветхозаветный храм. Насколько имеет смысл сейчас рассматривать политические события арабо-израильского конфликта в свете пророчеств Исаии, Иеремии и Иезекииля. И настало время поговорить о последней загадке Израиля, о том, что произошло с 10 коленами. И есть ли какая-то надежда у этих людей? Или, может быть, куда-то они исчезли, их невозможно найти? По крайней мере, об этом сегодня масса спекуляций. Но самые первые спекуляции, пожалуй, стоит отнести к середине 19 века, когда человек, некий по имени Джозеф Смит, заявил что он имеет особое откровение от Бога. После этого было сказано, что он получил особую книгу, которую ему ангел Божий принес на золотых табличках, которые написаны якобы на языке. Они этот язык называют реформированный египетский. Никто тогда больше с таким языком никогда не сталкивался, хотя звучит умно. Вот. Но, тем не менее, вот в этой книге, сейчас известной как «Книга Мормона», впервые прозвучала мысль, что коренные племена, проживающие в Северной Америке, есть никто иной, как 10 колен Израилева. Ну, оказывается, представители Церкви Святых Последних Дней, так называют себя эта группа верующих людей, они были не единственные. Спекуляций было много. Например, Ипполит Римский, я уже это имя упоминал, один из отцов церкви, анализирует книгу Откровения, 7 главу, и там есть список колен Израилевых. И вот в этом списке он не находит имя Дан. И он принимает интересное решение. Колена Данова там нет. Это значит, что из этого колена произойдет антихрист. Вот. Проблема заключается лишь в том, что опять же, сначала, чтобы антихрист из колена Данова произошел, это колено нужно как-то идентифицировать. И тут возникает вопрос. Ну, еще совсем недавние разговоры. Масса статей в интернете. Афганистан. Нашли какую-то деревню. И там нашли какие-то интересные рисунки, напоминающие то ли минору, то ли звезду Давида, то ли какую-то еще, я до конца не помню, какие там признаки, и еще какие-то интересные словечки в их диалекте. В общем, решили, что именно эти афганцы являются тоже как-то связаны с Израилем, и, наверное, это 12 колен, одни из них, 12, 10 колен. Ну, за Афганистан заговорили, еще не закончили говорить. Япония! И там нашли каких-то интересных японцев, которых такие интересные фольклорные песни, очень похожие слова там на иврит. О, куда забрались, оказывается, эти потерянные коленья Израилевы. В общем, конечно, что мне сказать? Масса христиан, моих хороших друзей, евангельских христиан, озабочена поиском этих колен Израилевых. Ну, я понимаю, почему. Мы с вами читали на прошлой лекции книгу пророка Иезекииля, что Иезекииль говорит: «Восставлю царство, и там не будет больше разделения этого царства». То есть не только Иуду нужно собрать в Израиль, Еще надо эти 10 колен найти. Задачка непростая. Как мне один мой товарищ говорит, я не знаю, где они есть, но они есть. И когда надо, они обязательно найдутся. Когда надо. Ну что ж, давайте понемножку разберемся, что это за колено Израилево. Итак, вот впервые у нас появляется список. Вот это сыновья Иакова. Вот у нас и Рувим, и Симеон, и Леви, и Иуда, и Иссахар, и Завулон, и Вениамин, и Дан, и Нефалим, и Гад, и Асир. Вот они все, кого мы не видим. Сколько их? Иосиф, конечно же. Вот, то есть вот они 12, да? Вот все сыновья. Но нечто происходит. И происходит следующее. Когда эти дети Якова все оказываются в Египте, Яков чувствует, испытывает особую радость и чувство родительской вины перед своим сыном Иосифом. И он делает следующую вещь. Он зовет двух сыновей Иосифа, Ефрема и Манасия, его внуки, и говорит: а теперь вы будете главами колен. То есть колено Израилевы, вот они в книге чисел перечислены. Посмотрите, Рувим, Симеон, Иуда, Иссахар, Завулон. Это все дети, правда? Ефрем, Манасия. Это внуки. Вениамин, Дан, Ашер, Гад, Нефалим. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кого не хватает? Иосифа не хватает по понятным причинам. Тут два Иосифа. Кого не хватает? Левия не хватает. Здесь в книге чисел первая глава дальше рассказывается, почему левитов не считают. Потому что левиты не идут в армию израильскую. У них своя армия. Поэтому сколько колен здесь? Сколько? Считаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Плюс левий. Сколько? Как 13? Почему 13? 13. 13. То есть Яков сделал из своих 12 сыновей 13 колен, сделав Иосифа родоначальником двух колен, приравняв двух своих внуков к детям. А почему говорят 12 колен? А давайте еще интересный аналог посмотрим. У нас 12, извините, апостолов сколько? 12. Вы уверены? А вот правильно. Иуда кончает жизнь самоубийством, правильно? На его место кто идет? Матфей, Деяния апостолов, первая глава. А потом кто еще становится? 13. Ой, для некоторых суеверных людей это может быть что-то страшное. Но посчитайте, 13. А почему, говорят, 12 апостолов, 12 колен Израилевых? Вот, почитайте первую главу, первый стих послания Иакова. Яков 12 коленам Израилевым в растении. Почему 12? Расскажу вам немножко. Знаете, я ни в коей мере не пропагандирую нумерологию и каббалистику. Но в Библии есть два базовых числа. Число 3. Как вы думаете, что это? Отец, Сын, Дух Святой. Ибо 3 свидетельствуют на небе тоже. И число 4. А что такое 4? 4 ветра небесных. Что такое 4 ветра небесных? 4 стороны горизонта. Это число творения. Окей. Что такое 7? 3 плюс 4. Вот вам и число гармонии. А что такое 12? 3 умножить на 4. Это число завета. Понимаете? Поэтому завет всегда с Израилем. Бог с язычниками завет никогда не заключал. Старый завет с коленами, а Новый завет 12 евреев, ставшими апостолами Иисуса. Ну и мы уже говорили, Бог язычников не спасает. Бог спасает все народы, но не язычников. Язычество надо оставлять. В Бога веровать надо. Это мы видим. Поэтому нельзя быть язычником. Какой бы вы национальности не были, нельзя быть язычниками. Бог заключает свой завет только с теми, кто его народ. А его народ исполняет первую заповедь. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. А за ней все остальные заповеди исполняет. Понимаете? Язычников у Бога нет. И быть не может. Поэтому число символическое. Понимаете? 12 колен, а их 13. 12 апостолов, а их 13. А умножьте 12 на 12, сколько будет? 144. А про 144 тысячи слышали? Еще увидим, что это такое. Видите, как символы работают? То есть вот у нас 12 колен народ Ветхого Завета, и вот мы читаем о них. О том, как по жребию они делили землю. Естественно, землю не получили кто? Левиты. И вот у нас карта того царства израильского, вернее, еще до периода царств, вот таким вот образом выглядят у нас колено Израилевы, да? И мы видим большое колено Иудина, да? Кстати говоря, вы видите, здесь вот в пустыне небольшое очень колено Симеонова фактически внутри колена Иудинова. Вы, наверное, слышали о завете Якова, который говорил о всех своих сыновьях. и о том, как перед смертью, это последние главы Бытия, о том, как он Рувима фактически лишил первенства. И видите, не очень большое колено вот здесь вот за Иорданом. Потом он за Симеона и Левия говорил о том, что я их рассею в Израиле. Правда, Симеон вот так и растворился в колене Иудином, а Левий, они, вы знаете, они получили почетную, серьезное служение, да? Они расселились все по каждому колену в левитских городах. Но я хочу увидеть, чтобы вы увидели, кто получил наибольшее количество земли. Вы видите, Иуда о нем и говорит Яков, как о сам о колене, из которого произойдет примиритель, да, и что оно будет царствовать. И вот посмотрите два еще колена. Ефрем и Манассия, да, огромные колена. И вот уже в самом начале, вот тут Дан, да, даниты постепенно, им вот здесь не очень понравилось. Книга Судей говорит, они перешли туда на север, к истокам реки Иордан. Но фактически вот это у нас как выглядит земля 12 колен Израилевых. Но недолго продолжалось такое существование. Книга «Третье царство» описывает нам трагические события. Вот что происходит. Дело происходит после смерти Соломона, который, как мы знаем уже, сначала имел огромные благословения, ну а потом обзавелся всяческими женами, которые увели его в язычество. Это повлекло проклятие завета. И первое проклятие завета заключалось в том, что резко начался вот эти вот языческие все жены, они фактически всеми своими антуражем, их же было 900, это все надо было содержать, всеми этими идолопоклонствами они практически разграбили государство. И для того, чтобы содержать, а Бог уже не благословлял, экономика была не та, и нужно было поднимать налоги. В результате, после смерти Соломона, вот эти северные колена под руководством старейшин Ефрема и Манасси пришли к Равааму и говорят: «Снизь нам налоговое бремя». Равам так подумал, посоветовался, потом так посоветовался, сначала со стариками, потом с молодыми, и решил сделать браваду. И сказал: «Я вас еще буду скорпионами, как говорится, наказывать». Так вот, результат долго себя ждать не заставил. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде?» То есть кто это говорит? Это вот эти северные колена. «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сине Исеевом. По шатрам своим Израиль». И разошелся. «Теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. Вот вам этот разрыв, трагический разрыв, который происходит в 920 году до нашей эры. И образовываются два государства на месте царства Давида и Соломона. Это государство Израиль, которое в себя включает, если так по большому счету говорить, 9 колен, потому что Симеон, вы видели на карте, находится в пределах Иудиных. Вениамин-то маленькое колено. Вы видите, оно совсем маленькое, и это является частью Иуды. А вот здесь Вифиль, видите город? Вот это граница, это южная граница нового царства. Почему это южная граница? Потому что вот здесь и в Даневы, я уже вам говорил, что даниты перешли на север. Дан поэтому является самым северным пределом Израиля. Ставятся 2 золотых тельца. То есть начинается нарушение какой заповеди? Нет, второй. Первая заповедь была бы нарушена, если бы они сначала бы сделали культ Ваалу. А так они сказали, эти 2 тельца – это Бог, который вывел тебя из Египта. То есть что они сделали? Они изображение сделали. Понимаете? Они сделали изображение. И вот Вифиль – это южная граница царства Израиля, которая фактически без Иуды, без Симеона и без Вениамина – это 9 колен. А левиты, они как бы распределены равномерно по всем городам. И, естественно, что происходит? Мы видим, что происходит гражданская война, да? Посылает Роваам своего вельможу собирать налоги, и пришлось, они его забросали каменьями, да? И дальше сказано, отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Ну и, естественно, дальше сказано, когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. А за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудиного и Вениаминового. То есть вот оно разделение. И вопрос остается, что значит «до сего дня»? До какого дня будут существовать 10 или 9 колен Израиля? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Программа «Независимость». Диана.
1: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучной. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств, я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была, там, 5, там, 6 лет, там, 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была, вот, никакой меня хотели видеть, никакой я там не могла стать, там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. У меня неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все это накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня, и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая, любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, и которые могли отнять. И нередко людям очень сильно доставалось. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело болело, и мне нужно… Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркоман. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И он говорит, иди, вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти, потому что мама меня уже из дома попросила, и она в какой-то момент набралась этих сил, не реагирует на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и... Ну, все, иди. Я говорю, ладно, я останусь.

0: Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе, я там оставалась тоже трезвой. Я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется, вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была нетрезвая, да, то есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, я видела вот такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить, я трезво жить не могу, а употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, мне все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек был. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это? Зачем мне все это? Я стояла, и вот у меня возникло... Я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются – непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это и есть чудо Бога, что он вообще, в принципе, мог мне подарить. Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы, организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в 4-м шаге я это все очень болезненно признала перед собой. 5-й шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какого-то уже мистицизма там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А 7-й шаг, ну, я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос, мысли каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое прикосновение уже точно Бог, который забрал, просто взял и забрал все мысли. Это было, поверьте, тоже, это нереально остановить было. Тут рой, тут, как сказать, ту карусель, как говорит один мой друг, дьявольскую карусель, которая творилась в голове. Я просто сижу, я чиста. Я проснулась на следующий день, я была уже другим человеком. знаете, портал. Вот 6-7 шаг – это реально портал в компьютерных играх, когда ты заходишь, ты оказываешься в другом измерении. Уже с другими принципами, что где уже воровать нельзя, что это ненормально. Что где орать, как безумно, тоже уже нельзя. И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довести до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. Я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы, он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью навсегда. Потому что это, ну, не выдержит. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, я там, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, я уже, у меня патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так, так и же и воровала беспринципно много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что я, то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой в моей жизни, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг. И я уже никогда не одинока. То есть у меня нет иллюзии, да, что я тут, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это непосильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как не чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком, и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то. Но я живу такой жизнью, что я могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить. Конечно, поверю. Да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учеба может не стать, еще там что-то, а он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

пшеница и плевелы. Так мало времени вас отделить наступит.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих.

0: услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее: «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться. И в истории христианской церкви существует раздел по времени, который обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры, был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее, сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых 3 веков, христиане умножаются. Их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось еще учась в школе в России беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии, в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Порой мы слышим от наших родителей, друзей, священнослужителей об их необычных опытах общения с Богом. Но сами даже представить не можем, как это вообще происходит. Иногда кажется, что у Бога есть какая-то радиостанция, на которую попадают только избранные. Но разве это похоже на Бога? Как на самом деле говорит Бог? Бог может слышать, и Он слышит. Для этого не обязательно иметь доступ на радиостанции. Все гораздо проще. Очень часто человек ожидает от Бога услышать четкий ответ прямым текстом. Но, к сожалению, так происходит очень редко. Конечно, это совсем не значит, что Бог говорит с нами редко. Он говорит с нами каждый день. Но как? В 23 главе книги «Второе царство» написано: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Это значит, что чаще всего Бог говорит внутри нас, в наше сердце, через мысли, а также Бог говорит с нами, когда мы читаем Священное Писание. Но проблема в том, что мыслей в голове может быть очень много. Как узнать, какие мысли от Бога, а какие нет? Есть несколько способов, благодаря которым можно узнать, какие мысли приходят от Бога. Первый и самый главный способ – это, конечно же, Библия. Писание – это самый первый тест на подлинность мыслей. Если наши мысли, доводы, желания сходятся с основами этой книги, то нет никаких сомнений, что эти мысли посылает нам сам Бог. Второй способ – слушать голос совести. Все мы знаем то чувство, когда ты слышишь что-то и легко это принимаешь, ничего внутри не противится этому, полный штиль. И наоборот, бывают моменты, когда будто совесть не позволяет тебе развивать эту мысль. Это работа Духа Святого. Если мы знаем то, что говорит нам Бог через Библию, если мы молимся Богу, то Дух Святой работает через нашу совесть, и Он как сторож охраняет наш разум и тело от всего плохого. Еще одним способом является опыт. Можно смело сказать, что это самый надежный этап проверки и очистки мыслей. Чем чаще ты молишься, читаешь Библию, то есть уделяешь время общению с Богом, тем точнее ты сможешь определить Его голос. Начни с сегодняшнего дня нарабатывать этот бесценный опыт. Если ты хочешь слышать Бога, изучай Священное Писание, строй отношения с Ним, и тогда Он станет реальнее и ближе. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор с Виталием Олейником на тему святилища. На прошлых двух программах мы вам показали такой более широкий обзор на эту тему, но сегодня мы уже будем говорить намного конкретнее о предметах святилища и об их духовном смысле, то есть что они, как они нам помогают понять сегодня. Здравствуйте, Виталий, мы рады вас видеть в нашей студии. Елена. И мой первый такой вопрос, но неужели то, что построили израильтяне на пустыне, вот Моисеево святилище, это то же самое, что и в небе?
2: Библия использует целый ряд слов, которые показывают соотношение земного святилища и небесного. И если бы было время, мы могли бы назвать эти слова и так далее. Но каждое из этих слов передает разную грань того, каково это соотношение. И ни одно из слов не означает полного соответствия. То есть это соответствие по типу схожести, по типу функциональности действий, по общему плану, соответствии по типу общего принципа устройства, да, но не это не соответствие точно. Размеров, это... допустим, и так далее.
1: Да, и это точно не точная копия того, что в небе на земле было у Моисея. Это не точная копия.
2: Копией неверно было бы назвать.
1: Вообще неправильно, да.
2: Более того, смотрите, Елена, у нас есть три храма на страницах Священного Писания, причем детально описанные. Святилище Моисея, Скиния, дальше храм Соломона и храм, показанный Иезекиилю, пророку. И это три разных по размерам конструкции, три разных сооружения, разных, что касается размеров, разных также, что касается количества, скажем, предметов, находящихся там, ну, например, был только один семисвечник, была только одна минора у Моисея. И их было несколько в храме Соломона.
1: Да,
2: помещений
1: даже...
2: больше света, я больше надо. Теперь, что касается вот этих вот столов, где хлеб лежал, их тоже было больше и так далее. То есть количество разнится, но всегда одинаковый общий принцип устройства – двор, святое, святая святых. Все предметы, их могло быть больше или меньше, но они все присутствуют. И общий принцип устройства, а главное, идентичное служение происходило и в одном, и в том, и в третьем. И коль скоро все они три указывали на то, что в реальности начнется с первого века нашей эры, когда Иисус приступит к своему первосвященническому служению, то, соответственно, мы не привязаны к какому-то одному только лишь образцу.
1: Хорошо. Значит, тогда давайте скажем этот главный принцип, который объединяет служение во всех святилищах. Вот каков он главный и что должно быть в святилище? Это вот непременно должно быть. Что это?
2: Коль скоро святилище – это Божий рассказ о том, как он решает проблему греха, то, соответственно, начиная от жертвенника, который стоял у входа, от жертвенника всесожжения, и заканчивая ковчегом, который находился во внутреннем отделении святая святых, это демонстрация Божьих целей, которых он хочет достичь в жизни и опыте отдельно взятого человека, а также во всей истории спасения, от момента, когда Бог начал нас из греха изымать вести к святости, до самого конца, когда тело наше будет прославлено и будет подобно его славному телу.
1: Хорошо, понятно. Вот жертвенник всесожжения, да? Расскажите, что на нем делалось, да? И для чего вообще, вот смысл какой духовный есть вот у этого предмета?
2: Жертвенник всесожжения – это первое, что на пути во святилище. И фактически только до этого
1: На дворе.
2: Только до этого места человек, не принадлежащий к левитскому священству, мог подходить. Это было место жертвоприношения. И хотя жертв много разных, есть жертва всесожжения, жертва за грех, жертва повинности, жертва мирная, хлебная жертва, и у каждой из них своя функция, но общий смысл везде одинаковый. Это перенос греха с человека на жертвенное животное, на, соответственно, жертвенник, на священника и на святилище.
1: Правильно ли я услышала, что человек, который принес эту жертву, он только вот был находиться рядом с этим жертвенником. Дальше он не мог пойти. А дальше только священник. Угу. А вот человек, какой духовный смысл должен был? Просто, что вот переносится грех его, да, на животное?
2: У пророка Исаии говорится о Мессии в категориях языка жертвоприношений. 53 глава рассказывает о том, что он как агнец был безгласен, что Господь возложил на него грехи всех нас. И затем, когда вот Иоанн, священник, потомок священника из Авиевой череды, Иоанн Креститель, он совершал свое служение, он указал, будучи сам священником, что важно подчеркнуть, то есть, имея право священнодействия и так далее, он был сыном Захарии, священника, он указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, указав на Иисуса Христа. Соответственно, все агнцы, все жертвенные животные, которые приносились на этом жертвеннике, они указывали на искупительную миссию Иисуса Христа. И сегодня, сегодня любой человек может воспользоваться этим же самым механизмом. Механизм не поменялся. То есть для того, чтобы освободиться от греха, необходимо, осознав его, исповедать, в данном случае возложив на Агнца Божия Иисуса Христа и провозгласив верою, что за этот грех уже плата внесена, и этот грех уже искуплен. То есть сегодня этот механизм продолжает работать, и иного механизма быть не может. Потому материальное вот исполнение и формат реализации этой жертвы поменялся, потому что сегодня храма на земле нет, он был разрушен в 70-м году нашей эры, Бог позволил этому состояться, потому что в тот момент уже шло служение в небесном святилище. Но механизмы остались идентичными.
0: Далее в программе.
2: Вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да?
1: Это что-то в духовном смысле?
2: Это более понятный перевод. Это хлебы присутствия. Апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Очищение греха не заканчивается на жертве.
0: Небо на земле.
1: Хорошо. Значит, что дальше происходило? Вот жертва всесожжения была, да, принесена. И что дальше? Священник входит в первую часть храма.
2: После жертвенника всесожжения, идя на служение дальше, в храм, священник встречает умывальницу.
1: Вот, что это такое?
2: В третьей книге Царств, 7 главе, в 23 стихе описывается эта умывальница уже в храме Соломона. И вот что оказывается. «И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, круглое, вышиною в 5 локтей». То есть локоть – это приблизительно полметра, соответственно, диаметр этого моря был 5 метров. Это довольно
1: большое,
2: много.
1: Большое, да, большое.
2: И сказано, что высота его 5 локтей, то есть 2,5 метра. То есть
1: это же огромное
2: было. Это был бассейн.
1: Да, огромное.
2: И, соответственно, когда священники совершали омовение, и согласно еврейской традиции, это абсолютно бесспорно, они совершали полное погружение, полное омовение.
1: А вот это я не знала. А погружение, подождите, кого?
2: Самого священника.
1: Священник погружался полностью вот в этом...
2: Чтобы совершать служение, он должен был быть церемониально чист.
1: Угу, понятно.
2: И
1: понимаю.
2: Когда мы задаем вопрос о соотношении вот того служения со служением, которое в новозаветную эпоху нам описано, то важно помнить, что мы, все, кто вот в Иисусе Христе обрел Спасителя, признал в нем Агнца Божия и вошел в завет с ним, мы названы царственным священством. Это 1 послание Петра, 2 глава, 9 стих.
1: А это как-то вот относится к крещению?
2: Вот, это и есть крещение.
1: Это и есть крещение. То есть омовение вот в этом священника,
2: это тождественно сегодня... крещению.
1: Нашему.
2: Да,
1: крещению.
2: И очень важно что отметить, что когда священник омывался, он облачался в священнические одежды, они льняные.
1: Это что-то значит?
2: Белого цвета. Ну, и одежда белого цвета христианам хорошо знакома по апостольским писаниям. эта одежда, помимо того, что символизирует очищение или чистоту от грехов, она еще является знаком права совершать священническое служение. Потому что белая одежда – это льняная одежда. Вот тот известный образ из 3 главы книги пророка Захарии, где сказано: «Вот я снял с тебя вину твою, облекаю тебя в одежды торжественные, в одежды белые». Это описание священника. То есть это священнические одежды. Потому всякий верующий, всякий христианин, он не только спасение обретает во Христе, он обретает статус служителя. И потому дальше весь этот вот путь он проходит уже в качестве священника. Потому что в эпоху Ветхого Завета он только до жертвы мог дойти. В эпоху Нового Завета мы входим дальше благодаря служению Иисуса Христа.
1: Хорошо, очень интересно, я этого не знала. Так, что дальше происходит? Вот он уже входит в первое...
2: Мы заходим в первое отделение.
1: В первое отделение, да. И что мы там видим?
2: И по левую руку у нас стоит минора, семисвешник. У Моисея одна, у Соломона больше.
1: Это что-то в духовном смысле?
2: Ну, первое, что важно отметить, во святилище не было окон. Потому минора была единственным источником света. Соответственно, символика здесь такая, что свет отгоняет тьму. И если коротко говорить, то в Священном Писании три момента можно выделить как вот реализацию этого прообраза. Ну, во-первых, сам Господь назван в Библии светом, светильником. Да. Затем Слово Его, Слово Твое, светильник, ноге моей, свет стези моей. И затем сам человек призван стать светом. Вы – свет мира. То есть, когда человек знакомится с Богом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, Евангелие от Иоанна, когда он просвещается через Слово Божие и питается этим Словом, он начинает отражать эти лучи света от самого Господа, истину его отражать, и он тогда начинает светить, как сказано у апостола Павла, «Вы сияете, как светило в этом развращенном мире». Поэтому вот это вот базовое значение, опять, очень общее, да. В общих терминах, если говорить, вот того, что у нас по левую сторону.
1: Угу. Так, что там еще было?
2: Смотрим по правую руку, и да. Там стоит стол. Угу. На нем 12 хлебов пресных. Угу. И у нас в синодальном переводе сказано, что это хлебы предложения.
1: Да, что это значит? Вот такое
2: и
1: слово непонятное.
2: Термин непонятный.
1: Мне непонятно, да.
2: Более точный перевод, а может быть, просто более понятный перевод, это хлебы присутствия, дословно. Это хлебы присутствия. Ну и несложно догадаться,
1: да,
2: несложно догадаться,
1: сказал о себе, да, что он
2: чего
1: хлеб.
2: Присутствие. Да. Ну, если мы берем еще эпоху до Голгоф, до служения Иисуса Христа, то число 12 – это число колен Израиля. И, соответственно, Бог таким образом демонстрировал, что Он присутствует. Он присутствует в жизни каждого из этих 12 колен. Он и есть этот хлеб. А в эпоху служения Иисуса Христа Христос о себе говорил о том, что Он есть хлеб жизни, и Он податель, соответственно, жизни физической, жизни духовной. И, может быть, хотя бы вскользь, но интересно отметить, что этот хлеб менялся раз в неделю.
1: Раз в неделю. В субботу? В субботу именно?
2: Да. И в Библии хлебом названо также Слово Божие. То есть Бог наполнял своим присутствием, особым присутствием, день субботний. И если посмотреть на то, как этот вопрос описан в Священном Писании, то сказано: «Светите субботы мои, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». То есть в рамках вот этого особого времени, которое Господь отделил от самого сотворения, Он наполняет собою всякого, кто вот отделяет время для того, чтобы сделать себя доступным для Божьего присутствия
1: именно,
2: в своей жизни.
1: Да, именно в субботу. Вот, именно в субботу особенно,
2: образом.
1: Да?
2: Но дело в чем, если посмотреть на еврейскую традицию, то она гласит, что, может быть, давайте сделаем шаг назад. В Торе написано, что священники должны есть эти хлебы.
1: Да.
2: Ну вот представьте себе, что булка пролежала в пустыне неделю, так? Как ее можно есть? Это говорит, орудие убийства становится, да? Так вот, еврейская традиция, в данном случае, в Библии этого не сказано, но предположить можно, это довольно логично. Они говорят о том, что поскольку в храме было Божье присутствие, то по снятии этих хлебов они были такими же теплыми и свежими.
1: Удивительно.
2: Как неделю назад, когда их положили. Тогда можно понять, как их можно было есть. То есть вот речь идет о том, что Божье жизнедающее присутствие, вот дух его, жизнедателя, который он посылает, вот это все было представлено символически в этом хлебе. То есть без Бога, без его присутствия на уровне нашего физического бытия, на уровне нашего духовного бытия, мы бы тут же исчезли. Вот это хотя бы немножечко
1: о том, что было символически
2: там представлено.
1: Хорошо. Еще что-то было вот в первом отделении?
2: Мы посмотрели налево, посмотрели направо, теперь смотрим прямо.
1: Да.
2: И непосредственно перед завесой стоит чуть более мелкий по размерам предмет. Это так называемый жертвенник курений. Он в локоть шириной, соответственно, 50 на 50. И вот что там происходило?
1: Еще раз, 50?
2: 50 сантиметров на 50
1: то есть
2: сантиметров.
1: Угу.
2: Да, это его площадь.
1: Площадь, да.
2: А высотой он был такой, скажем так, высокенький, то есть не нужно было нагибаться. Вот. И что здесь происходило? Когда на жертвеннике всесожжения утром и вечером приносилась жертва всесожжения, это так называемое всесожжение постоянное, то угли от этой жертвы, они вносились ежедневно, вот тогда же, утром и вечером, они вносились в кадильнице во святое, возлагался фимиам, специальный курительный состав, который описан здесь, то есть это благовонный аромат, и утром и вечером происходило вот это вот воскурение аромата.
1: Да, и это что-то символизировало? Что это?
2: В книге «Псалтирь» написано: «Да направится молитва моя, как фимиам, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя».
1: То есть это символ наших молитв?
2: Это символ молитв. Но это не только символ, поскольку в эпоху действия храма, в эпоху служения храма, действовал и календарь молитв. То есть помимо того, что мы всегда можем к Господу обращаться, фактически вот Пятикнижьем и самим служением во святилище установлен молитвенный график. Минимум дважды. То есть утром мы молимся и вечером мы молимся.
0: Небо на земле.
2: В книге «Евангелие от Луки» описывается, как священник Захария совершал служение курения. Да? И вот там есть такая очень важная фраза, которая показывает, как было синхронизировано молитвенное служение не просто на уровне символизма, а на уровне фактического участия молящихся и вот этого служения воскурения. Сказано в «Евангелии от Луки» в первой главе, 8 стих и ниже. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть что происходило? Те, кто жил в Иерусалиме, они фактически приходили к храму.
1: И они там стояли.
2: И они в это время молились, в то время, когда священник на символическом уровне поднимал и воскурял
1: это
2: вот этот
1: было
2: вот фимиам.
1: Раз в год или
2: каждый день.
1: Каждый день.
2: Утренняя жертва и вечерняя жертва
1: всесожжения. И все люди каждое утро приходили.
2: Да. Те, кто жил в Иерусалиме.
1: Понятно.
2: Скажем, вот у нас есть описание Даниила, пророка, который находился в плену. Он что делал? Он открывал окна горницы в направлении Иерусалима.
1: Да, читала, да.
2: Вот. И молился тоже по часам, по графику.
1: Хорошо. А люди, которые вот святилище, которое в пустыне было, да, они тоже приходили каждое утро?
2: Ну, им вообще было легко, потому что они жили по соседству.
1: То есть приходили, да?
2: Да, да.
1: То есть приходили и утром, и вечером.
2: Что интересно отметить, что, несмотря на факт заключения уже Нового Завета, апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Сказано в книге «Деяния апостолов», что они в соответствующий час молитвы шли в храм, и они продолжали там собираться. И, пожалуй, самое интересное, это то, что когда уже открываешь последнюю книгу Священного Писания, апостольские писания, книгу Откровения, то там описаны небесные служители, ангелы, которые с кадильницами, которые воскуряют этот фимиам пред Господа. И говорится о том, что этот фимиам символизирует молитвы народа Божьего. Потому сегодня вот в небесном святилище этот фимиам постоянно воскуряется, и это благая весть о том, что везде, в любой точке земного шара, откуда бы человек ни молился, в какой бы момент он ни молился, у него там есть предстоятель, ангел, который совершает служение молитвенное, и молитва человека.
1: И это происходит 24 часа.
2: Да, и, кстати, очень интересно, что именно было это 24 часа, а также сколько у нас часовых поясов на земле?
1: Ой, не знаю.
2: Тоже 24. И было 24 священнических череды. То есть, конечно, часовые пояса – это условно, можно было бы на 30 разбить, как угодно, но тем не менее, вот так получилось, что было 24 священнических череды, которые служили, это 24 команды, 24 группы, которые приходили, по очереди служили. У нас есть 24 часа в сутки, у нас есть 24 часовых зоны, которые как бы весь земной шар объемлют. То есть весь звучит такая: «Человече, в любой момент
1: молись».
2: Молись,
1: и тебя
2: знай, что твою молитву представят пред Небесный престол, что Господь слышит эту молитву.
1: Любую молитву.
2: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», говорит Священное Писание. Любую молитву, которая приносится с искренним сердцем. Вот Бог не слышит молитвы тех только, то есть Он слышит все, естественно, но не слышит, в смысле, не отвечает на молитвы тех, кто, как в Библии написано, отклоняет ухо свое от слушания воли Божьей. Кто Бога использует просто как вот волшебника.
1: Палочку-выручалочку. Да, когда ему плохо,
2: тогда... Когда нет взаимоотношений, то просто... Бог по милости своей тогда спасает, а тогда вызволяет. Но, естественно, радости ему это не достает.
1: Хорошо, что дальше происходило? То есть мы уже прошли, да?
2: Мы дошли до завесы.
1: Да, что было... Что символизировала завеса, давайте скажем.
2: За завесой. Да. Завеса, она отделяла место, куда могли приходить все священники, и куда мог заходить только первосвященник раз в год.
1: Вот за эту завесу, только один.
2: Да. Угу. На праздник очищения святилища, на праздник Йом-Кипур, или, если точнее, в подлиннике Йом-Ха-Кипурим, на день очищений. И там находился один предмет лишь. Это ковчег Завета. Ковчег – это ларец из дерева сетим, из акации, обложенный золотом, с крышкой, где два херувима с одной и с другой стороны. И внутри этого ковчега находился Божий закон, 10 заповедей. Одесную ковчега находился закон, расшифровывавший эти заповеди, свиток, книга закона, или же закон Моисеев, как его еще иногда называют. И вот главное служение, которое там происходило, заключалось в том, что раз в год, когда вот грехи накапливались в течение целого года, туда входил первосвященник с кровью козла для Господа, и он кропил на крышку и перед крышкой. И вот символическая значимость этого действия заключается в том, что, коль скоро ковчег – это вместилище закона, а закон определяет, что есть добро и что есть зло,
1: это определенный,
2: что есть грех.
1: Определенный стандарт.
2: Да. И, соответственно, если грех совершен, то возмездие за грех – смерть, говорит Священное Писание. И даже не в силу того, что Бог нас наказывает, а в силу просто того самого факта, что только Бог есть источник жизни. А написано у пророка Исаии в 59 главе 2 стихе, что беззаконие производит разделение между нами и Богом. И вот эту проблему надо решать. Как она решалась? Когда кровь заместительного животного, жертвенного, она брызгалась на ковчег Завета, то тогда требования закона на символическом уровне удовлетворялись. И люди могли продолжать жить.
1: Гениально.
2: Потому что кто-то вместо них понес эту вину. Ну и коль скоро мы сказали уже, что все эти жертвенные животные, они указывали на жертву Иисуса Христа, то в данном случае именно Он является вот тем, кто взял на себя все грехи наши для того, чтобы вот предстать ныне пред лицо Божие и ходатайствовать за нас. Но это, знаете, что еще означает, Елена?
1: Да.
2: Что небесное святилище сейчас осквернено. Написано в послании к Евреям, в 9 главе, что оно нуждается, в 23 стихе, что оно нуждается в очищении. То есть вот, допустим, когда вы молитесь, вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да? Куда грех уходит?
1: Не знаю, наверное, там где-то накапливается.
2: Да, то есть Бог берет на себя ответственность за вас, Он снимает с вас грех, но она на нем. Но поскольку Бог, как мы упоминали в прошлый раз, праведен, свят, отделен от грешников, Он не может его нести всегда. И должен настать момент, когда все грехи будут возложены на дьявола, на сатану, который является зачинщиком греха. И тогда вот
1: круг самая настоящая справедливость,
2: Вот тогда весь путь от жертвенника всесожжения до святая святых, он будет завершу.
1: Вот, я бы еще хотела спросить, вот эта завеса, которая висит, да, она разорвалась сверху донизу, когда Иисус умер.
2: Да.
1: Это, вот я слышала, что эта завеса, она символ греха. И как Иисус умер, то есть уже завесы не существует, и мы можем благодаря этому прямо приходить во святой святых, то есть прямо приходить с Богом общаться.
2: В Библии раскрыто несколько уровней смысла этой завесы, что символ греха, это верно, потому что именно на нее, на эту завесу кропилась кровь жертвы за грех. И когда она разорвана, значит, это устранение греха. Это верно. Верно также и то, что завеса скрывала шехину,
1: да,
2: вот славу Божию.
1: Как наши грехи, вот они отделяют нас от Бога. Я так понимаю.
2: А теперь, когда вот жертва была принесена, то у нас открыт доступ к Богу напрямую.
1: То есть мы можем благодаря жертве Иисуса прямо приходить в небесский храм.
2: Да, вы фактически сейчас говорите практически языком послания к евреям, где говорится о том, что имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым благодаря жертве Иисуса Христа. Вот это преимущество любого, кто во Христе Иисусе обрел Агнца Божия и также, помимо этого, обрел священника. Потому что очень важно еще раз подчеркнуть, что очищение греха не заканчивается на жертве Агнца. Оно только начинается там. В послании к евреям написано, что он, войдя во святилище, совершил очищение грехов наших. Цитата. Евреям 9, глава 12 стих. То есть, если мы концентрируем только лишь внимание на Иисусе как Агнце Божьем, не принимая во внимание служение, которое он продолжает совершать с первого века нашей эры во святилище, то процесс очищения от греха оказывается незавершенным.
1: Удивительно. Я поражаюсь просто вот такой мудрости Божией, которая со всех сторон все сделала для человека, для его спасения.
2: Да.
1: Понимаете, вообще все. То есть нам ничего не нужно, нам просто нужно понять, вот, что сделал Иисус для нас.
2: И принять, и воспользоваться этим.
1: Воспользоваться этим. Виталий, я вас благодарю. Очень интересная беседа. Я очень много узнала. И мы продолжим в следующих наших программах развивать эту тему.
2: До встречи.
1: До встречи.
0: В следующей программе.
3: Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Получается, в центре всего святилища у нас ящик. Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если не с нами договор? Эдакая публичная оферта получается.
2: Для всех, кто желает.
3: Из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?

0: хлеба на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Известный христианский писатель Джеймс Добсон является христианином в пятом поколении. Кто-то подумает, удивительная семья. Несмотря на все перипетии 20 века, сохранить веру в Бога на протяжении стольких поколений. Когда подавляющему большинству людей трудно воспитать и одного-то ребенка. Но секретом благочестия этой семьи является молитва одной слабой и хрупкой женщины. Пра-пра-пра-бабушки Джеймса Добсона. Она молилась об обращении своего супруга к Богу на протяжении 38 лет. А пра-прадедушка, сын пра-пра-пра-бабушки Джеймса Добсона, уделял в день 2 часа для молитвы о своих родственниках. И в конце жизни сказал, будто Бог пообещал ему, что все его дети до 4-го поколения будут христианами. Джеймс Добсон и есть 4-е поколение христиан в этой семье. Дорогие друзья, наши молитвы о наших детях должны быть настойчивыми. И тогда они возымеют действительно великую силу. Так произошло в жизни Галины Деминой, о которой молилась мать. И вот что она пишет об этом. Когда я была маленькой, мамина сестра рассказывала нам о Боге, о Христе, Спасителе, о Его страданиях на кресте за нас. Она читала нам молитвы. Тетя говорила, что до революции в наших краях ходили странники, которые проповедовали Евангелие. Эти люди часто останавливались у моей тети, потому что она была глубоко верующей. Отец Галины учился в духовно-приходской школе, окончил 4 класса в 1913 году. За хорошую учебу священник подарил отцу Евангелие. Но отец погиб на фронте в 43 году. У матери Галины было 5 детей, то есть 4 братьев и сестер было у Галины. И самому старшему было 16 лет, а младшему 6, а Галине было 8. Очень часто дети голодали, но Бог даровал их матери силу и здоровье, чтобы кормить их и одевать. Их мама работала на тяжелых работах, но никогда не болела до самой старости. Бог их действительно поддерживал, но иногда дети слышали, как она молилась тайком от всех. Однажды, рано утром, Господь пробудил ее и побудил молиться о своем сыне. Была весна, половодье. Вода в реке поднялась высоко. Брат пошел на рыбалку и только отплыл от берега, лодка перевернулась, и он оказался в ледяной воде. Брат звал на помощь, но никто не слышал, люди еще спали. Брат Галины до этого служил во флоте, поэтому хорошо умел плавать, но цепь от лодки обвилась вокруг его ноги и тянула его вниз, под воду. И вот, обессилев, он уже был готов сдаться. Но Господь по молитве его матери послал человека, который спас брата Галины. Галина пишет, мы, дети, были очень благодарны Богу за молитвы нашей матери, за то, что по ее молитвам Господь нам помогал. И Господь благословил нас во всем, пишет Галина. И хотя мама у них умерла в возрасте 85 лет, но Бог не забыл о них. Как-то перед смертью мама собрала своих детей, Галину среди них, и сказала, дети, на земле есть

0: Темная сила, и без Бога не победить и не выжить.
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
0: Галина пишет: «Я тогда стала задумываться, стала размышлять. Приду с работы, сяду и думаю, неужели человек рождается для такой жизни? Страдать, болеть, умирать». Как-то она ехала на машине. Их было в автомобиле четверо. Был гололед. Вдруг их машину повернуло на 180 градусов, потом еще на 360, и она оказалась в глубокой канаве. Первый раз в жизни Галина громко произнесла, обращаясь к Господу: «Господи, благослови нас, помоги нам». И слава Богу, никто из находящихся в автомобиле не пострадал, только лобовое стекло разбилось вдребезги. И люди спрашивали: кто погиб? Мы сказали: никто. А по мнению людей, которые видели эту аварию, должны были быть погибшие и пострадавшие. Вот как Бог сохранил Галину, и это по Его милости. Через некоторое время сестра Галины привела к ней на встречу двух верующих людей, которые, став на колени, молились о ней. Но Галина помнит только о том, что, слушая их, она плакала. Потом ей дали Евангелие, чтобы она могла его читать. И когда она Евангелие читала, она также плакала и размышляла и думала, как же неправильно живут люди. Галина чувствовала, как Дух Божий влияет на ее сердце. И особенно сильно коснулось ее сердце тексты библейские, которые записаны в послании апостола Павла к Фессалоникийцам в 5 главе с 1 по 3 тексты. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». В том же году Галина поехала со своей дочерью отдыхать в город Ялту. Хозяйка дома, где они остановились, увидела, что Галина читает Библию, и сказала, что у ее матери есть другая Библия, но старинная. Галина стала сравнивать стихи Ветхого и Нового Завета с соответствующими стихами в этой старой Библии. И все сходилось. Слово Божье неизменно осталось. И после этого Галина еще серьезнее стала изучать Библию. А в 1989 году Галина со своей сестрой приняли крещение, заключили завет с Богом. А через год завет с Богом заключил ее старший брат и дочь. А второй брат начал изучать Библию в то время. И вот уже 17 лет, пишет Галина, я с Богом, и Он слышит мои молитвы. Господь приглашает каждого. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это цитата из Евангелия от Матфея. Да, на этой земле есть страдания, есть болезнь, есть смерть. Но Господь призывает каждого из нас к вечной жизни, где ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. А это цитата из книги Откровения. Галина Демина, город Богородск, республика Коми. Итак, друзья, мы не можем знать наверняка, какими путями пойдут наши дети, наши близкие. Но если мы их поручаем Божьей заботе, если при этом сами действительно верим в Него и надеемся на Него, то у нас будет надежда, что Господь пойдет и будет рядом с теми, кого мы так с вами любим.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен. И погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир. Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь. И они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить, но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания, являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем, остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал с собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности. Он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, Наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем говорить и о программе улучшения нашей памяти. Уже подходим к самому интересному, как блоками заучивать иностранные слова. Будем говорить с вами и о семьях наших, потому что затронем самый главный вопрос сегодня, о котором говорит весь мир, это финансы. Потому что живем еще на этой планете Земля, и, естественно, все продается и покупается за деньги, и где же их взять? И тем более, когда речь идет о религии, люди настроены так, что от них хочет кто-то взять. Дорогие друзья, вы узнаете о том, что Бог не хочет взять, Бог хочет дать. Но есть для этого некоторые секреты. И поэтому, может быть, не всегда уютно в семьях мужчинам, которые являются кормильцами семьи, и как им снабжать свою семью, или женщинам, испытывающим трудности в одиночестве воспитывающих своих детей. Но есть библейский подход к разрешению всех этих проблем, потому что Библия, она живая книга, сколько бы ни боролись против нее, она жива, актуальна до сих пор, никогда не надоедает, пророчества ее исполняются. Чтение книг Библии, особенно книги «Псалтырь», дает успокоение. Книгу Иова читайте во всех своих переживаниях, во всех своих трудностях. Ну и, конечно, самое основное – это молитва, потому что через Библию Бог к нам говорит, через молитву говорим мы Богу. И действительно, вот в молитве «Отче наш» очень многое скрыто. Оказывается, молитва «Отче наш» – это краткое содержание 10 заповедей Божьих. Я даю вам намек, а вы подумайте и раскройте каждую заповедь молитве «Отче наш». И вы тогда воистину воскликнете: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Пусть Господь будет с нами, потому что Он творит чудеса. И не сомневайтесь, когда у вас возникают нужды и потребности какие-то в ваших семьях, и вы не находите сил для того, чтобы удовлетворить потребности семьи, знайте, что есть Бог, и Он поможет вам в трудных ситуациях. И также то, что касается нашей памяти. Согласитесь, что вот эта формула, которая здесь написана, правило улучшения законов нашей памяти, она помогает и в семейных отношениях. И здесь есть четвертый пункт – ассоциация образов. Мы уже говорили об этих предыдущих правилах. Так вот, ассоциация образов, она позволяет нам прийти к очень интересному такому открытию. Я совершенно случайно, ну, конечно, по воле Бога, познакомилась в Петах-Тикве с одной старенькой женщиной. Это недалеко от Тель-Авива. Мы на скамеечке сели, разговаривали с ней. И она говорит: напиши 10 слов, пронумеруй их, я только посмотрю, и я тебе в разброс могу даже повторить эти слова. Я говорю: как? Мне это так интересно стало. И она преподала мне интересный урок. Я его хочу передать вам. И я практиковала это в своей жизни. И вы, может быть, будете это делать, потому что это интересно. Это даже своего рода игра. Следовательно, первый шаг здесь – в этой системе ассоциации образов, ну, научно, так скажем, назовем мнемонические приемы, они очень просты. Нумеруете от 1 до 10. И к каждой цифре подбираете сравнение. И это уже навсегда. Это уже не меняется. Вы сравнивать можете цифру 1 со свечой. Я, например, сравнила с палкой. И запомнила. Цифра 2 для меня – это узор. Для вас, может быть, это какой-то гусь, так скажем. Цифра 3 – какие-то холмики. Для меня это связано с буквой «З» – зеркало. И я так задумала. Цифра 4 – это у меня вилка. Для вас, может быть, что-то другое. И играйте. Очень интересно. Потом цифра 5 – крючок. 6 – это для меня шестерка. Вы знаете, есть такие люди, каких называют в мире и в быту шестерки, они и вашим, и нашим готовы угодить. И мы знакомы с такими людьми, они встречались на нашем пути. Цифра 7, если палочку поставить, арабская цифра 7, перекресток у меня, 8, крендель. Для чего я об этом говорю? Вот когда вы эти названия запомнили, теперь спокойно выписывайте те 10 слов на русском языке или на вашем родном языке. вы выписываете 10 слов, какие вы хотите заучить. В данном случае я выписала овощи. И вот теперь, например, я хочу на иврите или на польском языке, на китайском, на каком хотите. Но в своем родном языке, в своей родной транскрипции, то есть вот, например, в данном случае для меня, так как я русская, я на русском языке пишу значение этих слов иностранного звучания. И получается, что у меня на палке перец нанизан, пельпель, да? Теперь, а вот помидор агвания весь в узорах, и я как бы нанизываю. И чем смешнее вот эти сравнения, тем и интереснее. И огурец у меня лежит на зеркале, и я представляю, что это такой малефефон, барон просто. Вы можете применять всякие сравнения. Что-то у меня на вилке, на крючке, и таким образом вы запоминаете эти слова. Шестерка у меня с морковью бегает, да, и это гейзер, как наш гейзер. И вот когда вы не просто зубрите эти слова, то потом, да, может быть, день-два, может быть, и три, кто-то неделю помучается, но потом вам легко вот так, написав столбиками эти слова, вы заучиваете. Потом вы учитесь писать на этом языке, изучаете грамматику и таким образом осваиваете язык, совершенно незнакомый для вас. Вот, например, таджикские слова. Когда я летела в Душанбе, я просто решила тоже поиграть в такую игру и в течение моих лекций постаралась несколько сот слов выучить очень быстро и легко. То есть у меня на палке хлеб, нон и так далее. Вы видите, лук, сыр, пиёс, чеснок и так далее, доходишь. Очень интересно это сравнение, и это запоминается надолго и почти навсегда. Ну, например, на польском языке, дорогие друзья, например, все мы понимаем, елка, например, ну как запомнить, что это елка? Ну вот у меня елка как раз-таки получилась под цифрой 2, и она в узорах, я представляю, хоинка, да, если я не ошибаюсь, потому что я не повторяла эти слова. И таким образом параллельно вы можете учить несколько языков. И Господь заинтересован в том, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Учились, может быть, даже и от старенькой бабушки, учились из разных книг и особенно черпали уроки Его любви из Священного Писания. И вот таким образом тренируется и память к духовным вещам обращенная. Например, чем больше у вас знаний, это работает третий закон, закон запоминания. И, конечно же, четвертый закон в изучении иностранных слов вы применяете. Это закон готовности к запоминанию. Ты даешь самоприказ себе, на какое время эти слова выучить, за какое время, потом контроль установить над собой. Точно так и в библейских текстах. Например, книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Я даю себе установку на запоминание. Что же там написано? «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Как Бог любит нас. Он ничего от нас забрать не хочет. И поэтому тема о финансах, она такая, скажем, животрепещущая в наше время, потому что Бог сотворил нас. Неужели Он не хочет дать нам средства к существованию? И мне очень печально, когда я вижу людей, которые не отдали свою жизнь религии. Например, если я больше заинтересована в духовных вещах и мало помышляю о своих нарядах, о способах передвижения и так далее, как бы немножко оторвано живу от земной жизни. Ну а остальные люди, которые просто обычно верующие, обычные люди, им же необходимо все абсолютно. Ну и мне, конечно, необходимо. Но они же думают об этом. Так вот, как же не только думать, но и получать? Потому что Бог же хочет, чтобы мы жили с избытком уже на этой земле. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 текст. Христос сказал: «Я пришел дать жизнь с избытком». Читайте Евангелие от Марка, Матфея, где Христос говорит: «Нет никого, кто оставил бы ради меня Евангелие и не приобрел бы больше среди гонений, в те дни-то еще, в одни первоапостольской церкви, и домов, и детей, и земель». О, значит, Господь заботится о нашем благосостоянии. И это не есть какая-то меркантильная сторона нашего характера. Это обычная жизнь. Опасно другое, опасно сребролюбие. Так вот, есть три философии, что касается наших семейств. Первая философия – это мои деньги. Когда кто-то один в семье владеет деньгами, и жена, например, не знает, сколько этих денег в семье, приходит беда. Потому что она, не зная, сколько денег у мужа, она просит: дай мне такую шубу, купи мне вот такой телефон, получше, чем у моей там подруги. А ему стыдно сказать, что он не может снабдить ее. И многие мужчины идут на путь греха в добывании денег, чтобы удовлетворить запросы своей семьи. Из этого вытекает, потому что деньги все у него. Вторая философия – два кошелька. Да, сегодня все страны почти перешли на этот вид отношений в семье, когда у каждого своя отдельная карточка банковская. Но это неправильная философия, когда они посвящают друг друга в количество денег, которые есть у них. Потому что здесь происходит какая-то ненормальность. Даже, может быть, и недоверие, и разногласия в семье. И самая лучшая философия – это наши деньги. Когда собирается семья вместе, когда получили они деньги и обсуждают: вот Бог сотворил всю природу, всю землю, дал нам силы заработать эти деньги, дети присутствуют здесь, лично в нашей семье мы так делали. И это очень благословенный подход. Почему? Потому что когда вы видите и верите в Бога, что Бог сотворил всю Вселенную, то тогда, дорогие друзья, нет вот этой закомплексованности или требований особых. И дети, видя, сколько осталось денег, они не будут у вас требовать чего-то. Когда наши дети учились в школе и дальше, в училище и дальше потом, учителя и педагоги удивлялись и говорили: «О, как ваши дети не требуют каких-то супер вещей от вас». Я говорю: «Потому что у нас такое отношение к финансам очень открытое. И в первую очередь мы признаем Бога как Творца и отдаем не только кесарево кесарю, но Божье Богу, и просим Его благословения на оставшиеся наши деньги». Поэтому никто не просит ничего лишнего в семье, и это уже облегчение. Ведь Господь, творя все, Он не сотворил деньги, но они пришли со временем. И многие говорят: ну, естественно, это вот потом Библия писалась, а вначале не было учения о десятине. Да, так скажем, прямо в Библии с первых страниц не написано, что было учение о том, что Богу нужно что-то отдавать. Однако же дерево познания добра и зла было в Едемском саду. От всякого дерева могли есть, а вот от дерева запретного они не могли вкушать. Что-то было такое, что принадлежало Богу, и это не было плохое дерево, потому что Бог ничего плохого не творил. А это святыня, до которой нельзя было дотрагиваться. Этим проверялись Адам и Ева. Точно так и верностью в десятине проверяемся мы. Господь написал заповеди свои, и среди них Он написал такую заповедь, которая говорит, что не сотвори себе кумира и никакого изображения. Да, это не касается только религиозного искусства или статуй каких-то, посвященных богам или божествам. А это касается и денег, потому что люди настолько любят деньги, что это стало их кумиром, настолько любят вещи, что только живут ради этого. И ради этого потом получают пулю в висок. Может быть, многие страдания приходят из-за этого, идут на сделку со своей совестью и обкрадывают государство, обкрадывают своих друзей и близких. И многие избрали деньги и вещественные начала этого мира, материальные блага своим богом. И они просто молятся этому Богу с утра до вечера, не находя ни минуты для того, чтобы подумать о духовной жизни. Далее мы с вами видим, что Библия описывает, что служили Богу не только бедные люди. Да, Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные». Он приглашает людей разных социальных слоев. Но читаем об Иове, Аврааме, Исааке, Иакове. Это были богатые люди, потому что Бог не хочет, чтобы народ его бедствовал. Но есть один секрет. Иов, когда лишился всего богатства и даже здоровья, он произнес интересные слова, что он не полагал свою надежду в золоте и не делал золото и деньги своей опорою. Его надежда была на Бога. Как часто все это поменено в жизни, местами в жизни людей. Забывают люди, что Бог – Творец и Искупитель, Он не нуждается в деньгах, Однако же, почему он дал такую заповедь, чтобы люди были честны в тех деньгах, какие они зарабатывают своим трудом? Оказывается, мы просто управители, домостроители. И Господь говорит, от каждого я хочу верности. Он проверяет нас на верность перед Ним, на то, как наше сердце стремится к невидимому, к вечному. И вот, дорогие друзья, есть еще заповедь «не кради». И многие люди бьют себя в грудь и говорят, я честный человек, я живу от зарплаты до зарплаты, я копейку ни у кого не взял. Но забывают о Боге, который дал закон, особый закон, повеление. То повеление, о котором знал Авраам и принес десятину Мелхиседеку, священнику и царю Салима. И уже потомок Авраама, Иаков, убегая от разгневанного брата, потеряв, как скажем, все, у него не было материальных благ в его руках, он, увидев, как небо связано с землей, служением ангелов, он вспоминает о той святыне, которую, может быть, делали и исполняли его родители, а он, как будучи членом семьи, сам лично не участвовал в этом. И он сказал, «Боже, если я, Господи, вернусь в мире и буду иметь хлеб, и буду иметь одежду, и Ты благоустроишь путь мой, то я верну Тебе десятую часть». Личные взаимоотношения с Богом у него начались. Мы каждый хотим в мире возвращаться домой. Каждый из нас хочет иметь хлеб и одежду, и чтобы Бог живой был с нами. С Иаковом это произошло. Через 20 лет почти он возвращался на родину уже богатым человеком, очень богатым человеком. На более чем 20 000 долларов он послал подарок брату своему, ища примирения с ним. Потому что он понимал, что раскаяние – это еще включает в себя аспект умилостивить обиженного. И он это сделал. Как часто у нас нечего подарить нашим родным и близким. Потом он взял благословение от самого Бога, потому что это очень важно. И мы будем с вами говорить о том, как же взять благословение от Бога. Давайте порассуждаем над словами Иисуса Христа, которые Он произнес, когда Его искушали, показывая динарий, где было изображение императора, и спросили, нужно ли давать подать, нашими словами, налог платить. Он сказал, да, кесареву отдайте кесарева. Я знаю очень многих верующих даже, людей, которые уклоняются от уплаты налогов. Дорогие, это неправильно. Все, что касается законов государственных мы должны делать честно. А вы скажете, у меня так мало останется, по-другому нельзя. Не переживайте. Бог силен благословить малое так, что ваш бизнес устоит, и совесть ваша будет чиста. А вот как же отдать Богу Божье? Он не нуждается в деньгах, однако Он посылает нам здоровье зарабатывать эти деньги. И псалмопевец понимал, будучи царем, что невозможно Бога отблагодарить чем-то материальным. Но тем не менее, давайте почитаем Слово Божие. Это последняя страничка книг Ветхого Завета, прямо перед Евангелием от Матфея, книга пророка Малахия. И вот здесь-то заключен особый секрет, потому что я знаю многих людей верующих, которые отдают десятину, однако очень бедствуют и страдают. А дело в том, что многие делают это просто, ну, Бог требует, я отдам. Не этого хочет Господь. Он ищет совсем другого. Он ищет взаимоотношений наших с собой. Чтобы мы проверяли, есть ли Бог. Вы скажете, как? Мы люди верующие, мы и так знаем, что Он есть. Да, Он есть, но есть ли Он в вашей жизни, в ваших проблемах, в ваших нуждах? Вы знаете, я когда об этом узнала, просто мне сам Бог открыл. А потом я стала знакомиться с людьми, которые это применяют в своей практике. И когда я говорила эту тему, подошел человек и говорит, слушайте, я этим секретом давно пользуюсь, и поэтому у некоторых верующих колорадские жуки на поле, а у меня нет. Поэтому я звоню, положив и отложив десятину, применяя этот секрет, звоню и получаю заказ, и мне звонят на 20 000 долларов на месяц. Дорогие друзья, Бог благословить может по-крупному, как мы говорим, и очень сильно, потому что у Него нет проблем с этим. У Него же много всего. И алмазы Он вложил в землю, и золото. И страна может выйти из кризиса, не только семья. Так вот, что это за секрет? Не просто прийти в церковь и положить десятину, написав свою фамилию. Можете не писать, потому что некоторые не хотят этого. Но написать слово «десятина» обязательно нужно. Потому что это святыня Божия. Ее не должны истратить на обслуживающий там персонал при церкви, на мытье полов и так далее, на ремонт этого здания. Это особая святыня, и вы узнаете сегодня, куда же она должна идти. Так секрет вот в чем заключается. Не тогда несите десятину просто, когда вы идете в церковь. Дома вы откладываете ее, собираете свою семью. Если вы одиноки, делаете это сами. Открываете третью главу книги пророка Малахии и четвертую главу. И начинаете вслух читать. Это удивительно. Можете читать на коленях, можете читать сидя, стоя, но начинайте читать с молитвой. И что там открывается? Внезапно придет Господь в храм свой, в храм нашего тела. И что же он там обнаружит? О, ты несешь десятину, а ты прелюбодей, а ты зарплату не додал, ты удерживаешь плату у наемника твоего, ты притесняешь сироту и вдову, у тебя блуд, я вижу беспорядок в храме твоем. Ты чародейством занимаешься, раскайся. И поэтому, прежде чем завернуть эту десятину, мы просим прощения у Бога за те грехи, какие мы испытываем, что они еще есть на нас. И далее Господь говорит: я-то не изменяюсь, вы отступили от меня, обратитесь ко мне, я к вам обращусь, скажите, как обратиться ко мне. Принесите, говорит, десятины. Оказывается, обращение к Богу – это принос десятины, десятин. Если мы на словах говорим «я обратился к Господу», а Господь говорит: «вы обкрадываете меня, весь народ обкрадываете меня, все государство вы обкрадываете меня, начните исправляться здесь, принесите эту десятину, отложите ее во славу имени моего, и тогда испытайте меня». И вот здесь вы в молитве говорите: «Господи, я хочу испытать тебя. У меня нет сапог». Говорите конкретно. Да, он знает ваши нужды, но когда наши дети просят нас о чем-то конкретно, вежливо, мы как родители, имея достаток, мы обязательно им дадим и сверх того. Поэтому все то, что материального касается, можете излагать ему конкретно здесь, со всей семьей. Нужны вам деньги, говорите о деньгах. Я прошла через это, дорогие друзья, потому что мы живем так же, как и все люди, и у нас встречаются нужды и проблемы. И однажды на утро у меня не было ни одной копейки. Вечером, преклонив колени, но десятина была отложена. Я еще раз помолилась этими словами: «Господи, ты усмотри, я была верна в десятине. Мне нужны деньги, нет денег». Вы знаете, Бог послал через одного человека деньги, которого я и не знала, о котором я не предполагала, что он расположится ко мне и принесет эти деньги и скажет: «Я просто дарю вам». Я говорю: «Да вы что? Я не могу принимать такие подарки. Но если вы не примете, я обижусь». Кто ему сказал о моей нужде? Господь. А если у вас мира не хватает, а если здоровья не хватает, рассказывайте Богу здесь о ваших нуждах. И Господь говорит: «Блаженными будут называть вас все народы». И далее он говорит в этой же главе, в третьей: «Вы не будете роптать, что вот другие неверующие люди ничего не делают, не служат тебе, Господи, а имеют все». А он вас утешит следующим текстом Писания: «Но боящиеся Бога, говорят, внимает Господь, слышит это, не ропщи, не говори, что у тебя меньше, а у другого больше. На небесах пишется памятная книга о боящихся Бога. И как отец милует сына, так и я помилую тебя. Я благословлю тебя, и ты выйдешь и взыграешь». И сравнение интересное: «Как тельцы откормленные, и взойдет исцеление над вами». То есть вопрос десятины охватывает все аспекты нашей жизни. И познание Бога, и духовность нашу, и материальное благополучие, и, конечно же, здоровье, взойдет исцеление в лучах Господа. Поэтому, дорогие друзья, вот этот маленький секрет, прежде чем отдать...

богато и дорого. Слава Богу, дети научены этой истине и с трепетом относятся к этому. И какому ж молодому человеку не хочется эти $150 истратить на кеды, на джинсы? Но он говорит: это святыня, Господня, отдай. Я не успею здесь на богослужение, я буду в другом месте, но я хочу, чтобы в той церкви, где я есть член церкви, пожалуйста, отдай. И помолились за эту десятину. И я еще думала, ну как Бог вернет ему? Десятина, она всегда возвращается. Но Господь говорит: испытывайте меня. Через некоторое время я получаю от него извещение, и он говорит: я получил первую премию как лучший студент университета, и целую неделю моя фотография была с фотографией президента. Но я получил премию денежную, это, скажем так, в размере $1500. Вернулась она, десятина, конечно. И Бог благословляет работы и всем необходимым. Да, нет особняка, к примеру, там нет еще чего-то. Не стесняйтесь, просите, но не для искушения и не для того, чтобы вам попасть в сеть сребролюбия, но для вашего достатка, и Господь даст вам все, потому что Он говорит: испытывайте меня. И теперь вы поняли, что значит отдать Богу Божье. Это учение о десятине. Оно вернется к вам благословением. Это отношения. И вы избираете путь, ваш выбор. Все деньги себе и плюс проклятие. Не поэтому ли Бог сказал: проклятием вы прокляты? Я же это написал, принесите десятины. Не просто пророк. И потеряно современное поколение, может быть, поэтому. И наш выбор, верность перед Богом в десятине, отдала я эту десятину, и я получаю благословение. Оставшаяся часть плюс благословение. И поэтому есть чудесный текст. «Благословен плод чрева твоего, благословенны кладовые твои, житницы твои, благословенны дети твои. 9 частей тебе остается. Бог творец всей вселенной, его земля и стада, и он их кормит. Всех животных на горах он кормит». Но некоторые говорят: в Новом Завете нет учения о десятине. Дорогие, мы ошибаемся, если так думаем. Христос учил о десятине. В Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стих, обличая фарисеев, он сказал: «Вы оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Умейте прощать, умейте любить, но в десятине будьте верны. Сие надлежало делать и того не оставлять, потому что Иисус Христос давал все законы Моисею, и он не мог отменить этот закон. И поэтому как же это делать? Вот, например, у вас доход 100 рублей. От 100 рублей не ждите, когда у вас миллион появится. В Священном Писании написано: «Чти Господа от начатков прибытков твоих». Я никогда не ждала и не жду теперь, когда я пенсионерка, что вот пенсия придет, и тогда я отдам десятину. Это правильно. Но если, например, мне кто-то подарил или где-то я заработала 100 рублей, я сразу же от них откладываю 10 рублей. И получается, что я совершаю так много опытов с Богом, молитв, отношения улучшаются с Богом. И вам остаются остальные деньги плюс благословение. Куда приносить десятину? Конечно же, в церковь, а не нищим, которых так много. Нищим идет как бы вторая десятина, которую вы можете давать бедным. Но вот на что должна тратиться десятина. И проповедана будет сие Евангелие. Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, дорогие друзья, не тот метод, когда человек, например, стеснительный, он стесняется идти по улицам города и говорить о Христе, стесняется в дверь кому-то постучаться. А как ему участвовать в проповеди Евангелия? Так вот, путем принесения десятин, и эта десятина достигает того органа в церкви, который распределяет средства на проповедь Евангелия. И поэтому не проповедующему нужно давать деньги. Никогда не отдавайте деньги в карман служителя церкви или проповедующим. Однажды в Германии, когда я проводила такие лекции, один человек сказал: «Мне так нравятся все эти темы, ты так искренне это делаешь, я отдам свою десятину тебе». Я сказала: «Нет». Ты снимаешь с себя проклятие, я должна взять? Нет. Ты знаешь, Слово Божие говорит: принесите в дом хранилище работа возвещения трехангельской вести. Поймите, нужно нести деньги туда, той церкви, которая провозглашает весть о суде, о падении Вавилона, о том, что будет начертание зверя,

И предупредить мир нужно о грозящей катастрофе, а не просто на строительство храмов или синагог, или мечети. Господь говорит, есть вестники, и нужно поддерживать эту весть, и нужно расширять ее, чтобы Христос, придя в храм душ человеческих, нашел их подготовленными, чтобы неслась весть о том, что пал Вавилон, и нужно выйти из этого Вавилона. И, конечно же, истинные дети Божии услышат голос Божий. Поэтому очень важно, куда я приношу деньги, кому отдаю, человеку или Богу. А если Богу, а Он мог бы через ангелов эту работу совершать, но люди бы служили Ему из-за страха. Он совершает через людей. И поэтому люди эти нуждаются в поддержке, как когда-то и левиты нуждались в поддержке, чтобы овцы не сего двора услышали весть Божию. И проповедь Евангелия прошла бы везде и всюду. То есть я не могу поехать на остров в какой-то Индонезии, так скажем, на эти острова, или в Монголию пойти проповедовать. Но через десятину, мою верность, Бог пошлет туда вестника. Таким образом, я участвую в распространении вести Евангелия, в распространении Слова Божьего через эфир. Это требует огромных затрат. А помощь бедным для этого существуют специальные организации, которые известны и правителям мира. Итак, Господь смотрит, с каким духом мы даем это. И когда давала вдова пожертвования в храме, Христос увидел эти копейки, потому что она давала это от чистого сердца. Одиноким людям, они говорят, вот я инвалид, я инвалидка, подошла ко мне одна женщина, и я десятину буду использовать для себя, как благотворительность сама для себя. У меня проблема, я одинока. Дорогие друзья, это неправильно, это оправдание. Но проблема одиночества действительно существует. Как ее избежать? Многие теряют своих родных и близких, видя, что Бог сотворил-то все семьями, а я одинока, не вышла замуж. В семье есть одиночество. Люди живут под одной крышей, но они одиноки. Иов остался одиноким. Жена была, но она не понимала его. Она говорила даже более того, подрывала веру его. «Похули Бога и умри». Он был очень одинок в эту минуту. Дорогие друзья, он сказал, я знаю, Искупитель мой жив. Как бы сказал, не искушай меня, я увижу Бога моего. Но некоторые говорят, замуж выходить? Да нет, я никогда не выйду замуж. Теряют веру. А многие и не хотят, потому что у одиноких есть преимущество. Действительно, что хочу, то и кушаю, как хочу, так и распределяю время. И куда хочу, туда и еду, никто не спрашивает отчеты за это. Однако же, как бы блаженство, какие высказал Иисус, можно продолжить, что касается и одиноких. Потому что пророки были даже одиноки. Пророк Иеремия остался одиноким. Иоанн Креститель был одиноким. Апостол Павел был одиноким. И здесь нет ничего плохого, и не нужно комплексоваться из-за этого. Но многие одинокие все-таки мечтают о свадебном платье, о замужестве. Есть причины, по которым остаются одинокими. Разные причины, и нужно вникнуть в эти причины, потому что некоторые ждут принца, некоторые вообще-то не готовы к семейной жизни, потому что очень эгоистичны, ленивы, многих пугает пример распавшихся семейств, и поэтому, может быть, устранение этих причин поможет вам найти своего избранника или избранницу. И поэтому, дорогие друзья, одиноких более преследуют всякие негативные мысли. Те, которые устроены в семьях, они должны понимать их и не отталкивать, и не бояться, что они разрушат вашу семью. Бывают, конечно, такие случаи, и поэтому им нужно быть тоже осторожными, но помогать им преодолевать это одиночество и пользоваться библейскими обетованиями и уповать на Господа. Бог одиноких никогда не оставляет, как не оставил Руфь, молодую вдову, и благословил ее. Дружелюбие, труд помогают, и апостол Павел сказал: «Я тоже одинок, но я усмиряю плоть свою, и я говорю греху твердое «нет», я с Господом, есть труд на ниве Божией». И Господь показал нам пример и сказал, везде, где не будет проповедано Евангелие, будет сказано о ней. Это Мария Магдалина, она была одинока, но она все отдала Господу. Не только разбила парфюм, алабастровый сосуд, где был парфюм этот прекрасный. И когда его избитого вели на допросы, а от него исходил запах, как от царя, потому что это годовой доход был в этом флаконе, и она отдала все.
но она отдала свое сердце. И она осталась одинокой, потому что Библия не говорит, что она вышла замуж, и предания не говорят об этом. И Господь говорит: не бойся, я Господь Саваоф, супруг и творец. Вы знаете, Саваоф – это защитник. И в книге Малахия так и говорится в 3-4 главе, что я Саваоф несколько раз. Если ты верен в десятине, если ты верен в исполнении заповеди Божией, я с тобой. И Бог благословит труд наш, который мы совершаем. Но те, которые собирают сокровища на земле, они будут жестоко обмануты, потому что в могилу ничего взять нельзя будет. И при его втором пришествии все это сгорит, дорогие друзья, как погибло в дни потопа, потому что наша земля будет очищаться огнем, деньги не спасут никого, тем более будет закон «не купить и не продать». Корень всех зол есть сребролюбие, деньги – потеряют свое значение. Господь говорит: не смущайся, я цветы одеваю, животных кормлю, и я позабочусь о тебе, и пусть твое сердце будет там, где твои сокровища. Мы не можем на небо нести наши деньги. Отдавая десятину, мы остаемся с Богом. А сатане сказано: он вор. Проверьте себя, если вы воруете, вы на его стороне. И Господь говорит: а я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. И мы можем выбрать жить с вором и продолжать воровать, красть у кесаря, красть Божье, или избрать жизнь с избытком. Я желаю вам счастья, чтобы вы жили с избытком и на земле, и в вечности. Да благословит вас Господь, и да будете защищены Его силой, и будете получать благословение и испытывать, что Он действительно есть. Всего наилучшего вам!

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Чтение Священного Писания вызывает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Кому нужен закон Божий? Дан ли он всему человечеству или только верующим людям? Как его исполнять? Об исполнении закона Божьего мы говорим сегодня с магистром богословия Эдуардом Семенюком. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как исполнять закон Божий. И, кстати, стоит ли это делать вообще? Ведь многие считают, что закон Божий отменил сам Иисус Христос своей смертью на кресте. Так ли это?
3: Вопросы очень важные и существенные. И для этого мы почитаем сегодня с вами слова самого Иисуса Христа, что Он об этом говорит. Насчет того, кому закон предназначен и дан, поскольку если при внимательном исследовании Священного Писания, то мы можем увидеть, что закон Божий – это не просто вот что-то Богу захотелось, и Он чего-то требует. Вот этого делайте, вот это и это. Закон Божий – это, можно сказать даже так, откровение о Боге. Или это зеркало, в котором отражается характер Божий. И Бог, создав нас по своему образу и подобию, желает, чтобы его характер отразился и в нас. И закон, он является этим зеркалом. И часто апостолы, вот апостол Иаков в Новом Завете, в послании Иакова мы читаем о том, что он закон сравнивает с зеркалом. Что когда ты смотришься в него, ты видишь, соответствуешь ты образу Божьему или нет. И когда видишь, что не соответствуешь, тогда ты понимаешь, что что-то нужно для того, чтобы соответствовать. Нужно прийти к тому, в данном случае к Богу, к Иисусу Христу, который может восстановить в тебе вот этот образ Божий и это соответствие. То есть закон Божий, он направляет нас к Богу, он открывает нам Бога и показывает.
2: То есть в законе Божьем прописано, каким должен быть человек. Когда мы видим, что мы то не делаем, мы не такие, мы не соответствуем, это нас направляет наш духовный взор к Иисусу Христу, к Богу.
3: Совершенно верно. Именно к тому, кто может помочь нам в том, чтобы соответствовать. Он может изменить нас. И есть в этом, об этом в Священном Писании очень много сказано. А вот по поводу того, отменил ли Христос закон, положил ли он ему конец. Интересные тексты есть, и которые часто вот в этом смысле используют, и мы их позволим себе прочитать из Евангелия от Матфея, 5 главы. Здесь записаны слова Иисуса, которые записаны, вот называют Евангелие от Матфея с 5 по 7 главу, Нагорной проповеди Иисуса, где он говорит о принципах царства, провозглашает их, того царства, которое он пришел установить и которое будет. Царство Божьего, закон Божьего царства, на котором оно основано. И вот здесь мы прочитаем с вами в 5 главе Евангелия от Матфея с 17 по 22 тексты. «И не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вот эти слова, которые Иисус однажды произнес, и часто на них ссылаются с тем, чтобы сказать о том, что вот закон сегодня, он уже, может быть, не так необходим, Христос его исполнил, он завершен. Для начала нужно сказать о том, что означает вот это слово «исполнить». Или, скажем, чего оно не означает сперва. Оно никак не означает положить чему-то конец. Исполнить не значит положить конец. И в подтверждение этого Вот если мы вспомним третью главу от Матфея, буквально здесь рядом, перевернуть только страничку в Библии, то здесь описывается в третьей главе событие, когда Иоанн Креститель крестит людей и когда Иисус пришел к нему креститься в Иордане. Иоанн отказывается крестить Иисуса, и тогда Иисус произносит ему вот эти слова, они достаточно известны, и часто их тоже произносят. Иоанн говорит: «Мне нужно от тебя креститься, а не чтобы ты от меня крестился?» Иисус ему отвечает. Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Иисус говорит: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». И вот слово «исполнить» в данном случае оно относится и к крещению. Значит ли это, что сегодня нет необходимости в крещении, Христос положил ему конец? Нет, так не думают. Сегодня продолжают крестить практически во всех христианских церквях. Значит ли это, что всякая правда, и ей положен конец приходом Христа? Иисус говорит: «Так надлежит исполнить всякую правду». Нет. Наоборот, она должна быть подтверждена жизнью Христа, в жизни Христа, в его служении. Поэтому мы точно можем сказать, чего слово «исполнить» не означает. Оно не означает «положить конец». Поэтому, когда эти слова мы читаем о том, что Иисус пришел исполнить закон, никак нельзя здесь говорить о том, что Он пришел, чтобы положить ему конец. Но что же тогда означает слово «исполнить»?
2: И почему именно Иисус Христос исполнил закон? Ведь вы же сказали вначале, в общем-то, люди понимают, что закон Божий дан для человека, а не для Бога.
3: Совершенно верно. И вот в том-то и необходимость прихода была Христа. Не только в том, чтобы умереть за человека, да, на кресте, чтобы была возможность у Бога простить грехи, потому что проблему греха не только нужно было решить в том, чтобы простить. Это еще не решало проблемы. Нужно было наказание за грех, которое должен был понести человек, смерть, как-то разрешить и эту проблему. И третья проблема – недостаточно просто сказать: «Я тебя прощаю, и вот другой вместо тебя умрет». А есть еще одна проблема. А после всего этого, если человек не изменится и будет продолжать нарушать закон Божий, нарушать вот эту вот конституцию Вселенной, которая является залогом благополучия Вселенной, то тогда проблема не решится. И вот этот вопрос нужно было Богу решить. Поэтому, когда Христос приходит, и в Новом Завете четко в Писании видно вот это учение о том, особенно в учениях апостолов, что Христос не просто за нас умирает, но были мы, как человечество, были в Нем, когда Он умирает. Мы ничего не сделали для нашего спасения, но Христос, вобрав в себя все человечество, будучи Творцом и нашим Спасителем, умирая, и человечество умирает с Ним. Поэтому получается, не просто кто-то вместо нас умирает, но Он, именно вмещая нас в себе, получается, вот это наказание, и мы вместе с Ним претерпеваем. Но поскольку человек, мы могли бы сказать, ну, в таком случае мы могли бы сами умереть, да, за свои грехи, но проблема главная в этом, а мы не можем воскреснуть самостоятельно. Нам не присуща жизнь самим себе. И как раз-таки, умирая вместе со Христом, мы с Ним и Его жизнью воскресаем, и теперь живем Его жизнью. И Христос не только умер за нас и понес вот это наказание, которое мы должны были самостоятельно нести, Он еще и прожил вот эту жизнь, исполняя закон Божий, чтобы это Бог теперь вменил нам и записал на наш счет.
1: Открытая книга.
3: Теперь, когда мы поддержим отношения с Иисусом постоянно, каждый день, мы находимся с Ним в тесном союзе, вот эти заслуги Христа, вот это исполнение им этого совершенного Божьего закона, который не мог Бог отменить. Если бы Он мог его отменить или хотя бы одну часть его изменить, Христос об этом и сказал, что пока существует небо и земля, ни одна черточка. И в еврейском языке, вот при написании еврейских букв, в гласных букв, есть вот такие, которые в виде черточек, мелких, вот под согласными буквами пишутся. Он говорит, ни одна черточка не пропадет из закона Божия, пока он не будет исполнен. Он должен исполняться. И Христос исполнил его своей жизнью. Когда мы верою верим во Христа, верою продолжаем верить, поддерживаем отношения с Ним, то вот эта праведная жизнь Христа, безгрешная жизнь Богом, когда Он нас прощает, вот эта положительная жизнь Богом на наш счет записывается. Другой образ используется в Писании, что Бог одевает нас вот в белые одежды праведности Христовой. Он говорит, что теперь вот я смотрю на вас через Иисуса Христа, как будто вы никогда не грешили, как будто вы прожили вот эту святую жизнь. Есть такая история. Однажды жил один человек, у которого было многое чего, богатый дом, и у него было такое хобби в жизни своей, коллекционировал дорогие очень и известные картины. И много было разных картин. И вот однажды сын его отправляется на войну, и там на поле боя он тяжело был ранен. И как раз рядом с ним, в то время, когда он умирал и вытащил его с поля боя, оказался его друг. Когда он был рядом с ним, то этот сын понимает, что он умирает, говорит: «Передай моему отцу, расскажи, как я умер». И для того, чтобы хоть что-то принести, кроме этих слов, этот вот друг как мог на маленьком обрывке бумаги, на небольшом листочке нарисовал портрет вот лежащего, умирающего сына. И после того, как окончилась война, он находит отца вот этого погибшего друга и передает ему эти последние слова, рассказывает о сыне и дает ему вот этот листочек, вот на котором схематически изображен портрет его сына. Поскольку это было вот последнее, что осталось напоминание о сыне, или вот о последних днях, часах жизни его сына, отец настолько дорожит этой картиной, она становится для него самой дорогой. И он на центральном месте, вот, где когда-то висела очень большая, дорогущая картина, он снимает ту картину, вот этот маленький портретик, ничего особо не значащий, вот художественной ценности не представляющий в себе, он его помещает в раму и помещает вот на это главное место. Когда этот человек, вот хозяин этого дома, умирает через несколько лет, он оставляет завещание. По этому завещанию устраивается аукцион. Устроен аукцион, пришло много ценителей искусства, картин, и готовы участвовать в этих торгах, чтобы выкупить наиболее нужные, ценные, понравившиеся им картины. Но почему-то, и к их удивлению, этот аукцион начинается с продажи вот этой маленькой картинки. И назначается ей цена для этой картинки достаточно высокая для нее. Никто не решается ее приобрести. Начинает нервничать, переживать. Но когда же приступим к настоящим торгам, к тем картинам, которые действительно что-то стоят? Никто не желает ее купить, и аукцион стоит на месте. И тогда среди присутствующих был один садовник, который много лет проработал в этом доме, и который знал этого человека, сына, хозяина этого дома, который изображен на этой картине, был с детства, он рос вместе на его глазах. И он думает, ну хотя бы что-то останется мне, и решает купить эту картину. И тогда тот, кто проводил этот аукцион, делает такое объявление. Аукцион объявляется закрытым. Как так? Что произошло? И он читает завещание, которое было написано с обратной стороны этой картины. Поворачивает ее, а там написано. Стих. «Тот, кто приобретет портрет моего сына, получает вместе с ним все остальное». Вот есть похожие слова в Евангелии. «Имеющий сына имеет жизнь вечную». Бог жизнь вечную нам не просто дает как что-то, что принадлежит нам и как хотим ею распоряжаемся, или благословение, которое дает, а мы их имеем только вместе с Сыном Божьим. Если у нас есть отношения с Иисусом Христом, вот эти вот дружеские, которые мы каждый день все больше углубляем и развиваем, тогда и вместе с Ним мы получаем и все остальное. Отказываясь от Него, мы теряем все. Вот касаясь закона Божия, возвращаясь к этим текстам, где Христос говорит, что Он пришел не нарушить, но исполнить закон. Пришел исполнить, и вот это исполнение вместе с Ним, как дар мы получаем от Бога. И в то же время это реально Бог делает в нашей жизни. Он в тот момент, когда мы со своей стороны поддерживаем отношения с Ним, стремимся к тому, чтобы больше проводить времени или находить каждый день, уделять время для того, чтобы размышлять о Боге, чтобы молиться, чтобы исследовать Писание, в это же время Непонятным и незаметным для нас образом Бог реально воздействует на нас и изменяет наш характер. Мы становимся лучше, мы становимся другими и становимся похожими на Бога. В нас отражается образ Божий. И об этом
2: и
3: сказано.
2: И исполнение закона может стать легким.
3: Действительно.
2: Ведь некоторые считают, что закон Божий является просто каким-то идеалом, к которому нужно стремиться, к исполнению которого нужно стремиться, нужно стараться его исполнять, но все-таки до конца исполнить невозможно. Обязательно где-то будут проколы, обязательно где-нибудь мы споткнемся, согрешим, потом опять стремимся к исполнению закона, но в идеале его нельзя исполнить. Так ли это?
3: Действительно, и для этого-то и есть вот это служение Иисуса Христа, что Он сделал для нас. Но нужно добавить о том, что мы действительно будем падать, оступаться, может быть, нечаянно, где-то вот не сдержался или даже не понял, как это произошло. Иногда и такое бывает. И на этот случай написано, что мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведник. Он для того сегодня на небесах пред Отцом и совершает служение. В послании евреям это представлено как первосвященника, священника, ходатая, для того, чтобы даровать нам помощь, необходимую в свое время, чтобы давать нам прощение, отвечать на наши молитвы.
1: Открытая книга.
3: Вот вопрос в том, даже не столько вот в этих случайных, когда мы споткнулись, оступились, не об этом речь идет. Это покрывается как раз-таки Божьим прощением, Его праведностью. Проблема в том, вот когда Бог ничего для нас не сможет сделать, когда мы проявляем нежелание, когда мы не позволяем Богу делать эти изменения в нас, когда своей жизнью мы показываем, что мы ничего общего с Богом не хотим.
2: То есть я не буду этого делать, не буду этого исполнять, соблюдать, потому что все равно это невозможно. Совершенно. Мы даже не пытаемся.
3: Да, когда человек не пытается или со своей стороны, Бог чего ожидает от нас? Чтобы мы показывали стремление, что мы хотим другого, хотим лучшего. Когда мы со своей стороны прилагаем усилия к тому, чтобы проводить время с Богом, тем самым показываем, что мы открыты для Него, для Его действий. Бог со своей стороны будет свое делать и изменять нас. Когда мы от этого отказываемся, тогда Господь ничего не сможет для нас сделать, и, конечно, мы тогда предоставлены сами себе. Об Иисусе сказано, когда Иисус пришел, Он говорит дальше, продолжает, Он говорит, даже не думайте о том, что Я пришел нарушить закон. Я не нарушить пришел, но подтвердить его действенность своим исполнением. Вот смысл этих слов, которые Иисус здесь произносит. В Псалме 39, стих 9, мы читаем об Иисусе пророчество. Он говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Вот тот образ, который Бог желает и в нашей жизни использовать. Чтобы закон Божий был записан в нашем сердце, чтобы это было для нас, вот как вы выразились, легким исполнением, нашим же желанием. И цель прихода Мессии была не в том, чтобы как-то понизить закон или указать на его теперь незначительность или вообще отменить его. Наоборот, в книге пророка Исаии, в 42 главе, в 21 стихе, мы читаем слова о цели прихода Мессии или Иисуса Христа. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». И здесь сказано об Иисусе. Иисус пришел как раз-таки для того, чтобы возвеличить и прославить закон. Своей жизнью, своей смертью Он подтвердил его незыблемость. Если бы можно было хотя бы что-то изменить в этом законе, то Христу не пришлось бы умирать. Нашелся бы какой-то другой путь. Можно было бы изменить нарушенный закон, сказать, что отныне, коли он несовершенен, можно считать нужно закон другим, другие правила. Но поскольку Бог не меняется, характер не меняется, и закон, который является отражением характера Божьего, тоже не меняется. И нужно было решать проблему по-другому. И решение было только в одном. Подтвердить незыблемость Божьей Вселенной, закона Божьего. Христос приходит, живет жизнью исполнения закона, Он подтверждает своим исполнением значимость закона, его насущность, и своей смертью подтверждая, что ничего изменить нельзя было.
2: Эдуард, бывают такие случаи, когда, в общем-то, закон Божий для человека исполнить не составляет труда, но вот какая-нибудь одна заповедь, ее исполнение наиболее трудно. Человек вроде бы, может быть, переживает вначале по этому поводу, а потом думает, ну, если я, ну, это мое слабое место, ну, может быть, Бог снизойдет, может быть, Он меня простит, поймет, что это моя слабость. Можно ли таким образом исполнять закон?
3: Бог-то...
2: Все остальные-то 9 заповедей исполнены, соблюдены.
3: Но вот апостол Иаков говорит, согрешающий в одном чем-нибудь согрешает, становится виновным во всем. Заповеди, они важны, каждая сама по себе. Потому что для того, чтобы жить с Богом, нужно полное совершенство. Но вот этот случай, о котором вы сказали, как раз-таки обетование Нового Завета. И состоит в том, не в том, что Бог отменяет закон и теперь говорит, поскольку вы не можете исполнить, я прощаю вас, ну живите, как вы можете. Не в этом речь идет. А Бог вот у пророка Иеремии, мы в 31 главе с 31 по 34 стихи можем об этом прочитать. Когда он говорит, Господь обещает, что он говорит, я совершу это изменение, я вложу и напишу законы мои на сердцах ваших, так что теперь вы будете их исполнять. Бог поможет и Бог совершит это изменение, чтобы они произошли в нашей жизни. И как раз-таки в этом суть Нового Завета и есть. Но хотел бы еще возвратиться к этим текстам, которые мы читали в Евангелии от Матфея в 5 главе, потому что вот, например, 19 стих, он может вызывать какое-то недопонимание. Складывается впечатление при его прочтении, вот, что, в общем-то, можно что-то и нарушать, или не обязательно точно исполнять, и все равно будешь в Царстве Небесном.
2: Как да, раз... хоть и малейшим, да. Но будешь в Царстве Небесном.
3: Вот, и так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кажется, как будто можно где-то в чем-то поступиться, ничего страшного. Но что означает, какой смысл несут эти слова, и что имеет в виду Иисус, когда говорит «малейший»? Что означало для человека, который слушал Христа, для еврея, с его мышлением, вот что означало «малейший», быть малейшим? Очень хорошая иллюстрация этому – это книга пророка Даниила, 5 глава, случай с Валтасаром, известный для многих знающих Священное Писание. В 5 главе, когда описывается этот случай, то здесь вот суд Бог объявляет ему, появляется рука на стене, которая пишет слова, и там есть такие слова, 27 стих 5 главы. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». И вот это слово «легкий» – это то же самое слово, которое Иисус подразумевает «малейший». «Малейший», то есть «легкий». И здесь контекст Божьего суда, что когда однажды твоя жизнь будет взвешена на весах Божьего суда, справедливого, и если ты будешь найден легким, недостаточным или малейшим, то этого будет недостаточно для того, чтобы войти в Царствие Небесное. И дальше Иисус продолжает и говорит, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы даже не думаете, что вы войдете в Царство Небесное. Как раз-таки и дальше Иисус рассказывает и о том, как она должна превзойти, что Бог не желает, чтобы даже не только действий плохих у нас не было, но и слов, потому что небеса должны быть гарантированы в том, что зло никогда не повторится, что больше никогда вот зла и греха не повторится. И гарантия этому – неизменность закона Божьего, который Бог вписывает в сердца любящих и верующих Его.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, время зарядки. Мы разучиваем упражнение с мячом. Ну, давайте. Сначала сделаем разминку для шеи. Сначала подышим воздухом. Пожалуйста, Ваня, как мы дышим воздухом? И раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще разочек. Вдох, выдох. Молодцы. Упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Ваня, руки на поясе. Наклоняем голову и раз, два наклонили. Раз, два. И раз, два. Раз, два. Хорошо, еще раз, два. И раз, два. Следующее упражнение – маятник. Плечо. Положили голову на правое плечо и к левому плечу. Не перекатываем, а просто у нас маятник. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Хорошо. Сова крутит головой. И налево медленно. И раз, два. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Повернули. Раз, два. И раз, два. Еще одно упражнение. Мячик. Положили голову на правое плечо. И перекатываем к левому. И хорошенько. Не торопимся, медленно. Угу. Хорошо. Пожалуйста, молодцы. И вот так. Закончили. Ну, а теперь берем мячи. Итак, перекаты. Ваня, какие у нас бывают перекаты? Покажи, пожалуйста. Вот так, да. Мяч от себя. И к себе. Хорошо. От себя. И к себе. Угу, молодцы. Упражнение у нас для кистей. И еще какие мы можем сделать перекаты? Вот так, да? Хорошо. Тоже упражнение для рук. И раз, и два. Так, закончили. Теперь упражнение «Солнышко». Солнце у нас всходит и заходит. И зашло. Вверх. Поворачиваем кисть с помощью кистей мяч к себе, от себя, вверх, вниз. Вот так. Молодцы. Теперь упражнение «Колесо». Мы крутим мяч вправо и влево, да, руки внизу. Поворачиваем колесо влево несколько раз. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два. Молодцы. Три, четыре. И еще раз влево. Раз. Руки прямые. Два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение на полу. Сидим на пятках, перекатываем мяч вперед. Марина, пружинищее движение к себе мяч. Так, от себя. Опять пружина. Смотрим прямо перед собой. Молодцы, к себе. От себя. Молодцы. И еще разочек пружинка. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки на мяч. Ноги прямые и тянемся к носкам. Ванечка, пожалуйста. И потянулись к носкам. Хорошо, ноги не сгибаем. Так, спинка тоже у нас прямая. Не сутулимся, не горбимся. Прямо к носочкам тянемся. Хорошо. Еще. Так. Молодцы. Упражнение к себе от себя. С помощью ног мы подкатываем мячик к себе и от себя. К себе, от себя. Хорошо. Так. Упражнение на пресс. Ванюша, получается у тебя? Хорошо, молодец. Так, следующее упражнение – прогибы. Мяч за спину. И ложимся на него, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед, вверх. Полежали, встали, молодцы. Так, упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Мячик у нас убегает иногда, потому что он круглый. Так, обе ноги перенесли, правая перенесли, левая, обе ноги. И еще раз обе ноги. И сюда, раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. И раз, два, три. И еще разок. Так. Хорошо. А теперь немножко мы попрыгаем с вами. Мяч у нас на полу. И прыжки через мяч. И с разворотом. И раз, два. Молодцы. И поехали все вместе. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И другие прыжки. Мячик возьмем в руки. Прыжки, мячик вверх над головой. И раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Раз, два. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Весело. Хорошо. Мы тренируем наше дыхание. Закончили. Расслабились, подышали. Руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Повисели. Ну вот, ребята, я надеюсь, вы убедились, что зарядка нам полезна. Мы стали бодрыми и веселыми. Делайте зарядку вместе с нами. Вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Радуйтесь! Господь всегда рядом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня мы начинаем новый раздел в рамках программы «Открывая Библию», который будет посвящен исследованию божества, исследованию природы Бога, Его характеристик, Его сущности, открытых в Библии, в Священном Писании. Эта тема представляет большую важность для всякого человека вне зависимости от его мировоззрения, потому что часто неверные, неправильные, несоответствующие Библии представления о Боге калечат духовный опыт человека, сужают возможности и потенциал духовного опыта, отталкивают людей, которые на пороге принятия веры в Бога, и таким образом не дают возможности соприкоснуться с божеством, как оно представлено в Священном Писании, в Библии. Мы начинаем исследование темы «Божество», как она открыта в Священном Писании. И в самом начале рассмотрим главные взгляды, главные виды отношения к самой идее Бога. Различные взгляды на Бога, различные представления, которые отражают главные воззрения людей на этот счет. Первый из них – это атеизм. Слово «атеизм» греческое и происходит из двух греческих слов. Первая часть «а» – это отрицательная частица в греческом. Вторая часть «теос», что означает «бог», «божество». Таким образом, по определению, атеизм – это отрицание Бога. Согласно новому словарю русского языка, атеизм – это система взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога и отвергающая всякую религию. Атеизм – это система взглядов, которая знакома большинству из слушающих эту радиопрограмму, потому что Советский Союз постулировал эту идею для всех своих жителей от утробы и до гроба. На протяжении всей жизни человека он слышал, читал, повторял и проповедовал во многих случаях отсутствие Бога. Богоборчество даже, не только атеизм как мировоззренческую систему, но так называемый воинствующий атеизм, атеизм как позиция силы и противоборства идеи Бога. Что с точки зрения Библии необходимо знать об этой концепции, об этой идее? В книге «Псалтирь» в 13 главе, в стихе

достаточно жестко и достаточно прямо сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». И в связи с эпитетом, которым награждается атеист, указывается во втором стихе, что это тот, который не разумеет. Очень интересно отметить, что как слово «безумец», так и слово «разумеет» оба тесно связаны с функцией интеллекта, с функцией и способностями разума. Безумец, дословно тот, который не использует свой ум, без ума, не разумеющий, не понимающий, не желающий использовать интеллект для выяснения и решения этого вопроса. Очень интересно отметить, что оценка Библии в отношении тех, кто отрицает существование Бога, сводится к тому, что это люди, не осуществившие процесс исследования, процесс мышления, процесс поиска, процесс познания. Идея Бога и идея необходимости использования интеллекта идут рука об руку, согласно этим двум стихам книги «Псалтирь». В книге «Притчи» во второй главе на эту тему говорится так. «Притчи» 2 глава, стихи с 3 по 5. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Это место Священного Писания утверждает, что всякий, кто призывает знание, взывает к разуму, и ищет его, и отыскивает его, найдет непременно познание о Боге. Таким образом, мыслительная деятельность отождествляется с признанием идеи существования Бога, и непризнание Бога в Библии связывается с недостаточностью или отсутствием этой мыслительной деятельности. Библия говорит: исследуйте, ищите, анализируйте, мыслите, сравнивайте, докапывайтесь, ищите, и вы найдете познание о Боге. Таким образом, мы видим, что так называемый научный подход и критический анализ, и сам по себе научный метод, способы познания равно применимы к Богу. И фактически человечество призывается в той его части, которая еще не выяснила для себя, существует ли Бог, призывается непременно произвести исследование с обещанием, что он, всякий человек, кто начнет этот процесс, непременно обнаружит Бога. И примеров за историю существования Земли огромное множество. Примеров того, как великие мужи науки, люди с величайшим интеллектом и огромными способностями, были глубоко верующими людьми, и их исследования, часто начавшиеся на почве атеизма, в конечном итоге приводило их к познанию о Боге и вере в Него и взаимоотношению с Ним. И поскольку цель нашей программы не заключается в том, чтобы доказывать, что Бог существует, а скорее показать, каков Он согласно Библии, мы не будем тратить время на то, чтобы показывать различные виды доказательства существования Бога, которые уже давно существуют как в богословии, так и в философии. А здесь, говоря о том, что с точки зрения Библии интеллект приводит к познанию Бога, мне хотелось бы просто привести одно из стихотворений, написанных Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1743 году. Ломоносов – великий, великий русский ученый и, по мнению многих, основатель российской науки, первый академик в России. Написал стихотворение, которое называется так: «Утренние размышления о Божьем величестве». И в нем он говорит: «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божие дела открыла. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам, представь, каков зиждитель сам. Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приближившись, воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенны крутятся, борющись множество веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада,

0: как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада, тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись исполнены твоих чудес. Там всякое взывает плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проницает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи, и на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь. Михаил Васильевич Ломоносов, 1743 год, стихотворение «Утреннее размышление о Божьем величестве». Сегодня, начав разговор о божестве и о том, как Бог явлен в Библии, в Священном Писании, мы рассмотрели первый взгляд на Бога, атеизм, и увидели, что с точки зрения Библии это результат недостаточной продуманности и исследования. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике физического, эмоционального и духовного здоровья. Часто мы слышим про ослабленный иммунитет и о том, что иммунитет надо укреплять. А вообще мы понимаем, что нужно укреплять, зачем укреплять и как его укреплять. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Шилягина Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Мы очень рады, что вы сегодня у нас в гостях. И нам хотелось бы с вашей помощью поближе познакомиться с иммунной системой человека.
3: Здравствуй, Анечка. И мне бы хотелось еще сказать, и от кого надо укреплять наш иммунитет? А от кого? Это от тех врагов, которые нас окружают снаружи. Мы должны очень серьезно к ним относиться. Это бактерии, вирусы. И от тех врагов, которые могут появиться в нашем организме внутри.
2: Это вы имеете в виду раковые клетки?
3: Да, раковые клетки. А снаружи? Бактериальные клетки. Они очень опасны для нашего организма. Потому что они размножаются очень быстро. И через 20 минут из одной бактериальной клетки их становится 2. То есть число их удваивается. Представляешь, 9 часов пройдет, человек не начал сразу лечиться, его в организме уже миллиард бактериальных клеток образовалось.
2: И каждый из них снова удваивается?
3: Да. И через уже, получается, 9 часов 20 минут их уже 2 миллиарда. И, конечно, чем больше этих микробов в нашем организме, тем они, их армия сильнее, и человек может заболеть. И, а про вирусы. Вирусные частицы, они еще быстрее размножаются. Допустим, простудные заболевания, попал один вирус в организм человека, а через минуту из одной вирусной частицы уже их становится миллион вирусных частиц. Поэтому человеку очень важно при самых-самых первых проявлениях болезни уже начать бороться, начать уже какое-то лечение для организма.
2: А раковые клетки?
3: Раковые клетки тоже очень опасны. Если иммунная система не справляется с одной раковой клеткой, эти раковые клетки тоже размножаются и могут привести уже к очень печальным последствиям.
2: То есть всегда нужно как можно раньше постараться обезвредить врага, да?
3: Да, и поэтому, конечно, и профилактика, и профилактические осмотры, все это нам помогает, чтобы мы могли обнаружить самые-самые начальные признаки заболевания.
2: Вот именно это и задача, наверное, иммунной системы, да, защищать нас от врагов. А какое определение можно дать вообще иммунитету?
3: Вообще иммунную систему можно сравнить с службой безопасности нашего организма. И задача иммунной системы – это поддержание постоянства нашей внутренней среды нашего организма и защита его от всех таких вот вредителей – и от бактерий, и от вирусов, и от тех раковых клеток, которые, может быть, появятся в нашем организме. Иммунная система, изучение иммунной системы началось сравнительно недавно. Это 20 век изучения иммунной системы. И сейчас мы уже очень много знаем про иммунную систему. И иммунную систему вот на самом деле можно сравнить с службой безопасности нашего организма. И она довольно-таки, эта иммунная система, очень сложно устроена.
2: А какие вообще органы относятся к иммунной системе? Что нам нужно вообще, зачем следить, вот как бы сказать, чтобы у нас что было в порядке?
3: Можно сравнить иммунную систему как вот с тремя линиями обороны. Наш организм как защищается от различных вредных воздействий. Первое – это наш организм встречается с вредителями, с теми же вирусами, бактериями. Это через нашу кожу, через наши слизистые. И поэтому мы очень чудно сотворены Господом. И там находятся в слизистых различные вещества, которые защищают нас от бактерий, от микробов. Различные, вот лизоцим. Вы никогда не задумывались, почему наши слезы соленые?
2: Соленые? Да? Нет, это что, так
3: и
2: важно?
3: И вот, представляете, так Господь устроил, что вот ездите отдыхать на море, да, когда купаешься в соленой воде, все болячки быстро проходят, и простудные, и какие-то другие инфекционные.
2: А что, слезы, это то же самое?
3: И слезы, они же тоже именно соленые. И вот за счет концентрации соли в нашем организме наши глаза защищаются от микробов. И когда мы плачем, вот это вот слезы наши куда поступают? Есть слезно-носовой канал, и слезы поступают в нос, капает из носа. Бывало?
2: Да.
3: Представляете?
2: Так это что,
3: и вот эта вот соленая водичка, она и прочищает, и защищает наши слизистые и носовых ходов. То есть наши слизистые, они содержат различные вещества. И если они здоровые, наши слизистые, они предупреждают нас от развития различных, чтобы микробы не проникли в эти слизистые.
2: То есть наша задача поддерживать их
3: в хорошем чистоте, здоровом состоянии. Наши слизистые, наша кожа – это такие барьеры, которые защищают нас. Это первая линия обороны. И желудочно-кишечный тракт.
2: Да, то есть пища, когда попадает,
3: то есть это же тоже чужеродная среда поступает в наш организм. И вот очень важно, чтобы тоже был здоровый наш и желудочно-кишечный тракт. Врачи-фтизиатры, которые работают с больными, зараженными туберкулезом, они не выходят на осмотр больных, пока не покушают. Потому что очень важно и нам тоже завтракать перед тем, как мы выходим на улицу.
2: Как мы садимся в транспорт,
3: как приезжаем
2: на работу.
3: Как мы садимся в транспорт, да, потому что очень много людей и заразных, и больных. Но когда человек покушает, у него вырабатывается желудочный сок в желудке. И вот как раз этот даже желудочный сок, он защищает наши слизистые от этих микробов, то есть уже бактерии.
2: Убивает,
3: и вот туберкулезная даже палочка, она не проникает, и человек защищается от туберкулеза.
0: Живой источник.
3: Первая линия обороны – это вот наши слизистые. Они очень важны. Но если микроб все-таки прорвался, или кожа повреждена, или слизистые нарушены, то уже существуют другие органы иммунной системы, которые защищают от этих микробов или от этих онкологических раковых клеточек. Это наши лимфатические узлы. Это лимфатическая система в желудочно-кишечном тракте. Это перьевые бляшки в желудочно-кишечном тракте. Это тот же аппендикс, это те же миндалины. Поэтому очень важно, чтобы эти органы были сохранены. И сейчас врачи стараются уже
2: не удалять
3: ни миндалины, ни аппендикс, потому что мы не от обезьяны произошли. А аппендикс очень важный орган вот на самом деле нашей иммунной системы.
2: Действительно, когда мы заболеваем, да, то мы иногда чувствуем, что у нас лимфатические узлы увеличены каким-то образом. Да?
3: Вот когда уже, Анечка, лимфатические узлы увеличены, когда они уже болезненные, это уже говорит о том, что микробы уже прорвали вот эту линию обороны. И что уже воспаление началось.
2: То есть вторая линия не справилась тоже, да?
3: Да, уже и повредились лимфатические узлы. И поэтому уже, если это какая-то бактериальная инфекция, то уже антибиотики назначают обязательно, когда повреждены. Идет воспаление в лимфатических узлах. И нам очень важно следить за своими лимфатическими узлами. Мы же можем их пропальпировать под челюстные лимфатические узлы, подмышечные. И увеличение лимфоузлов – это уже серьезный признак. Или микробы, а может быть, это уже метастазы раковых клеток. Поэтому следить всем за своими лимфатическими узлами очень важно. Потому что в норме они увеличены могут быть, подмышечные где-то до 1,5 сантиметра. Там подчелюстные, но они безболезненные, не спаянные конгломерат. То есть за этим тоже надо очень обращать внимание.
2: Да, интересно.
3: Вот. И, значит, самые главные органы – это у нас костный мозг и вилочковая железа.
2: Но это такие органы, которые вообще мы к ним никакого доступа не имеем. Можем ли мы как-то на них повлиять?
3: Вот костный мозг – это еще клетки все крови вырабатываются в костном мозге. Это грудина, это вот подвздошные кости. То есть вот в плоских костях вырабатываются клеточки. Вот наши защитники, наша армия. И, значит, мы можем как повлиять? То есть если мы будем больше двигаться, если кости наши будут нагружаться, то, значит, они будут лучше кровоснабжаться, и в зависимости от этого тоже будет и уже наша армия пополняется.
2: Тут удивительная такая взаимосвязь. Вот, оказывается, почему физические упражнения, они способствуют даже тому, чтобы человек меньше болел простудными заболеваниями.
3: Да, да, да. Все это очень взаимосвязано в нашем организме. Ну и, конечно, основная армия наших защитников – это клетки крови, белые кровяные клетки крови. Их очень много.
2: И да, вот эти так защитники, много разновидностей различных,
3: да,
2: названий.
3: Вот вы сдаете анализ крови.
2: Да,
3: всем там, делают анализ крови.
2: Там пишут
3: обычно,
2: гемоглобин,
3: да?
2: Сколько содержания.
3: Гемоглобин,
2: лейкоциты,
3: красные кровяные тельца и белые лейкоциты, белые кровяные тельца. И там еще делают врачи лейкоцитарную формулу. И там уже будут нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты. Это вот все наша армия, это служба безопасности нашего организма. И вот эти все клеточки, они проходят обучение, и у каждого клетки есть своя специализация. Одни клетки именно убивают этих микробов, Вот любую взять, микроб, да, какая-то бактерия попала там в организм.
2: Уже в кровоток, когда она попала, да?
3: Да, даже в ткани она попала. В ткани она попала, и уже туда выходят фагоциты, их называют. Они эту клеточку...
2: А как-то попроще можно назвать?
3: Пожиратели. Фагоциты.
2: Пожиратели.
3: Понятно. Они этот микроб... Значит, ну, захватывают, вытягивается ножка псевдоподия, этот микроб захватывает клетка, и потом она эту клетку немножко пожует. Пожует, и частички этого уже антигена, чужеродного этого микроба, он выставляет на своей поверхности. И потом уже эта клетка, она с ней не расправляется, она ее только подготавливает, она ее несет к лимфоцитам. А Т-лимфоцит, он как бы самая главная клетка. Т-лимфоцит.
2: Да.
3: Лимфоциты. Мы же сказали, в крови есть лимфоциты. Есть Т и Б лимфоциты. Есть Т-хелперы, есть Т-киллеры. То есть разные клетки. Лимфоциты еще разные. И они уже, лимфоциты, уже смотрят и дают распоряжение, что делать с этой клеткой.
2: То есть фагоцит вот этот такой пришел?
3: Фагоцит принес. Принес к лимфоциту показать. Вот такой-то
2: что
3: микроб.
2: Я нашел, да.
3: Да, вот такой-то я нашел. Это что, наше, не наше, чужое, что с ним делать? И если, значит, это лимфоцит посмотрел, он определил, что это чужое, он дает команду уже Б-лимфоцитам, те вырабатывают антитела, и антитела уже справляются с этим микробом. Связывают буквально этих микробов, можно сказать, веревками в кучу.
2: То есть они не могут размножаться уже в таком состоянии,
3: все,
2: да?
3: Уже их обезоруживают, и тут подходит уже, то есть в зависимости от того, какая клетка, те или иные воздействия на этих микробов.
2: Чтобы их вывести уже из организма, да?
3: Да, если, допустим, раковая клетка, тот же лимфоцит, приходит киллер и продырявливает веществами определенными эту раковую клетку. Эта раковая клетка, раз там появляется какая-то полость, туда поступает жидкость.
2: Угу.
3: И эта клетка разбухает, и клетка погибает. Так чудно наш организм устроен. Клетка раковая погибает, а приходят макрофаги,
2: еще
3: моноциты,
2: они, да?
3: И расчищают это поле. То есть вот это уже раковая клетка.
2: Ну, то есть то, где она жила, где она была.
3: Остатки ее, да, вот это уже дальше эту клеточку удаляют.
0: Живой источник.
3: Вот такая организационная структура нашей иммунной системы.
2: А кто запоминает все? Вот мы же знаем, что иммунитет, он так построен еще, да, прививки на этом построены, что как бы если человек один раз встретился с инфекцией, то в следующий раз он как бы легче ее уже перенесет, да?
3: Спасибо, конечно, за вопрос. Наша иммунная система, ее задача – это распознать врага. Вот она его распознала на самом деле, да, вот мы сейчас говорили, как она там распознает, через какие клеточки иммунной системы. Потом дальше обезвредить этого врага. И третья функция – это, значит, запомнить этого врага. Поэтому если этот враг поступает в организм повторно, то иммунная система уже быстро-быстро, оперативно, вторичный иммунный ответ, он возникает быстрее, и наработка этих защитных антител идет гораздо быстрее, нежели при встрече первый раз.
2: То есть это более сильная реакция, да?
3: Да, уже быстрая. Уничтожение этого возбудителя. На этом построены прививки. Конечно, очень важно прививать и прививки делать нашим детям, если нет противопоказаний.
2: А какие могут быть противопоказания? Это сбой в иммунной системе?
3: Для того, чтобы определить, надо делать нет прививки, особенно детям нашим, то у нас есть такие врачи-иммунологи, которые определяют все-таки, можно делать прививки, нельзя делать прививки ребенку. Есть вакцины ослабленные, поэтому если ребенок не совсем здоров, если какая-то наследственная есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям или были реакции на предыдущие прививки, все это можно решать через иммунолога в отношении дальнейшего прививки детей.
2: То есть, чтобы иммунная система все-таки правильно среагировала на эту вакцинацию, да? Вот слушала вас, Елена Дмитриевна, просто восхищалась, как мы действительно чудно устроены, такая удивительная, такая стройная, такая сложная система. Хотя я понимаю, что вы нам рассказали, наверное, только самые вершки, да? Этого удивительного строения.
3: Устройство иммунной системы проходят врачи, аллергологи, иммунологи, и поэтому людям без медицинского образования трудно это понять, насколько это замечательно, тонко, сложно устроено.
2: И тем не менее, нам этим надо как-то пользоваться.
3: Мы только на самых верхах остановились. Но, значит, наша задача все-таки не нарушать то чудное устройство нашего организма, которое есть. А как мы можем их нарушать? Мы нарушать можем, когда мы не соблюдаем законы здоровья. И поэтому кажется очень просто законы здоровья, но на то они и есть законы здоровья, что мы должны жить по этим законам здоровья. И тогда наша иммунная система, все наши клетки, все наши защитники, все наши линии обороны будут справляться с той функцией, которая на них возложена. И хотелось бы несколько остановиться коротко на этих законах здоровья.
2: Да, хотя бы через запятую перечислите, да. А в следующей конечно, программе
3: конечно, самый основной закон здоровья – это, конечно, когда наша система спокойна, когда мы правильно реагируем на те ситуации, которые у нас случаются, потому что все стрессы, все переживания, они в первую очередь угнетают нашу иммунную систему и приводят к заболеваниям.
2: Очень интересно, из тех законов здоровья вы почему-то именно этот поставили на первое место.
3: Ну, потому что любовь – это основание сильной иммунной системы. Это очень важно. Мне нравится высказывание Платона. Многие врачи делают ошибку, леча тело, не леча душу. Но тело и душа едины, и их нельзя лечить порознь.
2: Это же мысль, ведь есть и в Священном Писании, да, что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости.
3: Мне хотелось бы, Аня, вам рассказать про одну мою приятельницу, которая поставили диагноз рак 4-й стадии. Она получала уже 8 курсов химиотерапии. Но несмотря на все это, она старалась делать из себя все возможное. Она радовалась дням жизни, которые есть. Она занималась физкультурой, она помогала и служила другим людям. И когда она приходила на прием к своему врачу, врач говорила: ну, такой человек с таким отношением, с таким оптимизмом, с такой жаждой жизни, вы, говорит, не умрете, вы поправитесь.
2: Да? То есть врач тоже это
3: врач
2: понимала,
3: восхищалась,
2: да?
3: Ее именно атмосферой, ее настроением. И на самом деле она поправилась, она снята с учета, и уже вот более 10 лет никаких признаков этого заболевания нет. Поэтому очень важно, конечно, нам наблюдать своего врачей, но и самим не отчаиваться и стараться делать все от себя возможное.
2: Слава Богу, что эта женщина, я знаю, что она была верующей, да, находила в Боге утешение и поддержку в этот сложный момент ее жизни. Удивительно. Спасибо, Ирина.
3: И профилактика, и профилактические осмотры, все это нам помогает, чтобы мы могли обнаружить самые-самые начальные признаки заболевания.
2: Вот и в нашей иммунной системе уже есть неполадок, как справиться с ними, как все это наладить. Это тема нашей следующей встречи. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Всего вам доброго, да благословит вас Бог. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Уроки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады, что вы снова вместе с нами на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях снова наш дорогой друг, наш гость Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, является хорошим специалистом в мире Библии, Корана. И сегодня мы рады, что вы снова вместе с нами.
2: Спасибо.
1: Мы говорили о многих пророках вместе с вами, но вот сегодня у меня один вопрос. Есть очень известная личность, особенно в иудейском мире. Иногда такого считают, что вот это особенный иудейский пророк – это Моисей. Именно он вывел израильский народ, именно он был тем, кто буквально создал эту нацию, можно так сказать. Он дал им законы, уставы, повеления. А вот Коран как-то сообщает о истории Моисея?
2: Конечно, конечно. Муса.
1: А, Муса, то есть Моисей – Муса.
2: Муса. Так назван он в Коране, и он в Коране является пророком, и через которого Бог дал Тору.
1: А, то есть...
2: Вот в третьем...
1: Он автор именно Таурата, да, Торы, вот этих пять первых книг Священного Писания.
2: Во многих местах Корана написано, что до Корана была ниспослана еще две книги были ниспосланы, даже три книги. Первая книга – это книга Тора, которую Бог дал через Мусу, через Моисея, Муса. Потом Бог дал Забур Давуду и Инджил Исей.
1: Хорошо, Забур Давуду. Что это и кто это?
2: Давуд – это был царь израильского народа.
1: А вот если, скажем так, в нашем христианском произношении, кто такой Давуд?
2: О, Давид.
1: Давид. Все, спасибо. Давид. А Забур тогда?
2: Забур – это псалмы, то есть это
1: поэтическая,
2: как бы, поэтическая книга, это поэзия, так она называется, Забур.
1: Понятно.
2: Ну и Инжил он дал с Исой, поэтому
1: Инжил
2: Муса,
1: это...
2: Инжил – это Евангелие.
1: Евангелие – Иса – Иисус.
2: Иса – это Иисус, спасибо. Да. Поэтому Муса – это автор книги Тора.
1: Угу.
2: Он очень много раз упомянут, и это великий пророк.
1: То есть Коран уважает его и... показывает величие тоже этого пророка.
2: Да.
1: А, следовательно, та книга, которую он дал, она важна для мусульман или не важна? Потому что Тора – это обычная иудейская книга, это для них, или все-таки сегодня мусульмане тоже должны ее читать, поскольку она дана Всевышним?
2: Да. Тора – это Ветхий Завет. Даже сегодня многие христиане считают, что Ветхий Завет не нужен.
1: Угу.
2: Ветхий Завет – это более такая иудейская книга, она для евреев, она для того мира. Но я считаю... Тора – это закон. Бог дал закон через Моисея, через Мусу. И мне кажется, у Бога нет любимой нации. У Бога есть друг, мы говорили.
1: Угу.
2: Ибрагим – это друг. Он был испытан, и он шел прямым путем. И мне кажется, вот то, что было дано Мусе, это закон, который был дан для исполнения всему человечеству.
1: То есть, как Авраам был другом Всевышнего, когда не было еще ни мусульман, ни христиан, ни иудеев, был только он один, и отсюда его постановление для всех, его откровение, которое получил от Аллаха для всех, точно так же откровение Мусы, который был после Авраама, ну и все равно ему Аллах отдавал откровение, это тоже для всех.
2: Да. И что самое интересное, вот вторая сура, третья сура, Аль-Имран. Аль-Имран. Семейство Имрана.
1: Ага, то есть как раз вот...
2: Семейство Имрана – это и есть отец Моисея, которого звали Амрам. И у Амрама было трое детей. Старшая дочь Марьям, потом Аарон, потом вот Моисей.
1: То есть Муса. Все библейские лица, они там...
2: Они все в Коране есть. И вот эта сура, Аль-Имран, она так и называется. «Житие семейства Амрама» или «Имрана». И там очень похожая история, как и записано в Священном Писании, как и в Торе. Это, что он рождается, фараон, мы должны помнить, что он рождается в Египте.
1: А как он туда попал?
2: Угу.
1: Ведь все-таки они должны были жить, ну, в палестинской земле.
2: Палестинская земля. Мы буквально вот, на прошлой передаче мы говорили про пророка Юсуфа. Иосиф, что он был пленен и попал в Египет. И когда он дошел до царского трона, в том месте Бог поставил засушливую погоду, которая должна была длиться 7 лет.
1: То есть 7 лет засухи.
2: 7 лет засухи. И Бог открыл это Иосиф, опять же, в снах, как мы на прошлой теме говорили. И теперь, когда он достиг большого уровня, он пригласил всю свою семью, которая жила тогда в пустыне. Его отец и братья, которые продали его, он всех пригласил для жилья в Египет.
1: Ну, то есть весь Израиль, который на тот момент был, все иудеи, они переселились в Египет, и там они дальше продолжали свое существование и развитие.
2: В Торе, в первой книге Моисея, там так и написано, что в Египет пришли 66 человек.
1: Всего.
2: Не считая невесток, не считая сынов, жен, сыновей Иакова, туда пришли 66 человек и плюс семья Иосифа. И вот эти 70 человек организовали там общину, диаспору, которая занималась пастушеством. Они были все пастухи, к ним присоединились также еще и пастухи, к ним стада египтян и фараона, в частности. И на протяжении 400 лет они жили в Египте. И развились там до 3 миллионов, до 4 миллионов
1: человек. То есть так быстро выросли, такая была демографический взрыв своеобразный.
2: В течение 400 лет они выросли до 3 миллионов, около 3-4 миллиона человек. И вот уже спустя 400 лет после того, как Иосиф был там царем, спустя 400 лет, когда уже про Иосифа забыли, что был такой царь, который спас страну, спас египетскую нацию, прошло 400 лет, забыли, рождается в Египте, в стане иудеев, которые пришли из пустыни, рождается в семье Амрама Моисей.
0: Пророки в Коране. В Коране.
1: Дальше нам повествуют события о том, что он каким-то образом попадает в дом фараона.
2: Да. В Коране эта история описана, что фараон издает указ всех мальчиков до 2 лет ниже убивать.
1: То есть их 3 миллиона, он видит опасность, он видит, что они могут поднять восстание.
2: Воины, воины. Парни – это всегда воины. Девчонок, девочек не трогали, парней фараон издает указ убивать всех мальчиков до 2 лет. Мама Моисея ложит его в корзинку, смолит изнутри, покрывает смолой корзинку и отправляет по реке Нил в надежде, что ребенок куда-то приплывет. И ребенок приплывает
1: просто
2: прям...
1: на волю случая вот на... так отправили, и все. И...
2: на веру в Аллаха.
1: В неизвестное плавание.
2: Да, я думаю, на веру в Аллаха. И ребенок, и корзинка приплывает прямо во дворец фараона.
1: О, тут вот, смотрите, опять провидение какое. Я как бы, ну, куда река выведет, да, куда течение поведет, какие там крокодилы плавают, неизвестно. Я отправляю своего ребенка. И вдруг мой ребенок пристает не куда-нибудь, а куда?
2: Во дворец
1: фараона. Во дворец фараона. Вот сказать, что, ну, случайность, ветер подул. Или все-таки вот Всевышний руководит всем провидением?
2: Я думаю, конечно, Всевышний как руководил жизнью всех пророков, которых мы перечисляли в наших передачах, и пророки, жизнью в пророке Ноя, мы сказали, мы говорили о Нухе, и Ибрагим, Авраам. Мы в прошлой передаче говорили об Иосифе, Юсуф. И вот сегодня мы будем говорить о Мусе. Я уверен, что Бог руководил жизнью этих пророков, потому что каждый из них имел миссию для своего народа, для того времени и даже до сего дня.
1: Угу, спасибо. Ну вот дальше история нам повествует, что да, он остается во дворце фараона. Он получает блестящее образование, доступное
2: только... Он растет только... как сын фараона.
1: Впереди, перед ним открываются, ну, просто... неимоверные перспективы.
2: Да.
1: Фактически он может быть фараоном, он может быть правителем огромной и самой на тот момент мощнейшей державы. Но вдруг он уходит в пустыню. У тебя все есть.
2: Да.
1: И теперь ты вдруг уходишь в какой-то духовный поиск. Тебе не нужен ни трон, ни власть, ни величие, ни деньги. Вот Почему Моисей идет на такой, ну, непонятный сегодня шаг для обычного человека?
2: Сергей, вы знаете, вы подняли сейчас не просто пласт такой, да, касательно Моисея. Я думаю, вы коснулись пласт, который всегда был, есть и будет. Это когда человек встречается с Богом. Вот если мы посмотрим на жизнь, историю Ибрагима, он оставил отца и ушел в неизвестном направлении. Если мы посмотрим вот на жизнь Иосифа, он тоже, когда у него была возможность остаться в шоколаде, он ушел и пошел на страдания. Сегодня, когда мы видим жизнь Моисея, он когда узнает, что он не сын фараона, что он, оказывается, Бог спас его, и он, оказывается, рожденный из иудейского народа, из израильтян, из евреев. Он понимает это, и он встречается с Богом. Потому что там рассказана ситуация, когда он замешан в убийстве, но не это главное. Главное, что он встречается с Богом, он понимает, что Бог его хранил, оказывается. Угу. И теперь вместо того, чтобы скрыть все это, забыть все это и остаться при деньгах, при богатстве, при власти, он оставляет это и уходит. Это всегда происходит с людьми, которые реально встречаются с Аллахом, реально встречаются со Всевышним. Они оставляют этот мир, потому что они понимают, что этот мир, он все равно, хоть и сотворен Аллахом, но как в исламских традициях звучит, это мир обмана, это мир лжи. Это мир, который называется миражом.
1: Ну да, он приходящий. То есть он
2: и когда будет человек, время, его не когда будет. Человек встречается с величием Бога, он оставляет все это. И так мы видим здесь же Моисей. Оставил трон, оставил дворец, оставил богатство, оставил сытую жизнь и уходит, убегает в пустыню. Он обрекает сам себя на смерть.
1: То есть таким случаем для него прямой путь – это путь отречения, но путь навстречу ко Всевышнему.
2: И даже сказал не просто отречение, путь обречения себя. Потому что он знал, что если он уйдет в пустыню, ну, он не выживет там. Но, видите, человек, который становится на прямой путь, он всегда под охраной Бога. Угу. Бог всегда его хранит. Как хранил всех пророков, которых мы говорили на протяжении наших передач, о которых мы дальше будем говорить. Бог хранил всех своих пророков, Бог хранил всех своих верных, Бог хранил всех своих праведных слуг. Так и здесь. Моисей в пустыне не погиб. Он встретился с людьми, которые помогли ему там, выжить. И мало того, выжить, они его приютили. И это была семья, которая, вы знаете, она была из другого колена. Она была из колена Измаила.
1: О, братья встретились, скажем так.
2: Родственники
1: да,
2: встретились.
1: Да, да, да.
2: Встретились родственники. Потому что мы помним, что Иосиф, который, благодаря которому пришли все в Египет, он был сыном Иакова. Иаков был сыном Исаака, но сыном Авраама, но через жену, через колено Сары он был сыном Исаака. А уже куда попал Моисей в эту среду, они были мадианитяне, которые были из колена Исмаила.
1: Угу. Можно сказать так, что в данном случае арабы спасают иудея.
2: Да. Я вам больше скажу. Когда Иосиф был продан в Египет, его тоже спасли измаилитяне. Его купили и увезли в Египет, и практически спасли ему жизнь, это тоже были измаилитяне. И можно сделать из этого вывод, что дети Авраама, их судьбы переплетаются.
1: Да, то есть и они должны не враждовать, они должны помогать друг другу, они должны спасать друг друга.
2: И сегодня получается у детей Исаака одна книга, а у детей Измаила другая книга. И она тоже переплетается. Она переплетается историями, она переплетается какими-то высказываниями, какими-то обетованиями Аллаха и Бога, они переплетаются сегодня между собой.
1: Ну и на Востоке есть такая поговорка, что если в тебя бросили камнем, в ответ брось хлебом.
2: Хлеб, принеси ему
1: да.
2: Хлеб в дом.
1: И здесь мы видим, здесь вот, ну, вот в данном случае библейская история или история Корана повествует нам о том, как эти дети, они не враждуют, они делят друг с другом хлеб. Хлеб физический, хлеб духовный, спасая друг друга. Это очень замечательная история, особенно в контексте вот, ну, таких, может быть, некоторых обостренных национальных сегодня вопросов или религиозных вопросов. Вопросов того, кто прав, кто не прав. Все-таки Священное Писание не показывает нам, что надо дружить, что именно через дружбу решается гораздо больше вопросов, нежели чем вражду.
2: Вот на самом деле, когда я понимаю, что люди сегодня утверждают какие-то истины, которые не имеют основания на книгах, ни на Библии, ни на Коране, они строятся на основании каких-то изречений или услышанных каких-то вестей, и они это выдают как за истину. Вот мы уже несколько передач проводим, и я понимаю, что первым нашим призывом должно быть, чтобы люди начали сами исследовать книги, исследовать Коран, то есть исследовать Библию, исследовать Тору, понимаете? То есть человек, чтобы имел личное исследование и личное мнение, не мнение кого-то, которое он выдает за истину, а что говорит Писание, что говорит Коран. И вот тогда, изучая Коран, человек находит прямой путь и находит Всевышнего.
1: Спасибо. На самом деле очень важно, чтобы не другие нам подсказывали, да, а чтобы мы сами лично знали волю Всевышнего, что Он хочет от каждого из нас. И сегодня его воля, мы знаем, что она открыта, есть Священное Писание, которых предостаточно на любом языке. Любой желающий, он может на самом деле узнать,
2: абсолютно,
1: что Всевышний хочет,
2: абсолютно,
1: от него сегодня.
2: Абсолютно.
1: Спасибо, что были вместе с нами, спасибо за эту передачу, спасибо за такое интересное повествование о Мусе, о той дружбе, которая должна, оказывается, быть между народами. Дорогие друзья, мы сегодня видели, как, оказывается, важно хранить мир, как важно, чтобы братья по вере помогали и понимали друг друга. Поэтому огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваш интерес. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, нам на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Мы надеемся, что и вам приятно читать замечательные библейские истории. И сегодняшней нашей героиней будет Анна. В Ветхом Завете она представлена как идеал материнства. Строки, которые посвящены ей, дышат любовью и заботой матери о своем долгожданном первенце. Анна была женой Елканы, богобоязненного человека, свято чтущего закон Бога. Всем своим семейством он постоянно ходил в паломничество в город Силом, приносил жертвы Богу, которого он очень любил. Елкана любил и Анну, но тем не менее было нечто в ее жизни, что не могло сделать ее счастливой. У Анны не было детей. Усугубляло ее положение и то, что Анна жила в то время, когда в израильском народе существовало многоженство, что являлось, естественно, явным противоречием воле Божьей, поэтому оно приносило множество проблем в семье. Всегда одна из жен находилась в более лучшем положении, чем другая. Женщины завидовали друг другу, от этого много ссорились, было очень много неприятностей. Конечно же, Анне было грустно, когда рядом с ней играли дети Финаны, так звали вторую жену Елканы. Но тем не менее, это тяжелое горе не могло сломить Анну, потому что всем своим сердцем Анна верила, что детей дает Господь Бог. И она продолжала молиться и молиться о том, чтобы Господь ей послал долгожданного первенца. Вот такую историю будем читать мы сегодня с вами. Она записана в книге «Первое царство» в первой главе. Давайте вместе читать ее с первого стиха. «Был человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елканы. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Богу Саваофу в Силом. Там был Илий и два его сына. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям и дочерям ее части. Анне же давал особую часть, ибо любил Анну. Хотя Господь и заключил чрево ее. Мы видим отсюда, что все-таки Елкана так любила Анну, несмотря на то, что на Востоке все-таки материнство приносило какую-то особую весомость женщине. Но Елкана и любил ее независимо ни от чего. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, и эта плакала и не ела. Вот здесь как раз вот в этих коротких строках написано, сколько огорчений приносило Анне вот то, что существовало в Израиле многоженство. «И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Вот как не любил Елкана Анну, но все равно из этих текстов мы чувствуем, что до конца он все-таки не понимал все переживания и страдания Анны. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она, скорбя душе, и молилась.

0: «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо я в великой печали от скорби моей». И отвечал ей Илия и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего бы ты ни попросила». Это были удивительные слова благословения Господа. И Анна пошла, возрадовавшись, потому что она всем сердцем, несмотря на то, что так она не имела детей уже и долгие годы шли, но она надеялась и надеялась. Как в Псалме 126 написано, что детей дает Господь, и она свято верила, что однажды это произойдет в ее жизни. Давайте прочитаем, что здесь написано. Псалом 126, текст 3-5. «Вот наследие от Господа, дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Прошло некоторое время, и мы с вами знаем, как говорит Библия и страницы книги Царств, что Анна родила сына. И этого сына назвала Самуил, что значит долгожданный и спрошенный у Господа. Мы можем себе только представить, какой огромной любовью и заботой окружила Анна своего первенца. Она не отходила от него ни на шаг, зная, что это ребенок, предназначенный Господу. Тем более, что она знала, что пройдет некоторое время, и Анна должна будет с ним расстаться, потому что таков обет, который она дала Господу. И она радовалась, что это произошло, и радовалась тому, что маленький ее сынок Самуил может жить при храме Господнем и делать, совершать там малое дело, которое будет помогать священнику Илии хоть в чем-то. Сердце Анны радовалось от того, что Самуил может ближе и ближе соприкасаться с Господом. И вот наступил такой момент, когда Самуил подрос, и нужно было уже совершать обет свой и вести его в храм. И мы читаем об этом ниже, в первой же главе. «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв еще 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа. Отрок был еще дитя, и заколола тельца, и привела отрока к Илии, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила от него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, на служение его». И поклонилась там Господу. Это был удивительный день в жизни Анны. День, когда она поняла всем своим сердцем, что Господь совершил великое чудо. Когда, во-первых, она родила младенца, и, во-вторых, когда она привела его и могла отдать его и посвятить Господу. Может быть, кому-то из вас покажется эта история грустной, ведь Анна так ждала своего первенца, и тем не менее наступил тот день, когда она должна была с ним расстаться. Но Господь обильно благословил Анну. И чуть ниже мы читаем, что Господь послал ей еще 3 сыновей и 2 дочерей, и Анна наслаждалась тем, что растила своих 5 детей и была бесконечно счастливой и доброй матерью. Вот такая удивительная, замечательная история написана на страницах Священного Писания. Да благословит нас всех Господь!
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, а сложным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы попытаемся просто рассказать о сложных вещах. Иисус Христос оставил нам пример молитвы, как нам нужно молиться. Эта молитва всем известна, «Отче наш». И там есть такие слова. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Все верующие стараются молиться по этому примеру. Сегодня и в последующих наших передачах мы попытаемся ответить на вопрос, что же такое воля Божья, как нам ее исполнять, или, быть может быть, она сама исполняется в жизни каждого верующего человека. Сегодня у нас в гостях пастор церкви Синицын Александр Владимирович. Здравствуйте, Александр Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно вас видеть и слышать. Итак, что же такое воля Божья? Ну, может быть, прежде чем мы ответим на этот вопрос, попытаемся дать определение, собственно, слову «воля».
2: Ну, для меня воля, слово «воля», больше представляется в двух значениях. Первое – это некое усилие действия. То есть воля – это усилие. Когда мы характеризуем какого-то человека, который действительно настойчив в достижении каких-то целей, мы говорим, что это волевой человек, угу. То есть сильный. Да? Угу. То есть воля – это усилие, некое действие, которое побуждает меня осуществлять какое-то действие. Воля. А второе значение для меня воли – воля как желание, хотение. То есть ну, то, чего человек желает или к чему-то он стремится. Угу. Вот. Вот эти два значения для меня больше открывает само значение или смысл слова «воля».
1: То есть у каждого человека есть воля, а может быть, ее и нет. У кого-то она отсутствует, да? Ну, человек безвольный вообще может быть? Или все-таки он хоть как-то ему проявляет волю?
2: Если определять волю как желание, то, наверное, желание есть у всех. В этом случае есть и воля.
1: Но, может быть, желание-то есть. А каждый ли вот может приложить это усилие, как вы сказали, чтобы вот это желание исполнить?
2: А вот во втором значении тогда воля, оно может у кого-то отсутствовать, у кого-то присутствовать в данном случае. Человек хочет от чего-то избавиться, но никак не может. Можно сказать, что у человека слабая воля.
1: У Бога, как мы понимаем, тоже есть воля. Если есть такое сочетание слов «Божья воля».
2: Ну да, само словосочетание «Божья воля» подразумевает, что речь идет о желании Бога. Вот именно самого, ему присущее желание. Вот, поэтому, конечно же, когда мы слышим это словосочетание «воля Божья», в первую очередь нужно понимать это как желание Бога или действие Бога, то есть усилие, которое он хочет осуществить. Ну, в частности, например, в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, мы читаем такие слова в 30 стихе. «Я ничего не могу творить сам от себя».
1: Как это слышу, Христос говорит, да?
2: Да, это говорит Христос. «Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Евангелие от Иоанна, оно было написано, ну, по крайней мере, дошло до нас на греческом языке. Вот в греческом языке используется слово «телема», которое и переводится на русский язык как «желание, хотение, воля». Желание, хотение, воля. И в данном случае Иисус говорит, я не ищу своего чего-то, то есть не то, чего я желаю, а я ищу воли в данном случае, пославшего мне Отца. То есть желание того, желание Отца.
1: То есть, да? Христос пришел на эту землю, и Он хотел исполнить не свою волю, у Него была своя воля.
2: Да, не свое желание.
1: Не свое желание, да. А волю Отца Небесного.
2: Да, желание Отца в данном случае.
1: Так в чем же заключалась воля Отца Небесного? Или, ну, это в жизни Христа, ну, там определенное, да, тоже было желание Отца. Мы же сейчас будем говорить о том, что в нашей жизни, да, представляет воля Божья.
2: Да, ну, в первую очередь, мне бы хотелось сказать, чтобы мы могли ее ясно понимать, саму волю. Дело-то в том, и сложность вот здесь как раз в том, что часто люди не воспринимают волю Божью как желание Бога.
1: А что?
2: Чаще всего, ну, по крайней мере, есть два распространенных заблуждения в понимании воли Божьей. Первое, я их так назову известными словами. Первое – это гадание, а второе – это гороскоп.
0: Просто о сложном.
1: Вот, интересно, как да, это можно
2: гадание,
1: соотнести.
2: Это очень просто. Это просто как иллюстрация. Гадание, да, воля Божия как гадание, подразумевает следующее, что человек в своей жизни ищет каких-то случаев, каких-то моментов. Он задается вопрос. Да, вот с ним произошел какой-то случай, и он сразу начинает думать, так, это воля Божия была или не воля Божия была? Угу. Да? То есть в данном случае гадание подразумевает что? То есть человек гадает, то есть пытается угадать вот в этом случае, в этом обстоятельстве.
1: Применяя это каким-то обстоятельствам своей жизни.
2: Ну да, применяя к своим обстоятельствам жизни. В данном случае тут делал что-либо Бог? То есть он что-то осуществлял? Это от него это произошло или нет? Ну, допустим, если говорить, ну там, человека уволили с работы, или он никак не может найти работу, и вот он гадает, так хочет Бог, чтобы я, может быть, я тут, Бог не хочет, чтобы я тут работал, может быть, я где-то на другой хотел, он хочет, чтобы я работал, да, и так далее. То есть вот человек пытается обстоятельства и случаи в его жизни соотнести к Богу, и в данном случае гадает. Вот почему я использовал это слово. То есть в данном случае для
1: него...
2: А это
1: никакого отношения к Божьей воле не имеет, да?
2: Да, никакого отношения не имеет. Не то, что ситуация, а понимание. То есть мы сейчас говорим о понимании воли Божией, да? То есть вот у людей есть такое понимание воли Бога. Воля Бога – это некий случай. Случай в моей жизни. Вот что-то произошло, ага, это сделал Бог. Обязательно, да? Вот. А второе значение – гороскоп. Если посмотреть его принцип, как он работает, то на неделю расписывается по знакам зодиака все, что будет происходить, все, что будет происходить со мной. Да? Например, там во вторник я встречу незнакомца, там в среду меня ждет
1: радостное событие,
2: а вот четверга мне надо избегать, потому что там что-то будет неприятное. То есть вот гороскоп в данном случае, он расписывает человеку и регламентирует его жизнь, то есть что каждый день с ним произойдет. И к сожалению, у некоторых людей понимание воли Божией уже как некое расписание, как некий план, который Бог осуществляет в его жизни. И тут важно человеку его узнать. Поэтому вот некоторые люди пытаются вот действительно выяснить, что же там ему Бог на неделю расписал. И вот эти два представления, как гадание, то есть вот угадывать, и второе представление, как расписание некое, расписание Бога в моей жизни, вот строгое такое, да, что я тут даже ничего не могу решить. Все Бог уже расписал, и Он невидимым образом меня по этому расписанию ведет. Вот эти два представления воли Бога и мешают нам понять по сути, что вообще есть воля Бога.
1: Это неверное представление.
2: Это неверное представление.
1: О чем вы сказали.
2: Это неверное.
0: Просто о сложном.
1: А что же верно?
2: Библейское представление о том, что воля Бога в данном случае – это Его желание. Желание, которое Он высказал. Желание Бога, которое Он высказал и выразил. Ну, в данном случае в Священном Писании. И вот здесь я и хотел как раз сказать, что волю Бога здесь нужно делить на общую и частную. Общее подразумевает обращение к Богу ко всем людям во все времена, неважно, какое ты положение социального, да, статуса, цвета кожи и так далее, да? Это обращение к Богу к любому человеку, как некие, например, заповеди Божии, да, там какие-то его рекомендации, наставления через Священное Писание. Это общая воля Бога. И частное, это когда Бог обращается непосредственно лично ко мне, когда Он желает что-то в моей жизни действительно осуществить. Но только тогда и в том случае, когда я понимаю общую волю Бога, когда я понимаю, что же Он велит мне делать и осуществлять.
1: А каким же образом книга Библии, значит, написана вообще о Божьей воле по отношению ко всему человечеству? Собственно, как я могу выделить в этом общем что-то такое частное, которое относится лично ко мне? Разве это возможно?
2: Это возможно, потому что заповедь...
1: То есть, если это ко всем людям, ну, понятно, что это и ко мне.
2: Да.
1: А что значит вот индивидуально, лично?
2: Личное подразумевает, что у Бога есть, например, какой-то действительно, скажем так, замысел в отношении моей жизни, когда он что-то хочет осуществить. Но опять же, это будет осуществляться в рамках того, что Бог мне открыл
1: через Священное Писание. Но это не имеет отношения к Библии уже, к Священному Писанию. Это уже то, что случается у меня в жизни. Я вот по этим обстоятельствам понимаю, что от меня хочет Бог.
2: Не совсем. Когда Бог открывает свою волю в Священном Писании, Он теперь желает, чтобы эта воля осуществилась в моей личной жизни. То есть, чтобы я стал это делать, как в данном случае, например, Иисус говорит, да, что я не своей волей ищу, а воле пославшего меня Отца. И вот если у человека будет, в первую очередь, вот такая нацеленность на Бога, в первую очередь, на познание воли Бога через Священное Писание, тогда он сможет найти более, скажем так, объективное объяснение воли Бога в личной жизни. Он сможет, по крайней мере, это понять правильно, адекватно.
1: Ну, я так понимаю, что требует от нас Бог в своем слове. Мы поговорим в следующей передаче.
2: Да.
1: Что бы вы хотели пожелать сейчас нашим радиослушателям?
2: А сейчас я хотел бы пожелать, чтобы люди почаще заглядывали в Священное Писание и там искали ответ на вопрос, что есть воля Божья. Не в ситуациях и не пытаясь думать, что все тщательно расписано.
1: В моей жизни.
2: Угу. Все-таки Бог дает мне некую свободу.
1: Угу. Это хорошо. Слава Богу, спасибо, Александр Владимирович, за интересную беседу. Дорогие радиослушатели, в эфире была программа «Просто о сложном». Мы с вами прощаемся. До следующей нашей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей» и план Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В жизнь Валеры наркотики пришли очень рано. Окончив школу, он первый раз укололся, и в течение 16 лет он жил под диктовку наркотиков.
3: Это было в 80-м году, это было летом. Первый раз я попробовал ханку. Это мы поехали на дачу, взяли с собой бритву, кусок бинта. Мне показали, как это делать, и первый раз я укололся. Это был сумасшедший приход. Я сидел весь красный. Меня рвало, тошнило, но мне было приятно от того, что меня рвет и меня тошнит. Я чувствовал удовольствие от этого. Началось, я думаю, это с того, что у нас было 5 детей в семье. Я был самый последний. Но отцу было некогда. Он работал экскаваторщиком, постоянно был на халтурах. Мать была неграмотная. И моим воспитанием, как таковая, занималась улица. В 6 лет я начал собирать бутылки, чтобы у меня были всегда карманные деньги, потому что у родителей моих не было денег. В 11 лет я первый раз напился. В 15 лет я первый раз укололся. В 18 лет я ушел в армию. И эти 3 года, которые были в моей молодости, я учился в ПТУ. Но это время такое было, такое сумбурное. Я мог колоться, я мог курить план, я мог напиваться. И в это же время я ходил на танцы. И в это же время мы дрались, и футбол играли на ящик пива, и еще, и еще, и еще. Это было время бурной молодости. И всю свою энергию я не знал просто, куда истратить. Пришло время армии, и я понял, что в армии, быть может, я научусь, как бы поправлю то положение. Я просто понимал, что я так жизнь моя, она далеко не уйдет. В армии я думал, армия меня исправит. Как бы я думал, уйду в армию, и все, время молодости кончилось, значит, надо начинать нормальную жизнь, жениться, как все люди, иметь детей, чтобы в семье был порядок. И уйдя в армию, 2 года я служил в стройбате. И как только что я пил и курил план, я больше ничего не видел. Даже в армии не дало мне того, что я считал нужным, что оно мне даст. Придя с армии, я думал начать новую жизнь. Поступил на вечерние курсы, хотел поступать в институт, потому что голова начала уже соображать о дальнейшем. Потому что придя с армии, человек задумывается много. То, что было, то прошло. И опять же, я не доучился, пришли друзья, потому что куда денешься от улицы. И опять пошло и поехало. И начиная с 86-го года до 90-го где-то, я употреблял наркотики. Летом это был или солома, которая именно маковые головки, которые привозили, или это была ханка, которую мы собирали. Потом полгода наступало время зимы, когда это была проблема, и мы, как говорится на нашем языке, мы переламывались. Это значит, уходил глубокий запой. Это мы порой даже закрывались, помню, один год. Набрали очень много вина, водки, закрылись дома и как безумные сидели и просто это все употребляли. До такой степени, что потом через неделю выходили с обезумевшими глазами. И это опять происходило 3-4 месяца. И сплошные пьянки, сплошное, непонятно что. В 90-м году у меня умер отец, потом в 94-м у меня умерла мать. Это время, когда до 96-го года я употреблял наркотики и не собирался ничего с ними делать, как-то с ними бороться даже. Ну, один раз я лечился в Питере, иглотерапия, но 8 месяцев я продержался, не пил, не курил, ничего не употреблял. Потом на 8 месяцев я понял, что надо развязывать. Развязывал, и все опять покатилось. За это время чудом просто меня не посадили. Быть может, что я жил в Эстонии и в Нарве, и там были намного мягче законы именно с наркоманией, и вообще более мягко обходились с наркоманами. За это время у меня просто было 2 судимости, за которые мне по воровству, и просто меня не посадили. Дали штраф, 2 раза штраф. В 95-м году опять меня опять задержали. Я думал, в этот раз меня посадят. Я посидел 10 суток, мне дали опять же подписку о невыезде. Опять же, я шустрил деньги. Искал именно деньги на то, чтобы найти себе наркотик. Последние 2 года, с 94 до 96 года, я воровал по магазинам. И все продавцы вот этого города Нарвы и Ивангорода, в который я заходил, там у меня живет брат, знали меня просто в лицо. И мне было так стыдно, и в то же время я ничего не смог с собой сделать. Знаете, у меня было время, когда я мог прийти к сестре, например, к своей родной, и украсть у нее деньги, залезть к ней в кошелек и все. сказать, что это сделал муж, который пришел, выпивший второго дня, или еще что-то. На такие подлости я был как бы всегда готов, потому что воровать у бабушек там из кармана для меня не составляло труда. И также, когда умерла, я помню, моя мать, когда она болела, она была больная. Водянка у нее была, это рак, который постепенно убивает человека. Я мог закрываться дома в своей кухне, открывать все окна и тут же варить сено. Это маковую соломку, которую, как мы называли. Тут же пахло растворителем, который мы выпаривали. И мне говорила мать всегда, что ты делаешь здесь? Здесь очень пахнет, ты понимаешь, что ты делаешь? Но я ничего не слушал. И в этот момент я понял, что я переступил через мать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Я понял, и знаете, это было 12 июня, какой-то был праздник, я не помню, меня очень жестоко избили, встретились какие-то друзья, сказали, что я кому-то должен, и в это время, в этот день я опять же напился, и у меня очень был сбитый, я понял, что все, моя жизнь закончилась, и я решил уйти из этой жизни. Сам по несознанию я уходил из этой жизни очень много. У меня было, я не знаю сколько, я была передозировка, но я просыпался через 3-4, через 5 часов. Я понимал, что что-то меня сохранило. В тот момент, когда я хотел сознательно уйти из жизни, я думал, нет, я не пойду выбрасываться из окошка. И лететь с 5-го этажа – это очень больно. Время, денег на кайф, на наркотики у меня не было. И я понял, что мне надо просто загнать воздух в вены. Я взял 5-кубовый шприц, причем не было 10, не было 20, чтобы проще. Я взял 5-кубовый шприц и в паховую вену загнал себе около 40 кубов. Когда я всем говорю об этом, раньше, когда я был наркоманом, когда я вводил себе, я думал, чтобы лишнюю каплю воздуха не загнать. А сейчас я смело загнал себе 40 кубов воздуха, очнулся я в больнице. Я понял, что это было какое-то чудо, потому что 40 кубов воздуха загнать и... Говорят, умирают, но я остался жив. Я понял, что и преисподняя меня не берет, потому что осознавание было, что я иду никуда, это понятно. И, проснувшись в больнице, один человек, которого я знал, и я спросил у него, куда мне деваться. Хотел уйти из жизни, ад не принимает. Все родные не принимают, друзей нет в жизни, семьи нет, вся жизнь разбитая. Куда идти, куда податься? Вот это был опять же такой тупик. И этот человек совершенно неверующий. Он сказал мне, у нас на улице в Ивангороде собираются верующие. И они живут без проблем, не пьют, не курят. Тебе надо обратиться к ним, может, они тебе помогут. В то время я сразу начал думать о Боге. О том, что мне... Но все мое представление о Боге, это представлялось такая большая келья или маленькая келья, где нету ни окон, ни дверей. Ты сидишь, но я понял, что в этой келье я найду спасение и утешение. Я не знал, а верю в живого Бога. И я пришел в эту церковь. Один брат, с которым до сих пор у нас очень тесные отношения, он взял меня к себе домой, я жил у них. Они мне сказали о реабилитационном центре. Я поехал сюда. И это время, которое Бог окунул меня в это место. И в это время я познал Божью любовь, Божью доброту, Божью ласку. О том, что Бог любит меня. О том, что все, чем я жил, и все, что было ценно в моих глазах, оказалось так низко и так жалко. Это время, когда в 96-м году я приехал в центр. Уже 7 лет я живу с Господом. Это время просто не описать ту любовь, которую дал мне Бог, то прикосновение, которое я получил от Христа, от самого Христа, именно ту жизнь, которая пришла в мое сердце. И мне в моей жизни, мне ничего не хотелось больше, как только идти и как бы читать эту новую книгу, которую дали мне в руки. Время было, когда я читал множество книг. Это было время, когда я читал приключенческие, там еще что-то. Но ту историю, которую я прочитал первый раз в жизни, она поразила все те истории, которые были до этого. Я встретился с настоящим живым Богом, который пришел в мою жизнь, который навел порядок в моей душе, в моей семье, в моей жизни, который восстановил утраченные связи с сестрой, с братом, который дал мне новую жизнь, который дал мне новую семью, которых я очень люблю и которые любят меня. Я знаю, что в этой жизни, остаток своей жизни, я живу очень счастливо. Эти 7 лет, которые есть в моей жизни, они не напитаны наркотиком, водкой, сигаретами, всевозможными эфедринами, приходами. Они напитаны только радостью и той благодатью, которую я сегодня имею и которой я двигаюсь.
2: Валера успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Вместе с женой они живут и работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». И с радостью свидетельствуют о той свободе от наркотиков, которую они получили от Бога. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

поется песня о тебе. Ты Господь, кто всех милей в моей судьбе. Век проходит, время.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова быть вместе с вами. И сегодня хотелось мне продолжить ту тему, о которой мы уже с вами имели беседу. Семья, обреченная на счастье, можно сказать, что это вторая часть той проповеди, которую я говорил. Почему? Потому что есть основополагающие, фундаментальные вещи для семейного счастья, семейного благополучия, и все их, если мы не проговорим, то, о чем я уже говорил, а сейчас я повторю, о чем же мы с вами уже имели встречу и беседу. Первое, мы остановились на книге «Бытие», 2 главе, 18 стихе, и мы говорили о том, что Бог сотворил человека для того, чтобы иметь с ним общение, отношения. И мы видим, что самое главное для человека, здесь, живя на земле, это также иметь отношения, во-первых, друг с другом, а также и с Богом. Итак, первое, о чем мы уже с вами говорили, что Бог создал Адаму и Еву для того, по той причине, что он был одинок. Шесть раз мы с вами встречаем «хорошо, весьма», «Бог творил прекрасно» и «созидал», и говорил, что это все замечательно. И один раз Бог говорит: «нехорошо быть человеку одному». Итак, первое, о чем мы с вами говорили, это человек не должен быть одинок, в одиночестве не должен находиться. И мы говорили о том, что в послании евреям 13 главе 16 тексте написано: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Я здесь остановлюсь буквально на секундочку и хочу подчеркнуть, дорогие мужчины, может быть, мы с вами не так устроены, как наши жены, но женщины устроены совершенно по-другому. Для них общение имеет очень важное значение, может, первостепенное даже имеет значение — быть в общении. Ну и мы с вами также нуждаемся в этом общении. Второе, о чем мы с вами говорили, Бытие, 2 глава, 18 стих: «Сотворим ему помощника, соответственного ему». И мы говорили о том, что мужья должны любить своих жен, и они должны оказывать им помощь. Мы таким образом созданы друг для друга во семейных отношениях, что мы должны работать как единая слаженная команда. Если я вижу, что моя жена нуждается в помощи, то я обязательно должен оставить, может быть, какие-то дела, которые мне кажутся важными, и о своей жене оказать помощь. Ну, к примеру, я просыпаюсь очень рано, и сегодня, рано проснувшись, там, 4:30, я иду на кухню и смотрю, чем я могу своей жене помочь. Если я вижу, там посуду можно помыть, или там на кухне убрать, или что-то там по дому сделать, я обязательно сделаю это для того, чтобы облегчить труд моей жене. Я хочу ей быть помощником. В то же время и она, если она видит, что я в чем-то нуждаюсь, она окажет мне помощь. Итак, счастливая семья та, которая следует Божьему замыслу семейных отношений. Первое. Мы не должны быть одиноки, мы должны строить отношения. Нам нужно быть общительными, нужно общаться друг с другом. А второе, нужно помогать друг другу. Об этом мы с вами говорили. Ну а сегодня мы поговорим еще о фундаментальных истинах, которые необходимы нам, если мы хотим быть счастливым, если мы хотим быть благословенными, нам нужно следовать именно Божьему замыслу семейных ценностей, семейных отношений. Итак, какая же еще фундаментальная вещь может быть? Итак, Бытие, 1 глава, 28 стих. Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». Бог благословил первых людей и повелел, чтобы они имели хорошие сексуальные отношения. Бытие, 2 глава, с 24 по 25 текст. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Интересно, зачем Бог через Моисея, раба своего, когда дает повествование творческому процессу, как он творит людей, почему Бог заостряет внимание на том, что эта пара была нага, то есть они были обнажены и при этом не стыдились. Если вы думаете, что протестанты не имеют предрассудков в области сексуальных отношений или имеют полное и правильное представление об этих отношениях, я хочу вас разочаровать и сказать, что многие верующие люди, называющие себя христианами, заблуждаются в вопросах сексуальных отношений. И можете посмотреть фильм, называется «Алая буква», и в этом фильме вы увидите, что вот в наше время, к примеру, уже стало, как положено, да, говорить о религии, о вере других людей с таким принижением там, или презрением, с критикой определенной, ну и восхвалять свое вероубеждение или там вероубеждение протестантизма. Но я хочу вам показать, вот посмотрите вот этот фильм «Алая буква», и вы увидите, что и у протестантов, и, короче говоря, у верующих людей любой деноминации существует масса предрассудков, которые переносятся из поколения в поколение. И мы с вами не исключение, потому что мы воспитаны и взращены в этой среде, в среде неправильного понимания Слова Божьего, а именно в среде предрассудков. Однажды у одного миссионера спросили: «А вы видели когда-либо свою жену обнаженной?» И он воскликнул, сказал: «Вы что, я никогда не допускал себе такой грех!» Тогда ему показали вот этот текст из Библии «Бытие», 2 глава, где написано, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Понимаете, то есть многие вещи, которые мы носим с собой в своих рюкзачках, они не имеют никакого основания библейского, они выдуманы людьми. Итак, друзья мои, в Библии есть одна, я считаю, одна из самых замечательных книг, называется «Песни песней». Эта книга у еврейского народа считается и считалась книгой для взрослых. Эту книгу можно было читать, когда человеку исполнялось, когда человек становился совершеннолетним. Так вот, друзья мои, о чем же эта книга? Эта книга воспевает красоту человеческих тел, романтику и близких физических отношений. То есть, если бы это было не важно, если бы не было важно именно сексуальные отношения между мужем и женой, то этих бы текстов и этой книги не было бы в нашем с вами распоряжении. Мы не имели бы в Библии никакого руководства и водительства для того, чтобы посмотреть и увидеть, как же Бог оценивает эти отношения или как Бог смотрит на эти отношения. В Новом Завете апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, 25 стихе, вот что нам сообщает. Будьте внимательны. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Кстати, вот отметьте себе вот это слово «оказывай жене должное благорасположение». Я остановлюсь на этом чуть попозже, на этом слове. «Подобно и жена мужу, жена не властна над своим телом, но муж, ровно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Как вы думаете, о чем этот текст? Можно, конечно, придумать разную информацию. В основном люди, которые уже разрушили все свои семейные отношения, разрушили именно отношения и сексуальные, они найдут массу обоснований или, я не знаю, толкование на, этот текст, который будет говорить о чем угодно, но только не о том, что здесь написано. То есть, что апостол Павел имеет в виду. А Павел пишет не о чем-то размытом и неконкретном, он пишет о гармоничных сексуальных отношениях, когда муж и жена полностью должны удовлетворять друг друга. Мы видим, что и к жене обращение, и к мужу. И что они должны не быть эгоистами в вопросах своей собственной жизни, но удовлетворять потребности друг друга, своего спутника жизни. Итак, друзья мои, вы видите, что Библия четко и конкретно говорит о сексуальных отношениях и о сексуальной близости. Но нам с вами нужно посмотреть, как же, каким образом восполнять эти отношения. Ну, больше всего, вот обращу ваше внимание на это слово, муж, оказывая жене должное благорасположение. Вот, если мужу достаточно зрительного контакта, да, то есть он увидел свою жену, что она красивая, и больше ему ничего не нужно, то вот жене как раз-то, когда речь идет о сексуальных отношениях, муж должен оказывать благорасположение. То есть он должен оказывать ей какие-то определенные знаки любви. Какие? Ну, немножко дам практических советов. Во-первых, вспомните, когда вы только встретились, когда вы только познакомились со своей супругой, как вы проводили время. Наверняка. Я когда готовил эту проповедь и спросил у жены, подходит ли вот это предложение, она сказала, вот когда я за ней ухаживал, то я в этом как раз-то и преуспел, да? Я приглашал свою жену в кино, да, мы ходили очень часто в какие-то кафешки, ну, недорогие, там, мороженое покушать, выпить сок какой-то. Я проявлял какие-то там знаки внимания, ходили много с ней, гуляли по парку, в лес ходили гуляли, и на лоне природы там я всегда умудрялся сорвать какой-то цветочек и подарить ей. И еще сразу хочу отметить, во-первых, вы вспомните, как это было, а во-вторых, вспомните, сколько времени вы на это тратили. То есть, сколько времени вы проводили вот в этих походах и в этих отношениях. И посмотрите на сегодняшнюю свою жизнь, и когда люди много разводятся, когда люди, живя в семейных отношениях, далеко не счастны. И раньше, когда я только пришел в церковь, я, конечно, думал, что самые счастливые, самые правильные пары – это, конечно, верующие, это христиане. Но, друзья мои, с практикой жизни в пасторском служении я увидел, что это далеко не так. Что и христианские семьи, да, как общежитие, делят одну крышу, делят одну жилую площадь, но за ними наблюдаешь, с ними разговариваешь, ты видишь, что это люди, живущие своей собственной жизнью какой-то на одной территории. Ну, не все, конечно. Итак, друзья мои, первое, что нужно сделать, это вот вспомнить, как вы это делали, и начать снова это делать. Вспомните, сколько времени вы на это уделяли, и ну, максимально постарайтесь увеличить время вот этих отношений. Второе, что нужно, друзья мои, дарите цветы и делайте подарки своей супруге. Ну, это не только, может быть, касается мужчин, делать подарки женам своим, жен тоже это касается. То есть, если вы видите, что язык любви у вашего мужа – это подарки, делайте ему тоже подарочки. Итак, при этом не обязательно дарить каждый день по шикарному букету роз. Достаточно раз в неделю купить, красивую розу. Я никогда не думал, я лично никогда не думал, что моей жене нравятся цветы. Ну, я сам такой, мне цветы, я считаю, что это деньги на ветер. Но заметил интересную вещь. Вот просто это эксперименты я проводил. Я вот заходил в магазин, она работала в торговом центре, и я заходил на первом этаже в цветочный магазин, покупал одну розу, поднимался к ней на работу и дарил ей цветок. И смотрел на ее реакцию. И я увидел, что реально ей это нравится. То есть Оказывается, что женщинам нужно дарить цветы. Не нужно там каждый день это делать, но хотя бы раз в неделю нужно это делать. Также там я не буду говорить о праздниках, о днях рождения, о определенных датах каких-то. Запомните их. Не можете запомнить? Напишите. И еще очень важно, знаете, как делать подарки? Не на день рождения, там, не на день свадьбы, а просто так. Просто так. Внезапно. И тем самым вы подчеркнете, как, это как знак вашей любви, вашего отношения. Разговаривайте со своей женой, разговаривайте со своей подругой, супругой. Говорите ей приятные вещи. Первое, помните, мы с вами разбирали, что человек создан для общения. И там я прямо остановился буквально на два слова и сказал, что женщины отличаются от мужчин в вопросах общения. Да, женщины так устроены, но в общении вашем, когда вы строите общение со своей супругой, вспомните книгу «Песни песней». Вот вспомните, как царь Соломон описывает взаимоотношения мужа и жены. И вспомните слова мужа, который говорит к своей невесте. Что он говорит? «Возлюбленная моя, красивая моя». То есть язык его таков, что он подчеркивает все ее достоинства, все ее прелести. Поэтому, друзья мои, когда вы, если вы хотите, чтобы ваша жена была счастлива, если вы хотите иметь счастливые отношения, а я думаю, что вы все знаете, что женщина – это как плодородная почва, что в нее бросает, что она и взращивает, и умножает в 300 крат. Поэтому если вы свою жену будете засыпать комплиментами, если вы будете в этих комплиментах искренни и откровенны, я уверяю вас, вам это восполнится, то есть вы получите обратно ту любовь, которую вы пытаетесь дать своей жене. Здесь я прям буквально остановлюсь на пару минуток. Почему нужно делать комплименты своей жене? Дело в том, что женщины, все-таки они, ну, девочки, да? Ну, понаблюдайте, у кого есть дочь, тому повезло. Мне неслыханно повезло. Я счастлив, что Бог дал мне дочь. И она растет на моих глазах, и я с малых лет, вот там годик-два, когда я стал замечать, дома практически никогда не смотрели телевизор, ну и сейчас, допустим, он есть, но его никто не смотрит, он даже не включается, я не знаю, зачем он стоит дома. И раньше мне говорили, что ну, дурной пример. И я стал за своей дочерью замечать, вот телевизор она не смотрит, я думаю, почему она каблуки одевает? Почему она туфли мамины одевает? Почему она там пытается взять там губную помаду и нарисовать себе губы? В 2 года ребенку было, 2 года девочке. Сын у меня там с машинками играл, да? Почему девочка начала так себе, почему она так себя ведет? Я замечал, наблюдая за ней, замечал, что даже в маленьком ребенке просыпается вот это желание быть красивой, желание быть вот. Как сказал Адам, вот кости от кости моей, плоть от плоти моей, будет она моей женой. То есть вот девочка, она с детства, никто ей ничего не говорил, никто ей не учил этого делать, но она это делает. Заложено Богом это, вот быть женственной. Вот, поэтому раз в женщину заложено быть женственной, она хочет быть красивой. Понятно, что мы говорим о том, что пусть ваша красота будет не внешнее плетение волос, но не путайте, что там апостол Павел говорит. То есть Павел же не говорит, будьте некрасивы.

вы больше ее не любите, что она больше вам не нравится. Женщины так устроены. Поймите меня, братья, мужчины, нужно им делать комплименты. Если вы не будете этого делать, и вы думаете, что ваша жена христианка, и на этом все, я хочу сказать, что помните, мы текст прочитали с вами у апостола Павла, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием вашим. Я вас уверяю, что найдется, сатана найдет того, кто начнет ей петь дифирамбы, кто начнет ей говорить о том, что она красива. Найдется тот, кто будет ей, сегодня есть очень много способов, как это сделать. Это и интернет, и так далее. То есть найдутся те, кто будет говорить ей о ее красоте, о ее прелестях. И, а мы с вами сказали, что женщина так устроена, хотите вы того или нет, большая часть из них отреагирует в этом направлении. Поэтому вы можете потерять свою жену, вы можете потерять свою семью. Но это самое отрицательное развитие событий. Но мы же с вами говорим о семейном счастье. Если вы хотите быть счастливыми в своей семье, если вы хотите, чтобы ваша жена была счастлива, если вы хотите, жены, чтобы ваши мужья были счастливы, пожалуйста, вот говорите друг с другом. Мужья, делайте женам комплименты. Женщины тоже делайте комплименты мужьям своим, потому что иногда замечаю, как женщины ведут себя неправильно, неправильно ведут, но чуть попозже об этом скажу. И еще что нужно, совет еще один, телесные контакты. Обнимайте, целуйте свою жену. Это должно быть в вашей семье заведено за правило. Вы приходите с работы, надо обязательно обнять свою жену и поцеловать. Уходите вы на работу, обязательно обнять свою жену и поцеловать. Дети должны видеть это, видеть, как папа любит свою маму, как это проявляется, Божья любовь. Даже вот у меня кошка дома есть, не моя, сына кошка, но вот она... Наверное, или она меня выбрала, или я ее выбрала, не знаю кто. Но мне приходится ее кормить за ней, короче, там все, ухаживать за этой кошечкой. И я сажусь за рабочий стол, она обязательно приходит ко мне рядышком на окошечко. И вот развалится на окне и начинает мурлыкать. И вот я только руку протяну туда, к окну, она то одним боком на мою руку ляжет, то другим боком на мою руку ляжет. Вы понимаете, даже скотинке, животному... Хочется, чтобы его погладили, понимаете? Хочется, но он сразу успокаивается. Поэтому, друзья мои, ну, также телесные контакты. Не упускайте возможности, ну, погладить свою жену, приобнять ее, поцеловать ее. И я вам уверяю вас, она будет как цветочек расцветать. Конечно, хотелось бы вам порекомендовать несколько книжечек для прочтения. Запишите, пожалуйста. Книги, замечательные книги, которые необходимо вам прочитать. Первая книга «Размножение неволи». Вторая книга «Обними меня крепче». Третья книга «Союз непохожих». Четвертая «Все сложно». Пятая «Испытание ребенком». Шестая книга «Любовь как образ жизни». Автор тот же самый, который написал «Пять языков любви». Эту тоже книгу нужно прочитать. И восьмая книжечка, которую бы я вам порекомендовал, это «Мужчины с Марса». А женщины с Венеры. Вот, друзья мои, если вы хотите быть счастливыми людьми, уделяйте огромное внимание на вот этой фундаментальной истине о сексуальных отношениях. Приведу вам маленький пример или историю одну. Одна из, это самая трогательная история из жизни Маяковского. Она произошла с ним тогда, когда он был в Париже со своими выступлениями. Он познакомился там и влюбился в Татьяну Яковлеву. Можете в интернете набрать и посмотреть, погуглить эту историю. Вы прочитаете ее, вы просто будете ошеломлены этой историей. То есть Владимир Маяковский настолько влюбился в эту женщину и настолько проявлял к ней свою теплоту и заботу. Но так жизнь распорядилась, что ему пришлось возвращаться обратно в Советский Союз. Он полученный гонорар перевел в банк, чтобы этот банк один раз в неделю переводил средства.

производства в одну цветочную фирму, в одну компанию. И та компания, получая эти деньги, должна была приносить каждое воскресенье букет самых разнообразных красивых цветов с визитной карточкой, на которой было написано «От Владимира Маяковского». Как вы думаете, сколько времени эта женщина получала эту корзину со цветами? Наступила Вторая мировая война, немцы захватили Францию, Париж, и единственный источник для выживания этой женщины был этот букет, который приносила эта фирма цветочная ей каждое воскресенье. Ей приходилось продавать эти цветы, и таким образом она не умерла с голоду. После войны уже, примерно в 70-е годы, один из инженеров, который краем уха, находясь в СССР, слышал об этой истории, думал, что это какая-то легенда, вымысел. Приехав во Францию, он решил навестить эту женщину, пришел к ней, к этой женщине, и, общаясь с ней, беседуя, когда они пили вместе чай, он стеснительно задал ей вопрос. «Скажите, пожалуйста, вот нас всех в России мучает вот этот вопрос. Правда ли, что Владимир Маяковский вот такой жест сделал вам?» Она ему сказала: «Вы никуда не торопитесь, давайте посидим, попьем чай». А это было как раз воскресенье. И вот в определенное время, примерно в час дня, я не знаю, сколько там времени было, раздался звонок в двери. Двери открылись, и на пороге стоял посыльный, у которого в руках был удивительно огромный букет. И там была эта визитная карточка, на которой было написано «От Владимира Маяковского». Вот, казалось бы, какой-то один поступок он сделал, один жест. Маяковского уже нет десятилетий, она пережила его на 60 лет. Но он продолжал быть в ее жизни. Каждое воскресенье к ней приносили цветы, и в этих цветах лежала визитная карточка «От Владимира Маяковского». Я не приглашаю вас вот к таким жестам, мои дорогие братья, сестры. Конечно, если у вас есть возможность, почему бы так и не сделать. Но я приглашаю вас к тому, чтобы вы могли, мои дорогие братья, мои дорогие мужчины, оказывать своим женам такие знаки внимания, чтобы вы, как Владимир Маяковский, в жизни этой женщины, были всегда в их жизни. Вы должны, ну, я не знаю, прочитайте что-то, найдите, поделитесь каким-то опытом с кем-то, как это сделать, как делать так, чтобы вас ваша жена любила, ценила, и вы на протяжении всей вашей жизни были для нее самым дорогим, самым любимым, самым любящим человеком. Итак, друзья мои, если вы хотите быть счастливыми, вы должны и этот фундамент Божьего установления для семейного счастья соблюдать. Пусть Господь вас обильно благословит, и да поможет нам с вами Бог. Всего доброго. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать вместе с вами разные сердечные дела и все, что с ними связано. Друзья, добрый день. Возможно, было такое в вашей жизни, когда вы должны были оплачивать какую-то покупку с помощью карты, и вдруг вы забыли пин-код. Точнее, нет, вы помнили три цифры, но четвертая, она как-то стерлась из памяти. Или, возможно, вам нужно было сделать какой-то очень важный звонок по памяти, ибо номер не был сохранен. И вы помнили все цифры, но в самый последний момент одна из цифр, она просто ушла. Что-то подобное было у вас?
3: У меня было такое с пин-кодом от карты, и самое обидное, когда ты забыл именно одну цифру.
2: Да, друзья, забыть четыре цифры – это не проблема. Ну, как-то нормально. А вот когда одну забываешь, и вот думаешь, какая же она? Почему сейчас это вспоминаем? Потому что мы уже изучили четыре рычага, точнее, три рычага или три кнопки, связанных с управлением нашим сердцем. Слова, вера и фокусировка внимания. Но еще остается четвертая кнопка, которую часто забывают. И именно забывая о ней, человек блокирует нормальную работу первых трех кнопок. Давайте попробуем с этим разобраться. Вначале перенесемся в прошлое. Любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн, который находится уже в преклонном возрасте, и у него есть ученик. И вот этому ученику он пишет послание. А теперь можно подумать, что может любимый ученик, находящийся в преклонном возрасте, очень мощный, сильный апостол, пожелать молодому своему ученику? Счастья, любви, радости, процветания. Давайте посмотрим. Третье послание Иоанна, второй стих.
4: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».
2: Спасибо. Если посмотреть этот же самый отрывок в переводе Российского библейского общества, он звучит так. «Возлюбленный мой, я молюсь о том, чтобы все у тебя шло успешно, и чтобы ты был здоров телом, как и духом, а с ним у тебя все обстоит успешно». Внимание обратите, что акцентирует Иоанн? С чем не было проблем у его ученика?
4: С духом.
2: С духом. То есть какие-то духовные вопросы он понимал, он в них хорошо разбирался, и духовные вопросы, этот момент был проработан хорошо. Но было что-то у ученика, которому Иоанн писал свое послание, с чем нужно было поработать. В чем была проблема у этого молодого человека? Со здоровьем? Да. Чтобы ты был здоров телом. Теперь, в общем-то, если мы имеем отличную веру, если мы умеем фокусироваться на позитиве, на самом важном, на цели своей, если мы профильтровали наконец-то свои слова и говорим то, что несет в себе мощный потенциал, который помогает достигать нашу мечту и исполнять предназначение Создателя, но у человека какие-то есть внутренние, не на уровне мыслительном, а на уровне действий, проблемы, сложности, непонимания, тогда сложно дальше двигаться. Давайте посмотрим, о чем тут идет речь. Прежде всего, есть что-то, что придает вам энергию, подзаряжает вас. Есть что-то, что похищает у вас энергию, забирает у вас силы. А теперь, если бы вас попросили сделать хит-парад трех самых мощных пылесосов энергетических, которые забирают у вас силы. Что бы это было? Три вещи, три явления, три момента, которые, как правило, лишают меня сил, опустошают меня. Пожалуйста.
3: Когда мне диктуют, как жить, к примеру, учеба, со своими постоянно, нужно приходить в определенное время, в определенное, пусть вот так постоянно, постоянно и постоянно. Ну, я живу в другом ритме. Мне тяжело, меня это выматывает. Да, конечно, я стараюсь, чтобы, ну, соответствовать чужому расписанию. Mm-hmm. То же самое касается, в принципе, и работы. В принципе, я с этим живу, все нормально. Но силы это очень много забирает. И когда ты приходишь домой, ты просто занимаешься уже чем-нибудь. Вот любую душевную прихоть исполняю, потому что надо где-то взять эту силу. Uh-huh. Но нет же, у тебя еще много-много разных заданий. Тебе нужно их выполнять, чтобы о тебе было хорошее мнение, чтобы приобретать знания, чтобы успевать за ритмом этой жизни. И вот как все успеть, как и душу свою не обидеть, uh-huh. и при этом лицо свое хорошее не потерять.
2: Спасибо за вопрос. Попробуем сегодня на него хотя бы чуточку ответа поискать. Пожалуйста, друзья, еще какие-то моменты, которые вас опустошают, ваш хит-парад. Прежде всего, меня опустошает, если честно, вот что.
5: Некоторое общение с некоторыми людьми.
2: Общение. То есть есть люди, которые, ну, которые, не побоюсь этого слова, энергетические...
5: Вампиры, да.
2: Да, чебурашки. Вампир энергетический. Есть такое.
6: У меня силы забирает, как бы это банально не звучало, погода. Плохая погода, все, у меня нет настроения, никуда не хочу идти, ничего не хочу делать. Солнце за окном, я встала, я подвижна, я пою, я делаю просто... У меня реально вот какое-то такое состояние, что когда солнце, я прям такая энергичная, угу. А когда погода, то все, ничего не хочется делать.
2: Плохая. Да, спасибо, по поводу погоды очень актуально. Посмотрим. Есть несколько моментов. Хит-парад. Три самых... Конечно, да, это у каждого что-то свое. Три своих самых опустошающих фактора, обстоятельства или явления в жизни. Но посмотрим на то, что называется среднестатистическое. Во-первых, чаще всего у нас забирают энергию и нас лишают силы классические вредные привычки. Мы сейчас не поднимаем вопрос такой совсем классики-классики, как курение, алкоголь, наркотики. Это очевидные вещи. Но какие привычки вы бы могли отнести к категории вредные еще?
3: Наверное, какая-то зависимость от интернета.
2: О, да, интернет-зависимость тоже одна из тех самых привычек. Хорошо еще?
4: Телефон-зависимость. То есть со временем, когда я приобрел телефон, я понял, что я был счастливее без него, и что он стал занимать у меня большую часть времени. И при том уже не я выбираю, пользоваться им или нет. Это уже система.
2: Угу. Спасибо.
6: Зависимость соцсетей и игр. Это сейчас везде и повсюду. У меня соцсетей, у знакомых игры.
2: Да.
5: Негативные мысли.
2: Негативные мысли.
5: Это вредная привычка.
2: Зациклю на негативе.
5: Ну да.
2: Угу. Спасибо.
7: Если привычка ложиться поздно, вставать рано. Не высыпаешься, тоже очень плохо влияет.
2: Да.
3: У меня немного нестандартная, мне кажется, даже милая зависимость. Зависимость делает то, что хочется.
2: Интересно. Кто-то бы сказал, что независимость.
3: Порой
2: это независимость.
3: Это очень негативно на мне сказывается, потому что, да, там то же самое касается соцсетей, но это же такое маленькое желание души, да, там посидеть, поиграть или же что еще. Угу. Но порой я понимаю, да, это можно сделать, это хорошо, но в умеренном количестве, когда это в нужное время, в нужном месте, когда, в принципе, тебе больше, ну, как бы нечем заняться, да, к примеру, ты там что-то ждешь, кого-то ждешь, вот. Да, там нормально. Я немножко не согласна с тем, то, что да, вот есть прям такая проблема, что вот это все плохо. Да, проблема есть, но плохо не с тем, что в принципе в нашей жизни есть эти гаджеты, эти возможности, а проблема в том, что мы себе слишком потворствуем, и мы неправильно расставляем приоритеты. Мы порой вот эти свои мимолетные такие прихоти души возводим в какой-то культ, и поэтому это нас засасывает.
2: Да. Один из музыкантов во время концерта сказал, взяв в руки гитару, «Вы знаете, что на ней играю?» «Да». «Но порой мне кажется, что это она на мне играет». То же самое, «Вы знаете, что у меня в руках телефон, что я им пользуюсь, но порой кажется мне, что это он мной пользуется». То же самое с интернетом и так далее. Да, порой нам кажется, что действительно именно какие-то вредные привычки нами пользуются и нас разрушают. Безусловно. Вредные привычки мы проговорили. Следующий момент, который тоже с этим связан, то, что похищает у нас энергию, это разные страхи и фобии. Если бы человек не боялся, просто представьте, это абсолютно странное предложение. Однако, если ровно на 24 часа у вас вот здесь вот отключить функцию страх, что бы тогда произошло? Вот демо-версия вашей жизни, в которой на 24 часа отключена кнопочка страх.
3: Это очень опасно. Серьезно. Потому что если отключен такой пункт, как страх, я могу уйти на крышу, могу гулять, могу, и могу упасть в конце-то концов.
2: Небольшое добавление. Отключена функция страх, но не отключена функция рассудительность. Это не одно и то же.
7: Самосохранение должно быть.
2: Инстинкт самосохранения остается, безусловно. Его не
4: отключают. Я думаю, что это довольно круто, потому что если у меня отключить страх, я могу сделать абсолютно все, что захочу.
2: Вот, друзья, вы понимаете, вот это на самом деле...
4: свобода, огромная свобода. Я бы даже сказал, бессмертие в каком-то смысле.
2: Да, вот очень мощный момент, когда в тебе функция страх. Опс, и отключена. Следующий момент. Вопрос возникает, а как бы эту функцию отключить? Или хотя бы обороты, чтобы она сбавила, потому что порой страх зашкаливает у человека, и он сам себе не признается, что он перестает что-то делать по одной причине, потому что он боится или нет, он опасается. И, наконец, еще одна очень-очень мощная привычка, которая похищает у нас энергию, лишает нас сил, даже не привычка, а состояние. Это, попробуем увидеть, отсутствие мечты и цели. Потому что наверняка вы видели, человек, у которого есть настоящая мечта, у него как будто внутри появляется подсветка. В глазах появляется подсветка, в глазах появляется огонь. И, конечно же, вы видели людей, у которых нет мечты. У которых в глазах вообще ничего нет. Глаза абсолютно погасшие. И отсутствие мечты – очень вредная привычка. Но, опять-таки, мечта и цель должны быть настоящие, которые вдохновляют, которые цепляют. Маленький пример, который вы хорошо знаете. Вам нужно встать в 3:30 утра. И теперь три варианта. Вариант первый, потому что завтра экзамен, и вы не доготовились. Насколько вам легко встать при всем том, что вы легли ровно 2:30? Насколько вам легко будет встать в 3:30 утра, чтобы доработать экзамен, подготовка к экзамену? Да, вопрос первый.
4: Чисто теоретически можно встать, можно себя заставить.
2: Насколько мотив? Вот вы будильник зазвенел, вы глаза открываете, и ваша мысль. О, да, я так этого дня ждал, я просто мечтал, я просто на нереальном хайпе. Я жду вот этого момента, чтобы можно было сейчас подготовиться к экзамену по полной программе.
5: Ну, все зависит от отношения человека к учебе. Если он обожает это дело, то он днями напролет, и ночами тоже.
2: Если это так, согласен, Альбина. Но если это было такое отношение к учебе, почему он раньше не готовился? Если он фанател от этого предмета, если он ему нравится.
3: А вдруг билеты не дали или что еще?
2: А, может быть, уважительная причина. Хорошо, вторая ситуация, точнее. Когда человеку нужно идти на работу, а за окошком ноябрь месяц, дождь моросит со снегом. И вот 3:30 вставать, потому что тут рано надо на работе быть. И там еще надо такси заказать будет, чтобы добраться до работы. И, наконец, последняя ситуация, что 3:30 встаешь, потому что тебя ждет путешествие, к которому ты готовился ровно 1.5 года. У тебя билет в самолет, у тебя уже все собрано, и будильник звенит, и ты такой: «О нет, зачем так рано вставать? Ну кто эти отпуска вообще придумал?» Ты о чем говоришь, да? Почаще бы такое было. Вы понимаете, что один и тот же процесс в зависимости от внутреннего настроя совершенно по-разному будет восприниматься. Но вот так. Мы говорили о том, что похищает энергию. А что придает нам энергию? Давайте посмотрим. Тут уже все будет намного проще, потому что это классика жанра. Итак. Тут уже все высветилось. Хотелось ваше мнение спросить. Но не считая вот того, что мы сейчас видим здесь, мы к этому еще подойдем. Есть что-то, что для вас выполняет функцию бензоколонки, бензозаправки, что вы подъезжаете, дабы заполнить ваш бак, потому что он опустошен. Что вас наполняет?
3: Какое-то творчество часто.
2: Процесс творчества. Здорово.
5: Музыка, пение.
2: Музыка, пение. Отлично.
3: Сериалы.
2: Сериалы. Есть такое мнение.
4: молитва. Я могу привести пример. Сегодня утром я встал в таком, вроде, сначала встал в 4:55 и понял, что я еще хочу поспать. Я поспал. И я уже встал каким-то подавленным. Зачем я сейчас встал вообще? Зачем я проснулся? Потом я опустился на молитву, на колени, помолился, и вот после молитвы можно сказать, что у меня ликовала душа, ликовало сердце, и было вообще превосходно.
2: Здорово. Отлично. Действительно, молитвенная жизнь помогает. Но, однако, давайте мы попробуем перевести все в плоскость физическую. С чего мы начинали? О чем молился Иоанн? Чтобы ты преуспевал, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя. Здравствовал. И какое бы ни было творчество, какие бы ни были заряженные люди вокруг тебя, которые вдохновляют, как бы мощно ты ни молился, но если ты не делаешь вот эти вот четыре вещи, которые там написаны, очень далеко не уедешь. Первый момент – это ультраклассика – питание. Твое самочувствие напрямую связано с тем, что ты ешь, да? Это ж так очевидно. Личный эксперимент. Позволю себе поделиться с вами. Во время отпуска, когда оказывался в местах очень симпатичных, мне очень нравится выпечка в местных отелях. И поешь нормально здоровую пищу, как и полагается, а потом три булочки. Опс, и чувствуешь, пойду, наверное, в номер. Можешь поспать еще, что так рано встал? А потом как-то просто взял и, не знаю почему, не захотел булочки есть. И такой после завтрака выходишь и думаешь, так, чего сделать? На пробежку, в горы пойти, делать мегазаплыв. И я понял, что есть моменты, действительно, которые чуточку меняешь свой рацион, и ты совершенно по-другому себя начинаешь чувствовать. Есть у вас что-то в еде, без чего вы просто не можете? Это не шоколад, да? Понятно, без шоколада многие не могут. Но что-то, без чего вам очень тяжело выживать, в плане того, что вы понимаете, вы это едите, и это вас заряжает просто. Нет. Например, там бананы, апельсины.
6: Я не могу без мяса.
5: Я тоже.
2: Ого, мясо заряжает. Интересно.
5: Особенно в поездках. Не могу без, если я не съем курицу.
2: Угу. Спасибо. Что-то такое. Наверняка, друзья, вы знаете вот этот момент, что если ты хочешь себя намного лучше чувствовать, посмотри, какое количество в твоем рационе живой еды. Говорят, у тебя есть два варианта. Или ты будешь есть лекарство, или ты будешь есть еду как лекарство. Что ты выбираешь? И действительно очень важно, чтобы хотя бы третья часть нашего рациона составляла живая пища. Это салаты, это фрукты, это овощи. Это нельзя пренебрегать. Это не вареные, это не моченые, а именно свежие. Благо сейчас, в общем-то, магазины с ограничениями позволяют такие вещи делать. Другой момент, который тоже с этим связан, это тема воды. Что у подавляющего большинства людей, вы, наверное, хорошо знаете, организм путает чувство голода и чувство жажды. Когда человек вечером где-то эдак в половину двенадцатого пошел по направлению к холодильнику с словами «что-то есть захотелось». В ровно половине случаев он двигается к холодильнику, потому что организм неправильно считывает чувство жажды, которое у него сейчас есть. Если он выпивает полтора стаканчика воды, что-то уже так, не пойду к холодильнику. Следующий момент. Ну, про питание, про воду, это все хорошо знают. Тема дыхания. Был один из моментов очень интересных. Много есть любопытных исследований по данному вопросу, что степень обогащенности кислородом нашей крови напрямую влияет на то, насколько легко или тяжело нам принимать решения. Чем глубже у человека дыхание, чем больше кислорода в крови, тем проще ему принимать решения. И наоборот, чем меньше кислорода в крови, тем сложнее принимать решения, и тем чаще человек откладывает на потом. Ну, как-нибудь потом я это сделаю, как-нибудь потом. На уровне физиологии все просто объясняется. Нет кислорода – нет энергии. Чтобы решение принять, необходима энергия. Вопрос. Знаете ли вы какие-то упражнения дыхательные, которые вас заряжают энергией? Кроме того, чтобы выйти после экзамена или после трудного какого-то рабочего дня словами «Да, я это сделал». Просто выдох – это еще не дыхательное упражнение.
5: В принципе, упражнения не те, которые меня заряжают.
2: Это может быть и в принципе то, что вас заряжает. Хорошо, когда есть то, что вы практикуете.
5: А в вокале есть такая практика, как упражнение с Пастрельниковой. Вот там очень все заряжается.
2: Да. Вот то, что сейчас Альбина проговорила, очень важный момент. Если вы чувствуете, что не хватает вам энергии, и что бы вы ни делали, все равно вот этого прорыва не происходит. Вроде бы в фитнес-центр начали ходить, вроде бы и питаться правильно стали, и воды много пьете, но прорыва не происходит. Есть один ключик. Возможно, не разработана дыхательная система. Поэтому полюбопытствуйте разные дыхательные комплексы, в частности, дыхательная гимнастика Пастрельниковой, которая может занимать 15 минут, но коэффициент полезного действия и наполняемость энергии, она будет совершенно другой от этого. Следующий момент, о котором тоже часто говорим, но в ритме большого города очень тяжко практиковать, это сон. Теперь вопрос у меня. Как у вас получается высыпаться, живя в большом городе? И все такие, о нет, о чем он говорит? Он не понимает, что это нереально? Может быть, вы что-то для себя нашли, что помогает вам высыпаться? Несколько деталек, моментов. Приходилось как-то организовывать поездки в очень симпатичные страны вместе с группами. Туда на экскурсии группу возить. И частенько были ночные вылеты. И когда с утра все прилетают, ночь не спавши, что бы им ни показывали, по каким бы местам их ни водили, все такие, да, и чего, когда в отель поедем, спать хотим. Те же самые места показываешь группе, которую привез, которая ночью нормально поспала, все такие, вот это да, это потрясающе, исполняется наша мечта, вот это потрясающе. Одно и то же место, но в зависимости от того, человек выспался или не выспался, совершенно по-разному воспринимается. То же самое, такой маленький момент, может быть, рядом будет находиться тот самый человек, важный, а человек, не выспавшийся, не заметит его. Поэтому вопрос, как высыпаться? Есть ответы?
4: Ну, наверное, вовремя ложиться и вставать в нужное время. То есть не больше и не меньше. Потому что если ты проспишь больше, ты будешь хотеть спать. Проспишь меньше, тоже будешь хотеть спать. Это тоже очень важно.
2: Спасибо. Порой каждый, наверное, из нас принимал решение. Вот теперь я ложусь спать во столько-то. Все, я делаю нормальный свой ритм, я ложусь рано и встаю рано. Ага, и сколько продержались так. Есть одна подсказочка, которая на самом деле может хорошо сработать, что вдвоем, а то и втроем намного проще пробиваться и какие-то вопросы решать. Недавно исследования, которые проводили университет Глазго, показали любопытную зависимость, что если человек бросает курить вместе с кем-то в паре, то коэффициент полезного действия и вероятность того, что он бросит курить, в 6 раз выше, чем если он бросает курить один. Даже если вот два человека, например, пара, муж с женой бросают курить, и другой человек, он один решил бросить курить, они бросают курить по одной и той же программе. Например, дышите свободно. У семейной пары вероятность того, что она действительно бросит курить, в 6 раз выше. Вы смекаете, к чему я это говорю. Что на самом деле многие вещи перезапускать в своей жизни проще, когда у тебя есть пара. Когда у тебя есть или друг, или соратник, с которым ты вместе принимаешь решение. Давай вместе двигаться. Если я не проговариваете цель и говорите, если я это не сделаю, вот цена моего слова. Вот что я буду делать. Например, если я проговорили, что условно, да, встаем там в 6 часов утра, например. Если я встану позже, то с меня тебе... А что с меня тебе? Ну, что-то с меня тебе будет. Да, например, я тебя раз в неделю буду угощать обедом. За мой счет. Помогает, однако. И наоборот, да, если мы с тобой вместе продержимся, давай подумаем, как мы себя премируем. То есть, что мы можем сделать такого, чтобы порадовать себя и отметить нашу победу, что да, мы справились. Привычка выработана. Хорошо. И последнее, что остается из того, что действительно помогает заряжаться энергией, это упражнение. Есть такой закон, очень простой, и мы к нему еще будем возвращаться. Он заключается в следующем, что эмоции рождаются из движения. Мало движений – мало эмоций. Много движений – эмоции намного ярче. И у каждого из вас наверняка есть те упражнения, которые помогают. Вот, например, когда вы быстро встаете, что помогает вам максимально быстро прийти в состояние тонуса? Не считая там чашечки чая.
3: Потянуться.
2: Вот, кстати, вот это интересная тема, утренние ритуалы, которые помогают настроиться на день. Потянуться еще, спасибо. Потянуться в смысле подтянуться?
3: Нет, потянуть руки наверх, растянуться немножечко, так наклониться.
2: Упражнение на растягивание?
3: Да.
2: Спасибо.
7: Если просыпаешься и через 5 минут уже выходишь на улицу, где холодно, то ты прям бодрячком сразу.
2: Да, но весь вопрос дойти до улицы. Как вот мотивировать себя на улицу выйти, если это не что-то горит?
7: Тут просто придется, иначе ты не придешь, куда тебе надо.
2: А, ну это уже другой вопрос. Хорошо, спасибо.
3: Еще я попробовала, когда просыпаюсь, делать, ну, массажировать шею, вот, ну, как бы сзади. И тоже очень быстро, ты буквально за секунды, ну, такая бодрость появляется.
2: О, массаж воротниковой зоны. Почему он бодрость дает? Улучшается кровообращение. Поэтому, да, вот все, что нам нужно, это активизировать кровообращение. То, о чем мы говорим, там, дыхание, упражнения, это все помогают, все эти вещи помогают активизировать кровообращение. А значит, качество нашей жизни и ее энергетическую наполняемость. Хорошо, друзья. Итак, если проговорим проще, то получается, у сердца есть еще четвертая кнопка. И эта четвертая кнопка звучит очень просто. Это действие, которые ты совершаешь, или движение, которое у тебя есть. Как движение и как действие, которое мы совершаем, влияют на качество мыслей и эмоций, которые появляются в нашем сердце. Это то, о чем мы с вами еще будем вместе говорить. А пока дайте себе задание выявить то, что опустошает, и подумать, как можно вот эти вот пылесосы, забирающие у вас силу, как можно минимизировать их влияние. И наоборот, подумайте, пожалуйста, о том, что вы могли бы делать, чтобы почаще приезжать на бензозаправочки, которые вас заряжают, дают вам энергию, дают вам силу. Потому что качество нашей жизни напрямую зависит от баланса. Если бензозаправок будет хотя бы на четверть больше, чем пылесосов, то мы будем в профиците. Если пылесосов, забирающих энергию, у нас будет больше, то сами понимаете, что произойдет. Спасибо за ваши мысли, спасибо за то, что вы здесь, и спасибо за то, что вы готовы двигаться дальше. Всего доброго. Итак, друзья, мы сегодня с вами вспоминали о четвертой кнопке по управлению нашим сердцем, и эта кнопка называется «Движение и действие, которое мы совершаем». Продолжим эту тему. Всего вам доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Не приходило ли вам на ум попробовать чему-нибудь научиться самим? Ну, например, шить одежду. Вот только вы не захотели пойти к мастеру, а решили сшить одежду сами. Вот что получится из этой затеи? Ну, думаю, толк обязательно будет. Но сколько пройдет времени, мучений, прежде чем вы добьетесь какого-то результата? Сколько загубленного материала и денег? Не проще ли обратиться к мастеру, чтобы научиться у него? Да, это лучший вариант, но есть одно «но». Придется признать его авторитет. Он мастер. Я хочу навести вас на одну мысль. Вот в чем дело. В книге «Бытие» во второй главе есть повествование. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что же это за дерево познания? Дерево познания, оно открывает проблему выбора. Чтобы выбирать, у кого право решать, что хорошо, а что плохо. До того, как люди вкусили от запретного плода, только Бог решал без человека и вместо человека, что добро, а что зло. Вкусив плод, вкусив от этого дерева, человек заявил как бы о своем праве иметь это знание вне Бога. Человек стал как бы сам для себя Богом. Это разделило человека с Богом. Разделило человека с тем, от кого зависит его жизнь. Что же, такое право человеку было предоставлено. И как только Адам и Ева вкусили от вышеназванного плода, они сразу почувствовали стыд, и этот стыд заставил их сшить из листьев примитивную одежду. Откуда же появился стыд? Вот чего не ожидали Адам и Ева. Давайте прочитаем в книге «Бытие» в 3 главе. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтоб вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что наг, и скрылся. Господь Бог сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот так обычно выглядит дело, когда обманывают мошенники. Перед вами нарисуют какую-то такую прекрасную картину, что прям вот надо поспешить взять кредит, а то опоздаем, и все. Акция ведь действует только 3 дня, и вот мы бежим брать какой-нибудь микрозайм. Ну надо же, проценты-то низкие. Вот, хорошо-то, и только месяца через 2 вдруг к вам приходит информация, сколько вы должны выплатить. Вы в недоумении, как же так? Вы приходите в организацию, чтобы разобраться, а там вам показывают подписанный вами документ, в котором на кто знает какой странице малюсеньким шрифтом сказано о каких-то обстоятельствах, которые вы не учли. Вы ругаетесь, мол, почему мне сразу не сказали об этом? А вам отвечают что-то вроде того, причем отвечает часто тот, кто этот кредит вам навязывал, что, мол, ну, простите, ну, читать надо, что вы подписывали. А дело еще в том, что для того, чтобы понять вот это написанное мелким шрифтом на кто знает какой странице, надо, ну, высшее экономическое образование иметь. А вы человек из простых. Да и времени читать этот документ, где взять? Тут 2 часа надо, чтобы все понять. И тут что скажешь? Ну, влип, так влип. Ну, вот люди оказались в каком-то таком похожем положении. Змей расписал в самых ярких тонах про то, что появится знание, станете как боги, ну и то подобное. И только потом выяснилось то, о чем люди не подумали, о чем Бог знал, когда предупреждал – умрете. А сатана, он усыпил бдительность Евы, затем добился того, что первая женщина усомнилась в Боге. Потом он подождал, когда она перестанет думать о смерти и переключит внимание на то, что обещано знание. И вышло то, что вышло. Съели люди плод, и в самом деле открылись глаза. Они оба увидели, что они наги. И сшили себе из листьев примитивную одежду. До этого без одежды ходили, и ничего. А теперь появился стыд. Скажите, а когда появляется стыд? Правильно, тогда, когда появляется греховное желание, доселе неведанное. Адам увидел Еву, а та Адама в новой перспективе. Появилось знание. И не просто знание, а желание. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Невозможно сейчас не сказать о Божьем законе. В Писании под законом подразумеваются первые 5 книг Священного Писания – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. И надо сказать, что в книге Исход в 20 главе записаны 10 заповедей. Это весь закон, только выраженный очень кратко. Ну, этакий концентрат в виде 10 статей. Вот это и есть мерило ценностей самого Бога. Без закона не может быть ничего хорошего. Ну, представьте себе, что может быть хорошего там, где люди сами для себя решили, будучи как боги, что воровать хорошо или убивать хорошо. Ну, или что плохого, если я вместо жены пошел к соседке, пока жена в гостях у подруги. Ну, согласитесь, я сейчас озвучил сюжеты очень многих сериалов, которые мы смотрим, и говорим, ну, это же жизнь. Не в этом ли мире мы живем? Что такое закон? Закон – это Богом данное ограждение, за которое нельзя заходить, чтобы не умереть. Старославянское слово «кон» означает «забор». Закон – это то, что за забором. Вот мы в этом мире родились уже за забором. Нас туда отправили наши прародители Адам и Ева. Мы родились в состоянии преступников закона. А что это означает? А это означает, что хотим мы или не хотим, коли мы преступники, мы должны умереть, как уже согрешившие. Мы как бы находимся на территории князя мира сего и должны разделить с ним его участь. Вот чего добился змей сатана, когда искушал первых человеков. Он хотел приобрести себе княжество единомышленников, а для этого люди должны были выбрать путь, по которому он сам когда-то пошел. И люди это сделали. Как только Адам и Ева съели от плода познания, они принялись осуждать друг друга во грехах, хотя вчера понятия не имели о том, что это такое. А вот теперь из-за греха сами стали смертные. Таково мироздание. Так что, могут ли теперь люди узнать и решить сами по себе, что такое добро и зло? Решить, как поступать? Ну, теоретически, да. Но как же быть с появившимися желаниями? Куда их деть? Как решать, что хорошо и что плохо, поступать таким образом, если теперь уж очень хочется делать не только хорошее, но и плохое? И надо сказать, что уже виноват по самое не хочу во всех грехах, понимая, что уже стал смертным. А стало быть, ну, ради чего это добродетель? Смысл-то? Все равно все умрем, и умрем, как все. Что же предпринял Творец? Во-первых, Бог все сделал для того, чтобы как можно дольше наш мир мог жить. Для чего? Давайте об этом прочитаем во втором послании Петра в 3 главе. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот можно увидеть, что Бог не спешит судить людей. Он ожидает, чтобы все, кто захотят спастись, покаялись. Поколения сменяют поколения, и в каждом есть те, кто придут к Богу за спасением. Вот ради них жива сегодня земля, ради них Бог ее хранит. Ну, то есть до тех пор, пока на земле есть хоть кто-нибудь, кто не знаком с истиной, до тех пор, пока есть или родится в будущем кто-то, кто потенциально может спастись, мир будет жить. Дорогой телезритель, а может быть, это вы тот, ради кого живет этот мир? И я сейчас не преувеличиваю, это не шутка. Но, понятно, такой выбор сделать сейчас трудно. В нас живут желания, живут в каждом из нас. И тем не менее, Бог повелевает ныне покаяться всем людям. Что же должен пережить тот, кто принял решение повернуться к Богу и пойти по Ему предначертанному пути? А надо сказать, что Бог все сделал, чтобы это было возможным. Есть такой термин – обращение. Не один раз говорит о нем Священное Писание. Вот одно из мест. Это Евангелие от Матфея, 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Что же означает вот этот термин, этот обращение? Это слово переведено с греческого «хьюпострефо», апостроф. То есть обращение – это поворот на 180 градусов. То есть

Да. Что изменится, если вы сегодня обратитесь к Господу и повернете свою жизнь по направлению к Нему? А теперь не вы решаете, что добро, а что зло. Вы обратились к Богу за тем, чтобы Он наставлял вас в этом вопросе. Вы приняли Его авторитет. Вы делаете шаг к Богу. Вы теперь отдаете пальму первенства Творцу мира и выбираете звание Божьего дитяти. Вы теперь не божок, который сам по себе решает, как жить. Вы в этом раскаиваетесь, и вы теперь Божье дитя. С чего все начинается? Вот с каким призывом обратился апостол Павел к язычникам. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Вот с таким обращением апостол обратился к язычникам. Язычники, к которым обращается Павел, о Боге ничего не знали. Ну, можно подумать, что как-то странно вот начинать знакомство с требования покаяться. Ну, хочу сказать, это как посмотреть. Тут надо понять, зачем это надо. Многие делают ошибку, когда считают, что покаяние нужно для того, чтобы умолить разгневанного Бога, который только и ищет того, кто согрешил, чтобы наказать по полной программе. Кажется, что покаяние нужно, чтобы показать свое ничтожество в надежде на то, что вот это унижение повлияет на разгневанного Бога, и якобы он, видя унижение, сжалится над нами. Нет. При таком подходе не избежать крайности и фанатизма. Это неправда. Каким же таковые представляют Бога? Это неправда. Зачастую вот именно таких христиан называют сектантами и фанатиками. Это сатанинская ложь. Вся Библия, если что-то говорит, оно говорит о Боге, о том, что Он любит человека. Бог на самом деле столько сделал для нас с вами. Он Сына Своего отдал на смерть. Так выходит, а зачем же покаяние? Вот тут есть нечто, чего не учитывают. Дело в том, что есть еще один господин на этой земле, который претендует на каждого из нас. Книга Откровения, 12 глава. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Иисуса Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Это отрывок из Апокалипсиса. Здесь Иоанн пророческим взором от Бога видит спасенных людей. И там что-то о клевете на них. Это о чем? Да все о том же. Клеветник, дьявол, он считает нас своей собственностью. На каком же таком основании? А на том, что пока мы грешники, мы должны разделить его участь после суда над всей землей. Пока мы грешники, мы как бы на территории, где он хозяин. В Библии он и назван князем мира сего.

я своим покаянием как бы свидетельствую о том, что сожалею, что был таким. Я сожалею, что сам для себя решал, как жить. Я своим покаянием как бы показываю тот факт, что в моей жизни есть другой господин, тот, кто создал этот мир. Покаянием я свидетельствую о всей Вселенной, не меньше о том, что я сделал выбор в пользу Творца. Я перестал быть башком для самого себя, каким я был раньше. Я теперь живу по-другому. И теперь, ну, если уж так произойдет, даже что если я, ну и непреднамеренно согрешу, то я все равно буду каяться и искать своего Бога. Почему? Ведь я теперь иду к Богу. Покаяние – это то, что всякий раз возвращает меня на путь к Богу, без которого никак нельзя. Нельзя отклониться от пути, ведущего к Богу. Так почему же важно покаяние? Очень важно. Очень важно. Это надо для того, чтобы Бог стал господином нашей жизни. Но потому что до этого господами нашей жизни были мы сами для себя. Покаяние – это наш выбор Бога. Иначе без этого в нашей жизни будет хозяйничать тот, кто клевещет день и ночь, и под чью власть попали люди всей земли. И коли речь вначале зашла о том, что теперь я признаю, что я не божок, выбирающий, что мне хорошо, а что плохо. Раз уж я Божье творение со всеми вытекающими обстоятельствами, когда я покаялся, Бог проявляет ко мне свою благодать. Но об этом нужно говорить отдельно. Я ведь не только каюсь, я принимаю жертву Иисуса Христа за меня. И вот, учитывая это обстоятельство, Бог как бы меня перемещает через забор на ту сторону, туда, где я назван праведником. Через забор, ну, простите меня, вы же помните эту метафору, мы поговорили об этом в начале. Закон, кон, забор, ограждение Бога для меня – это его мерило ценностей, где вот перечислено все то, через чего нельзя переступать. Ну, не прелюбодействуй, не кради, не прочее. Мы родились уже преступниками закона на той территории, где можно ожидать только возмездие, смерть. Мы родились грешниками по умолчанию. И теперь, когда я покаялся, я попросил у Бога прощения во имя Иисуса Христа – и Бог вернул меня обратно так, как будто бы я никогда не грешил. По-другому говоря, поменялся мой статус. Я теперь праведник. Я выразился метафорично ради понимания того, что происходит. Бог меня простил, а я в это поверил. Он абсолютно простил. Простил не так, как я прощаю, а так, как Он. Это прощение у него было наготове. А я поначалу-то об этом не знал. Я думал, что злого Бога надо умолить. А со временем я увидел великую любовь. Прощение было приготовлено крестными страданиями Иисуса Христа. Понимаете, почему при встрече с нами требуется покаяние? Это надо для нашего блага. Покаяние – это лекарство от грешного этого мира. Покаяние – это пропуск в небесное царство. Через покаяние человек обретает Бога. Ну, без этого покаяния сатана будет оспаривать стремление Бога проявить к нам любовь. Покаяние необходимо. Этим мы признаем свое не самое лучшее положение и стремление к Богу. Истинное покаяние приводит к радости. Это не негатив, это лекарство от греха и его последствий. Бог повелевает ныне всем людям повсюду
покаяться. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: «Мой счастливый день», рассказывает Антон Бойков.
2: Совсем недавно я и моя жена праздновали день рождения. Дело в том, что у нас день рождения находится очень рядом, и поэтому часто мы вместе что-то делаем. И когда пришел ее день рождения, у нее 2 сентября, то, конечно, я решил сделать какой-то сюрприз. Я встал ночью, поехал в круглосуточный магазин, купил тортик, купил цветы, все красиво дома приготовил, лег, ну, сделал вид, что я сплю, для того, чтобы она могла проснуться уже утром и увидеть всю эту красоту и порадоваться. В общем, сюрприз удался, она была рада, и я был рад, что, ну, я смог порадовать свою жену. Через несколько дней должен был наступить мой день рождения, и я, конечно, понимал, что я не ожидаю каких-то особых сюрпризов. Как-то с возрастом, со временем ты уже смиряешься с тем, что, ну, пришел день рождения очередной, еще раз. Поэтому я был спокоен. Но в этот день в социальных сетях был большой флешмоб. Дело в том, что моя жена подговорила всех моих друзей, знакомых, и они сделали флешмоб в социальных сетях, где они меня поздравляли. И мне было, конечно, очень приятно. Я подумал, ничего себе, вот жена молодец, какой мне сюрприз сделала. И я понимал, что мне, в принципе, больше ничего не нужно. День удался, день хороший, мне было приятно. И потом она сказала, Антон, может, пойдем куда-нибудь сходим, в какое-нибудь кафе посидим. Я пытался ее всячески отговорить, как-то не очень хотелось, хотелось дома провести этот день. Но все же я подался на уговор, говорю, ну ладно, поехали. Подъезжаем мы к кафе. И паркую машину, я сразу увидел одну машину, которая была мне знакома. Я подумал, о, это же машина одного моего знакомого. Да нет, не может быть, что она здесь будет делать. Ну, думаю, возможно, похожая машина. Мы заходим в кафе, осматриваем его. Сидят люди, едят, общаются друг с другом. И вдруг мы заходим за небольшой столб в этом кафе, и я вижу знакомую семейную пару. Я очень сильно был удивлен, как они здесь оказались? Странно, думаю. Я смотрю на жену, смотрю на них, говорю, мы первый раз приехали в это кафе. Как так получилось? Какова вероятность того, что мы могли встретиться в одном кафе в одно время, в один день? Затем я перевожу взгляд на другой столик. Там сидят еще знакомые люди. И все, я ничего не начинаю понимать. Я начинаю просчитывать вероятность того, как же такое могло произойти. Как получилось, что они сидят в одном кафе, но, видимо, не видели друг друга. Затем в определенный момент мне сзади закрывают глаза, и до меня доходит. Я вдруг понимаю, что это все задумано так. И когда мне открывают глаза, я поворачиваюсь, я вижу, что все кафе, практически все люди, которые были в том кафе, это все мои знакомые, друзья. Кто-то прятался за меню, кто-то еще каким-то образом скрывался за столбами и так далее. И я был настолько, ну, удивлен, я настолько был счастлив, потому что это впервые, ну, в моей жизни так необычно меня поздравили на день рождения. Я находился, ну, не знаю, в каком-то шоке. Все это время я сидел, улыбался, принимал поздравления, и мне так было приятно, что для меня сделали такой необычный сюрприз. Поэтому, когда я уже уезжал потом из этого кафе, я думал и размышлял. Я считал, что я молодец, что я поздравил свою жену и купил ей тортик, цветы. Но она проявила намного больше креатива, фантазии, сил для того, чтобы сделать мне такой большой сюрприз. Поэтому вот такой был счастливый день. Я благодарил Господа за то, что есть у меня жена, за то, что есть у меня друзья, которые нашли это время приехать и вот так меня, можно сказать, разыграть.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: У нашего Господа Иисуса Христа есть одно сильное желание. Это не метафора, не просто красивое слово. Действительно, у Иисуса есть мечта. Он выразил это стремление своего сердца в молитве, произнесенной во время последней вечери с учениками, прямо накануне своего распятия. И вот в Евангелии от Иоанна в 17 главе мы читаем его слова. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил и Меня». Главным словом этого отрывка является единство. Единство – это нечто большее, чем простая близость двух личностей. И вот несколько примеров. Мы можем сказать, например, что с кем-то заодно. И это будет значить, что мы с кем-то близки достаточно. Но если сказать, что мы с кем-то одно, одно целое, это будет значить еще большую близость. Другой пример. Можно прожить рядом с каким-то человеком всю жизнь, как говорится, под одной крышей, и потом сказать, что мы жили вместе. Но можно сказать и по-другому. Мы были одним целым. Как это у нас говорится, мы жили душа в душу. И о церкви Божьей, о собрании братьев и сестер можно сказать, что братья и сестры собраны вместе и находятся рядом друг с другом. В одном храме, на одной церковной скамье, может быть, даже сидят. Но желание Иисуса было сказать о церкви, что братья и сестры совершены воедино. Они не просто вместе, они не просто рядом, они одно, одно целое. Единство – это высшая степень близости личностей. Люди могут быть знакомыми, ближе – приятелями, еще ближе – друзьями и, наконец, как одно целое. Мечта Иисуса – быть единым с человеком. Он мечтает о единстве со мной и с вами. В Евангелии есть тексты, говорящие о том, что произойдет с человеком, который сближается с Иисусом, который един со Христом. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе говорит такие слова: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». А потом добавляет: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Единство со Христом – это когда Он заменяет наши чувства, наши желания, наши поступки на свои. Единство со Христом – это чувствовать, желать и делать то же, что и Он. И дальше мы можем прочитать в послании апостола Павла Галатам те же слова о том, что произойдет с человеком, который сближается со Христом. Во второй главе послания апостола Павла Галатам мы читаем такие слова. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Единство с Иисусом – это полное преображение в Него. Когда мы, отрекаясь от себя, распинаемся вместе с Ним, и уже не мы живем, но живет в нас и через нас Он Сам. Когда происходит единение человека с Иисусом, Иисус заменяет цели и стремления, мотивы и чувства, мысли, слова и поступки человека на свои. И тогда, глядя на такого человека, можно увидеть образ Сына Божьего. Существует сегодня очень много христиан, которым такая степень единства, такая степень близости с Иисусом вовсе не нужна. Нужна ли она вам? Нужно ли вам единство с Иисусом? Не чувствуем ли мы порой, что наши собственные черты характера, наши собственные привычки настолько нам дороги, что мы не хотим позволить Христу заменить их на свои? Возможно, нас вполне удовлетворяет то, что Христос находится рядом, поблизости, что к Нему можно в любой момент обратиться. Но когда Он просит пустить Его еще ближе, когда Он начинает искать единство с нами, мы пугаемся и не хотим этого, потому что для этого следует отречься от себя. Существует много христиан, для которых религия – это лишь внешняя форма, и сами они даже этого не подозревают. Но давайте осознаем, что когда мы посещаем богослужения или церковные праздники, когда мы жертвуем средства для церкви, когда, может быть, мы даже совершаем какую-то часть служения и что-то делаем для Иисуса и для церкви, Иисус в этот момент с нами. Это правда. Он рядом. Он поблизости. Но этого недостаточно. Потому что Иисус желает единства. Желаем ли единства с Иисусом мы? Вот в чем вопрос. Позволим ли мы, чтобы вся наша жизнь, наша личность были заменены Христовыми? Отпустим ли мы то, что нам может быть очень дорого, но что мешает единению с Иисусом? Мы можем поступить, конечно, и по-другому. Мы можем сказать Иисусу, что хотим, чтобы Он был в нашей жизни. Хотим, чтобы Он был рядом, недалеко, поблизости, но этого единства мы можем с Ним не захотеть. И тогда мы будем держать нашего Господа у дверей своего дома, в то время как Он желает войти и говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Вижу объект. Привести войска к полной готовности.
2: Противник собирается атаковать. Приготовиться к бою.
1: Отрезать все линии коммуникаций.
3: Ты со мной никогда не разговариваешь.
4: А толку-то? Ты меня все равно никогда не слушаешь.
1: Начинаем массированную бомбардировку.
3: Говорила же мама не выходить за тебя. Почему не послушала?
2: Артиллерия в бой.
4: Да ты и сама точь-в-точь, как твоя мамочка. Почему я только раньше этого не увидел?
1: Контратака.
3: Оставь мою мать в покое.
2: Контратака.
4: Да ты сама ее первая вспомнила.
1: Перекрестный огонь.
3: Нет, это ты первый вспомнил.
4: Нет, ты первый.
3: Нет, это ты.
4: Ты.
1: Снайпер пошел.
3: Да я вообще не уверена, что ты верующий.
2: Снайпер, контратака.
4: Кто бы говорил, святоша нашлась.
3: Как ты можешь так говорить?
4: Я? Да это ты, дорогая, первая усомнилась в моей вере.
1: Перекрестный огонь.
3: Нет, это ты, дорогой.
4: Нет, ты первая.
3: Ты.
1: Подсчитать потери.
3: Ты меня сильно обидел.
2: Подсчитать потери.
4: Ты тоже меня обидел.
3: А из-за чего вообще вся эта ссора заварилась?
4: Не знаю. Ты меня чем-то сильно разозлила.
3: Чем?
4: Не помню.
3: Прости, что я говорила, что ты неверующий.
2: Противник сложил оружие. Прекратить огонь!
4: Давай посмотрим, можем ли мы решить наш спор как верующие люди.
1: Противник согласен на мирные переговоры.
3: Все можем в укрепляющем нас Иисусе.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Радуйтесь всегда в Господе.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит служить Ему? Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал вестника, личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Иаков, Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг следования за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю: пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Фух, ну и жара. Здравствуйте, ребята. У вас что, тоже такая же погода? Жара и духота? Надо пойти подышать свежим воздухом.
5: Ой, ну и жарища. Ой, кошмар.
4: Фу. Здрасте, Марья Ивановна.
5: Ой, здрасте, Афанасий Филиппович. Ну и жара.
4: Да
5: как в пустыне.
4: Никаких нет.
6: О.
5: Ничего делать
6: он,
5: не хочется.
6: Данилка-то мячик набивает, все ты ему футбол. И ведь никакая жара человеку нипочем. Ведь
5: ты
6: жара
5: не
6: вообще нипочем.
5: Ну. Здрасте.
4: Здрасте.
5: А поиграйте, пожалуйста, со мной в футбол. Мне так хочется поиграть. Все ребята разъехались.
6: Данил, да я бы с удовольствием. Но сил никаких нет. Жара просто давит. А что, Артем-то уехал, что ли, куда?
5: Нет, Артем не уехал, но он сказал, что у него дело поважнее футбола есть. Тоже мне друг называется. Разве настоящий друг откажется помочь или Лёва, поиграть?
7: Здравствуйте. Данил, это ты про меня, что ли? Ты что, обиделся, что я с тобой в футбол не пошел играть?
5: Да ты сам мне сказал, что у тебя дело поважнее меня есть.
8: Данил, да ты чего? А может, у него и в самом деле дело-то важнее твоего вот этого футбола? Ему, может, помощь твоя нужна?
4: Ну да. Расскажи, что за дело-то? Садись-ка.
8: Ну, давай-ка.
4: Наверняка же что-то случилось.
7: К нам дедушка приезжает издалека. Ну. Мы дедушку очень любим. Он у нас в семье самый старший и самый мудрый. Он столько всего интересного рассказывает. Вечером к нему в комнату вся наша семья собирается поговорить. Вот мама с папой и решили в одной комнате красивый ремонт сделать. И эта комната будет дедушкина. Мама и занавески новые купила, и обои особенные. Вот, не хватило немножко, я бегаю покупать. Смотрите, какие.
8: Ой, какие красивые, не
4: дешевые.
8: А. Дорогущие, наверное.
7: Ага, дорогие, точно. Мама даже покупку новых туфель отложила, чтобы ремонт сделать.
5: Непонятно, зачем это вам вдруг ремонт понадобился? Я уже был у тебя в гостях. У вас и так все чисто и красиво.
7: Но это же дедушка приезжает. Мы, знаешь, как его уважаем.
5: А что, если кого-то уважаешь, надо хоромы строить?
4: Ну, подожди, Данил. Тут дело понятное. Вполне можно понять Артема. Мне вообще это одну историю напоминает. Про строительство одной скинии.
7: Про ремонт?
4: Нет, про строительство. Про строительство скинии. Скиния – это такая огромная, очень красивая палатка.
7: А кому она нужна?
4: Она нужна была для того, кого очень уважали и почитали очень. Я расскажу вам. Послушайте. Это были годы, когда верующие в Бога люди жили некоторое время в пустыне. Бог, которого они любили, всячески помогал им. Говорил Бог со своим народом через человека по имени Моисей.

0: в общем-то, прямоугольной формы. Вот такая вот она была. Прямоугольная. Вот. И ее огораживал забор. Так, забор. Вот такой вот у нас. А! Вот. Это была такая палатка. В самой скинии было два отделения. Первое отделение служило для встречи с Богом каждый день. А святое святых, второе отделение, предназначалось для особой встречи с Богом раз в году. Для святилища нужно было много красивых тканей и золота. И тогда люди, которые уважали Бога, приходили к Моисею и дарили свои золотые вещи, бусы, серьги. Другие дарили шерстяную ткань, голубую, пурпурную, алую. И каждый, у кого было серебро или медь, тоже приносили это для строительства святилища. Когда все необходимое было собрано, началось строительство скинии. Получилось прекрасное сооружение. Когда строительство было закончено, Моисей собрал народ для торжества и пригласил к молитве Бога войти в новую скинию. В ответ всю скинию наполнило сияние, и люди поняли, что Бог там. И это было для них очень важно, потому что они уважали Бога. Они радовались, что смогли поучаствовать в строительстве такого прекрасного места. Поэтому, когда кого-то уважаешь, всегда стараешься сделать так, чтобы место его обитания было особенно хорошим.
1: Ладно, футбол я в другой раз поиграю. Артём, прости, что нагрубил тебе.
2: Да ладно, все нормально. Мне же надо обои нести родителям скорее.
0: Беги, беги.
1: Артём, а можно я с тобой пойду? Помогать тебе буду.
2: Конечно, можно. Вот здорово. Та совсем немного осталось. Пойдем.
3: Молодец ты, Данил. Правда, хорошие ребята, да?
0: Настоящие друзья. Ладно. Припекать стал. Пойду-ка я в место своего скромного обитания.
3: Ладно, ладно.

0: Афанасий Филиппович.
1: А, Марья Ивановна.
0: Это вам, Афанасий Филиппович.
1: Марья Ивановна, ну это же ваш.
2: Афанасий Филиппович, он у меня третий. Забирайте себе, забирайте. Вы же сами сказали, если кого уважаешь, то заботишься о нем, чтобы место его обитания было особенно.
0: Да берите, берите, чтобы у вас было посвежее. А я побежала вместо своего обитания.
1: Ну, спасибо большое. Честное слово, не ожидал. Я и не знал, что меня кто-то так сильно уважает. Ребята, а есть ли у вас кто-то, кого вы очень сильно уважаете? Может быть, стоит сделать место его обитания красивее? Или посвежее? Ну, всего вам доброго, дорогие мои. Пойду наслаждаться ветерком.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные

0: Поделки, все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Воскликните Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание».
2: Знание – результат постижения человеком окружающей действительности в процессе жизни и божественного откровения. Поскольку человек в библейском понимании представляет целостную личность, совокупность тела, души и духа, познание предполагает участие всего естества, а не только разума. Об интимных отношениях мужчины и женщины в Ветхом Завете говорится как об опыте познания. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Знание о Боге, которое Адам получил в Эдемском саду, оказалось утраченным, так как человек отвернулся от Бога. Точно так же знание о Боге, которое израильтяне получили во время странствования по пустыне, было утеряно ими из-за идолопоклонства. В 31 главе книги пророка Иеремии Бог обещал наступление такого времени, когда все, от малого до большого, будут знать Его. Это обещание исполнилось в Новом Завете. Через откровение Божье в Иисусе Христе человек смог узнать Бога таким, каков Он есть. В 14 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит Филиппу: «Видевший Меня, видел Отца». Это знание о Боге не стало преимущественным правом избранных, оно доступно для всех. Результат такого познания – это личное отношение с Богом через Святого Духа и исполнение Божьей воли. Во второй главе первого послания к Коринфянам апостол Павел пишет о том, что христиане имеют ум Христов и благодаря этому восприимчивы к учению Святого Духа.
1: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою, Иисуса Христа».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Существует легенда о том, как один турецкий султан впервые попробовал блюдо из фиолетовых плодов. Еда показалась ему настолько вкусной, что от избытка чувств гурман лишился сознания. Современники султана объявили опасный овощ яблоком безумия. Сегодня с него сняты все обвинения, и под именем баклажан он продолжает вызывать восхищение своими качествами. Хотя, может быть, и не в такой бурной форме.
2: Полезная минутка.
3: Баклажан непривычен для огородов средней полосы России. Зато он хорошо растет на юге, поэтому его нетрудно найти в магазине. В состав баклажана входит едва ли не вся таблица Менделеева – от кальция до цинка. Этим, а также обилием клетчатки, объясняется польза, которую может принести этот южанин нашему здоровью. Врачи особенно ценят баклажаны за их способность снижать уровень холестерина. Причем эффект, достигаемый при этом, может быть выше, чем при приеме некоторых лекарств. Готовьте и ешьте блюда из баклажанов. И это простое средство поможет вам держать уровень плохого холестерина в пределах нормы. Баклажан способствует улучшению кровообращения. Марганец участвует в образовании красных клеток крови, эритроцитов. Этот эффект повышается из-за присутствия в баклажанах меди, кобальта и цинка. А достаточное количество эритроцитов – это хорошее питание тканей организма, в том числе сердца и мозга. Калий расслабляет сердечную мышцу. Кроме того, он помогает организму освободиться от избытка воды и соли. Мочегонные действия баклажанов эффективны, но щадящие. Поэтому он вам поможет, если у вас, например, к вечеру отекают от усталости ноги. Он также помогает организму бороться с подагрой. Балластные вещества баклажанов способны выводить из организма соли мочевой кислоты. Таким образом, можно предотвратить появление камней в почках. Растительным волокнам этого овоща подвластно даже выведение из организма радионуклеидов и отравляющих соединений свинца. Поэтому баклажаны можно назвать незаменимым продуктом при проживании в неидеальной экологии городов. Баклажаны активизируют обмен жиров. Диетологи подтверждают, что с его помощью можно расстаться с лишними килограммами. Но нужно помнить, что при готовке баклажаны впитывают масло, и их калорийность повышается. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь небольшой хитростью. Перед тушением слегка отварите нарезанные овощи. Лучшими для приготовления считаются молодые плоды. У них кожура тонкая, семян почти нет, а горькие вещества отсутствуют. В перезревших баклажанах много солонина. Именно из-за этого они горчат. Чтобы горечь ушла, порезанный баклажан надо посолить и через 20-30 минут смыть выступивший сок. Уже с 19 века баклажаны стали лакомством для богатых европейцев. Правда, это кушанье было в те времена редким и весьма дорогим. Баклажанные икры не чуждались на самых высоких приемах, ведь стоила она дороже осетровой. Пусть и на вашем столе присутствует икра заморская, баклажанная, как и множество других блюд, которые можно приготовить из этого полезнейшего плода. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный Крест».
6: Хоть крест мой бывает.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Сейчас считается, что создание человеческих поселений на других планетах или на каких-нибудь космических станциях — это лишь вопрос времени. Но для многих людей это еще и вопрос мировоззрения. Например, как совместить веру в Бога с мечтами об освоении космоса? Давайте поговорим об этом с нашим гостем, специалистом в области естественных наук Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: И, кстати, ведь человек, мечтая выйти в космос, еще, наверное, планирует кого-то там встретить. Ну, или, по крайней мере, хочет представителей других цивилизаций. То есть вопрос, на самом деле, еще больше усложняется.
3: Да, действительно, богословие в будущем времени необходимо в своих, скажем так, выкладках иметь в виду еще и этот момент. То, что человечество осваивает космическое пространство. Чуть больше я об этом скажу, когда мы коснемся самих понятий вообще о космосе с точки зрения Библии. Но хотел бы начать с небольшой иллюстрации. Есть в Библии книга пророка Иезекииля, которую некоторые могут вольно интерпретировать, что это показывается как НЛО в древнем мире приземляется на землю. Хотя пророчество конкретно говорит об ангелах, которые олицетворяют Божий престол, но почитать его довольно-таки интересно, потому что фантазия, которая здесь может появиться при прочтении, довольно-таки очевидна для людей современного поколения.
2: Угу. То есть, серьезно, кто-то считает, что в Библии есть упоминание о контакте с НЛО?
3: Некоторые так и считают, и упоминают Библию именно для того, чтобы сказать, вот видите, даже Библия об этом говорит, о первом контакте.
2: Даже тогда еще, да?
3: Даже тогда еще.
2: Так, давайте посмотрим.
3: Я процитирую вам. Это у нас книга Иезекииля, пророка, первая глава. На картинке схематично даже изображены то, что видел пророк Иезекииль. Колесо в колесе, видел существ живых, которые были в скафандрах. И я процитирую вам эти тексты. И вот было это в 30-й год, 4-й месяц, 5-й день месяца. Видите, какая подробность. Находился я среди переселенцев при реке Хавари, и отверзлись небеса, и я видел видение Божие. И дальше выборочно я прочитаю. Видел великое облако, клубящийся огонь. Видел животных или живых существ. Их вид был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными. Рядом с ними находились колеса. Колеса были очень сложно устроены, колесо в колесе. Когда они шли, колеса шли за ними. Когда они поднимались, колеса поднимались. Когда они перемещались, был шум слышен, как шум вод многих. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла. Ну вот,
2: это скафандр.
3: Да. Более того, переговорное устройство там еще есть. И голос был со свода, который был над головами их. А над сводом было еще как бы подобие престола из камня сапфира. Ну, в общем, такое описание вызывает очень бурную фантазию. На самом деле это было так... Можно ли это относить именно вот к чему-то инопланетному, неземному и так далее? С одной стороны, да, неземному точно, потому что потом сам пророк описывает, что это херувимы, ангелы. Угу. Если Библия говорит об иных мирах, то она подразумевает, что они есть. И о представителях иных миров, так скажем, она говорит это же как об ангелах, херувимах и так далее. И Библия даже позиционирует себя, что она арена борьбы, так скажем, на котором мы с вами проживаем, и над нами тоже наблюдает и на нас смотрит. Ангелы, Бог и все остальное. Но вопрос в другом, наверное. А если не ангелы?
2: Да, потому что про ангелов-то думать все-таки как-то привычно.
3: Ну да.
2: И они как служители Божии воспринимаются, или наоборот, там как враги Божьи. А хочется, наверное, людям думать, что есть какие-то нейтральные существа, с которыми можно пообщаться.
3: Да, на эту точку зрения в современном богословии идут диспуты, дискуссии. Даже еще во времена Джордана Бруно, представляете, это лет 300 назад, он не только как Коперник понимал, что Земля не центр Вселенной, а вращается вокруг Солнца, он даже высказал предположение, что раз таких звезд много, то, возможно, и планет много. А, возможно, надо говорить о том, что есть другие жители, а, возможно, и есть другие боги.
2: Угу.
3: Эта мысль показалась очень еретической в те времена.
2: Кощунственной, да.
3: Да. Это, опять же, мы здесь касаемся то, чего может себе позволить богословие в размышлениях, а наука, как всегда, идет впереди. Богословие, сегодняшняя современная космическая наука, она только поспешает за наукой. Пытается интерпретировать то, что наука открывает. И мне кажется, в конечном итоге, пока на этом поле есть молчание богословия, как будто бы богословие отдало космос сейчас людям, вот, сказать по этому поводу ничего не можем, а прокомментировать, если что-то будет, то наверняка придется. Потому что под словом «другие», инопланетная жизнь или что-то еще, может подразумеваться даже живая бактерия. Даже живые микроорганизмы на других планетах. Если это так, то это выходит за пределы концепции, что мир — венец творения Божия, что мы единственные в этой Вселенной. И для некоторых конфессий, особенно авраамических религий, если мы возьмем ислам, который привязан как раз только к месту, к Мекке, если мы возьмем евреев, которые привязаны к ритуалам, обрядам, праздникам и даже к своему названию, особенности своей, это будет сложно. Вот. Ну и некоторые евангельские церкви сегодня тоже, в общем-то, не подразумевают, что помимо Земли в нашей Вселенной есть кто-то еще. Помимо землян, я имею в виду, в нашей Вселенной есть кто-то еще. И поэтому, если вдруг такое обнаружится, если будет первый контакт, это полный фактически передел богословия. Потому что тут два варианта. Либо там не павшие миры, как подразумевают некоторые богословы, либо все заново пишем.
2: Нет, ну еще можно это объявить все дьявольским соблазном.
3: Ну, можно и так, да. Кстати, это одна из интерпретаций. Некоторые считают, что это будет явление Антихриста, которые говорят, что вот в этой тематике, которая живет человечество, очень легко сымитировать второе пришествие. Он может объявить себе, что мир, Вселенная полна больше того, что мы можем себе представить. Вот. Ну, это дальнейшая фантазия уже идет богослову. Угу. Как же есть на самом деле? Какая позиция будет правильной? Здесь, опять же, надо взвешивать две позиции. Современное научное открытие и те библейские тексты, которые у нас есть в Священном Писании. Я исповедую толкование Священного Писания, которое подразумевает, что есть другие миры.
2: Угу.
3: Во всяком случае, я основываюсь на двух библейских текстах, которые говорят о том, что когда творилась Земля, это в книге Иова написано, там, вот дословно там примерно так звучит: «Где был ты, когда я полагал основание Земли, при общем ликовании звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Этот момент, этот текст может говорить о том, что при сотворении Земли были свидетели и наблюдатели.
2: Но это могли быть те же самые ангелы?
3: Да, но это тоже может быть справедливым толкованием. Некоторые этот текст так и толкуют. Но получается немножечко масло масляное, что ли. Потому что при общем ликовании звезд, и когда все сыны восклицали от радости. И если некоторые говорят, что ангелы — это и звезды, и сыны, то это, получается, наслоение смысла друг на друга. Все-таки, мне кажется, помимо ангелов здесь указывается именно вот жители других миров.
2: Ну, тут как бы знак вопроса остается, да?
3: Да. На то оно и библейское толкование, что можно и так, и надо сравнивать и смотреть. И второй библейский текст, он короткой фразой звучит, что прочие жители Вселенной не пали. Это в книге пророка Исаии написано. Подразумевая, что грех, который есть на нашей планете, он локализован. Локализован и не дают ему распространиться. И чуть позже, подробнее библейскую концепцию мы с вами коснемся, когда будем говорить о библейском взгляде молодой Земли, старой Земли. Я попробую рассказать им вот всю концепцию от появления Земли, грехопадения и так далее. Я думаю, что это прояснит нам картину. Ну а сейчас я предложил бы немножечко помечтать, посмотреть, что у нас есть из современных научных исследований.
2: Давайте посмотрим.
3: Я задумываюсь иногда над тем, что было бы, если бы Адам и Ева не съели бы запретный плод. Как развивалась бы наша цивилизация на тот момент, если мы жили бы не одно тысячелетие, наш возраст помогал бы нам осваивать многие науки и обретать новое понимание. Здесь встает два интересных вопроса. Сможем ли мы сами самостоятельно покидать Землю, развивая собственные технологии, если бы Адам и Ева не согрешили? Осваивали бы они другие планеты? Чисто логично, мне кажется, да, по двум причинам. Потому что они тут рядом у нас есть для чего-то. Вот. И второе, то, что перенаселенность Земли все равно привела бы к этому. И рост технологий, и развитие. То есть это уже прививает определенный научный взгляд на мир, на цивилизацию, которая могла бы быть, если бы здесь не было бы вот у нас разрушительного действия, так скажем, греха.
2: Ну вот вы знаете, слово «технология», например, для меня как-то неразрывно связано с загрязнением окружающей среды. Это когда вы говорите, что не павший человечество развивал бы технологии, я думаю, ну не могли же они портить свой дом. Это мы можем, потому что мы все-таки...
3: Да, я думаю, что совершенно верно. Мы, наверняка они бы применяли бы гораздо больше, так скажем, ума, сообразительности и меньше жадности. Потому что, мне кажется, в большинстве своем небрежное отношение к экологии — это экономическая жадность. Это экспансия своей, так скажем, распространение своей власти в деньгах и во влиянии. Ну, это отдельный как бы разговор, но мне кажется, это возможно было бы. И вопрос второй здесь возникает, помимо этого развития. Насколько Бог участвует в этом развитии? Является ли Бог оператором ручного управления? Надо вам, люди, колесо? Сейчас я вам покажу, как оно делается. Или Бог рассчитывает, что мы сами это придумываем? Надо ли вам, ребята, полететь в космос? Не беспокойтесь, у меня есть ангелы, они сейчас вам привезут корабль, и мы вас покатаем. Или же мы, люди, сами будем это делать? Исходя из законов природы, больше мы видим, что весь мир, все мироздание, вся природа рассчитывает на самостоятельное развитие. То есть подразумевается, что мы осваивать технологии должны таким образом. Хотите вы достичь своей мечты? Вам нужно ее развивать, вам нужно ее осваивать. И, соответственно, вы можете достичь других звезд.
2: А вот, например, вы упомянули, что вы предполагаете, что они могли бы путешествовать на другие планеты. Но там такие условия адские, я бы даже сказала. Например, ту же самую Венеру, если вспомнить. Туда кто захочет путешествовать? Да и на Марсе не намного лучше. Там холодно и пусто.
3: Первые полеты показали бы такую ситуацию, как и нам сегодня современному человечеству показывает. Жить там невозможно.
2: Зачем что-то туда стремиться?
3: Но они еще и дают нам задачу. А надо бы. Надо бы лететь дальше, и надо бы вставать на следующей ступени развития, на освоение всей системы Солнечной. Вставать на пороге нового мира и стремиться дальше. Потому что так работает наука. Она идет за воображением, за мечтами. И помните, у нас в советское время даже мы мечтали, чтобы у нас были яблони на Марсе.
2: Ну да.
3: Современным языком есть такой термин, называется терраформирование или терраформирование, разные ударения ставят. Это преобразование экосистемы, так скажем, планеты,
2: других
3: чужой планеты, да, способны обеспечивать жизнь тому виду животных, которому мы принадлежим, и, соответственно, жизни человека, растений. В общем-то, когда Бог создавал жизнь на этой Земле, можно было бы назвать современным языком, он сделал терраформирование или терраформирование. То есть на безжизненной планете, как в Библии написано, Земля была безвидна, пуста. Он начал создавать экосистему. Вот то, что хотим сделать мы, научиться. Ведь без того, чтобы перенести нашу атмосферу и наши условия жизни на другие планеты, мы должны это сделать там. Либо изменить свой организм под те условия. Понимаете? Вот в чем вопрос. Ангелам, наверное, этого не придется делать, потому что они могут и не дышать. Если так скажем, да, если они бестелесные духи, как Библия это представляет. Во всяком случае, видите, какая огромная перспектива. И это намек не только на прошлое, возможное прошлое. Это намек и на наше будущее. Будущее науки здесь, а также будущее, если мы говорим о христианском мировоззрении, будущее христиан тогда, в то время. Нам не вечно сидеть на земле. сажать виноградники, строить еще один дом или сидеть на облаке на арфе играть?
2: Нет, ну тут вопрос-то другой уже. Если бы человек не согрешил, пофантазировать можно. А вот нам сейчас что делать? Космические путешествия возможны не за горами. Уж не знаю, как у нас экономика и наука будет развиваться, но кто знает. Вот. Это получается, что мы нахально понесем свои несовершенные технологии в другие миры, свою греховную природу, свои амбиции, жестокость. Ну, это как-то плохо.
3: Да, это как раз с точки зрения христианства. Это то, что ученые не любят слышать от христиан. Они считают, что христиане опять тормозят. Или люди, которые читают Библию, они говорят, у нас есть рамки, Бог такого не допустит. Это невозможно. Ну, ученые уже просто не дискутируют с нами на эти темы, потому что они сказали, ну, бесполезно. Вот, у нас своя теория, что возможно, что невозможно. А ученые к этому стремятся. Вот я хочу привести вам статистику небольшую современных космических полетов. Посмотрите, это вот круги, это фактически огромное количество миссий межпланетных станций вокруг разных планет. Вот, с момента первого полета в космос, или спутника, когда послали, спутник послали в 57-м году, первый полет в космос в 61-м году, и вот с этого времени мы запустили в космос свыше 15,5 тысяч искусственных тел. Вот вам опять, что Библия разрешает, что не разрешает. Библия не разрешает мусорить нигде, кроме Земли, потому что написано в Библии, что когда придет конец света, Бог собирается стерилизовать, так скажем, все здесь. То есть уничтожить огнем все зло, все переплавить, будет новое небо, новая земля, и мы будем здесь жить. Опять концепция мировоззрения, то, что Земля, и все. Больше ничего нет во Вселенной. А что делать с этими 15,5 тысяч?
2: Ну, если расширить понимание Земли до Солнечной системы, например, то еще можно как-то выкрутиться, наверное.
3: Да. Потом, космические телескопы. У нас свыше десятка различных телескопов летает на орбите. Это целые астрономические обсерватории, которые исследуют звездное небо с целью найти другие цивилизации. Причем эти попытки пока не увенчаются успехом, но ученые настолько вот в таком азарте находятся, потому что они научились пока определять по спектральным линиям, так скажем, атмосферы разных планет. Теперь оптика позволяет это видеть. Строятся такие телескопы, которые позволяют видеть количество планет вокруг других звезд. То есть разрешающая способность увеличивается. И ученые не теряют надежды найти молекулярные вещества, образование молекул, сложных молекул в космосе, в космическом пространстве. И даже теория абиогенеза переходит с момента не то, что искать жизнь на астероидах, а просто в газополевых облаках. Вот тема абиогенеза, то есть появление жизни самой по себе, это отдельная тема, мы в конце как-нибудь коснемся этого, вот, может, в другой передаче, но она достойна, чтобы поразмышлять над ней. Или вот еще, сколько людей полетело в космос на сегодняшний день? 563, а когда-то Гагарин был героем. Сейчас космос уже не так освещается даже в средствах массовой информации.
2: Ну да.
3: Вот. Я думаю, что в концепцию мировоззрения месопотамских пастухов вряд ли вмещалось бы то, что колесницы, которые казались им божественными, когда Илию забирали на небеса, можно было бы сказать, что колесницы и человеческие могут летать с Земли на небеса. Причем эти колесницы, их очень много, огромное количество на одной из звезд. Но тогда они же не знали, что это Марс называется. Ну, это одна из звезд. Вот. Сегодня, как говорят, Марс — это единственная планета, населенная роботами. И там их очень много, кстати. Давайте я покажу вам вот тоже фотографии разных миссий. А вот Марс и селфи. Это космический аппарат. Да, такой вездеходик. На Марсе сейчас трудится, работает, бурит скважины, пытается найти воду. Нашел воду. Причем исследование Марса, оно как раз с точки зрения найти остатки биологической жизни, воды, как подразумевается, что вода может быть основой для жизни. Потому что фотографии Марса, кстати, нам показывают довольно-таки интересные вещи. Вот, кстати, фотографии Марса. Ну, прям как у нас дома. Да? Ну,
2: горы, песок. Только по суше маленько.
3: Да, только немного по суше. И радиации побольше. Солончаки. Как бы. Но на самом деле другой состав минералов. Вот. А это вот, кстати, торнадо. Смотрите, движется. Это с современными марсоходами связано. То есть представляете себе, что мы опять касаемся довольно-таки такой темы. Наука или Библия? Или же все-таки наука и Библия. Такое ощущение, что доктрина или христианство, мы постоянно поспешаем уже в этой теме. Мы не впереди. А если мы объявляем определенную концепцию, как христиане, как богослов, что так есть, так сделано, так задумано, и другого быть не может, мы подвергаемся жесткой цензуре. Нас проверяют. И сегодня довольно-таки сложно сделать опрометчивые заявления. Сегодня богословы осторожничают, говоря о том, есть у нас возможность контактировать или нет. Да, есть концепция, что грех локализован на земле. Но если будет обнаружена форма жизни или появится первый контакт, это рушит все. Фактически надо пересматривать. На эту тему есть много разных смешных рассказов.
2: Да? Поделитесь.
3: Ну, говорят, что даже евреи фантазировали. Но в те времена исследования не так были сильно развиты, как сейчас, они более серьезные. А тогда думали евреи, а если на Венере есть другие евреи, то какие они будут? А если эти венерианские евреи встретят жителей других миров, то являются ли они евреями? Ну, конечно, смешно, нелогично. И, не знаю, ученые, мне кажется, подсмеиваются над нами, если мы пытаемся из своего, скажем, своего сарая вылезти и крикнуть, что мы знаем, как все это работает. Но нам нужно видение обоснованное, проверяемое данными. Нам нужны четкие аргументы. Одним богословием и скользкими попытками или абстрактными формулировками нам все равно это не объяснить. И поэтому, к сожалению, наверное, впору появляться новые науки, как астробогословие.
2: Ну, таковы. Мы еще не делим ли мы шкуру неубитого медведя. Контакта еще не было. За пределы Солнечной системы мы еще не ушли. Что тут говорить-то? Да. Вот когда сделается, тогда и посмотрим. Будем решать проблемы по мере их поступления.
3: Согласен. Это хороший аргумент. Но эта фантазия, так скажем, или эти перспективы понимания, оно основано на шагах последовательных. Часто так наука и работает. Изначально мы видим направление открытий, которые ведут нас к каким-то выводам. И, соответственно, на основании вот этих раскопок, так скажем, когда мы открываем что-то, у нас есть предположение, что скоро мы это откопаем. И поэтому основание вот для такой фантазии – пока, может быть, фантазия, оно есть. Но есть, кстати, вот согласно вашим аргументам, еще и такой скептический, критический взгляд. Видите, наука сама себя и критикует.
2: Но она обязана этим заниматься.
3: Вот, в отличие от богословов, богословам сложно себя критиковать. Обычно мы стараемся создать фундамент, зацементировать, забетонировать, а если... Ну, как бы стараемся создать авторитет. Либо на Священном Писании, либо из теологических выкладок. И вот есть такое понятие, как закон Ферми или уравнение Дрейка. Я сейчас вам объясню, что это за люди и чем они занимались. Здесь у меня есть вот такое уравнение. Очень такое многосложное, но я его прокомментирую.
2: Да, какой-то заковыристый немножко.
3: Да. Чтобы рассказать о законе Ферми и уравнении Дрейка, нужно представить себе два момента. Ферми говорит так, один из ученых. Как-то странно, если мы подразумеваем, что мы не одни во Вселенной. И думаем, что есть цивилизации гораздо развитые, чем мы. Да. То почему мы до сих пор от них ничего не услышали? Но хоть какого-то намека искусственного происхождения в космосе, хоть какие-то сигналы. Ну, по этому поводу возникают различные дискуссии. Ну, так как мы космос проверяем только в радиодиапазоне, а это скорость света. А скорости света ты долго не проверишь. Вот первый радиосигнал, который ушел от Земли, он прошел всего лишь около 100 световых лет. С момента первого посыла, так скажем, сигнала в космос. Вот уточнение здесь это требует, можно посмотреть в интернете. Сколько он прошел километров, миллиарды километров, но за это время он не покинул буквально соседние звезды, если там есть. А космос настолько огромен, даже по сравнению с нашей галактикой, с соседними звездами, мы не так далеко сказали, ау, мы здесь. Вот. Может быть, существуют другие способы коммуникации. Помните, мы говорили на уровне квантовой физики, есть такие явления, как квантовая запутанность. Возможно, мы могли бы понять возможность фиксации, детектирования каких-то свойств материи, которые являются средством связи. Потому что космос настолько огромен, что при радиосигнале мы не сможем никогда разговаривать друг с другом. Это телеграммы в один конец. И даже если мы говорим с точки зрения Библии, видите, как Библия в этом плане стоит сверх науки. Потому что она подразумевает, что возможны перемещения мгновенные. Она говорит об ангелах. Угу. У них нет плоти. Они не страдают от скорости света. Они дышат где хотят. Они перемещаются мгновенно. Они существа древнее нас. То есть Библия дает нам определенный даже горизонт. Посмотрите, вы, ученые, иногда своим тоннелем смотрите на все остальное. Но вообразите себе больше. Угу. Вот в этом плане Библия очень шикарно говорит об этих вещах. И уравнение Дрейка — более системный подход. Он говорит, что вообще-то можно посчитать. N, чтобы узнать, какое количество цивилизаций может быть способных с нами вступить в контакт. И он говорит, ну надо тогда знать количество звезд, образующихся в год в нашей галактике, чтобы знать их возраст, способность развиться цивилизации, успеть как-то, скажем, преодолеть кризис свой технический. Потом доля звезд, которых обладают планетами, среднее количество звезд, спутников, которые там находятся. Столько вероятностей, понимаете? Угу. Вероятность вообще зарождения жизни с подходящими условиями. Потому что есть планеты очень горячие, есть очень холодные. И получается, что столько неизвестных, нам пока возможно определить первые две вещи. Количество звезд, образующихся в год в нашей галактике, и доля солнцеподобных звезд. Угу. Сейчас мы находимся на третьем этапе, когда мы пытаемся понять, есть ли планеты, так скажем, в зоне жизни, когда по нашим понятиям она похожая на нас. Ну а вдруг она другая? Поэтому здесь тоже такие разные моменты. Какой вывод мы можем сделать, так скажем, из всех этих решений? Я думаю, что нам нужно вдохновляться простором, который дает нам Библия, что есть все-таки живые существа на других планетах, говоря об ангелах. Не обязательно на планетах, если об ангелах. Может быть, библейские тексты нам говорят все-таки о жизни на других планетах, намекая в книге пророка Иова, где он говорится, что были наблюдатели, когда творилась Земля. И действительно, Вселенная настолько огромная, если там никого нет, то сколько зря пропадает пространство. Поэтому контакт будет, наверное, либо библейским образом, либо научным способом.
2: Ну что ж, Сергей Викторович, спасибо за вдохновляющий рассказ. Будем надеяться, что Господь нам поможет встретить других разумных существ, наших братьев, можно сказать. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы. Оставляйте свои комментарии на наших страничках в соцсетях. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
6: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я, вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное невозможно.

0: суеверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот ты это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
1: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
0: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
1: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман, упавший в ноги леса.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас сердечно, дорогие друзья. Сегодня наша тема – мы будем говорить о защите детей. 1 июня – день защиты детей. Почему их надо защищать? Кто-то даже думает, что от них надо защищаться, но мы будем говорить о защите детей. Поэтому кто из нас не мечтал о хотя бы однажды когда-то впасть в детство? Конечно, мы мечтали об этом, и это было здорово, когда ты уже взрослый, но ты делаешь какие-то такие детские простые вещи. Как это классно, как это красиво, когда можешь посмотреть на отца, играющего со своими детьми, увлеченно. Мама, которая вместе с сыном собирает конструктор. Как это здорово. Но не случайно в нашей стране и во многих частях мира есть такой праздник – День защиты детей. От кого их защищать? От чего их нужно защищать? Почему их нужно защищать? Вот об этом мы сегодня и поговорим вместе с вами. Потому что дети – это самая уязвимая часть нашего общества. Ну и вместе с этим – это самая жизнерадостная часть общества. Наверное, не будет секретом, если я скажу, что глядя вот на такие незамысловатые игрушки, которые у каждого из нас были в детстве, как много чувств мы испытывали, как мы любили этого плюшевого мишку, эту железную дорогу, этот мячик, который мы чувствовали, как он пахнет, мы чувствовали, какой он мягкий. Все это просто не может не вызывать самых, что ни на есть, положительных эмоций. Но проходит время, детство проходит. И из детей мы становимся уже взрослыми, и вот теперь на нас возлагается ответственность защищать детей. От кого защищать или от чего защищать? Ну, давайте по порядку. Давайте посмотрим, почему вообще дети нуждаются в защите, если они, скажем, дети, они невинны, они живут. Кто на них нападает? Почему они нуждаются в защите? Дело в том, что, читая Священное Писание, мы обнаруживаем очень серьезную борьбу между добром и злом. И есть сатана и дьявол, который не стыдится, не имеет совести, не имеет каких-то границ, чтобы сказать: «О, вы знаете, это церковь, я туда не зайду. О, вы знаете, это святое, это дети, это семья». Он зайдет в любую семью, в любую церковь, только чтобы сделать свою разрушительную работу, чтобы рассорить родителей, рассорить детей, чтобы детей привлечь к какой-то дурной, плохой компании, чтобы дети научились делать зло и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы не было гармонии, не было единства, не было чего-то такого, что может быть как сдерживающий фактор от напирающего зла. И мы понимаем, что ребенок, он рождается уже эгоистом. Вспомните, как ведут себя новорожденные. Кричат, никого не слушают, требуют своего. Но возникает вопрос, но ведь так же будет не всегда. Правильно, их нужно воспитывать. И воспитание включает в себя не только процесс кормления, одевания ребенка, и это самое главное. Очень важно, чтобы ребенок был научен. Но учить – это прерогатива, конечно же, родителей. И у нас была тема о матери. Мы об этом тоже говорили, что на нее возложена очень серьезная роль научить своих детей очень многому. Но давайте посмотрим на некоторые другие факторы. Сегодня очень много насилия в семье. И я думаю, не секрет, многие из вас видели видеоролики, когда где-то кто-то чужой, нянечка, еще что-то, проявляли чрезмерную агрессию, может быть, физическое рукоприкладство. Хотя надо сказать, что сегодня в мире, в западном превалирующем обществе, то бытует мнение, что детей нельзя наказывать. Можешь кричать на него, можешь ему объяснять, но нельзя применять какие-то физические средства наказания. А что говорит Священное Писание? Очень интересные тексты есть у нас. Я бы хотел некоторые из них прочитать, потому что, когда мы читаем Священное Писание, то мы находим один интересный, важный для нас совет. Ну, давайте по порядку. Это притчи, 22 глава, 15 стих. Вы спросите, как я так запомнил, да? Очень легко. Я помню, когда-то мне его подарили на открытку как пожелание. А здесь написано: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Дальше. Здесь очень много текстов, где мудрый Соломон говорит: «Наказывай отрока и не гнушайся криком его, иначе впоследствии придется еще больше его наказывать». Он там говорит о кощунстве, он говорит об обличительной розге, то есть о наказании. Но я бы хотел сделать акцент сегодня именно на, ну, назовем это классически, золотой середине между лютым наказанием и между абсолютным отсутствием наказания. Когда родители не вовремя наказывают детей, а потом те выходят за рамки, а потом у родителей лопается терпение и начинается что-то страшное. Но есть понятие, когда идет систематическое обучение ребенка, и иногда наказание необходимо. Так говорит Писание. Хотя, видите, западное общество вступает в конфликт со Священным Писанием. Нельзя наказывать. А мы потом начинаем удивляться, почему такие проблемы. Мы видим, что некоторые дети, подросшие дети, хотя они все равно остаются детьми, берут в руки оружие, начинают притеснять своих сверстников. И я уже говорил в одной из передач о том, что у меня есть моя очень хорошая знакомая, она учительница в школе и даже получила премию «Учитель года». И она говорит: у нас сегодня в 5 классе, когда дерутся дети, скорую вызывают. Они не могут остановиться, потому что слишком много игр, слишком много вложено, скажем, вот негатива, стрельбы и прочего в сознание ребенка, в сознание детей. Но еще раз, если вернуться к самой главной нашей проблеме. Сегодня дети испытывают насилие. Может быть, потому что родителям просто некогда заниматься. А ребенок растет эгоистом. Его надо учить, его надо приучать. Даже есть статистика, что когда в семье растет один ребенок, он более сильный эгоист, нежели когда их двое, трое или еще несколько. То есть есть нюансы. И мы сегодня можем уже прочитать, где-то психологи нас учат, подсказывают, где-то в Писании мы находим основу воспитания детей. Но есть сегодня возможность научиться воспитывать детей, но и вместе с этим защитить своих детей от насилия, потому что ребенок, он как губка, он все впитывает, он запоминает, он потом растет либо с комплексами, либо еще с чем-то. Поэтому не зря, и это правильно, что есть такой день. День защиты детей. Защиты хранил бы Бог, конечно, от насилия. Потому что это полностью поломанная судьба. И только дьявол мог это все привнести, чтобы слабые, беззащитные девочки, мальчики, они подвергались какому-то такому вопиющему, страшному насилию. Это недопустимо, это грех, очень тяжелый грех. И Господь взыщет с каждого, кто себе позволял эти вещи по отношению к детям. Потому что Писание говорит, и Соломон говорит, и книга Притчи, да и не только, о том, что Господь всегда заступится за сироту, за вдову, за обиженного. И, кстати, если совсем быть точным, то в книге Притчи, в 31 главе, здесь написано: «Открывай уста твои за безгласного». 8 стих. «И для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, если ты видишь, что человек не может за себя постоять, он слабый, он незащищенный, он сирота, за него некому заступиться. У него нет 4 старших брата, у него нет каких-то там, может быть, физических данных таких вот мощных. Ты должен за него заступиться. Так говорит Священное Писание. Ты не можешь быть равнодушным. Ты не можешь быть просто сторонним наблюдателем. Посмотрим, что будет. Я помню, у нас один наш проповедник, пастор церкви, он однажды в прошлом был очень сильным человеком в вопросах восточных единоборств. Он имеет там титулы, пояс и прочее. И вот он однажды принял Христа, принял крещение, уверовал. И позже даже стал служителем, пастором церкви. И вот однажды он рассказывал, как ехал в электричке, и зашли подвыпившая компания, ребята, молодчики, и начали приставать до людей, начали там что-то от них требовать, ожидать, чтобы те им что-то дали. И он сидел и молился, и говорил: «Господи, если они сейчас не успокоятся через 2 минуты, буду знать, что ты хочешь действовать через меня». И они не успокоились. И тогда он их успокоил, всех положил аккуратненько между сиденьями, людей попросил пройти в другой вагон и так далее. То есть ты, если можешь защитить, заступиться, когда кто-то обижает слабого, или бабушку, И вот это классическое понятие – перевести бабушку через дорогу, помочь ей, там, когда она не может разобраться с тем же банкоматом или еще с чем-то. Это наше право, это наша обязанность. Поэтому дети, они смотрят на взрослых. И поверьте, они будут делать не то, что мы говорим. Они будут делать то, что делаем мы. И они смотрят. Поэтому мы всегда должны давать добрый пример, как взрослые. Но в этом и есть защита. Защитить наших детей от наркомании, от дурной компании, от всевозможных, пусть даже игр, которые они любят, которые вроде бы заняли роль няньки в семье. Когда человек, может, мама занята, особенно, к великому сожалению, сегодня, когда очень много матерей, которые в одиночку воспитывают своих деток. Они вынуждены на работе быть, долго работать, много, чтобы потом что-то заработать, прокормить секции, школу оплатить, одежда, еда и прочее. Это очень непросто. И поэтому вдруг, как в том мультике детском, Чип и Дейл спешат на помощь, пришли к нам компьютерные игры. И ты знаешь, что ты, если он сел, ребенок, ты его оставил, то там же его и возьмешь. Он никуда не денется, он как примагниченный к экрану. Но возникает вопрос, а это ли должно сегодня происходить с нашими детьми? Ну, наверное, конечно, нет, потому что физкультура, ее никто не отменял, и мы должны детям, как взрослые, обеспечить вот эту радость. И мне так приятно наблюдать, когда вот я общаюсь, у меня очень много друзей, родителей, у которых есть мальчики, у кого девочки, у кого смешанные, большие семьи, маленькие. И вот мне так приятно, когда они говорят: слушай, надо нам куда-то выехать, мы, наверное, уже давно в парке не были, надо детвору вывезти, пусть на роликах покатаются, мы им немножко там покажем что-то, надо на природу выехать. Думаешь, как так? Родители подумали, дети даже не знают ничего, они себе там уроки делают, на музыку ходят, но родители думают, что надо для детей что-то сделать. Надо им как-то вот сделать свежий воздух, какой-то конкурс, или там на коньках пусть покатаются, на роликах, или еще на чем-то. Это заботящиеся родители. Они защищают своих детей. Они выбирают им друзей, а не просто на откуп самого, скажем, ребенка. Очень непросто сегодня воспитать подрастающее поколение. Нужно просить у Бога мудрости, чтобы это сделать. Потому что я общался с одним профессором, очень серьезный человек, директор института, и он говорит: как ты сегодня можешь научить подростка, студента, когда он сам не знает, чего он хочет? Ты его учишь одному, он закончил и пошел работать совершенно по другой теме, по другой специальности. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны помочь нашим детям, защищать их от всего дурного. Мы можем перечислять это дурное, но можем вместе с этим, зная все это, делать такое пассивное заграждение, чтобы они были сохранены, чтобы они научились сами уже потом отличать хорошо и плохо. Вы знаете, интересно, Христос сказал в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 23 главе: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется дом ваш пуст». Оказывается, Христу очень хотелось, чтобы его дети были собраны, как дети воедино, чтобы вот почувствовали эту защиту Господню. Но, видите, они не захотели. Да, вроде бы понятно, дети часто демонстрируют элементы, такие вот каприз, неповиновение, какого-то такого бунта и так далее. Потому что они еще не все понимают. У них есть, может быть, какие-то знания, но у них нет опыта. И поэтому нужно приучать детей, чтобы они понимали, что опыт – это важно. Его нужно перенимать, его надо учиться. Этому опыту надо учиться и нарабатывать свой. Позвольте еще несколько слов сказать относительно древней-древней истории. Когда народ израильский выходил из Египта, Моисей выводит их из Египта, и он ходит к фараону. Фараон не спешит отпускать. Наверное, многие из вас уже слышали о понятии 10 египетских язв. Но что было между ними? Посмотрите, фараон по чуть-чуть отдавал, по чуть-чуть соглашался с тем, что народ должен выйти, потому что так сказал Господь. И вот посмотрите, что было, когда уже появилась, скажем, язва за язвой. И вот уже фараон как бы с одним согласился, ну, если по порядку. Он сначала говорил, что зачем вам вообще идти, вы должны идти, никуда не должны идти, здесь оставаться, в этой земле принести жертву. Второе, что он сказал и не соглашался, это что зачем вам далеко уходить? Идите близко, вот рядом, здесь вам будет, чтобы я всегда мог вас догнать. И вот третье, это книга Исход, 10 глава, 10 стих. И здесь написано, фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас. Но смотрите, что он говорит дальше. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, как вы сего и просили. И выгнал их от фараона, то есть Моисея и Аарона. Посмотрите, откуда идет начало, чтобы к Богу приходили одни мужчины, только мужчины. Я думаю, мы можем какие-то ассоциации уже для себя в голове найти. А это еще тогда фараон говорил, зачем дети? Идите без детей, идите одни мужчины, взрослые, сходите, помолитесь, поклонитесь, детей не втягивайте. Но возникает вопрос, а согласился ли с этим Бог? Конечно, нет. И здесь мы находим, что дальше, когда начались язвы, и написано, и на всю землю восточную ветер, который продолжался весь тот день и всю ночь, и он нанес саранчу. И саранча начала все поедать. И уже потом, чуть позже, он говорит, ладно, берите детей, но пусть останется мелкий и крупный скот ваш. То есть никогда сатана, а фараон здесь символизирует сатану, который отпускает народ, который Господь пришел забрать, а это именно так и происходит в переносном смысле, мы сегодня можем в этом даже не сомневаться, когда человек принимает Иисуса в свое сердце, то сатана не спешит этому обрадоваться. Будьте готовы, он обязательно предпримет какой-то реванш, но победа будет за Богом. Поэтому он по чуть-чуть отдает, он и говорит, ну зачем тебе все время там... Или посещать церковь, или читать Писание. Смотри, все живут, никто не читает. Тебе оно надо? Ну, прочитай один-два текста там, тебе понравится, и живи с этим. И потом, ну зачем ты детей своих будешь водить в церковь или как-то их чему-то учить? Вырастут, поймут. Вырастут и поймут. Да, это очень интересная точка зрения. А если вырастут и не поймут? А если вырастут и поймут все не так, что тогда будем делать? Поэтому... Защищать детей – это очень важно. И Господь говорит в книге пророка Исаии тоже очень интересные вещи, что сыновей твоих, он говорит, я спасу. Значит, Богу важно, чтобы наши дети были защищены, чтобы мы, как его дети, мы никогда не почувствовали себя брошенными, не почувствовали себя вот без Бога, знаете, вот так вот, как один в океане. Такого не может быть, потому что Господь очень заинтересован, чтобы каждый из нас ощущал Его присутствие рядом с собой. Может быть, это непросто. Может быть, ощущать, что вот ты всегда в присутствии Божьем. Но вы знаете, как от многих бед это может спасти. Сегодня многие люди ставят в дом видеонаблюдение, чтобы наблюдать за тем, что происходит в их отсутствии. И тогда многое видно, знаете, видно, кто что нашкодил, скинул, сбросил, поломал и так далее. И кто как себя вел. Но вы представьте себе, друзья, что мы всегда находимся в присутствии Божьем. И это присутствие нам во благо, потому что в книге «Числа» есть записанное благословение, которое Господь повелел записать Моисею и Аарону и говорит, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Вот Господь хотел, чтобы народ был благословенным, чтобы Божье благословение. И вот священник, он должен был благословить народ, подняв руки, благословить народ. Как? Вот в чем суть этого благословения? Давайте прочитаем. 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Что такое благословение? Благословение – это когда у тебя есть успех на поле, в здоровье, в средствах и когда нет войны. То есть благословение, оно многогранно, оно обширно. Дальше он говорит, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, и как бы сохранность тебя – это в руках Божьих, это и есть благословение. Второе, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. То есть… Или обратит свое лицо на тебя, презрит, то есть посмотрит на тебя. Смотрите, он Здесь упоминает слово «лицо». И еще раз посмотрим. «Презрит на тебя Господь каким лицом? Хмурым лицом? Злым лицом? Таким, знаете, взыскивающим лицом? Или светлым лицом?» Конечно, светлым. И вот здесь написано, да, «презрит на тебя Господь светлым лицом и помилует тебя». Или другими словами, простит тебя, потому что помилуйте, пожалуйста, это и есть, простите, пожалуйста. Господь сегодня очень хотел бы, чтобы мы вот такое благословение ощущали. И третье, что говорит здесь Господь, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Оказывается, когда человек живет, и вот в древности он приходил на богослужение, и по завершению богослужения служитель, воздевая руки, благословлял народ вот таким благословением. Мы, кстати, тоже всегда практикуем эту форму благословения в конце богослужения. То он уходил с благословения, и он, и дети его. И кроме всего прочего, когда мы читаем уже в книге Второзакония, что Господь повелел своему народу учить детей, и идя дорогой, и сидя, и ложась, и вставая, наставлять детей в истине. Интересно, что в Новом Завете уже апостол Иоанн, это любимый ученик Иисуса, посмотрите, что он написал, три послания здесь еще, и обращаясь, он пишет такую тонкость, казалось бы, подмечает. Второе послание святого апостола Иоанна Богослова, 4 стих 1 главы. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Вот родители позаботились о своих детях. Они их потихонечку научили истине библейской, божественной. А вы знаете, о дурном они научатся сами. В этом можете не сомневаться. Я помню, беседовал тоже с одним человеком о его сыне, задал ему там вопрос. Я говорю, да вот есть подозрения некоторые вот на... И он ответил, я своего сына этому не учил. Что ты можешь сказать? Значит, его научил кто-то другой. Поэтому, поверьте, сатана будет прилагать огромные усилия для того, чтобы наши дети испортились. Нам нужно защищать наших детей от тлетворного влияния, от дурной компании, еще раз повторю, от всего, что может навредить нашим детям, от насилия. И хочу сказать, что дети, они всегда перед лицом Господа. Всегда. Поэтому обижающие детей, когда никто не видит и никто не может помочь, это напрямую, Писание говорит, ангелы всегда видят лицо Господа, и сразу же Господь знает обо всем, что происходит с его малыми детьми. Поэтому мы с вами, даже взрослые, мы тоже Божьи дети. И мы тоже сегодня уязвимы от сатаны, от его нападок, и Господь защищает нас. Просто он делает это не так, как мы, может быть, привыкли или ожидаем. Он делает все, чтобы мы могли как бы незаметно получать эту помощь. А многие люди думают, что взаимоотношения с Богом – это такая, знаете, громогласность какая-то должна быть. Но это не так. Потому что, чтобы вот так Бог с тобой общался лицом к лицу, надо быть таким же смиренным, как Моисей. Быть кратчайшим из всех людей на земле. А мы, люди, очень сегодня экспрессивны. Поэтому Господь работает с нами через обстоятельства. Он вроде бы естественно устраивает наш путь. Вроде бы мы смотрим, говорим, ой, как хорошо, такая школа хорошая попалась. Ой, посмотри, какая хорошая учительница у нас попалась. И вот благодаря этой учительнице наш ребенок теперь захотел музыкой заниматься, там еще чего-то, входит в школу с охотой и так далее. Но если бы ангелы могли приподнять, приоткрыть завесу, и увидели бы, что Господь устроил обстоятельства. Поэтому, защищая своих детей, мы должны вручать их в руки Божьи. И причем вы спросите, а когда? Но не на 18-летие. Нужно их вручать в руки Божьи, начиная еще с зачатия, рождения и каждый день. Просто ходатайствовать за своих детей. Вот в чем защита. Вручить своих слабых, беззащитных детей в руки Господа. Я недавно беседовал с одной семьей. Очень интересная семья, мои ровесники, может быть, где-то молодая пара, и у них двое детей. Сын подросток и девочка. И вот интересно то, что этот сын подросток увлекся мотоциклами, и они вынуждены были переехать из одного города порядка 70 километров, продать квартиру, здесь искать новое благоустройство, искать жилье, новую работу. И вы думаете, ради чего? Чтобы вытащить своего ребенка, своего сына из дурной компании. Как вы думаете, Господь оценит эту жертву? Очень щедро оценит. И я верю, я им сказал об этом, что Господь благословит вас, потому что это благородно. Это вы заботитесь о своих детях. Господь, спасая своих детей, пришел на землю, чтобы здесь прожить и прожить эту жизнь вместе с нами, чтобы нас потом спасти. Вопрос, а спасет ли он сегодня детей, которые умерли в младенчестве? Вы знаете, это очень тоже такая тема достаточно спорная, потому что одни говорят ни в коем случае, другие говорят, конечно, однозначно спасет. Но у нас есть свидетельство, и свидетельство духа пророчества о том, что ангелы принесут на руках младенцев, которых родители потеряли в самом, скажем, детстве. Но дети спасаются верой родителей. Поэтому, когда мы читаем про допотопный мир, что дети даже были погибшие, то написано, что все помышления сердца их были зло во всякое время. Они были заражены настолько грехом, что весь вопрос заключался только во времени. Дать возможность вырасти, и, поверьте, они бы делали еще хуже беззакония, нежели делали их отцы и родители. И история Содома и Гоморры нам тому подтверждение, когда написано, весь город собрался к дверям дома, чтобы вывести двух путников или ангелов Божьих, дабы их, как написано, познать их. Вопрос. Там написано «и старый, и малый». Все пришли, весь город, от старого до молодого. Значит, растление имеет свои огромные тяжелые последствия. Поэтому Господь призывает нас сегодня вместе с, скажем, с нашим городом, с нашей страной, мы тоже будем защищать наших детей. Защищать их от зла, защищать их от дьявола, от сатаны, от всего дурного, что только может к ним, а оно, кстати, очень хорошо к ним липнет. Но Бог даст мудрость и Бог даст силу защитить наших детей, чтобы они выросли нормальными, чтобы когда они уже начнут понимать, отличать лево-право и хорошее от плохого, у них уже сформировался этот внутренний сильный стержень. Хороший день, 1 июня, день защиты детей. И я призываю каждого, кто сейчас вот нас смотрит, чтобы вы могли на 1 июня приготовить что-нибудь и хоть каких-то детей дозащитить. Увидели детей, пусть это не ваши дети, подскажите им что-нибудь, увлеките их спортом, увлеките их какими-нибудь знаниями, туризмом, путешествиями. И поверьте, это может очень сильно изменить чью-то судьбу, потому что, к сожалению великому, но иногда родители не являются самым сильным авторитетом. Так давайте тогда будем так вести себя, чтобы у нас не было чужих детей. И Бог благословит и нас, и наших детей. Добра вам!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Продолжая наш цикл передач, сегодня хотелось бы разобраться в вопросе, какова же основная причина зависимого поведения. Этот вопрос волнует сегодня многих специалистов. Почему человек пьет все, что горит, осеменяет все, что движется, колет в себя все, от чего мозги плавятся? В чем корень проблемы? Кто-то говорит, что корень проблемы лежит в детской травме или плохом воспитании. Другие специалисты думают, что это последствия неверного выбора человека. Есть мнение, что зависимый просто попал в плохую социальную среду. Четвертое. Утверждают, что родители не занимались своими детьми, отсутствовали в жизни ребенка и создали все условия для употребления. Пятый ищет причину в отсутствии силы воли. Итак, где же искать правду? Каждый из перечисленных причин имеет место быть. Зависимость порождает внутри человека ощущение собственной неполноценности и неспособности справиться с жизнью без очередной дозы. Разговаривая с зависимыми, каждый раз открываешь новую грань причины зависимого поведения. Как правило, все эти причины – лежат в плоскости биологической, психологической, социальной и духовной причине этого заболевания. Итак, первая причина зависимого поведения – это наследственность. Давно было подмечено, что большинство наркоманов происходит из семей, где уже есть наркоманы или алкоголики. Проблема зачастую кроется не в гене алкоголизма или наркомании, а в дурном примере и плохом влиянии родителей на своих детей. Вторая причина кроется в низкой самооценке. У таких людей низкое мнение о себе, о своем потенциале и о своих возможностях. Недостаток самооценки влияет на каждую сферу жизни, особенно на взаимоотношения с другими людьми. Люди с низкой самооценкой часто попадают под власть алкоголя, наркотиков, порнографии, но подобное временное решение проблемы в перспективе оборачивается лишь страданиями и зависимостью. Третья причина – это влияние плохой компании. В подростковом возрасте самое большое влияние на ребенка, увы, оказывают не родители, а его сверстники. И если подросток попадает в компанию, которая употребляет наркотики, то, скорее всего, он тоже начинает употреблять наркотики. В дурной компании манипулирует тем, что не примут к себе, если человек не будет принимать наркотики, так же, как и они. Или подростки начинают принимать наркотики, чтобы быть похожими на авторитетного в своем кругу человека. Четвертая причина – это любопытство. Распространенное мнение среди молодых людей – в этой жизни надо все попробовать. Наркоторговцы часто находят новых клиентов, именно играя на чувстве любопытства. Человек по своей природе очень любопытен. И многие не могут удержаться от того, чтобы на себе не испробовать действие наркотиков. А если первый прием – вызовет еще и чувство эйфории, у человека остается одно желание – попробовать еще раз. Пятая причина – это жизненные проблемы или депрессия. В наркотических средствах люди ищут спасения от депрессии и стрессов. Кажется, что только под действием наркотика можно по-настоящему оттянуться, расслабиться и отдохнуть. Вот только проблемы – сами собой никуда не исчезают, а наоборот, накапливаются подобному снежному кому. Итак, действительно, Зачастую к первой дозе подталкивают недопонимание, конфликты в семье, неуверенность, низкая самооценка, чувство одиночества, страх, скука или желание расслабиться. Но является ли это истинной причиной, по которой человек обращается к зависимому поведению? Но если мы посмотрим глубже, если мы посмотрим дальше, мы с вами увидим одну единственную первую причину зависимого поведения, которая кроется в отсутствии или потере смысла жизни. Расскажу вам любопытный эксперимент с крысами. Один ученый поместил крысу в пустую металлическую клетку с двумя поилками. В одной поилке была чистая вода, а в другой поилке была вода с морфием. В этом эксперименте крыса стала выбирать воду с морфием и вскоре умерла от передозировки. Ученый сделал вывод, что когда есть выбор, человек, как и крыса, скорее всего, выберет зависимое поведение. Другой ученый, Брюс Александр, подверг сомнению данную гипотезу. Он сказал: «Пардон, господа ученые, но ведь эксперимент был проведен в пустой и тесной клетке. Давайте такой же эксперимент повторим в других условиях». И Брюс Александр создает настоящий парк для крыс. Около 20 разнополых особей поместили в этот крысиный парк. Площадь крысиного парка составляла почти 9 квадратных метров. Стены разукрасили под лесной ландшафт. Пол посыпали ароматной кедровой стружкой. В парке было все. Обилие еды, разноцветные мячики, колеса для бега, различные игрушки, много места для спаривания и так же, как и в прошлом эксперименте, две поилки с простой водой и водой с морфием. Результат был потрясающий. Практически все крысы выбирали поилку с чистой водой. Почему крыса в пустой клетке выбрала морфий, а крысы в крысином парке выбирали чистую воду? Каковы основные причины зависимого поведения? Вывод очень простой. Человек выбирает алкоголь, наркотики и другие виды зависимого поведения, когда его жизнь пуста. Поэтому если все четыре природы зависимого заболевания свести к одной первопричине, то это будет потеря или отсутствие смысла жизни. Сегодня все больше и больше специалистов в сфере реабилитации говорят о том, что первопричина зависимого поведения кроется в потере смысла жизни. Но исходя из этого, как минимум 1/3 всего реабилитационного процесса должна быть посвящена поиску смысла жизни. Но на практике, к сожалению, так не происходит. Что же касается меня, то работая психологом в реабилитационном центре всех своих ребят, я веду к формированию новых жизненных ценностей и поиску смысла жизни. В основе моей программы лежит логотерапия. Логотерапия. Что такое логотерапия? Логос – это смысл, слово «смысл», терапия – это исцеление. То есть в основе логотерапии лежит исцеление смыслом. Немецкий мыслитель Фридрих Ницше сказал, что если у человека есть зачем жить, он может преодолеть любое «как». Дорогие друзья, помните, если жизнь ваша пуста, вы, скорее всего, выберете не ту поилку. Поэтому наполняйте свою жизнь смыслом. Мне нравятся слова святого Николая Сербского. «Ту пустоту, которая остается в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить». То есть каждый человек создан с пустотой в форме Бога. И именно эту пустоту зависимый пытается заполнить алкоголем, наркотиками, играми, женщинами. но они не могут наполнить эту пустоту, потому что эта пустота в форме Бога. Именно эту пустоту ощущают в себе все зависимые люди. Пустоту, которая свербит и чешет душу изнутри, не дает покоя ни днем, ни ночью. В реабилитационном центре ребята делятся своими жизненными переживаниями и ощущениями. И один из них сказал, что самая главная проблема в моей жизни было постоянное ощущение пустоты и одиночества. Алкоголь стал моим врагом и больше не был ни средством веселья, ни средством решения всех моих проблем. Моя зависимость поставила меня в тупик, в котором не было выхода. Я был бессилен. В тяжелых случаях хронического алкоголизма 90% больных страдают глубочайшим ощущением бессмысленности. Среди употребляющих наркотики более 60% таких пациентов жалуются, что их жизнь пуста и в ней нету смысла. В отношении людей, пытавшихся покончить с жизнью, 85% из них ответили, что жизнь для них не имела никакого смысла. И самую главную помощь, которую мы можем оказать зависимому человеку, это помочь ему найти смысл жизни. Именно не дать смысл, а помочь найти смысл, который нельзя изобрести, нельзя придумать, смысл, который можно только найти. Наша трезвая жизнь подобна лазанию по канату, подброшенному в воздух. Этот канат надежен лишь тогда, когда крепко привязан к чему-то очень прочному и сильному, там, наверху. И помните,

яркими событиями, интересными проектами. Возможно, в этом и есть ваш смысл жизни. В своей практике я неоднократно замечал, как люди, обретая смысл жизни, становились на путь выздоровления и успешно разворачивали свою жизнь совсем в другую сторону, в сторону свободы от зависимости, в сторону успешной самореализации, счастливой семьи. В заключение я попрошу вас об одном. Напишите ваше понимание смысла жизни. Именно не подумайте, а напишите, в чем ваш смысл жизни. Каково ваше жизненное предназначение? Для чего вы здесь? И где бы вы ни находились? Через что бы вам не пришлось пройти, и как низко бы вы ни упали, помните, выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и писаний. И наша недельная глава называется «Мишпатим». Она начинается словами книги «Исход», 21 глава, первый текст. «И вот законы, которые ты объявишь им». Вот это «законы» слово не совсем красиво переводится на русский язык. Закон – это несколько другие есть слова, указывающие на закон. В данном случае слово «мишпат» означает «суд». Это суды, которые ты объявишь им. Почему так? Это не случайно выбор этого слова такой. Не какое-нибудь там слово «хука», «заповедь», а именно «суды». Потому что мы с вами сейчас находимся в контексте построения теократического государства Израиль. И когда Яфор, в предыдущей недельной главе мы это разбирали, приходит, он дает Моисею совет поставить судей. Дальше народ принимает на себя священническую роль и получает конституцию. Но конституция – это еще не является таким законодательством, которое непременно можно применять в суде. Так, например, Конституция Российской Федерации гарантирует альтернативную военную службу. Однако на протяжении многих лет не существовало конкретного закона об этом. И зачастую люди верующие имели определенные проблемы, и военкоматы не знали, что делать. Потому что Конституция этот принцип прописывает, а как этот принцип применять, не знаем. Вот поэтому и здесь. То, что мы сейчас видим, вот эти вот законодательные тексты, записанные у нас как раз в недельной главе «Мишпатим», которая идет с 21 главы «Исход» по конец 23 главы, они как раз прописывают именно такие вот судебные нормы, которые, ну, необходимо уже будет применять в конкретных ситуациях. Это своего рода, можно так сказать, истолкование десятисловного закона, когда возникает не просто какая-то ситуация с принципом, а конкретная этическая или другая какая-нибудь ситуация, или даже какая-то уголовная ситуация, то вот эти вот суды или мишпатим – это были своего рода уже такие указания судьям, они определенным образом уже регулируют конкретные ситуации. Но есть существенное отличие между библейским судебным законодательством и мирским судебным законодательством. Когда любое государство издает законы, которые в рамках Конституции должны непосредственно применяться в судебной практике, оно старается прописать все, что возможно, чтобы в этом законодательстве не создать дырки. И когда в законодательстве возникают дыры, то, естественно, определенные преступные элементы сразу же эти дыры эксплуатируют. Точно, в Библии совершенно ситуация другая. Библейские судебные принципы, они написаны в качестве примера для того, чтобы можно было бы из этих примеров извлечь духовные принципы. То есть есть основа, закон Бога, есть его какой-то определенный пример, применение. И дальше уже человек должен видеть, что эти примеры необходимо расширять на подобные ситуации. Например, давайте возьмем 23 глава и 4 и 5 текст. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею, не оставляй его, развьючь вместе с ним». Вы видите несколько примеров, связанные с волом или ослом врага твоего. Конечно же, если этот закон применить буквально и сказать: «Хорошо, если я увижу вола заблудившегося, принадлежащего моему врагу, или просто человеку, которым у нас плохие взаимоотношения, то я, конечно же, приведу его. А если я буду идти по дороге, и соседа, с которым у меня не очень хорошие отношения, я увижу кошелек лежащий и увижу там внутри кошелька удостоверение, что это действительно кошелек соседа моего, а в этом кошельке лежит 20 тысяч рублей, то мне же не прописано, что я должен этот кошелек ему приносить. Это же не осел или не вол. Да я могу это себе прикарманить. Это Бог мне послал. У меня вот какое положение материальное тяжелое. А я тут мне Бог аж 20 тысяч рублей послал. Понимаете, вот эти принципы, они должны определенным образом на примерах восприниматься, а потом они должны экстраполироваться на другие подобные ситуации. Зачастую ошибочно будет считать, что законы, которые записаны вот в этой книге, мы увидим в 24 главе и книге «Исход», завершая недельную главу, Моисей приносит эти законы в виде такой книги Завета. То есть, если десятисловный закон, он будет потом записан на двух каменных скрижалях перстом Божьим, то эти законы Моисей их сначала приносит. То есть это еще раз говорит о том, что все эти вещи, в частности, принцип десятисловного закона, он для народа Божьего не является чем-то очень каким-то новым. Народ очень хорошо знал, начиная от Ноя, от Адама, все эти принципы Божьи. Поэтому Господь произносит эти слова Моисею своим громовым голосом, но мы дальше не видим никакого действия Моисея, что он спускается с горы и сразу же приносит эти скрижали. Скрижали он приносит несколько позже, когда Господь их пишет своим перстом. А вот когда после этого, после произнесения десятисловного закона, Бог говорит ему вот эти вот суды, вот эти вот уже принципы более мелкие, более частные случаи, Моисей все это записывает в книгу, и приносит народу, и они все это особым образом посвящают, окропляя это кровью жертвы. Почему так происходит? А потому что вот эта книга, вот эти слова, они излагают комментарии, истолкования на многие ситуации в свете той небесной конституции, принципы которой, в общем-то, никто никогда не менял, и они, в общем-то, всем известны. Ошибочным будет также считать, что эти законы являются исключительно обрядовыми. У этих законов есть несколько тут секций. В частности, действительно, обрядовая секция, если так говорить, ритуальная секция, она здесь есть. Но начинается аж в конце, с 14 текста 23 главы, где говорится о том, что три раза в год мужской пол должен приходить на поклонение Богу. И, естественно, это все совпадает с праздниками урожая или жатвы, которые уже как бы сам цикл жатвы приспособлен уже непосредственно к земле ханаанской, куда народ идет. Но есть и этические вещи, этические вопросы, связанные, например, с таким, как первый текст 23 главы. «Не внимай пустому слуху». Это этические нормы. И, естественно, мы видим, что эти этические нормы, они определенным образом являются преломлением принципов десятисловного закона. Так, в частности, «не внимай пустому слуху» является определенным приложением девятой заповеди «не лжесвидетельствуй». Но есть и другие этические принципы. Например, в третьем стихе написано: «бедному не потворствуй в тяжбе его». А также написано: «не суди превратно тяжбы бедного». То есть вот эти вот моменты, они показывают, что вот эта книга Завета, она определенным образом отформатирована под теократическое израильское государство, где, в общем-то, основным, как говорится, основной административной единицей являлся судья. И когда сегодня христиане рассуждают о тех законах, которые стоит исполнять или не стоит, то мы сразу видим эти основные принципы. Отличие Нового Завета и новозаветней ситуации от ситуации, которую мы читаем здесь, заключается в том, что в Новом Завете для обеспечения функции царственного священства Бог не создает нового теократического государства. И когда мы читаем, например, в первом послании к Коринфянам, о 12 главе, о, например, тех функциях, которые существуют в церкви, которые Бог дает разным людям через духовные дары, мы видим и дар учительства, мы видим и дар вспоможения, и другие дары, но дара судейства мы не видим. И поэтому вот это является определенным герменевтическим ключом, который позволяет нам видеть, различать, например, этические принципы, которые содержатся в Торе, которые никогда не изменяются и являются частными случаями божественной конституции Деколога, и принципами, которыми возможно воспользоваться только в условиях существующего государства. Так, например, такие вот ситуации есть в 21 главе уголовное законодательство, где, например, 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника бери его на смерть». 17 текст. «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Ну, вообще в ближневосточной культуре само выражение «злословит» идет намного дальше языка. Когда кто-то кого-то злословит, даже сегодня где-нибудь в Иордании или где-нибудь там, вот в тех местах, то в ход очень быстро идут камни и кулаки. Народ там очень горячий, поэтому мы видим конкретные такие уголовные законодательства, и несколько раз оно повторяется. Вот смотрите даже более конкретно, 15 стих. «Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Но мы видим, опять же, кто предает смерти. Естественно, все эти законы, они записаны на уровне теократического государства, где есть судьи. И, естественно, позже, изучая книгу Второзакония, мы увидим с вами, что все эти вопросы тщательным образом разбираются в суде и выносится приговор. То есть никакого самосуда здесь не происходит. Вот почему мы говорим о важном вкладе Иофора, который посоветовал Моисею поставить судей, установить судебную систему, а вот эти уже мишпатим, вот эти судебные инструкции, они даны не для какой-то группы людей, которая решила их применить, а для судей, которых поставил Моисей в государстве, чтобы судить. Многие из этих законов приходится видеть, как они не совсем верно толкуются и воспринимаются как противоречащими принципам, например, Евангелия или, в частности, Нагорной проповеди. Известные тексты, которые часто приходится читать и видеть, как люди, читающие исключительно Новый Завет, не могут понять и не видят контекста этих постановлений. 23 текст. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, ногу за ногу, руку за руку, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Все эти постановления, они прописаны в контексте определенных ситуаций. Так, в частности, перед нами ситуация, когда происходит потасовка, в результате которой наносится ущерб. Единственное, конечно же, мы видим, что эти выражения «око за око» или «зуб за зуб», они не совсем могут быть буквально полезными, если их воспринимать буквально. Если, например, работают двое человек, и слетело топорище с топора и ударило в щеку и выбило зуб, то, извините, большого смысла не будет, если его товарищ подойдет и вырвет зуб и скажет: «Ну, возьми, поставь». Речь здесь идет о равном возмещении ущерба. И вот это выражение, оно даже имеет латинское такое название «lex talionis», означает «равное возмещение». То есть, если что-то было нанесен ущерб, то ущерб должен быть возмещен соответственно тому, что было нанесен. И Новый Завет, он не отменяет этого принципа. Извините, тогда получится полнейшее беззаконие, если я возьму, допустим, у кого-то какую-то вещь, поломаю ее специально, а потом приду и скажу: «Ну, вы знаете, мы теперь христиане, это в Ветхом Завете ты у меня можешь требовать, а здесь ты у меня не требуй. Дай мне наоборот, тебе сказано, подставь другую щеку, ну, то дай мне другую какую-нибудь вещь, я ее еще пойду разобью». Понимаете, это такую цель Иисус не преследовал. Иисус преследовал совершенно другую цель. Здесь, в книге Исход, 21 глава написано: «Если будет вред, то отдай». Слова «отдай» направлены к обидчику, к нанесшему ущерб, для которого обязанность отдать и восстановить. Иисус направляет слова свои: «подставь левую щеку» к обиженному, к тому, кому нанесен ущерб, призывая его: «Не иди и не мсти». Если тебе что-то поломали или повредили, не беги сразу же в суд, не затевай с этим человеком тяжбу. И, кстати, об этом как раз и весь контекст того отрывка Нагорной проповеди, где эта и идея око за око, зуб за зуб появляется. Точно так же многие вопросы являются сложными, потому что эти вопросы не понимаются правильно, опять же, в контексте государства. И сама недельная глава начинается с закона о рабах. Но эти законы, они интересны тем, что, во-первых, речь идет, что любой раб должен работать 6 лет, а на 7-й должен выходить на свободу. Это общество отличалось от просто рабовладельческого общества, например, которое существовало в Египте. Проблема заключалась в том, что в этом государстве было уголовное законодательство, но и даже в некоторых случаях за некоторые преступления применялась высшая мера наказания, но нигде в Торе мы не читаем, чтобы были тюрьмы. Это как раз связано с тем, что целый ряд преступлений, в частности, например, кража, решалось очень просто. Например, кто украдет вола, 22 стих, и продаст его, то 5 волов заплатит за вола. А если нечем заплатить 5 волов, естественно, тогда тут начинается проблема. Значит, этот человек банкрот. Соответственно, его покупает тот, который выплачивает его долг. И таким образом человек попадает на 6 лет рабства отрабатывать свое, как говорится, преступление, которое он совершил. Никакой работорговли не допускалось. 16 текст 21 главы. «Если кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать смерти». То есть мы видим законы эти, хоть и государственные, но они явным образом отличались от законов, которые были в среде окружающих народов. И это, опять же, выводила израильский народ в определенную позицию, чтобы показать всем другим народам, какие принципы характера Божьего и как они должны были применяться. Для Гафтары на этот текст мудрецы предлагают отрывок из книги пророка Иеремии, 34 глава. Здесь, в этом отрывке, как раз рассказывается о том, как определенные лица в Иерусалиме, даже в самый тяжелый момент, когда вавилонская армия стояла под стенами, пренебрегли принципами закона Божьего. 14 текста нам рассказывается о том, что те рабовладельцы, написано им в конце седьмого дома года, «Отпускайте брата своего, который продал себя». Они этого не сделали. И Бог говорит: «Ныне вы обратились и поступили несправедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мной завет в доме, над которым наречено имя мое, а потом раздумали и обесславили имя мое». Бог конкретно заботится о том, чтобы его народ очень строго соблюдал этические принципы и нормы. Не искал каких-то дыр в законодательстве, не пытался найти законные обходные пути, но чтобы представлял истинный характер Божий. Об этом пишет нам евангелист Матфей в 15 главе, когда идет спор между фарисеями и Иисусом, и Иисус говорит: «Но тщетно чтут меня», 9 стих, 15 глава, «учением и заповедям человеческим». Иисусу в этом тексте начинает ставить вопросы относительно некоторых постановлений мудрецов, так называемого предания старцев, которые, в общем-то, противоречили принципам закона Божьего. Несмотря на то, что очень многие истолкования библейские мудрецов являются действительно ценным материалом и для сегодняшних исследований, некоторые их постановления противоречили духу закона Божьему. По букве они все были верными, но по духу они как раз искали вот эти вот определенные дыры и обходные пути в законе Божьем. И Иисус четко говорит об этом, что такое почитание Бога называется тщетно. Только истинное поклонение, истинное следование духу заповеди Божией отвечает намерениям и требованиям, которые от нас сегодня хочет видеть Бог.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто к нам присоединился через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, вы себя считаете финансово грамотными людьми? Кто-то, наверное, скажет «да», кто-то «нет», а кто-то, может быть, засомневается. Ну, вроде как нельзя сказать, что и неграмотно, и в то же время и уж назвать себя грамотным не приносит язык, правильно? Финансовая грамотность для многих звучит как-то непонятно. Что это? Наверное, что-то это очень сложно, я и так грамотный. Или, наоборот, я не банковский сотрудник, мне не нужна ваша финансовая грамотность. Это лишь малая часть мыслей, которые возникают в голове рядового человека. На самом деле финансы нас окружают повсюду. Их базовые правила, как грамотно их использовать, они нам всем жизненно необходимы. Наша тема о финансовой грамотности будет поделена на две части. И первая часть будет прямо сейчас. Я приглашаю на эту сцену бизнесмена, индивидуального предпринимателя Дмитрия Агмалова. Встречайте. Дмитрий, привет.
2: Добрый день вам всем, дорогие мои друзья.
1: Буквально в двух-трех словах расскажи, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Мы будем говорить о финансах, о деньгах, об очень важной части нашей жизни, которую мы, может быть, иногда даже сами этого не замечаем. Современные финансы – это очень важная часть, которая входит в нашу жизнь. Если 2000 лет назад очень важно было ориентироваться по звездам, уметь находить себе путь в темноте, то жизнь меняется, появляются какие-то новые технологии. Спустя 1000 лет уже какие-то нужны новые знания, новые умения. И вот современный мир диктует свои требования, свои новые какие-то технологии, новые образования, которые приходят в нашу жизнь. И финансы – это уже не просто золотые монетки, которые нужно уметь посчитать. Очень-очень много нужно знать и гораздо больше считать в нашем 21 веке.
1: Отлично, спасибо. Давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете их записывать на своих листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответ» вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить через нашего оператора по телефону, который вы сейчас видите, передать свой вопрос для нашего гостя. А после этого мы обязательно все эти вопросы зададим в прямом эфире и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я тебе слово передаю.
2: Благодарю.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, дорогие мои друзья, наверное, вы подумали, ну вот, еще один коуч, коих очень много в интернете, сейчас будет рассказывать о каких-то финансовых тайнах и расскажет свой секретный ингредиент, его секретные ингредиентные технологии о том, как ничего не делать и заработать много денег. Вынужден вас разочаровать, что это не так. Мы будем говорить совершенно о другом, и самое главное в финансовой грамотности, если вы хотите добиться какого-то финансового благополучия в жизни, это вам придется пахать и еще раз пахать. Мы будем говорить об очень важных вещах, которые вам, как молодежи, пригодятся в этой жизни. Но, знаете сразу, не будет никакой ванили, будет очень откровенный разговор. И добро пожаловать в жестокий мир денег. Итак, молодые люди, которым в основном 20 лет, чуть больше, сегодня хочу обратиться к вам. Ну и для тех, кто повзрослее, тоже будет это очень важно. Всегда помните, что тем, кому 20 лет, вам всегда будет 45. Это один из самых важных принципов жизни, чтобы выстроить свое правильное финансовое благополучие. Потому что, как правило, когда нам всего лишь 20 лет, мы не думаем о деньгах. Мы не думаем о каких-то перспективах жизни. Нам кажется, что жизнь, ну, это максимум вот до 25 лет. А потом наступит какое-то сонное царство, в которое мы вряд ли попадем. Но жизнь все расставляет на свои места. Мы женимся, мы выходим замуж, у нас появляются дети, у нас появляются какие-то планы, у нас появляется ипотека, у нас появляется дом и очень много обременений. И мы уже тогда начинаем думать, задумываться о том, хватает нам здесь денег, не хватает нам в другом месте денег, мы начинаем как-то планировать и так далее. Поэтому я и хочу сказать, что самое важное – начать планировать свою жизнь уже в 15-20 лет, конкретно знать, что ты будешь делать в 30, что ты будешь делать в 40, в 50, и самое главное, как ты будешь жить на пенсии. Если раньше, в советское время, о пенсиях вряд ли кто задумывался, потому что она, ну, была примерно для всех одинаковая, и это было естественное событие еще вот буквально там 30-40 лет назад, то сегодня мы все больше приходим к мысли, и современное общество приходит к такому выводу, что на пенсию человеку приходится копить, зарабатывать самому, чтобы достойно жить, может быть, на пенсию путешествовать и так далее. Итак, мы сегодня с вами поговорим об неких теориях, да, как нам обустроить свое финансовое благополучие и насколько сильно придется ради этого работать. А в следующей передаче мы уже с вами более глубоко подчеркнем некоторые важные истины, с которыми вы в будущем обязательно соприкоснетесь. Это биржи, банки, кредиты, какие-то финансовые инструменты, о которых вам очень нужно знать, которых еще даже ваши родители слов таких не знали. А сегодня они стремительно врываются в вашу жизнь, и вам обязательно нужно будет о них знать. Итак, первое, с чего бы мы начали, я уже сказал, если вы в своей жизни будете усердно работать, вы многого добьетесь. Но это не всегда так. Я знаю людей, которые много в своей жизни работали, но практически ничего не добились. Как говорил, а если не ошибаюсь, Стив Джобс, надо работать не 24 часа, а головой. Самое главное в жизни – это научиться правильно работать, правильно находить себе работу и правильно добиваться тех целей, которые вы себе в жизни ставите. Это я говорю непосредственно о финансах, о финансовом благополучии. Для каждого из нас вот это слово «финансовое благополучие», наверное, оно будет иметь какую-то свою подоплеку. Если бы я вас спросил, сколько вам нужно денег для счастья, у каждого была бы своя цифра. Самое главное, чтобы вы ее знали, потому что если человек не знает в жизни, чего ему хотеть, как в духовном плане, так и в материальном плане, то такому человеку будет достаточно тяжело в жизни. Поговорим с вами в начале, как молодежь, о том, как вам правильно, ну, найти ту работу, которая обеспечит вас в финансах от 20 лет и до пенсии. Я думаю, что вы все хотели бы иметь хорошую работу, и кто-то мечтает стать бизнесменом, кто-то, наоборот, хотел бы устроиться на какую-то перспективную работу. Я не дам вам правильный совет о том, что действительно выбрать. То есть выбрать, как я, стать бизнесменом или пойти работать на какого-то дядю. И то, и другое может быть хорошо, если вы грамотно себя, ну так грубо выразимся, продадите. У меня есть один знакомый, который работает в крупной американской компании программистом. Я бизнесмен, который работаю сам на себя. Отгадайте, кто получает больше? Он зарабатывает больше. Притом мы часто с ним сидим вместе, общаемся и иногда даже смеемся над этим. Когда вы для себя будете выбирать профессию, по которой пойти, естественно, вы захотите, чтобы она была достойная, чтобы за нее достойно платили. Но очень часто так получается, что человек мыслит сегодняшним днем. Если ты молодой человек, если тебе 20 лет, нужно учиться мыслить завтрашним днем. Когда я набирал себе на работу ребят, которые работают в моей компании, я, естественно, искал, ну, тех, кто помоложе, кто более активный и так далее. И главное требование, которое я им предъявлял, чтобы у них был свой взгляд на мою работу. То есть они приходили ко мне, я с ними в первую очередь говорил о том, что как бы ты себе вот здесь вот хотел сделать. Я не заставлял их делать вот как конкретно какой-то список, который они должны, ну, исполнять поручения. То есть я их спрашивал, что вы здесь будете делать, чтобы эта фирма развивалась. И я нашел таких людей. И когда-то я научился этому принципу сам, на своем опыте. Все, что я сегодня буду говорить, это не какие-то теории. Это то, что я проходил за свои 45 лет жизни. Поэтому это подкреплено каждое слово потом и кровью, если можно так выразиться. Но у вас есть прекрасная возможность учиться на ошибках других. Я же учился на своих ошибках. Вот. Когда вы выбираете для себя стезю жизни, всегда для себя ставьте задачу, что вот моя профессия, мое дело или какая-то моя работа, будет ли она востребована через 20, через 30 лет после сегодняшнего дня. Когда я только закончил школу, я помню, моя учительница по химии, а я был очень хорошим учеником именно по химии, побеждал во всех олимпиадах в городе, и она мне предлагала: «Дима, давай тебя отправим в Москву, в нефтехимический институт, у меня есть там знакомые, мы поможем тебе устроиться». А это было, что там, начало 90-х годов, когда все хотели быть менеджерами. Я говорил: «Да ладно, какая там нефть, какая химия, кому это нужно?» Сейчас я бы уже подумал совсем по-другому. Какая-то нефть, какой-то «Газпром», какая-то «Роснефть». Вот. И, соответственно, я вот хотел бы вам подчеркнуть вот такой момент. Всегда помните, что через 20, через 30 лет уже нефть, может быть, никому не нужна, но будут какие-то направления в жизни, которые смогут обеспечить вам достойную жизнь. Ну вот я вам маленький пример могу привести. Считайте, что я немножко пророчествую. Вот что будет очень востребовано, какие технологии через 10 лет? Вот два момента, которые я задумался, наверное, за последний год. То есть я интересуюсь различными технологиями. Вот я вам могу сказать, самая прорывная технология, которую сегодня ждет мир. Если вы выучите в этой сфере и сможете ее осуществить, то вы будете очень успешным и финансово независимым человеком в жизни. Это энергия. Но не та энергия, которая сейчас, сжигание нефти и газа, а человечество никак не может научиться, как запихнуть энергию в маленькую коробочку, в батарейку. То есть нет современных технологий батарей. У нас есть телефоны, у нас есть электромобили, но никто не может придумать, как вот их вот так, чтобы телефон твой не разряжался через день, через два, чтобы он мог месяц работать, или два, или три. И вот эта вот современная технология, они очень нуждаются в умных, грамотных людях, и за это работодатели платят большие деньги. Соответственно, вот это вам маленький пример, который я хочу привести в плане того, как вы можете развивать свою жизнь в дальнейшем. Вот в плане планирования не сегодняшним днем, а днем через 5, через 10 лет. Главное думать, главное размышлять. Соответственно, когда вы устраиваете уже свою жизнь, то же самое. Когда ты молодой человек, ну, хочется веселиться, всегда есть какие-то требования, да, хочется кому-то в кино, кому-то еще куда. Всегда есть на что потратить деньги, и денег, как всегда, не хватает. В чем заключается, если можно так сказать, основное правило финансовой грамотности? Это грамотное распоряжение своими финансами. То есть грамотно заработать и грамотно потратить. Как у любого человека обычно две руки, то же самое здесь. Две части одного и того же очень важного дела. Грамотно заработать и грамотно потратить. В плане потратить мы с вами, может быть, поговорим немножко в конце, но в плане заработать немножко пораньше. Итак, как заработать себе на жизнь? Я уже сказал, что если вы хотите, например, в будущем стать предпринимателем, это очень хорошо. Если вы хотите в будущем не быть предпринимателем, но работать на кого-то, это тоже очень хорошо. Главное в жизни научиться проявлять себя и в том, и в другом. Главное, чтобы вы стали предпринимателем от слова «предпринять». У меня в жизни был один очень интересный случай, когда я был еще молодой, я работал журналистом. Работал журналистом на Кавказе. Это были очень интересные времена, там горячие точки и так далее. И вот я работал на одном телевидении, а это было в Дагестане. Так, какой-то маленькой сошкой я там был, маленьким журналистом. И однажды в этом городе были выборы, приходили очень важные люди, там какие-то кандидаты в депутаты и так далее. Мы на телевидении должны были их записывать, ну, их обращение к народу. Вот. И пришел один человек, ну, с которым было очень сложно работать. Человек солидный, большой, очень уважаемый в городе. Он толкал такие политические речи. Но каждый раз, когда он видел камеру, он терялся. Его невозможно было записать. Он должен был записать ролик в 30 секунд, но никак не мог записать, потому что говорил два слова, впадал в ступор и все. Ну, естественно, у нас рабочий день, там, допустим, до 6, уже все хотят домой. Он никак не мог закончить свою речь, но мы должны были ее записать, потому что по закону должны были показать этот ролик в эфире. В итоге все уже ушли, и я остался с ним вот один, так сказать, мучиться. А я еще там один человек. В итоге мы записали его, наверное, ближе к полуночи. Он сказал, ну, давайте, ребят, я вас, ну, хотя бы развезу до дома, повез нас домой. По дороге разговорились, и он мне сказал, вот, Дима, ты вот, смотрю, вроде такой грамотный парень, да? Я говорю, ну, да, конечно, я очень грамотный. И он сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Он говорит, Дим, ну, я понимаю, здесь на телевидении хорошая работа, но я хочу тебе предложить более лучшую работу, пойдем работать ко мне в команду, и я, говорит, дам тебе... Вот какая есть зарплата, я ее умножу на 2, и пойдешь работать ко мне. Естественно, я не смог отказаться и пошел. Была очень долгая, интересная работа в его команде. Не буду уже вдаваться в подробности, но хочу подчеркнуть самую важную суть. Самое главное в жизни – научиться проявлять себя. То есть если вы хотите достичь какого-то финансового благополучия, никогда не ждите, что вот оно упадет на вас. Как учат многие учителя, что вот есть такая вот тайна, тебе ее расскажут, и раз ты там вот на бирже заработаешь миллион. Такого не бывает. Всегда нужно учиться, учиться, учиться, проявлять себя перед людьми, потому что все мы живем в обществе. И твой успех, он всегда зависит от того, как на тебя отреагирует общество, как ты себя в нем проявишь. Соответственно, вот этот пример, который я хочу вам показать, это один из двух основополагающих принципов. То есть умение проявлять себя. И второй основополагающий принцип – это умение учиться, добывать информацию. Часто ко мне подходят люди, мы с молодежью проводили некоторые программы по поводу того, ну вот, как чего-то в жизни добиться? И они говорят, вот у меня есть гениальная идея. Я говорю, хорошо, сформируй ее, сформулируй ее. И он начинает формулировать, и у него никак не получается выразить то, что вот, ну, он хочет. То есть ты должен, если чего-то хочешь добиться в жизни, ты должен уметь хорошо и правильно сформулировать свои мысли, свои идеи, прежде чем их воплощать. Это достаточно важная вещь в жизни. И когда ты научишься правильно формулировать и воплощать свои идеи в жизни, соответственно, следующий этап – это умение заставить себя работать. Очень часто люди не могут чего-то добиться в жизни, потому что они не могут заставить себя работать. Бог всегда даст тебе какую-то возможность, какой-то шанс, чтобы достичь хорошего, правильного финансового благополучия, но ты должен уметь этот шанс взять. Вы должны понимать, что это не бывает так, что ты идешь, и с неба тебе падает вот этот вот мешочек с золотыми монетками. Так не бывает, Бог не так работает. То есть кто-то скажет, что это какая-то будет случайность в жизни, но я верю в то, что случайности, они не случайны. Я приведу вам маленький пример. Моя фирма занимается запчастями и ремонтом автомобилей. Когда мы только начинали, это было такая маленькая, что ли, больше похожая на самодеятельность работа. Я помню, я тогда поехал в Москву, и в Москве у меня ломается машина. Сломался в машине двигатель, что делать? Я в таком трауре, ищу там в Москве эвакуатор, сажусь в этот эвакуатор, мы грузим туда машину и едем домой сюда, в Нижний Новгород. В итоге я разговариваю с водителем, оказывается, что водитель, который работал на этом эвакуаторе, заболел, и хозяин эвакуатора сам поехал, потому что был, ну, достаточно такой хороший заказ повезти машину в другой город. И мы с ним разговорились, и он говорит, ты знаешь, я вот тоже занимаюсь запчастями, тоже хотел бы вот тебе тут интересные идеи рассказать. И мы с ним так разговорились. Я не знаю, что его во мне расположило, но он разложил мне всю подноготную этого бизнеса, как там из-за рубежа, с Англии, с Америки можно все это возить, рассказал технологии, рассказал контакты и так далее. В итоге мы ехали несколько часов в дороге, и всю эту дорогу он мне проводил такую удивительную лекцию. Я сам подумал, ты кто, человек или ангел? Вот, было достаточно интересно, но кто-то скажет, случайность, совпадение. Я считаю, что это возможность. возможность, которая нисходит свыше. Если вы хотите чего-то добиться в жизни, то, соответственно, свыше вам всегда будет дано.

добивались успеха уже в достаточно взрослом возрасте, а не в молодежи. Но ты должен всегда быть готов, открыт к обучению и открыт к той возможности, которая вот сейчас появится. Она всегда появится. Ты готов должен быть, как я вам несколько минут назад говорил, быть готовым принять это, быть открытым, проявить себя, проявить. Это в плане того, что как мы можем зарабатывать в этом мире, как мы можем построить карьеру или стать предпринимателем. Конечно, в России это будет очень тяжело, очень сложно, но я вам с самого начала сказал, что если вы хотите добиться успеха, нужно будет пахать, пахать и пахать. С другой стороны, когда ты молодой человек, тебе всегда мало денег. Когда ты взрослый человек, тебе катастрофически мало денег, и очень часто мы вот именно не можем вырваться из каких-то рамок, в которые мы себя загоняем в плане расходов. Да, у меня семья, да, у меня дети, да, у меня какие-то там необходимости финансовых растрат. А когда ты молодой, да, вот у меня там вечеринки, тусовки, девушке надо цветы подарить и какие-то различные другие мероприятия. И нам всегда не хватает денег на что-то важное. В своей жизни я всегда старался разграничивать два направления моих трат. Это вещи, которые мне вот нужны очень срочные. У меня провалились штаны, и мне надо срочно купить новые. Или у меня прохудились ботинки. Есть какие-то вещи в жизни важные, которые вам в будущем пригодятся. Мне как бизнесмену немножко, может быть, это легче сделать, но главное себя здесь приучить. Вот есть деньги, которые мне нужны на развитие бизнеса, есть деньги, которые мне нужны на текущую жизнь. То же самое, когда ты не владеешь бизнесом, но тебе нужно помнить, что у тебя впереди будет пенсия, когда ты не сможешь усердно работать, но денег тебе также нужно будет достаточно много, чтобы, может быть, там детям помогать или еще что-то. Поэтому с молоду нужно научиться инвестировать. Если раньше это было достаточно легко, положил деньги в банк, получаешь проценты, теперь уже жизнь становится намного шире. И помимо банков уже есть биржи, уже есть какие-то финансовые инструменты, в которых мы, может быть, так особо ничего не понимаем, но это в жизни достаточно важно, потому что если вы научитесь деньги откладывать, если вы научитесь их как-то инвестировать, притом абсолютно по-разному инвестировать, да, кто-то, может быть, будет их инвестировать в биржи, в акции, кто-то, может быть, их будет инвестировать в себя. Вот как можно инвестировать в себя? Инвестировать в себя – это значит в свое обучение, в какие-то свои знания. Я как бизнесмен всегда постоянно учусь. Новые и новые знания. Для этого не обязательно институт. Для этого достаточно умных, хороших книг. И я, например, очень много знаний для себя беру в интернете. Хотя моя жена постоянно думает, что я какую-то ерунду там просматриваю. Но я постоянно там учусь, какие-то знания, какие-то технологии, что-то для себя постоянно подчерпываю. Вот. Поэтому никогда не надо бояться вкладывать, если у тебя появились какие-то свободные деньги, вкладывать в свое обучение, в свое развитие. Современное общество – это общество развития. Каждый день в нашу жизнь приходят какие-то новые технологии, какие-то новые компании. И чтобы достичь успеха, нужно вот постоянно быть на плаву, постоянно знать, что происходит. Потому что везде, на каждом шагу нас преследуют какие-то, я бы не сказал трудности, а я бы сказал, испытания, какие-то подвохи, которые могут нам аукнуться, да, то есть мы где-то можем потерять деньги, где-то нас могут обмануть, где-то мы можем потерять. И я встречаю очень многих людей, которым вот именно в плане финансового какого-то развития мне приходится подсказывать, как не потерять свои деньги. Да? В нашем мире очень важно заработать денег себе на жизнь, чтобы помогать своим родителям, чтобы достойно жить, помогать каким-то другим, может быть, людям. И также очень важно не потерять эти деньги впустую, которые можно было бы потратить на что-то хорошее для своего развития и так далее. Вот. И, соответственно, когда мы говорим о наших расходах, то здесь также очень важно вот иметь финансовую грамотность, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди часто тратят денег на то, на что, в принципе, ну, не обязательно тратить, можно потратить намного меньше. Так как я занимаюсь машинами, вот приведу вам маленький пример, очень часто мне приходится сталкиваться с людьми, которые купили себе машину, ну, какую-то, например, подержанную, и получается так, что

0: купили на последние деньги, теперь остались с пустым кошельком, а машина требует вложений, и вот, соответственно, у них нет денег на эти вложения, машина не ездит, они деньги потратили и все равно ходят пешком. Поэтому я всегда советую, что когда вы покупаете себе машину там, или квартиру в ипотеку, или какие-то другие большие растраты, у вас всегда должно быть 20% минимум в кармане запаса. Никогда нельзя большие траты делать на последние деньги. Но всегда важно уметь для себя в какой-то мере планировать вот эти большие расходы, потому что современное общество, оно немножко нам предполагает уход от некоторых ценностей, которые были раньше, которые были, может быть, там 20 или 30 лет назад, когда каждый человек мечтал себе купить квартиру, мечтал себе, допустим, купить машину. Сейчас уже люди думают, зачем покупать квартиру, если можно ее снимать, зачем покупать машину, когда есть такси, когда есть каршеринг. А каршеринг очень интересная вещь. Мы недавно с одним человеком, она мне рассказывала про нее, говорит, вот можно взять в аренду машину и на ней поехать. Я говорю, а давай посчитаем, насколько это дорого или дешево. Мы посчитали, и оказалось, что такси дешевле, чем арендовать каршеринг. Вот в данном конкретном случае было. Поэтому, что я хочу сказать. Очень важно научиться считать. В жизни есть две науки, которые вам больше всего пригодятся из школьного курса. Два предмета. Первый предмет – это математика. Вот он самый важный в нашем современном обществе. Если вы хорошо знаете таблицу умножения, если вы хорошо умеете считать, вас будет очень сложно обмануть, когда к вам приходят и говорят, это акция на 20% дешевле, это супер предложение, намного дешевле, чем у других. Вы умеете хорошо считать, вы сразу эту вещь просчитаете. А второй предмет, который очень важен в жизни, это русский язык. Знаете почему? Чтобы грамотно прочитать те договора, которые вы подписываете. Это самая большая беда, что в современном обществе мы часто ставим свои подписи вот так вот, не глядя. Так, не глядя, один знакомый человек купил за 80 тысяч пылесос, другая моя знакомая так, не глядя, подписала документы, когда брала в кредит телефон и купила его под 130% годовых. Такой был интересный кредит заложенный. Поэтому я всегда говорю, учите русский язык, чтобы грамотно читать те договора, которые вы подписываете. Соответственно, еще вам открою маленький секрет. Если вы хотите накопить себе на квартиру или на машину, не нужно в этом плане торопиться. Очень часто нам хочется, вот сейчас я хочу, сейчас. Современное общество, современная реклама, она заточена на это слово. Сейчас. Беги и купи это сейчас. Беги и возьми это именно прямо сейчас. Когда мне один человек хотел купить машину, я ему посоветовал. А у него не было денег на хорошую. Я ему посоветовал. Я говорю, копи деньги. Можешь, например, копить их в долларах. А в следующий раз, когда доллар вот так резко скакнет, а у нас это в России обычно происходит раз в 10 лет, то, соответственно, ты можешь продать доллар, у тебя будет больше рублей, а машины еще не подорожают, ты побежишь и купишь себе машину. Он так и сделал, потом меня благодарил. Но, правда, копил на это 3 года. Вот, соответственно, есть у нас в жизни, если брать общество или страну, или конкретно какого-то одного человека, всегда есть такие хорошие, жирные годы, когда у нас все хорошо, когда общество развивается, когда подъем экономики. А бывают времена тяжелые, они называются кризис. Так вот, я всем даю совет. Когда хорошие времена, всегда копите. А когда кризис, всегда тратьте. Весь свой бизнес я развивал во время кризиса. Это был 2008-2009 год, когда мы начали. Когда был большой кризис в 2014-2015 году на стране, мы очень сильно развелись. И сейчас, вот когда прошлый год, тоже был этот коронавирус, тоже был большой кризис, все закрывалось, как ни странно, мы еще сильнее развелись. Потому что до этого ты копишь, ты какую-то делаешь себе финансовую подушку, а когда кризис, что у людей денег нет, там, значит, все падает, ты как раз можешь это хорошо на падении купить. Это относительно и бирж, и относительно какой-то современной жизни, и относительно ваших накоплений, всегда этот принцип действует. В тучные времена экономь и копи, а в тяжелые времена трать. А у людей обычно, наоборот, вот так бывает, когда недвижимость в цене растет, все хорошо в стране, они бегут это покупать. А когда все падает, у них уже нет денег, уже все куплено. Поэтому всем молодым людям я в жизни даю такой вот совет. Он даже отображен в одной из притчей, может быть, кто-то из вас о ней знает, но не буду вдаваться в подробности, так как времени уже достаточно мало, скажу. Еще раз. Когда тяжелые времена, нужно уметь копить, а когда хорошие времена, нужно уметь копить, а когда тяжелые времена, нужно тратить. Потому что, например, мы очень сильно развиваем свою долю рынка как раз во времена кризисов. Почему? Потому что другие в этот момент закрываются. Да, когда в стране кризис, вы заходите в торговые центры, очень-очень много появляется пустых мест, все закрывается. А если все закрывается, значит, у тебя свобода открывается, значит, у тебя больше рынок появляется. То же самое, этот принцип действует и практически во всех сферах жизни человека. И вот как раз во второй части программы мы с вами поговорим уже о конкретно каких-то вот определенных деталях, как вам спланировать свою финансовую жизнь. Это мы поговорим с вами о том, стоит ли брать кредиты или не стоит брать кредиты. Мы поговорим с вами о том, имеет ли смысл накопить деньги и внести их на биржу, покупать акции, не покупать акции. Мы с вами поговорим о каких-то других аспектах, как нам вести себя в отношениях с банками, в отношениях с какими-то финансовыми корпорациями, которые все больше и больше врываются в нашу жизнь. Наша жизнь становится все более глобальнее. И мы видим какие-то современные торговые марки, современные какие-то появляющиеся компании, но они практически все объединены вот в одни такие общие большие глобальные корпорации. Мы поговорим с вами, как себя в этом плане вести, как не потерять свои деньги, как, может быть, накопить. И в нашу жизнь это постепенно, конечно, будет приходить. Но, заканчивая вот эту свою часть, я бы хотел еще раз повторить вот эти несколько важных принципов, которые я вам говорил. Главное – это уметь для себя ставить цели и заставлять себя работать на них. Очень часто мы вот распаляемся, думаем, ну вот этим займусь. У меня есть знакомый, который за свою историю, за свою карьеру, за свою жизнь закончил несколько техникумов и пару институтов. Он абсолютно различные профессии получал там от медика до сельхозинженера. Ему всегда все было интересно. В итоге он работает дворником. К сожалению, вот это тоже хорошая, почетная профессия, но так получилось, что вот он не смог определиться. Я еще раз говорю, учитесь смотреть на 5 лет вперед, понимать, что будет важнее, ковыряться в интернете, читать какие-то статьи, понимать, когда я ворвусь в эту жизнь, что будет важно, что будет востребовано. И тогда вы будете конкретно знать, к чему стремиться. И второе – это умение разделять траты на какие-то вот сиюминутные и умение вложиться во что-то важное. Да? Может быть, даже вы устроитесь работать в какую-то компанию, покупайте акции этой компании, да, вкладывайте, получается, сами в себя. Вот тоже вам в определенной мере предпринимательство. Вы будете владеть частичкой своей компании. Вот. На этом, наверное, я думаю, эту теоретическую часть мы закончим, а в следующей программе мы с вами поговорим уже о более важной практической части, как нам не потерять деньги в нашей жизни.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Дмитрий, за эту тему, за очень актуальную и волнующую сегодня многих людей. Нам пришли некоторые вопросы, поэтому мы сейчас обязательно их тебе зададим. Да. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы после вопросов из наших зрителей также дойдем и до вас. Итак, первый вопрос. Вы сказали, что можно учиться и по книгам. Какие посоветуете для начинающего предпринимателя?
0: По книгам для начинающего предпринимателя... Ну, конечно, хотелось бы сказать Роберта Киосаки, но это, наверное, уже так достаточно забитая тема, которая... Книга называется «Бедный папа, богатый папа». Вот. Но все-таки я бы порекомендовал. А так, если вы хотите заниматься предпринимательством, нет вот каких-то, ну, книг, которые говорят обо всем. Вот когда есть книга, которая вот просто «Как стать предпринимателем? 10 mm-hmm. шагов». Вот как раз такие бы книги я не рекомендовал. Сначала вы должны понять, чем вы хотите заняться. То есть предпринимательство, оно очень большое. Если вы хотите заняться, например, автомобилями, mm-hmm. читайте книги по автомобилям. Если вы хотите заняться парикмахерством как предприниматель, читайте книги по парикмахерству.
2: То есть профильные лучше.
0: Да, то есть лучше профильные. Потому что я еще раз в самом начале я подчеркнул. То есть когда вам предлагается какая-то вот книга или какая-то теория или какое-то учение, где вот есть секретный ингредиент, который решает все проблемы. Нет таблетки от всех болезней. Угу. Чем вы решите заниматься, о том и читайте книги.
2: Отлично, спасибо большое. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста.
3: Когда планируешь открыть свое дело, начать, какие пункты лучше всего прописать в бизнес-плане на начальном этапе?
0: Ага. Мой бизнес-путь начался как раз с бизнес-плана, который я писал. У государства есть достаточно много грантов или программ поддержки предпринимательства, и можно бесплатно получить деньги. Тогда я получил... а это был далекий 2009 год, 60 тысяч рублей на открытие своего дела. Сейчас я не знаю, какая сумма, но, если не ошибаюсь, также у нашего государства есть такие же программы поддержки предпринимательства. И там необходимо как раз написать бизнес-план. Это был первый бизнес-план, который я писал. Соответственно, когда ты пишешь бизнес-план, там есть... различные требования, то есть для кого ты его пишешь. То есть либо для себя ты его пишешь, либо для какой-то организации. Если ты его пишешь для какой-то организации, то там вот как раз и есть эти требования. А когда ты пишешь для себя, то я бы порекомендовал для себя в этом бизнес-плане отвечать на три очень важных и первостепенных вопроса. Первый вопрос – это где я планирую взять деньги на открытие своего дела. Второе, кому нужно, ну, нужен тот товар или та услуга, которую я планирую производить или оказывать. И третье, чем я буду лучше конкурентов. Вот это три основные вопроса, которые нужно отвечать в своем бизнес-плане. Потому что неважно, чем ты будешь заниматься, понимаете, да? То есть есть бизнесмены, которые производят спички. Маленькие, коробок стоит рубль. А эти бизнесмены зарабатывают миллионы, потому что они умеют все это прописать. Соответственно, вот эти три вопроса, на которые вам нужно ответить самому себе. Ну, а, соответственно, если бизнес-план вы пишете для кого-то, то там, ну, уже свои требования.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Оправдан ли риск при финансовой карьере?
0: Оправдан ли риск?
2: Ну, то есть, наверное, стоит ли рисковать, когда делаешь финансовую карьеру? Или же лучше, как бы, ну...
0: Ну, вообще, финансовую карьеру так или иначе делает, на мой взгляд, каждый из нас. То есть мы все пытаемся заработать денег, чтобы прокормить себя и свою семью. И я хотел бы тут подчеркнуть, вот забыл об этом с самого начала сказать, деньги – это же, конечно, не самое важное в жизни. Всегда старайтесь воспринимать деньги не как самоцель, а как средство, которое вам нужно, ну, для чего-то. То есть вы всегда должны понимать, если вы хотите заработать денег, вы должны понимать, а для чего они нужны? То есть мне, возможно, нужны деньги для того, чтобы помочь моим там больным родителям. Мне нужны деньги для того, чтобы поехать куда-то путешествовать. Вот если у вас деньги самоцель, то вы уже будете не бизнесменом, вы будете коллекционером. Вот, соответственно, оправдан ли риск? Я думаю, что игра стоит свеч, потому что вы добиваетесь, ну, зарабатывая деньги, вы добиваетесь как раз того, что ваши мечты осуществляются. То есть вы можете прожить, ну, серую, неинтересную жизнь, это ваше право. Либо вы можете, допустим, заработать денег, поехать куда-то путешествовать, открыть для себя что-то новое. Либо, я думаю, что вы все прекрасно знаете, что есть много бизнесменов, особенно за рубежом, которые большую часть своего бизнеса направляют на какие-то благотворительные проекты, помогая детям и так далее. Это, у них ведь тоже это риск, но он очень оправданный.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Сейчас молодежь разрывается между служить людям или иметь много денег. Не является ли желание денег искушением?
0: Является. Является, но продолжу тогда свою мысль. Знаете, почему я решил стать бизнесменом?
2: Расскажи.
0: Мне нужно было свободное время. Мне очень нужно было свободное время, потому что у меня было занятие, не связанное с деньгами, а связанное как раз со служением. Но так как я работал, и мне нужно было к 8 часам идти на работу, и там до 6 часов, и потом ехать домой, отдыхать, очень мало было выходных, соответственно, у меня не оставалось времени на то дело, которым я хотел заниматься. И вот это было основным толчком, что я решил, что я открою свое дело, построю его, обустрою так, чтобы оно занимало у меня мало времени. Всегда относитесь к деньгам как ко времени. То есть не меряйте деньги рублями или долларами, меряйте их минутами, часами, днями. И тогда будет намного проще, тогда ты будешь понимать ценность своей жизни, что вот я занимаюсь бизнесом, я зарабатываю деньги. За счет этого я экономлю свое время, чтобы заниматься какими-то другими, может быть, важными, социальными или различными другими аспектами жизни.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
4: Вот вы говорили про инвестиции. Куда лучше всего инвестировать?
0: А мы будем говорить об этом в следующей нашей программе, но, может быть, немножко затрону эту тему сейчас. Лучше всего, конечно, инвестировать это в себя. Маленький пример я вам приведу. У меня около дома есть пирожковые, которые уже, наверное, с давних-давних времен, еще советских лет, я помню, вот маленький, мне там было 3 года, меня вот пирожковые водили. И когда изменилась страна, началась приватизация, люди в какие-то непонятные институты вкладывали свои ваучеры, тогда раздавали всем ваучеры, это как бы деньги, на которые можно было купить акции. Вот. А я узнал интересную историю, что те люди, которые работали в этой пирожковой, то есть сотрудники, они выкупили свою пирожковую и стали ее акционерами. И вот они уже 20 там лет работают на своем собственном предприятии. Поэтому, когда мне говорят, куда лучше инвестировать, вот говоря инвестировать в себя, может быть, даже и вот так вот. Да? Если вы будете работать в «Газпроме», инвестируйте в «Газпром». Но всегда помните, что смотреть надо на 5, на 10, на 20 лет вперед. Главное, пожалуйста, не инвестируйте в туда, где вам предлагают 20, 50, 100% годовых. Такого не бывает.
2: Еще один вопрос, который к нам пришел. Что посоветуете человеку, который хочет открыть свой бизнес?
0: В России?
2: Мужество.
0: Не указали. Мужество. Ну, а на самом деле это очень почетное, очень хорошее дело открыть свой бизнес. Я бы предложил хорошенько подумать, то есть для чего вы хотите открыть свой бизнес. То есть если вы думаете, что вы на этом заработаете очень много денег и быстро, так не бывает. Когда ты открываешь свой бизнес, ну это примерно что родить ребенка. Вот у меня родился ребенок, и я понимаю, что я сейчас 24 часа думаю о нем, мне сейчас нужно его вырастить, мне нужно о нем позаботиться, мне вот все приходится делать для него, и только потом, уже через несколько лет, он будет давать свои плоды. Поэтому, если вы хотите открыть свой бизнес, дайте себе отчет. Хватит ли у вас терпения, ну там, год, два или три, этим делом заниматься на чистом энтузиазме?
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы? Пожалуйста.
5: Опять же, по вопросу про наследников. Наследнику как такого бизнеса нет 18 лет, то есть даже паспорта нет, но человек, который освоил этот бизнес и передал под наследство его по наследству, уже умер. Можно ли тогда уже начать управлять бизнесом, если человек все знает?
0: Ну, тут, понимаете, есть... Мне не очень, конечно, понятен этот вопрос, но я постараюсь ответить так, как я его понял. Есть два аспекта. Это юридический и практический. Соответственно, как юридический, то в наследство, если не ошибаюсь, человек там вступает, когда он становится совершеннолетним, он же тогда может вести, ну, какие-то ответственные там подписи ставить и так далее. Ну, а с другой стороны, очень много людей, которые... Ну, начали свой бизнес, особенно где-то в ТикТоке и так далее. То есть это современная молодежь, которым лет 15. Вот. То есть у бизнеса нет возраста не в плане вот юридическом, да, а в плане творческом.
2: Спасибо. Еще один вопрос, который к нам пришел. Смотря на некоторых ребят, которые бредят бизнесом, хочется их остановить, потому что они безграмотны. Как таких останавливать? Или пусть пройдутся по всем граблям?
0: Но вообще самый лучший учитель — это свои собственные ошибки. На них мы, как говорится, вот жизненный опыт, он берет очень дорого, но учит очень качественно. Но здесь ведь вы понимаете, что очень часто те люди, в которых мы не верим, как раз и добиваются успеха в этой жизни. И в меня много людей не верили, когда я пытался там что-то открыть, мои друзья еще там на заре карьеры. И очень много моих идей, которые я пытался воплотить в жизни, мне близкие мне люди говорили: Дима, ничего не получится. Дима, вы это слишком сложно. Я никогда не боялся тяжелых путей в решении, всегда старался идти, может быть, напролом, и зачастую именно благодаря этому добивался успеха. Но с другой стороны, вот когда ты отчетливо видишь, что человек, ну вот, это не получится. У меня ведь тоже было... Часто я встречаю таких людей, которые говорят: вот, у меня есть супербизнес-идея, да, там. Я сейчас в Китае куплю там конвертики по 20 копеек, а здесь их продам по 20 рублей в зале. То есть для бизнеса всегда нужна идея. И если вы хотите остановить таких людей, и которых, ну, заранее видно, что все прогорит и ничего не получится, особенно это, может быть, часто бывает с какими-то не очень честными методами ведения и так далее, и меня спрашивают, как остановить. Ну, уговорами, наверное, только по-другому никак.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть еще? Тогда еще один вопрос зачитаем, который к нам пришел. Все, и вы в том числе, говорят, нужно читать договора. В банке предоставляют документы на 20, 30, 40 страниц с мелким почерком. Нужно просто сесть в банке и его взять и читать? А если у меня недостаточная юридическая грамотность? И можно ли в данном случае доверять крупным банкам?
0: Есть хорошая поговорка: доверяй, но проверяй. То есть, когда мы говорим, например, о банках, нужно понимать, что там не работают мошенники, которые вот вам составят что-то криминальное, да, что-то такое подсунут или нет. Нет, это всегда маркетинг, это всегда бизнес. Да. Когда вы берете, например, в банке открываете вклад или берете кредит, то вам говорят: вот, 10% годовых. Вообще общаться с банками — это в последнее время мое любимое занятие. Потому что, я еще раз говорю, я очень хорошо учился не только по химии, но и по математике. И вот я очень люблю вот эти все математические расклады, когда мне говорят: вот, тебе хороший договор на кредит, например, там на 10% годовых. Я начинаю читать договор, и я нахожу там, где к этим 10 прибавляется еще 10 страховка и так далее, то все. Вот, соответственно, если вы не хотите влипнуть, да, и вместо там 10% взять под 20%, это не будет обман со стороны банка, да, это просто будет маркетинговый ход, то, соответственно, да, вот все 30 страниц придется читать. У меня бывает, что я и побольше договора читаю. Если не всегда вы понимаете в этом, то... Ну, обратитесь, может быть, к юристам, еще кому-то. Просто это ваши деньги, которыми вы рискуете. Еще раз говорю, то есть банк никогда не будет вас обманывать, но всегда в интересах банка вложить в этот договор свой интерес. Угу. Соответственно, ну, умейте отстаивать. Если банк отстаивает свои интересы, то вы учитесь отстаивать также свои интересы. И как раз вот, почему я и сказал, очень важно знать русский язык, не только вот в плане знать, где запятые, да, но и вот именно знать, что означают те или иные термины, которые приходят в нашу жизнь, такие как там сложная процентная ставка, такие как там, например, фьючерсы, индексы, очень много всего, как в банковской сфере, так и в биржевой. Да, это надо изучать. То есть это не обязательно закачивать для этого институт. Это можно прочитать и в интернете, в какие-то умные статьи найти, но современные реалии вынуждают нас это знать, и чем мы дальше будем жить, тем больше как-то наша финансовая жизнь будет зависеть от всех вот этих вот сложных понятий.
2: Спасибо большое, Дмитрий, за эту очень интересную тему. Будем ждать ее продолжения в нашей следующей встрече.
0: Хорошо. В следующей программе мы будем с вами как раз говорить про банки и про биржи.
2: Отлично, спасибо. Это были все вопросы.
0: Благодарю.
1: Территория реальности.
2: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо за ваши вопросы, спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Пишите нам, оставляйте свои комментарии, вопросы. Также мы ждем ваших звонков. Спасибо за эту встречу. Всего вам доброго. До свидания.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Жизнь и смерть души. Вопрос важный, интересный. Посмотрим сегодня на него еще с одной стороны. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас на очередной встрече, посвященной году. Не дню, а году 30-летия телекомпании «Три ангела». Мы решили так отметить год нашего 30-летия, рассуждая о том, что такое Евангелие. И говорим мы об этом на основе Евангелия от Луки. Самый большой знаток этой темы у нас, и вот тот, кто как-то очень ее глубоко чувствует, переживает, это Николай Генрихович. Очень хорошо знает Священное Писание Елена Валентиновна. И для меня большая честь быть ведущей этой очередной программы. Давайте вспомним, на какой главе мы остановились и на каких стихах.
2: Мы остановились на 9 главе. И мы рассуждали о том, что происходило во время, когда Иисус и ученики уединились, и их все-таки настигла эта волна народа, желающего исцеления, желающего проповеди Христовой. И они так и не смогли толком отдохнуть. И в результате вот этого служения Христа народ проголодался, и Иисус предложил ученикам их накормить. Вот на этой сцене мы тогда остановились.
1: А сегодня тема «Жизнь и смерть души». Это очень, на самом деле, многих интересует, волнует. Но мы не будем говорить о жизни после смерти, о том, что Библия говорит о душе. Не будем в это углубляться, а посмотрим, на самом деле, немножечко с другой стороны. Что значит найти свою душу, что значит потерять свою душу. И будем об этом говорить в контексте следования за Христом. И вот как и всегда мне хочется, Николай, чтобы мы, когда будем это обсуждать, то мы все-таки применяли это к себе. Я надеюсь, дорогие друзья, вы замечаете это, что именно так мы строим наши передачи. А что такое для меня сегодня жизнь или смерть моей души? Что такое для меня сегодня, для вас сегодня следование за Христом?
2: Ну да, мы на основе Евангелия от Луки строим наши беседы и размышления. Это уникальное Евангелие. Вот я поражаюсь до сих пор, вот, насколько Лука, во-первых, точен. Он поставил сразу задачу такую, по порядку, одно с другим событие, ну, почти хронологически выстраивает.
1: И мы говорили, что он как журналист.
2: Ну да, как бы расследование такое ведет. Он собирает свидетельства. Хотя он сам, как мы знаем, не был очевидцем, не был среди учеников его. Но он был учеником апостола Павла. И потом он решил вот так вот собрать все, что известно о Христе, все, что кто говорил о нем, слышал. И он вот составил такое Евангелие. Но свидетельство его достоверно. Это не просто какие-то слухи там или там, не знаю, пересуды. А он все это проверял как журналист действительно, как исследователь. И он вот так вот составил свое Евангелие. И вот мы с вами подошли к интересному моменту в 9 главе. Между стихами 17 и 18. Мы на 17 закончили. А вот 18 стих и 17 – это большой пробел в описании у Луки. Это называют исследователи «великий пропуск Луки».
1: А в чем он заключается?
2: А в том, что он упускает массу событий. Вот, например, хождение Иисуса по воде, там, спор с фарисеями, накормление еще 4000 человек. То есть вот такой вот пласт деяний Иисуса Лука опускает.
1: А откуда же мы о них знаем?
2: А из других Евангелий.
1: А, понятно.
2: То есть если судить по хронологии, то вот именно здесь Лука эти моменты, он почему-то не записывает.
3: То есть он нарушил хронологию.
2: Но... Нет, он не нарушил хронологию, он просто вычеркнул вот эти события.
3: Мне пришла такая мысль, когда вы говорили, что он как журналист пытался как бы так описать все последовательно, но мы не должны забывать, что он был еще и врач. И у врачей вот такая особенность, что они подмечают самое главное, что сейчас самое главное, чтобы, ну, как бы вскрыть болезнь mm-hmm. и показать правильный выход из этой болезни и исцеление mm-hmm. в чем же. И я думаю, что вот здесь он, конечно, останавливается mm-hmm. на самом главном.
2: Ну, может быть и так, но мне кажется, что Лука посмотрел описание других евангелистов, говорит, они хорошо и так без меня справились тут, мне не нужно повторять это все. Я лучше сосредоточусь, вот, может быть, да, на других событиях, которые, мне кажется, более такие значимые, что ли. Тем более повторение накормления 4000, ну, уже раз накормили людей, достаточно, наверное, пойдем лучше другие опишем. Но, забегая вперед, скажем, что у Луки потом зато в качестве компенсации великая вставка есть, но uh-huh. мы до этого дойдем.
1: То есть, видимо, той, которой нет в других
2: Евангелиях. В других Евангелиях, тогда. Да. Вот он описывает такие события, которые никто другой евангелист не описал. Uh-huh. Так что Лука, он в этом смысле себя реабилитировал, что ли. Uh-huh. Что он не просто режет информацию, а он ее отбирает. И здесь вот 18 стих начинается с того, что Иисус находится с учениками в уединенном месте в странах уже языческих, то есть mm-hmm. на севере Израиля, это практически, ну, на границе с языческими странами, с Финикией там.
1: Mm-hmm. Давайте скажем, что такое языческие страны и как это противостоит, каковы неязыческие страны?
2: Языческие страны – это вся империя, кроме Израиля, mm-hmm. то есть Римская империя. Вот так считалось. Есть иудеи, есть не иудеи. То есть, как они говорят, иудеи – язычники, угу. поклоняющиеся не единому истинному Богу, а различным божествам, каких только у кого нет. Вот это считалось языческим
1: миром. То есть язычники – это те, кто поклоняются многим богам.
2: Богам, да. Вот римляне, угу. до этого были греческая империя, греки поклонялись, вавилоняне и, ну, и так далее.
1: И вот Иисус... Противоположно тому, что Израиль поклонялся единому Богу.
2: Да, да.
1: А какие, кстати, еще мировые религии, где поклоняются единому Богу?
2: Ну, вот на то время, на первый век, таких религий вроде бы не было.
1: Ага, понятно. А в наше время?
2: Ну, в наше время...
1: Единобожие.
2: Ислам, наверное.
1: Ислам, да. Православие, конечно.
2: Наверное, да.
1: Католицизм.
2: Ну, это христианство.
1: Да. Угу.
2: Ну вот Иисус не случайно туда учеников привел, в эту Кесарею Филиппа, вот по другому Евангелию можно сказать, что они были именно там, в Кесарее Филипповой, у подножия горы Ермон. Это происходит в середине 30-го года где-то уже. Иисусу осталось буквально меньше года mm-hmm. до распятия. Почему он туда привел учеников? На самый север Палестины, где уже процветали языческие нравы, традиции. Mm. Ну, вопрос, это, конечно, интересный, но, наверное, он хотел погрузить учеников своих вот тот мир, с которым им придется столкнуться после его отшествия к Отцу.
1: Mm-hmm. Коль, а все-таки мне хочется вернуться к той теме, о которой мы заявили в самом начале. Жизнь и смерть души, цена следования за Христом. Вот ты сейчас говоришь, что Христос вырвал их из их привычной среды. То есть они израильтяне, они привыкли жить там, где поклоняются единому Богу. И Господь уводит их туда, где многобожие. И сейчас вот ты упомянул нравы. Ведь на самом деле там, где язычество, то там нравы весьма разнузданные, ну, неограниченные да. законом Божьим, что ли. Вот, то есть как? Вот можно как-то уже начинать говорить о том, что вот какова цена следования за Христом?
2: Если мы почитаем по тексту, то вот он их спросил. Давайте 18-й прочитаем все-таки. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого вы почитаете меня?» Угу. Вот этот вопрос, предваряющий нашу тему, наверное, угу. «Жизнь и смерть души». «За кого вы почитаете меня?» Вот вопрос... за кого вы почитаете...
3: Меня народ, извините, немножко перескочил.
2: «За кого почитают меня люди?» То есть народ. На этот вопрос, наверное, проще ответить. Ну, кто-то говорит, за пророка, кто-то, мало ли, за кого они тебя почитают там. Uh-huh. А когда он спрашивает их дальше, а вы за кого меня почитаете? Вот тут уже лес рук. Тут уже сразу начинает человек думать, а действительно, а кто такой, в моем понимании, Иисус Христос? И тут ответили, ну, не знаю, затруднились они с ответом, ученики, и ответили далеко не все. Но вот Петр, как обычно, он такой порывист характером, как говорят исследователи Писания. И он тут сказал «за Христа Божия».
1: А что значит Петр. «За Христа Божия»?
2: То есть за помазанника, за того, кого
1: за
2: ждет
1: мессию.
2: Народ, за Мессию, да.
1: То есть за того, кто придет спасти народ от греха.
2: Да, за именно того, кого ожидает иудейский мир. И за Бога, пришедшего во плоти.
1: Да.
2: То есть вот за Него.
1: То есть все чаяния народа были сосредоточены на Мессии.
2: Спаситель мира, Агнец Божий. То есть вот, вот за Него мы тебя почитаем. Угу. За всех сказал Петр. Угу. Неизвестно, там кто-то, может быть, с ним был не согласен, но угу. он как бы общую точку зрения все-таки вот так вот выразил.
1: То есть ты, когда сказал «лес рук», то это ты с иронией сказал, да?
2: Ну, как в классе, да, всегда учитель, когда спрашивает, такой сложный вопрос задает у доски, и сразу, да, желающих на сложный вопрос ответить немного.
1: Понятно.
2: И никаких рук там, конечно. Но вот то, что сказал Петр, это было истиной. Действительно, Иисус был тот Мессия, тот Христос, который должен прийти спасти не только иудеев, но и язычников. Спасти наши души, что ли.
3: И... Но это ведь, наверное, главный вопрос, да, который к нам тоже относится, да, к каждому человеку. И этот вопрос Господь задает нам постоянно. Да? Мы же с самого начала, когда начали Евангелие изучать, именно Евангелие от Луки, мы говорили о посещении Бога каждому человеку. Да? И здесь он, по сути дела, этот вопрос, обращенный именно к каждому, кто вот сейчас пребывал с ним, кто уже там несколько лет ходил с ним, да, и этот вопрос. И этот вопрос к нам с вами.
2: Личный,
3: да?
2: вопрос-то.
3: Да, личный. Это личный вопрос к каждому человеку, да. То есть к нам с вами, к тем, кто смотрит нашу программу, да. То есть этот вопрос...
1: За кого почитают меня люди, да? А за кого почитаете меня вы?
3: Вы, да, да.
2: Это и лично вопрос... я сам. Я себя должен спросить. Да. Ученики поэтому и... не стали отвечать, может быть, так сразу, кроме Петра. А начали думать, а я-то вот действительно, я-то вот за кого? Он кто, пророк? Или,
1: то есть мы хотим сказать, что каждый должен для себя дать ответ на этот вопрос. А за кого я почитаю Христа? А если, например, вот ответ у тех, кто нас смотрит, а я вообще не знаю.
3: Да, кто ли он?
1: Да.
2: Ну, приходит такое время, когда у человека этот вопрос возникает. Может быть, у кого-то он вообще не возникнет в течение жизни. Мы не знаем. Но если я что-то узнаю о Христе, то меня, конечно, этот вопрос потом начинает беспокоить и волновать. А действительно, а кто он? Почему-то столько много верующих в него. А кто он такой? И что он для меня вообще значит? И значит ли что-нибудь? Этот вопрос, он личный. Иисус задает людям, которые были с ним уже долгое время, приближенным, что ли, своим, 12 апостолам, он их спрашивает в первую очередь.
1: Но то есть, значит, уже, наверное... и вот нам с вами, верующим людям, звучит этот вопрос, а за кого вы меня почитаете? А может быть, я у вас просто название, может быть, я для вас просто вот имя из Библии, да?
2: Да, но вот Петр, видите, он исповедовал Христа правильно, Богом, то есть Господом. И вот на этот вопрос в других Евангелиях там Иисус, молодец, там вроде бы говорит так это одобрительно. Блажен ты, Симон, что тебе Господь открыл это все. У Луки здесь нет ничего, молчания. Так же, как у Марка. В Матфея, да, а вот у Луки нет. А вот следующий текст после этого исповедания. Но он строго приказал им никому об этом не говорить.
1: Вот а зачем же тогда он задавал этот
2: вопрос? Вот это уже за вопрос тут. Уже у нас вопрос к Христу. Это что? Это почему так он отвечает? Казалось бы, молодец ты, Петр, правильно говоришь. Я точно
3: тот. Я тот.
2: Прийти, идите всем и скажите. Как же, вот должны все узнать о Христе, о Спасителе мира. И сегодня Иисус к нам обращается с этим вопросом. Вот телекомпанию нам создал целую, чтобы мы говорили о Христе.
1: Да.
2: А вот там он им говорит... Нет, строго причем.
3: Да.
2: Никому не говорите о сём. Почему?
3: Ну, наверное, было еще не время. То есть вот у Господа всегда всему свое время, да? Мы как раз и у Луки читаем, что вот пришло полнота времени, да, когда было явление ангелов Марии. Пришло время, когда ангелы явились Елисавете. Пришло время тогда, когда ангел Господень являлся каждому. А здесь он говорит, нет, не говорите о сём, строго приказывает. Я думаю, что это не время. Это первый аспект того, что не говорить по причине того, что не пришло еще то время, когда должны узнать об этом.
2: Возможно, еще такой вариант, что мы помним, что люди, которые ждали Христа, они ждали ведь как Спасителя от римлян, что Он воцарится сейчас, что Он установит Царство Божие здесь, на земле.
1: То есть они так понимали функцию Мессии?
2: Они так понимали, что не будет никаких больше страданий, народ Божий будет во главе всего мира, править этим миром, язычников будет попирать там чуть не ногами. То есть вот такой
1: складывается.
3: Но в принципе, да. И у учеников было такое же мнение, да?
2: Да.
3: Иоанн и Яков, да, мать которых просила Иисуса, чтобы сесть или по правую, одного сына посадить по правую, другого сына по левую.
1: То есть по левую сторону от Иисуса.
3: Да, то есть в премьер-министры метила мама своих сыновей.
2: А вот теперь 22 стих нам дает ответ, почему он так сказал. «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинам, первосвященникам и книжникам, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Mm-hmm. Вот что ждет Мессию Христа. Mm-hmm. Если в вашем понимании у вас Мессия вот такой царь, который всех сейчас построит, то я вам говорю, какой Мессия на самом деле, что его распнут, его будут пить, злословить, и там ему надлежит умереть позорной смертью.
1: И именно об этом он не хотел, чтобы говорили они людям?
2: Нет, он не хотел, чтобы они не говорили о таком Мессии, которого они себе представляли.
1: А, понятно. То есть, которого они на самом деле не знали.
2: Которого они создали в своей голове. Это не по их вине, это вся нация так была настроена. Но Иисус их хотел просто подготовить к тому, что ждет Мессию на самом деле, и что ждет их, следующих за ним. Если вы думаетесь быть премьер-министрами при моем правительстве, то этого не будет. Будет совсем другое, противоположное что-то. И он не случайно привел к языческим странам, чтобы они погрузились немножко атмосферу язычества и поняли, что же их ожидает. Что у вас не ждет вот сейчас царство славы на земле, а вас ждет царство унижения, царство побоев, даже смерти. И вот я говорю вам, что со мной произойдет. Какова моя судьба? В ближайшее время все произойдет.
1: Это впервые Иисус сказал ученикам об этом?
2: Да. Он, конечно, им давал понять. Он говорил об этом и раньше, но как-то вот они мимо ушей.
1: И он видел, что они не понимают это, не
3: воспринимают. Но они не готовы были такое принять.
1: То есть время не пришло.
3: Да, время не пришло, да. Они не готовы были принять.
2: А время пришло, когда он их привел туда, вот в эти языческие страны.
3: Да. И он стал говорить им об этом, о истинном своем служении, то есть о истинном своем предназначении.
2: И дальше вот этот стих, который всегда нас, не знаю, как-то настраивает на серьезную волну. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Вот цена следования за Христом, цена принадлежности к ученикам Иисуса Христа.
1: Давай разъясним сначала, что такое «возьми крест свой». То есть что из себя представлял крест?
2: Мы, наверное, знаем из истории, что римляне казнили распинали преступников, особенно таких, как они считали, самых злостных, самых таких больших преступников. Они распинали на крестах или на столбах. И это была очень мучительная смерть, потому что человек вроде бы живой, а он как бы вот так вот жизнь уходит.
1: А что значит взять свой крест?
2: Когда Иисуса распинали, вели на распятие, и на него водрузили крест. Но это мы, забегая вперед, говорим. Угу. Он в преддверии вот этой своей кончины мученической и своих страданий, он готовит учеников к такому породу событий, что, ну, наверняка они наблюдали и сами виды казни вот эти угу. римские, и видели, что на узников возлагали кресты, и они шли угу. на этом же собственном своем кресте и умирали. Угу. Но Иисус этот путь тоже прошел. Угу. И ученикам предстояло вот в таком вот образном выражении, может быть, пока еще не буквально брать свой крест и нести на голову, на казнь, да, на казнь, да. Но он говорил о том, что вас ждет мученичество.
1: Угу. И ведь мы знаем, что многие ученики... Можно ли сказать, что вот, например, вот мы с вами, мы христиане, вот 30 лет назад мы к Господу пришли, Господь нам дал вот телекомпанию. Можно сказать, что мы тоже несем мученический крест? И это относится вот к каждому верующему. Что такое все-таки верующему нести крест?
2: В том значении, в котором это произошло с учениками, конечно, нет. Потому что там была совсем другая атмосфера. Кругом одно язычество, языческий мир. И он борется с христианством, потому что языческим миром владеет дьявол. Но после нескольких веков вот этого, как сказать, бесполезных казней со стороны страны, с христианством все равно распространялось еще больше. Угу. Получалось, что не действует метод дьявола убивать на крестах, там, сжигать и угу. в цирках кормить зверям, это не работает. А наоборот еще действует в другую сторону. То есть все больше и больше присоединяется к христианствам, к христианам и к Богу. И тогда дьявол тактику меняет, он теперь берет христиан изнутри. То есть угу. начинает лестью, там как-то вот положением высоким. Ну и во времена Константина мы знаем, что было даже почетным в правительстве быть христианином. Все задавай креститься все вот угу. в Иисуса Христа.
1: То есть теперь крест мы несем такой вот внутренний, который проявляется, ну что ли, в таких... Ну, в греховности, что ли, нашей. Это тоже ведь крест. Конечно. Ведь вот тяжело, но не хочется. Не хочется, чтобы вдруг появлялись такие мысли. Не хочется, чтобы вдруг выскакивали такие слова, и тем более совершались такие действия. То есть это тоже крест, вот, который мы несем, выходит?
2: Да, то есть наш крест... Крест – это вообще символ страданий, символ смерти даже. Угу. И вот теперь нужно понять нам, смерть чего. Ага. Потому что смерть... во имя Христа, как ради Христа, это значит, надо умерщвлять свои греховные качества. То есть этот грех должен умереть во мне, вот если уж говорить так. Mm-hmm. А он умирает мучительно, как вот узник на кресте в то время. Mm-hmm. И мы с ним долго мучимся, с этим вот нашим каким-то пороком. И долго он может быть нас мучить тоже. Mm-hmm. Но он должен умереть в конце концов. Любой грех, который в нас сидит,
1: ну вот в чем-то вот, Коль, то, что ты говоришь, для меня вот ободрение какое-то в этом, что вот мы сидим такие благообразные, в красивых одеждах, в костюмчиках и так далее, а все равно нам это все свойственно, и он нас распинает изнутри, этот грех, и поэтому тот, кто нас смотрит, кто, может быть, не в таких красивых костюмчиках и не в такой красивой обстановке, как мы, а в совсем-совсем другом месте находится, для него это должно быть ободрением, что грех мучит каждого, что каждый человек несет этот крест, вот крест, который ему наследовали от своих прародителей, да, крест греховной жизни. Но это не должно нас удручать, потому что Господь любит нас такими, какие мы есть, и он выводит нас ведь вот из этого, да? Вот мне кажется, что то, о чем мы подходим мы к этому, жизнь и смерть души, вот, наверное, как раз и дает нам объяснение, как выйти из этого состояния, из состояния греха, ну, греха, что ли, где бы ты ни был, и что бы с тобой сейчас ни происходило.
3: Ну, вот, наверное, враг человека все-таки пытался в какой-то вот момент обесценить, да? Ну, мы с вами видим, что, ну, многие христиане, ну, носят нательные кресты и как символ страданий, да? Но эти страдания очень легко, да? То есть я повесил крест, да, и оно как бы кто-то. И вот когда мы пытаемся как бы выразить то, что должно произойти в жизни человека, изменения те, которые... А мы пошли по более легкому пути. Взяли крест, одели на себя и считаем, что мы несем этот крест. И успокоили себя тем самым. И вот поэтому нужно, ну вот не внешнее вот это,

0: самих и благословением для окружающих людей. То есть вот это вот все-таки важное.
1: Ну, вот этот важный текст очень, да. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Жизнь и смерть души. Угу. То есть душу сберечь, значит потерять.
2: Ну, может быть, мы все-таки скажем, что вот под душой мы понимаем то, что в Священном Писании говорится, что создал Бог человека из праха земного, то есть вот из элементов, что ли, Земли, из той химии, которая есть на этой планете, на Земле, создал Бог человека из праха Земли, вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть мы говорим, что вот именно душа – это человек, да?
0: Ну да, да. Сам человек, жизнь
1: это
0: его.
1: Один из смыслов. Да. Ну, в греческом слово «психе», да, вот именно подразумевает это, вот это, да, всего человека. Но еще есть значение «жизнь». Вот. Кто, если мы подставим это значение сюда, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее.
2: Ой, давайте про это поговорим поподробнее. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И что же, мы должны подавить в себе инстинкт самосохранения? Мы должны идти в какие-то опасные ситуации, чтобы сберечь свою жизнь?
1: Ну, первое, что приходит в голову, что у нас цене ничего нет жизни. Даже в Конституции записано, там, в 20-й, по-моему, статье, что это первое право человека – это жизнь. Ее никто не может на нее покушаться. То есть это самое ценное, что возможно вообще иметь. И вот теперь вопрос, а чем эта жизнь наполнена, чем мы ее наполняем? Есть два, опять же, два варианта жизни. Жизнь без Христа и жизнь во Христе, со Христом, как угодно.
2: Третьего нету.
1: А третьего как? Или ты с Христом, или ты без Него. Вот только два. Точно так же, как жизнь и смерть. Нет промежуточного чего-то. Или ты жив, или ты мертв. И тут два варианта жизни. И вот теперь как нам понимать слова Христа после этого? Что значит жизнь свою сберечь, душу свою? А он дает пояснение в 25-м. Ибо что польза человеку приобрести весь мир? То есть приобретение. Мы что-то приобретаем в этом мире. Мы приобретаем в основном материальные ценности, духовные ценности. Ну, кто-то да, кто-то нет. Кто-то говорит, нет, это какое-то мракобесие или еще что-то, фантазия.
2: А что относится к материальным ценностям? Например, образование – это материальная ценность?
1: Ну, я образование хочу получить, потому что я хочу получить хорошую работу, например. Хорошо быть в обществе уважаемым человеком. То есть положение какое-то. Не обязательно там материальное что-то. Но и это дает материальное мне преимущество перед другими. Меня будут всех ценить, меня будут всегда оплачивать хорошо и так далее. То есть, если человек заботится о своей карьере только и там, о материальном достатке, то значит, он как бы чем-то пренебрегает, может быть.
2: То есть, это вот и называется в этом случае приобрести жизнь. То есть, если человек хочет себе вот обеспечить жизнь.
1: Если он только этим, вот только, как сказать, только своей карьерой, только своим «я», только своим, ну, не знаю, эгоизмом, что ли, живет, только все для меня, все мне, все для того, чтобы я хорошо жил. То есть, вот он приобретает, да, хорошее положение, хорошее образование, хорошую зарплату, но он может потерять при этом нечто большее. Он может потерять Христа. Может, опять же.
0: То есть все время человека, значит, поглощено заботой
1: о мирском,
0: о удовлетворении своих потребностей, да? А Господь нам дает даже другой путь, да? Он говорит, ищите прежде Царство Божие, а все остальное... Что пить, что есть, что другое, все это приложится вам.
2: Ну, то есть он настолько нас
0: приоритеты.
2: Любит. Да, приоритеты расставляет, но при этом настолько любит, он говорит, я прекрасно понимаю, что вы во всем этом нуждаетесь. И что вам это на самом деле нужно, и я вам дам это. Но главное это, что для вас все-таки...
0: Я самое главное.
2: Да.
0: То есть за кого почитаете меня? Кто ж я для вас в вашей жизни?
2: Да.
0: То есть это вот самый главный вопрос.
1: Вот посмотрите, что Павел пишет в послании к римлянам. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву.
0: Святую.
1: Живую. Живую жертву. Не надо кого умерщвлять. Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашему. Служение не себе, служение людям и Богу прежде всего. То есть он... призывает нас к жертве, Павел. Мы что-то чем-то должны пожертвовать. и чем я

0: жертвую ради того, чтобы приобрести духовные качества. Мне нужно избавиться от моих греховных наклонностей, иначе не получится.
1: Это и есть приобрести душу? Вот то, что ты
0: сейчас
1: сказал?
0: Да, я считаю, что приобрести душу – это значит жить по заповедям Божьим. Никого не убивать, не злословить, не красть, не прелюбодействовать. Ну, все вот это, все, что записано в законе. Да. Соблюдать бдень Господень и почитать Бога.
2: Самое главное. Самое главное.
0: Возлюби Господа Бога.
2: Да. Но ведь вот, по сути дела, то, что вы прочитали из послания к римлянам, из 12 главы, первый, второй текст, да, Господь Иисус выразил вот в том, что возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть вот эта жертва, да, жертва святая, живая, да, благоугодная. То есть здесь вот как раз Павел, он все-таки исходил вот, ну, напрямую, хотя он и не был учеником Иисуса Христа, вот, и в 12, число в 12 он не входил, но он следовал вот всему тому учению, которое Господь вот давал своим ученикам. И он его более расширял и пытался объяснить, ну, тем, кому, может быть, непонятно это было, да, то есть он более уже рассказывает, что же такое взять крест свой, да, а вот вы представьте тела ваши в жертву.
0: Ну да, то есть и тела, и мысли, и все на свете, не только духовное что-то, но и телес, то есть ты что-то делом должен показать, не просто я верю в Иисуса Христа и верю.
1: Ну вот слово «жертва» – это что-то там больное, что-то страшное. За этой жертвой, может быть, все-таки что-то хорошее стоит? Может быть, это что-то радость, то, что радость приносит? Ну, вот, вот жертва Богу. Потому что, ну, не случайно же говорится, что вот жизнь и смерть души. То есть смерть души, если душа благоденствует в материальном плане, да, это смерть души. А жизнь души, жизнь – это же хорошо, а жизнь души – это жертва, именно когда ты отдаешь, отказываешься вот от, ну, что ли?
0: Может быть, и так, действительно. Но мне кажется, жертва – это все-таки какие-то страдания. Это с чем-то я, ну, борюсь, что ли. И
1: преодолеваю.
0: Преодолеваю, там, может быть, мучительно преодолеваю. А с чем мы можем бороться? У нас главная борьба – это наш грех. Вот эта великая борьба идет внутри нас. Мы себя как-то, ну, не знаю… Или мы себе угождаем, да, вот это так называемое самоугождение. Мы себя сохраняем, или самосохранение, вот этот у нас инстинкт работает. И мы, значит, ради этого, ради сохранения своей жизни, мы на любое предательство пойдем, на любую там подлость, и там еще что-то.
1: А может быть, даже это не будет предательством или подлостью, но все равно это будет освещать всю нашу жизнь.
0: Ну да, может быть, я буду просто сидеть тихо, ничего не говорить, не высовываться никуда, и ничего не замечать, моя хата с краю. Может быть, и так, да. Но, опять же, ради чего я это делаю? Чем наполнена вот эта моя жизнь? Сохранением себя, чтобы только сохранить ее, и все. А Иисус говорит, а этим самым ты упускаешь то, что ты, в общем-то, для служения создан людям. И если от тебя никакой пользы нет в этом мире, то там есть другая притча о смоковнице еще. То есть бесплодные смоковницы обычно удаляют. И даже садоводы. И Господь говорит, ну, ты проживешь свою жизнь, но она будет наполнена только твоим эгоизмом, твоим только вот этими эгоистичными желаниями, может быть, даже низкими какими-то, ну, и она закончится, и все. Ты погубил жизнь, то есть она зачем была тебе дана? Угу. Вот в этом, наверное, тоже имеет смысл. Кто хочет душу свою сберечь, какими, как сказать, какой ценой ты ее хочешь сберечь?
1: Угу. А вот то, что сейчас прозвучало, что Господь создал всех на служение, прямо вот всех, вот любого, да, мы можем сказать любому человеку, который нас сейчас смотрит, что Господь вас создал для служения. А что значит для служения? Что нужно вот, ну, я не знаю, вот именно быть церковным служителем или что-то другое имеется в виду?
0: Ну, мы как-то в одной программе говорили уже, что Иисус Христос, нас, Бог, вернее, создал во Христе Иисусе для служить для добрых дел, для служения людям. На добрые дела, да, вот там в Ветской церкви Павел написал.
2: Да.
0: На добрые дела.
2: Для разумного служения.
0: Для разумного служения. Ну, служение – это, ну, такое понятие, может быть, церковное сейчас у нас. Но на самом-то деле это совсем не церковное. Я должен принести какую-то пользу. Вот обычные люди так себя спрашивают, а зачем я живу? А вот обычно к старости дело подходит. А каков итог моей прошлой жизни? А что, чем меня будет потом, какими словами меня будут люди вспоминать обо мне? Что я такого вложил? То есть, ну, это все равно как не подспудно, но задают люди себе такие вопросы. И если я вижу, что я только себе угождал и ради себя все делал, ну, погубил ты душу. Ну, это сурово сказано, может быть. Но это так, это правда.
1: Ну, то есть оно так будет.
0: Оно так будет, да. То есть в Царстве
1: Божьем
0: нужно
1: служить. А в чем, да, в чем это проявится?
0: То есть это может проявиться, что от тебя все отвернутся, например. Тебе, когда ты будешь находиться в предсмертном там состоянии, тебе, может быть, воды некому будет поднести, или там никто не захочет этого сделать. Просто тебя забудут уже при жизни. Для них, для людей ты будешь как бы умершим. Угу. Не знаю.
2: И это как конечно, раз вот по причине того, да, что ведь Господь пошел на эту жертву, Он пошел движимый любовью к нам, да? Он пошел в желании спасти нас от грехов наших, взять наш грех на себя и быть жертвой за этот грех. И только Он мог принести эту жертву. И для каждого из нас вот любовь Его, да, которую Он привлекает нас к себе, Он хочет, чтобы и эта любовь была основанием нашей жертвы. Только любовь может подвигнуть нас на какую-то жертву. Никакое другое чувство нет. Как вы сказали, то есть, когда человек живет только для себя, да, то у него любовь только к себе. А Господь дает любовь, чтобы эта любовь была между нами.
0: К самого себя возлюби также и соседей.
2: Да, да. То есть вот ты прояви эту любовь таким вот чудом, то есть вот ты пожертвуй. И это служение, оно может где угодно быть. Это в семье. Это самое главное служение, да, каждого из нас. Это семья. Это наши вторые половины. Это наши дети. Это наши родители. Это все то, что нас окружает. И в зависимости от того, каковы мы с ними, да, это вот, ну, и характеризует нас. И, как правило, да, мы очень благообразные в обществе, на работе, в церкви, еще где-то. И именно, ну, скажем так, самые, что от нас? О нас знают самые близкие, да, то есть они знают и наши слабые стороны. То есть тогда, когда мы можем раздражаться, тогда, когда мы можем показывать себя совершенно не с благообразной стороны. Но вот больше мы открываемся перед близкими такими своими. И чаще всего наши близкие страдают все-таки вот от этого. И я думаю, что вот каждому из нас, да, и Юле, и Николаю Генриховичу, ну, мы знаем, да, что часто мамы наши, да, Юль, страдают от того, что мы не всегда бываем очень-очень как бы открыты сердцем, потому что мы устали, мы растратили свои силы в чем-то другом, да, и нам очень трудно быть и со своими близкими именно такими, какими хочет нас видеть Господь. Но любовь, она вот все покрывает. Она все-таки все вот нам дает силы для этой жертвы, да, и она покрывает вот все. Вот Господь как бы, ну, вот покров свой дает нам вот своей любовью. И эта любовь, когда является, она действительно,
1: То есть она, сказано, что любовь покрывает множество грехов.
2: Да, да.
1: Любовь, она покрывает всякие грехи.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: если
2: да.
1: Это опять связать.
2: И прощение только дает любовь, да?
1: Да.
2: Нам друг от друга, все. Это только любовь.
1: То есть жизнь души, вот из того, что ты сейчас сказала, жизнь души, она возможна через любовь к ближнему, через служение, да? И наоборот, смерть души, она, ну...
2: Любовь к себе, только к себе. То есть я вот, ну, живу как в коконе, да? А в природе-то ведь все создано так, что все служит друг для друга. Угу. Даже нету ничего созданного Богом, да, чтобы было бесполезно. Кто-то кого-то съедает, и тем самым очищает природу. Да, да, кажется, да. Но делает не то, что надо. А тем не менее, даже проклятая земля, да, за грех, и то на этой проклятой земле действуют законы Божьи между всеми существами, созданными в природе, между животными, растениями и все. То есть нету бесполезного ничего.
1: Да, все служит друг другу.
2: Да, все служит друг другу. Угу. И это вот очень важно.
0: Ну, да, можно, может, еще так вот эти слова как бы подвести как бы под одну черту, что ли. Есть ценности земные, а есть ценности небесные. Да. Если я предпочитаю ценности земным, ценности небесные, то я потерял душу свою. Потому что самая это главная ценность – это обрести Бога. И без Бога все напрасно. Даже вот какие бы добрые дела я ни делал вокруг, каким бы добрым ни слыл человеком, если я не принял вот эту главную ценность Христа Иисуса, то все напрасно.
2: Да, да.
1: Возвращаясь к теме цена след, ну, жизнь и смерть души, цена следования за Христом. То есть, если следуешь за Христом, если наполнен Христовой любовью, если исполняешь Его Слово, то твоя душа живет этим. А если отрекаешься от Христа и не следуешь Его закону, Его заповедям, то твоя душа умирает, даже если ты приобретаешь весь материальный мир.
0: Она непременно, вот каждый из нас умрет, мы смертные люди, непременно это случится с каждым. То есть человек умрет, да, но он может воскреснуть, а может нет. То есть вот для жизни вечной. Потому что дальше Иисус говорит про Царствие Божие. И учеников своим показывает Его на горе, ведет туда и показывает Царство Божие. То есть самое-то главное для человека – это обрести это царство, находясь здесь, вот в этой нашей тленной плоти, чтобы мы обрели качество характера Христова. Вот это самое главное, что нам нужно вынести из этого мира – быть похожим на того, кто нас создал.
2: И тогда мы имеем уже залог, да, жизни в Царстве Божьем. Да? То есть эта жизнь не кончается смертью. Смерть – это временный сон. А потом будет продолжение.
0: Потом будет воскресенье.
2: Потом будет продолжение жизни, уже жизнь вечная, которая никогда...
0: И причем не в этом царстве тленном, да, не да. в земном царстве.
2: Не а с грехами.
0: В небесном, безгрешном, светлом царстве. И ученики, наверное, задавали себе такие вопросы. Вот, а как это человек разве может там понять, что же такое Царство Божие здесь на земле? Как это? Что это? Как там себя ощущать? И вот тут Иисус на эти вопросы дает ответ. Вот в следующем, по-моему, 27-м. Говорю вам, истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное. К сожалению, у нас, наверное, не хватит времени, чтобы эту сцену разобрать.
1: Ну, я думаю, что мы в следующей программе это разберем, потому что сегодня, мне кажется, очень важный вопрос мы затронули – жизнь и смерть души. И надеемся, что с какого-то немножко нового аспекта мы вам показали этот вопрос. А много нам еще осталось разобрать по этой теме?
0: Ну, основное мы действительно уже разобрали. Потому что самое-то главное это быть с Христом, быть, ну, желать быть таким же по характеру, как и Он. И, конечно, иметь к Нему любовь.
1: Спасибо, Николай Генрихович, спасибо, Елена Валентиновна. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Пусть Господь оставит в сердце каждого из нас вот понимание этого, что мы приобретаем свою душу, когда мы живем для других, когда мы делаем это под руководством Бога, когда Христос главный в нашей жизни. И пусть никто из нас не потеряет свою душу, живя на этой земле, и Господь обязательно даст на это силы, Он обязательно подскажет, в том числе и через программы телекомпании «Три ангела», которые мы так рады для вас вести. Ждем новых встреч с вами. До свидания. Всего вам самого-самого хорошего в Господе.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Роман Земцов.
1: Здравствуйте! Если вы смотрите нашу программу, это не случайность и даже не совпадение. Значит, наша встреча кем-то задумана, значит, так должно быть и для чего-то это нужно. С вами программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Сегодня вы увидите.
2: И задался таким вопросом, вообще для чего я живу, для чего я учусь, для чего я хожу заниматься спортом, для чего у меня есть мама и папа, ведь в конце концов все это кончится когда-то.
3: Человек был создан для жизни вечной, для общения с Творцом, Создателем. Поэтому человеку и неприятна сама мысль о смерти, потому что он создан для другой цели.
4: Алексей, вы с таким воодушевлением говорите о вечной жизни. А почему вы так уверены, что она достанется и вам?
1: Один человек сравнил жизнь с колесом обозрения. Ты садишься в кабинку, пишет он, тебе еще ничего не видно. Но ты предвкушаешь начало подъема и знаешь, что самое интересное у тебя впереди. Точнее, наверху, и ты совсем не думаешь о том, что скоро тебе придется спускаться вниз. И вот, наконец, вершина, пик. Тебе видно весь город. Очень высоко, аж дух захватывает. Но кабинка потихоньку начинает спускаться вниз. Ты видишь, что люди внизу уже выходят, и тебе не остается ничего другого, как только ждать, когда ты выйдешь сам. То есть умрешь. Страшно, не правда ли? Сегодня тема нашей программы «Есть ли жизнь после смерти?». С этим вопросом мы вышли на улицы города.
5: Как вы считаете, есть ли жизнь после смерти?
6: Конечно.
5: А что там будет?
6: Я даже плохо по себе представляю. Скорее всего, рай. Просто все замечательно будет.
5: Для всех?
6: Ну, там террористы, это все, конечно, нет.
5: Есть ли жизнь после смерти? Ну, честно говоря, не знаю. Я там не была. Во что бы вы хотели верить, есть она или нет? Что бы вас устраивало? Ну, есть, наверное, так интереснее.
7: Есть, конечно.
5: Почему вы так думаете?
7: Ну, потому что душа вознесется и там будет жить вечно. Если, конечно, человек не нагрешил.
8: Мне кажется, должна.
5: А что там должно быть?
8: Ну, как должна? Душа улетает, в это самое все прочее.
5: И как вы себе представляете вот эту жизнь?
8: Плохо.
5: Плохо?
8: Конечно. Там же что не видно будет. Темно. Говорят, что улетают.
9: Есть. Вернее, даже так, наверное, сказать, что по большому счету жизнь не прекращается никогда. Просто переходит в другое состояние. Думаю, что так.
5: И что в этом состоянии? Что нас там ждет?
9: Ну, почему-то думаю, что ничего страшного там нет. Так же, как и в этой жизни, там должно быть какие-то возможности, только, может быть, иного характера. Ну, это вот мои ощущения.
7: Есть.
5: А какой вы себе ее представляете?
7: Ну, вот как жизнь свою проведешь, как Господь Бог скажет, как рассудит, так и будет.
10: Есть.
5: Какая она?
10: Ну, намного лучше, чем сейчас.
5: А для всех одинаково?
10: Нет, конечно. У кого грехи, у того ее, наверное, там нет. Кто хорошо живет, честно, то там есть.
11: Конечно, есть. Для чего мы молимся? Что-то вы знаете, вот я в своей жизни сделал вывод. То ли это Бог, то ли какая-то другая сила, но что-то имеется. Поэтому надо Богу верить.
1: Разобраться в этом непростом вопросе сегодня нам помогут наши гости. Это Владимир Иванов, психолог.
12: Владимир Владимирович Иванов, 40 лет, психолог, редактор. Любит помогать людям, страдающим никотиновой зависимостью. Не любит тратить время на ненужные вещи. Мечтает о собственном центре рациональной психологии.
1: Это Алексей Николаевич Львов, священнослужитель.
12: Алексей Николаевич Львов, священнослужитель, 35 лет, пастор с 1994 года. В настоящее время продолжает обучение в Заокской духовной академии. Женат, двое детей, любит Бога, семью, друзей и путешествия. В людях ценит искренность. Много времени уделяет жене и детям. Не любит ложь и лукавство. Мечтает о небе.
1: и Маска.
12: Маска – яркая, неординарная личность. В программе играет роль оппонента, критика. Любит задавать неудобные вопросы и давать неожиданные комментарии. Не любит лицемерие, формализм, поверхностное отношение к серьезным жизненным вопросам. Мечтает о мире во всем мире.
1: Спасибо, что вы пришли. Пожалуйста, прокомментируйте увиденное.
13: Я, наверное, скажу так. Инстинкт самосохранения выражается именно в том, что люди не готовы согласиться с какой-то безысходностью в отношении поставленного вопроса. Свойственно человеку всегда надеяться на лучшее. Это может выражаться в различных, может быть, не сформулированных верованиях, даже если человек минимально имеет какое-то знание, он уже готов за это ухватиться, как за соломинку. И надеется всем своим сердцем, что его минует самый вот такой нежелательный исход.
1: Спасибо, Алексей Николаевич. Что вы скажете об увиденном?
3: Ну, мне кажется, что ответы людей есть не что иное, как выражение надежды на то, что это действительно может быть. Человеку так хочется. Даже в русских народных сказках, когда мы читаем их, мы видим, что у человека, ну, как будто заложено вот это ощущение, внутреннее такое, потребность какая-то в том, чтобы жить вечно. Там царь посылает Иванушку или кого-то еще за яблоками молодильными, там, за живой и мертвой водой. То есть человеку хочется жить, потому что он создан Богом для того, чтобы жить. И вот ответы этих людей есть не что иное, как выражение надежды на то, что, может быть, вот это есть.
1: Спасибо. Что Маск скажет?
4: А мне кажется, что вот эта вера, это не совсем вера, а в большей степени страх людей просто пропасть в небытие. То есть все эти верования порождены страхом, что их жизнь, которая людям кажется самой важной, она просто исчезнет с лица земли, и никто о них потом не вспомнит.
1: Нет. То есть мотивация другая совершенно.
4: Да, совершенно.
1: Спасибо. Так. Сегодня мы пригласили в студию человека, который некогда задался этим вопросом, и как он считает, нашел на него ответ. Итак, я приглашаю в студию Алексея. Алексей, пожалуйста, проходи, присаживайся.
14: Здравствуйте.
1: Спасибо, что пришел сегодня к нам.
12: Алексей Сергеев, 32 года, продавец. Любит, когда сын смеется, играет и не болеет. В людях ценит доброту, любовь и честность. Не любит делать то, чего не хочет. Кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу.
1: Расскажи немного о себе.
15: Меня зовут Алексей, мне 32 года. У меня недавно родился сын. И я стал вполне счастливым человеком.
1: Ну, это говоришь вот о сегодняшней жизни, да? Как твоя жизнь начиналась и как в итоге ты этим вопросом стал задаваться?
15: Я не помню, когда точно я начал этим вопросом задаваться. Примерно это было в 14-15 лет, когда хоть как-то начинаешь осознавать жизнь и свое участие в ней. Когда-то однажды я шел поздно вечером домой и задался таким вопросом. Вообще, для чего я живу? Для чего я учусь? Для чего я хожу заниматься спортом? Для чего у меня есть мама и папа? Ведь в конце концов все это кончится когда-то. И не будет ни меня, ни моих родных, ни близких, ни друзей, ни моих увлечений, ничего не будет. Тогда такой вопрос еще возник. Есть ли вообще во всем этом смысл? Зачем мне это все нужно? Конечно, я понимаю, для 14 лет это рановато об этом думать. Обычно задумываются люди уже в зрелом возрасте или в пожилом. Но вот тем не менее, вот с этих лет меня начал мучить вот этот вопрос.
1: Извиня, а ты, вот тебе приходилось сталкиваться со смертью? Вот? До этого момента?
15: Да, конечно, приходилось и видел и знакомых, и друзей, и родственников. И это всегда навеяло на меня какое-то отчаяние, что ли, безысходность какую-то. Я никогда не любил ни кладбище, ни сами похороны. То есть как-то это меня отталкивало, что ли. Я... Очень мне было неприятно. Не страшно, а не... я не мог объяснить даже, как, почему это происходит.
1: У меня вопрос к вам, Владимир. Вот в каком возрасте человек уже сталкивается с этим вопросом? Когда он впервые задается, что такое смерть? И почему это происходит?
13: Ну, наверное, именно с того, когда он начинает пользоваться своим сознанием. Сознание, которое способно анализировать поступающую информацию. И в судьбах разных людей по-разному происходит вот соприкосновение с этим явлением, с окончанием чьей-то жизни. Это всегда оставляет определенный отпечаток. И навеивает некий ужас, потому что абсолютно для каждого существа присущи вот эти вот инстинкты самосохранения. И каждое такое явление – это тревожный сигнал. Он запечатляется, он не проходит бесследно. И пока человек взрослеет, набирается опыта, все больше и больше человек обогащается, и все, наверное... скажем так, на большую степень важности возводятся вот, вопросы безопасности жизни, сохранения своего организма вот в этом мире.
1: Ну, все-таки вопрос смерти, он возникает, наверное, все-таки в более таком зрелом возрасте? Или он Нет. может и в детстве возникнуть у ребенка?
13: Нет, понимаете, это инстинкт.
1: Инстинкт.
13: Да. Инстинкт самосохранения даже, может быть, маленький ребенок несмышленный, так или иначе, может испытывать страх.
1: Он может бояться, например, что мама или папа у него умрут. Вот маленький ребенок осознавать, что это может случиться.
13: Конечно, если он уже имеет представление вообще о смерти, что такое слово есть, какое оно значение несет. Я не говорю о том, что он каждый день ходит об этом, думает, да? Но определенные причины для возникновения таких мыслей могут возникать.
4: А что же получается? Неужели, если это инстинкт, то с ним невозможно бороться? То есть всю жизнь человек должен жить под гнетом страха смерти?
13: Нет, понимаете, человеческий организм удивительным образом создан. Кроме негативных сторон в нашей жизни, всегда присутствуют какие-то положительные явления, какие-то интересы, которые увлекают человека, и всегда есть какой-то противовес. Человек, как раз вот если он все время будет в таком состоянии находиться подавленным, то можно говорить о каком-то нарушении психики. Человек все время должен быть уравновешен, он должен взвешивать. И, скорее всего, нам дана вот эта способность испытывать страх для того, чтобы сохранять наши жизни. Чтобы
1: самосохранение, риски. Да?
13: Да. То есть, да, да, да, да. Вот. А не столько, сколько просто постоянно на протяжении всего периода жизни погружаться в некий такой, наверное, дисбаланс, когда человек все время его гнетет страх.
1: Спасибо. Алексей Николаевич, а какое место смерти отводит Библия?
3: Ну, Библия говорит о том, что смерть реальна, смерть возможна, смерть существует. И это началось с момента грехопадения наших прародителей. Бог сразу сказал Адаму и Еве, что в тот день, когда вы вкусите, смерть и умрете.
1: То есть смерть изначально не существовала?
3: Сначала она не была предусмотрена Богом, и человек был создан для жизни вечной, для общения с Творцом, Создателем. Поэтому человеку и неприятна сама мысль о смерти, потому что он создан для другой цели, для того, чтобы жить вечно.
1: То есть смерть – это неестественное явление для человека.
3: Да, наверное, так.
1: Спасибо. Алексей, ну вот ты задался этим вопросом, ты с кем-то пытался его обсудить, там, с родными, с близкими, с друзьями?
15: Вы знаете, нет, я не обращался никому почему-то, я не знаю, не искал ответ где-то в других источниках. Я просто размышлял сам в себе, что если... оно так все и есть, то смысла во всей жизни, не только в моей, вообще в жизни всех людей на Земле, вообще в жизни на Земле нет. И где-то далеко, вот я не знаю, может быть, в подсознании я где-то так какая-то надежда такая, но такой не может быть. Если у нас так все гармонично устроено, наша жизнь так красиво, хороша, то есть тот, кто ее создал, сделал, задумал, что не может быть такого, что вот раз и все, и кончилось на этом. Тогда это бессмысленно. И начал задумываться о том, кто это все создал, зачем. И если тот, кто это создал, он очень разумен, то он не мог сделать бессмыслицу. Соответственно, логически получается так, что живем мы здесь, может быть, и короткую жизнь, но все-таки это не конец. То есть это я сам к такому выводу пришел, не читая никаких абсолютно источников, ни с кем не разговаривая, просто вот размышляя сам в себе.
1: Таким логическим путем.
15: Да-да. То есть...
4: Алексей, вот вы сказали, что вы очень рано стали задумываться о смерти. Это по меньшей мере странно. Почему бы не задумываться в этом возрасте о том, что убивает сигареты, убивает алкоголь, убивает неправильный образ жизни? Задуматься о чем-то, о каких-то реалиях жизни настоящей, чем о том, что случится, скажем, лет через 50 или 60?
15: Ну, убивает сигареты и алкоголь, я согласен, но тогда я еще не употреблял ни сигарет, ни алкоголь, я занимался здоровым образом жизни и занимался спортом. Вот, поэтому я как-то не задумывался над этими вопросами.
4: Ну, либо поставим вопрос по-другому. Неважно, страх, что вот идешь по дороге, там собьет машина, что-то случится сиюминутное, mm-hmm. а не то, что будет за гранью когда-то потом.
15: Не знаю, я всегда как-то думаю наперед, стараюсь, по крайней мере. И даже когда мне нужно лечить зубы идти, запланировано это, может быть, через месяц, через два, через три, я об этом думаю. Хотя есть категория людей, мои знакомые и друзья, которые говорят: так, да ты пессимист, что ты переживаешь о том, что будет через сколько-то лет. Сейчас живи, наслаждайся. Будет оно и будет. Что ты переживаешь? То есть как бы я не переживаю, я просто думаю, ищу выход, а не нагнетаю себя и вот думаю, все плохо. Я не пессимист по жизни.
13: Но хотел бы тоже вот как-то вставить некоторые... свои соображения по поводу мыслей, их можно классифицировать, может быть, по категориям. Есть, например, стратегические, да, такие глобальные размышления, а есть тактические, сиюминутные на сегодняшний день. Так вот, вопрос скорее поставлен именно над вообще глобальной линией жизни, над стратегическим таким направлением, точка начала и пункт окончания. Вот. А более детально, конечно, об этом тоже стоит думать и каждый день, и, может быть, все время держать начеку вот такое внимание настороже. Поэтому мне кажется нормально то, что человек рассматривает категории вот такие вот глобальные.
1: Владимир, а вы не считаете, что вот сегодня, когда очень сильно изменилась наша жизнь и очень много разных нехороших вещей происходит, террористические акты, что сегодня у людей вот тема смерти, она действительно входит в их жизнь. И многие люди просто боятся умереть, боятся быть взорванными в метро, в домах своих, оказаться жертвой какого-то бандитского нападения. Что сегодня тема смерти так или иначе начинает занимать умы очень многих людей.
13: Конечно, конечно. Этого и добиваются те люди, которые вот все организовывают. И их цель... именно как раз погрузить в некоторые... Вот как раз создать вот этот дисбаланс, о чем мы чуть раньше говорили. То есть все время погружать человека в некий такой страх.
1: Парализовать его.
13: Да, да. Чтобы оцепенение такое наступило, когда человек даже уже... даже вроде бы относительно спокойное мирное время вел себя как будто бы на фронте. То есть когда каждая минута грозит некоторой опасностью.
1: Спасибо. Алексей, что было дальше?
15: Ой, дальше я так размышлял до тех пор, пока для меня не открылась Библия. Вот, это был такой долговременный отрезочек жизни моей. Как бы я для себя понял, что все будет хорошо. Вот. И, в принципе, когда я начал читать Библию... мои мысли, доводы мои подтвердились, но немножко подкорректировались. То есть, как бы, я очень был рад, что нашел там моим мыслям подтверждение. То есть я не что-то вот новое открыл, а именно вот...
1: А вот что ты открыл для себя?
15: Открыл для себя то, что есть будущность у человека, есть жизнь вечная, не короткий отрезочек времени, который очень быстро летит, скоротечен, а есть безграничная жизнь. И жизнь не такая, как здесь, не такая, как ну, в нашей реальности, да, где есть и болезни, и, как вот сейчас уже сказали, террористические акты, да, когда человек боится не просто умереть, а умереть внезапно, не предупредив ни родных, ни близких. Вот это страшно тоже людям как бы становится от этого. Что есть тот, кто заботится о нас, что мы не одни вот в этом бесконечной черной вселенной, что брошены на произвол судьбы, и выживайте как хотите. Вот. Что есть личность, которая нас любит, заботится, и которая хочет, чтобы мы все были с ним в вечности. Это Господь. И то, что, как тоже уже было сказано, вначале Господь сотворил человека для вечного общения с Творцом, для вечной радости, счастья, а не для того, что мы сейчас имеем. Болезни, смерти, боль, войны.
1: Я сейчас хотел тебя остановить. Вот как раз к вам вопрос, Алексей Николаевич. Действительно, вот в одном из мест Священного Писания псалмопевец говорит о том, что большая часть нашей жизни, вот, там 70-80 лет, это болезни, это страдания. Не считаете вы, что смерть в какой-то степени, она облегчает страдания человека, потому что к 70-80 годам, как правило, человек уже просто слаб, немощен, дряхал, и дальнейшая его жизнь, она, это жизнь мучений.
3: Ну, в какой-то степени, конечно. Сама по себе эта смерть, она производит остановку этих страданий, болезней. Вот. И, может быть, есть люди такие, которые, наоборот, только и ждут, когда это с ними случится, и это
1: произойдет. Мне тоже приходилось сталкиваться с людьми, которые просто ждали смерти, потому что они просто страдали, у них были неизлечимые болезни, очень тяжелые болезни, очень было больно, люди ждали именно смерти как облегчения.
3: Ну, вот здесь такой момент очень интересный. Я вспоминаю историю об апостоле Павле, то, что он пишет о себе самом, когда он говорит, что я желал бы разрешиться, то есть умереть, и потому что следующее, что я за этим увижу после смерти, наступит такой день, когда Бог поднимет меня, воскресит меня. То есть и этот промежуток времени, который он будет находиться вот в таком состоянии, да, он же его не почувствует, для него это как мгновение пролетит.
1: Сон.
3: Да. С другой стороны, говорит, я желаю остаться вот с вами, потому что ну, вижу, что нужен вам. Нужны мои наставления еще вам, вы нуждаетесь вот в этом духовном росте. То есть для верующего человека сама по себе смерть, она и не страшна, потому что у него есть надежда. Христос сказал, верующий в меня, если и умрет, оживет. Вот здесь мы уже переходим к такому моменту, что есть такой класс людей, которые ну, действительно этого не боятся, потому что у них есть надежда.
1: То есть надежда. Для них смерть – это переход просто некий, да?
3: Такой переход, для них смерть – это просто действительно, ну, так скажем, не конец всего уже, да? А это, ну, своего рода уже начало чего-то другого.
1: Понятно, спасибо. Алексей, а вот когда ты получил ответ на свой вопрос, вот, о том, что есть другая жизнь, скажи мне, тебе интерес к этой жизни не пропал?
15: Нет, не пропал.
1: Что изменилось?
15: Изменилось то, что я вот этого конца, когда человек умирает, перестал бояться. Вот единственное только, конечно, как говорит один человек, мой знакомый, говорит, я не боюсь смерти, я боюсь старости, когда тело потихонечку начинает отказывать, что-то разрушаться. Но у меня есть бабушка, она сейчас парализована, она меня очень любит. И казалось бы, ну чего в жизни уже осталось? Только ждать конца, да? Вот лежишь и не двигаешься, то есть как бы вообще, ну, существуешь, а не живешь. Но тем не менее, она не хочет умирать. Она говорит, я еще поживу, я еще, может быть, 90 лет проживу. Вот. Потому что у нее есть смысл сейчас здесь в жизни. У нее есть я к ней прихожу, у нее есть моя мама, дочь ее. Вот. И она как бы не одна, и ей, как так сказать, не совсем тоскливо, чтобы умереть. Вот.
4: Алексей, вы с таким воодушевлением говорите о вечной жизни. А почему вы так уверены, что она достанется и вам? Может быть, это какая-то огромная лотерея, и не всем везет с вечной жизнью?
15: Вы знаете, в Библии написано «сомневающийся волне подобен». То есть сомневаться не надо. Но я никогда не утверждаю и никогда не говорю, что она мне достанется на 100%. Потому что я не знаю, что будет завтра и как я себя поведу через год. Но в Библии написано, что «исполняйте мои законы, Господь сказал, любите меня, веруйте, и тогда спасенными будете». Я стараюсь всему этому следовать. Да, но, конечно, бывает так, что и бывают упадения. Но, тем не менее, я надеюсь. Я не утверждаю, не говорю, что я там буду. Я надеюсь на это, что я там буду.
3: Вопрос, конечно, очень хороший, да, вот Маска задала. На самом деле жизнь вечная предлагается всем. Но действительно не все могут воспользоваться как бы этим правом, что ли, жизни вечной. Есть интересные слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, где Он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». То есть жизнь вечная, по сути дела, она определяется знанием Бога. Вот тот, кто Бога знает, вот тот, кто Библию читает, изучает, и Бог ему там открывается, вот такой человек уверен в том, что он становится обладателем этой лотереи, этой жизни вечной, жизни во Иисусе Христе.
16: А у меня, Алексей, к тебе вопрос. Ну вот ведь на самом деле никто не знает, что там будет. Так подробно, да, когда люди задаются этим вопросом. Даже вот если взять опрос, то многие верят в то, что эта жизнь будет, что она будет лучше, но какой эта жизнь будет, не знаю. Вот для тебя это принципиально или нет? Почему так ты с такой вот как бы радостью ожидаешь этой жизни?
15: Ну, во-первых, конечно, там не написано в Писании, что конкретно, не расписано подробно, но тех 2-3 текстов, которые там даны, уже, в принципе, достаточно, чтобы радоваться тому, что там будет. Во-первых, написано, что «не слышало того уха, не видел того глаз, что Господь для верных приготовил». Вот. А во-вторых, написано, что Иоанн в Откровении пишет, что там не будет болезней, там не будет смерти, там не будет уже вопля, и Господь сотрет всякую слезу с очей. То есть мне вот этого уже, в принципе, достаточно для того, чтобы, ну, как бы ожидать этого. Потому что действительно, когда человек болеет, когда человек переносит какую-то боль, да, уже и жить-то не хочется. Уже и хочется быстрее освободиться от этого. Вот, хорошо, когда мы здоровы.
4: Алексей, а не страшно понять, очнувшись в вечности, что вы — это не вы? Ну, может быть, там не будет слез, может быть, там не будет страха, но, может быть, вы не будете тем человеком, которым были на земле, и все там будет по-другому. И это не будет райским садом, а будет какой-нибудь пустотой, просто там будет жизнь вечная.
15: Не думаю, что наш Творец сделает просто пустоту. Вот. Если мы берем, допустим, Эдемский сад, как он был населен, кем, чем, то думаю, что там будет, если не то же, ну, если не лучше, то же самое. Вот это во-первых. Во-вторых, я уверен, вот в чем вообще человек, как сказать, нуждается? В постоянном росте. В чем бы то ни было. Пусть это будет там карьерный рост, пусть это будет бизнес, пусть это будет спорт. Но у человека всегда есть потолок. Здесь, вот здесь есть потолок. То есть как бы ты не рос, как бы ты чего, никаких вершин ты не достигал, все равно есть потолок. Господь сделал человека, есть так как бы выражение, человек, чело, лоб, смотрящий в вечность, человек. Вот. И То есть человек создан для постоянного роста, а постоянного общения с Богом. И когда мы будем общаться с тем, кто создал не только нас и нашу планету, а вообще всю Вселенную, я не думаю, что это будет скучно и неинтересно. Мы каждый раз будем открывать все новое, новое, новое. Из-за этого у нас рост наш будет безграничен.
16: Алексей, то есть я понимаю так, что вы все-таки самую главную надежду связываете именно с личностью, то есть с Богом. То есть тот факт, что вот за этой жизнью стоит сам Бог, это дает вам надежду.
15: Вы знаете, я сначала, наверное, у меня неправильный мотив был. Я...
16: Да, вот, кстати, о мотивах, да, хороший момент.
15: Мне нужно было жить. Вот это мой мотив был. Правда и неправда, я не хотел здесь... Ну, как бы вообще смерть для меня была неприемлема. Вот. И я нашел подтверждение в Библии, да, что есть жизнь вечная, здорово, все. Я теперь буду следовать всем-всем правилам, да, пунктам, чтобы иметь жизнь вечную. Но за этим за всем я упускал того, кто ее дает. И как бы мотив немножко неправильный. Сейчас я понимаю, что правильный мотив быть с той личностью, которая дает жизнь вечную, а не сама вечная жизнь.
16: Спасибо.
4: А есть ли ответ в Библии на этот же самый вопрос, какой-то более конкретный?
3: А вопрос можно еще?
4: О том, что рай будет действительно необычным, действительно интересным, и он будет отражать, в общем-то, сущность Небесного Отца, Бога.
3: Ну, в книге Откровения мы можем прочитать слова о том, как это будет, ну, то, что мы называем раем. Апостол Иоанн в книге Откровения говорит, что ему Бог показал, вот что будет потом, в конце. Он говорит: «И увидел я новое небо и новую землю». А дальше какие будут взаимоотношения на этой новой земле? Пишет уже тоже и пророк Исаия, кстати говоря. Он говорит, что там волк и ягненок будут пастись вместе, лев, как и волк, будет щипать траву, и ребенок, который будет играть вблизи норы там, какого-то аспида или чего-то, он не будет бояться, потому что уже ничто не предвещает зла и смерти. Вообще, мне бы хотелось вот что еще сказать. Бог говорит: вот я предлагаю тебе сегодня жизнь и смерть, избери жизнь. То есть есть жизнь и есть смерть, и человек должен это понимать очень хорошо. Нет такого в Библии понятия, когда человек сразу же после смерти переходит в новую фазу жизни. Наступает такой момент, когда он прекращает вообще, ну, существовать. Вот смерть, она реальна, она есть, она существует. И новая жизнь, о которой говорит наш герой, о которой говорит Священное Писание, она, конечно же, есть, она возможна, но при определенных условиях. То есть человек может ее лишиться, то человек может ее потерять.
16: Это дар.
3: Это дар.
16: Не безусловно.
3: Вечная жизнь – это дар.
16: Хорошо. А я вот хочу еще Владимиру вопрос задать. Вот у нас сегодня герой, который очень... искренне и с огромной радостью говорит о новой жизни. Но в мире сегодня есть интересы к смерти. И вот пример – это известный фильм голливудский «Пункт назначения», который уже много раз переснимался. Это говорит о том, что есть у людей сегодня в мире такой вот, может быть, нездоровый интерес к смерти. Вот что бы вы сказали на эту тему? Не все жизнью интересуются. Многие интересуются именно вопросами смерти.
13: Ну, это, скорее всего, защитная реакция, мне так кажется. Я могу ошибаться и не претендую на такой однозначный ответ. Но поскольку смерть неотвратима вот в нашей жизни, мы видим массу явлений, и растения погибают, и животные погибают, люди также погибают, планеты разрушаются. Да, мы видим некоторые все время... какие-то явления, которые создают вообще всеобщего фатализма. Вот. И тогда надо просто смело повернуть голову навстречу этому явлению и вот так рационально стараться как-то размышлять над этим, чтобы, может быть, приучить свой разум к такому, чтобы перебороть вот этот... инстинкт самосохранения, быть хладнокровным в отношении. Но это без тренировки не получится. И нужно постоянно вот муссировать вот эту тему. Угу. И тогда человек будет немножко уже скажем так, что ли, остывать, что ли, в этом трепете, он уже будет безразличен к этому вопросу.
16: То есть это такой психологический феномен, да, что люди сегодня этим интересуются? Да, пожалуйста.
3: Я бы хотел тоже добавить вот к вашему вопросу. Угу. Дело в том, что люди интересуются этим только лишь потому, что они думают, что смерть – это переход в какое-то иное состояние. То есть они продолжают жить, но в другом уже измерении каком-то. Вот почему они интересуются смертью.
16: Существуют сегодня даже целые культы смерти. Даже молодежь сегодня, да, определенная часть молодежи увлекается подобными течениями, говоря о смерти, и есть целые направления в музыке, которые, да, поют, да,
3: которые
16: о смерти,
3: по сути
16: воспевают,
3: дела,
16: да, и призывают там, к самоубийству, так, еще к чему-то.
3: Да,
16: то есть.
3: Верно, но это как раз только потому, что они считают, что смерть – это переход в иное состояние, в иное измерение. Они думают, что с этим не прекращается вот, ну, само их существование, что ли. Вот поэтому очень важно понимать, что Библия говорит в отношении смерти. Что это такое? Это не переход в иное состояние. Это прекращение вообще жизни как таковой.
4: У меня еще один вопрос к Алексею. Допустим, что рай существует. Допустим, что действительно можно жить этой надеждой. Но не делает ли это человека легкомысленным по отношению к каким-то вот сиюминутным вещам? Вот вы сказали, что у вас есть ребенок, семья. Не меркнут ли вот все эти какие-то маленькие радости жизни?

0: так, что, допустим, нету ничего, я что-то теряю, то есть, и, допустим, дальше ничего нет, я проживаю жизнь вот так вот, я тебя не обманываю, да, я тебя не оскорбляю, я честен с тобой, ты от этого ничего не теряешь, я от этого ничего не теряешь, ты даже приобретаешь.
1: Нет, ну что-то вы определенно теряете, скажем, человек может воровать, жить роскошно и при этом не надеяться на вечную жизнь, а может жить бедно и честно и надеяться на вечную жизнь.
2: Он может жить в муках совести постоянно, когда его вот грызет что-то там, и в страхе, что вот придут сейчас за ним, потому что он своровал в очередной раз. А человек живет в мире с самим собой. Ну, действительно, вот что может быть радостнее, счастливее, и он в самом деле ничего не теряет.
3: Извиняюсь, я просто хотел сказать, что, опять же, для того, чтобы достигнуть такого состояния, то нужно прежде всего, конечно же, вот верить. И мир обретается именно от вот тесного общения, да, совершенно верно, ведь с Богом. Люди, которые этого не знают, они, конечно же, думают, что человек во многом себя ограничил. Напротив, наверное, вы со мной согласитесь, здесь нету дискомфорта. Видно же, что человек сидит совершенно доволен. И первое, что он сказал, это как раз о том, что у него родился сын. Это как раз ответ вот на вопрос маски. То, что те события, которые происходят и в этой жизни, они также восхитительные, и человек счастлив каждому мгновению. Кроме того, с чистой совестью проживаются эти дни гораздо в более превосходном состоянии.
4: То есть Бог, он дает человеку не только надежду на будущую жизнь, но он желает, чтобы и здесь, на земле, у человека были радости в жизни, да? Чтобы он жил какой-то полной жизнью.
3: Уже сегодня
4: да, ощущал будущую вот, жизнь.
3: Да, эти нормы поведения, которые дают вот это счастье, они уже сегодня могут быть применимы.
4: Спасибо. Алексей, спасибо тебе за историю. В завершении программы что бы ты пожелал нашим зрителям?
0: Я пожелал бы им узнать Бога не такого, как сказать, как они себе представляют, а потому что у каждого человека в голове Бог свой, со своим характером, со своими претензиями, со своими угрозами даже, может быть. Я хочу пожелать людям, чтобы они узнали ту личность, которая в Библии описана, которая откровение дала о самом себе в Слове Божьем, который любит всех нас и который не хочет, чтобы ни один человек умер. Ни один человек не умер, точнее, а чтобы жили вечно. Написано в Библии, хочу ли я смерти грешника? Наоборот, говорит, хочу, чтобы жил. Обратитесь и будете живы.
4: Ну вот, исходя из названия нашей программы, для тебя Бог является отцом?
0: Конечно.
4: Спасибо тебе за участие в программе. Спасибо нашим гостям, которые сегодня также помогали разобраться в столь непростом вопросе. Такая история сегодня получилась. С вами была программа «Притча блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы и помните, что в нашей программе все герои настоящие и истории реальные. До новых встреч!
5: Алексей, ты все успел сказать, что хотел?
3: Нет, я, наверное, даже десятую часть не сказал, потому что тема настолько обширная, и если говорить все, и одна тема из другой вытекает, то тут не хватило бы и нескольких часов, и нескольких дней даже.
5: А как твои впечатления от программы?
6: Больше слов. Меня даже убедил, наверное, энтузиазм нашего главного героя. Его действительно вид верующего человека. И видно, что этим самым иногда без даже богословских доводов можно убедить других людей в своей правоте.
3: Этот человек создает впечатление самое благоприятное, располагающее. Хочется с ним беседовать и поддерживать общение.
5: Алексей Николаевич, как вам программа? Все ли вы сказали, что хотели?
2: Ну, из того, что ожидалось от меня, думаю, что все сказал. Хотя, конечно же, хотелось больше сказать. Но в целом, думаю, все то, что должны были услышать наши зрители.

0: не услышали. Мне программа понравилась.
1: Я уверен, что сегодняшняя история героя, она людям дает надежду на то, что смерть — это не конец, и бояться надо не самой смерти, бояться надо того, чтобы уйти из этого мира, не веруя в Бога. А за порогом этой смерти Бог приготовил для человека особое нечто лучшее, хорошее, и думаю, что каждый может для себя найти ответ, если он будет искать.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Велика милость Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия.
4: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
5: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
1: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
5: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
6: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синтаксис тяжелый. Слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасанка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
6: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
7: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
1: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом его общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
5: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
3: Я попала в приход к отцу Александру Менью. И когда я там пробыла пару лет, Отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета. Это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: «Ребята, надо переводить». Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все 4 Евангелия с очень большой его помощью.
5: К началу 90-х годов уже были переведены 4 Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть», Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда уже библейское общество начала работать, то мы пригласили для продолжения этой работы Валентину Николаевну в качестве сотрудника библейского общества, и она продолжала уже эту работу непосредственно в библейском обществе. Мы ее послали на стажировку в Абердинский университет, и там она повысила свою квалификацию.
3: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы, и потом безумное количество редактирования.
5: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовали улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк, и хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет, я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода, это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Иногда стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
1: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
7: Новый Завет делал Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
5: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
8: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием, потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
9: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
1: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
9: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба, царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, он делает человечеству, это его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
1: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
9: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но харис – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе, или можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью подрывают все.
5: Меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника, но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
1: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» — сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
8: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, ну, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь, там, перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было. Причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной билетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в это, в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
4: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библией, даешь синодальный, они говорят: «Нет, я ничего не понимаю». Даешь перевод Кузнецовой, вот, «Радостная весть», они говорят: «Ну вот это вот понятно». И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, ну, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, незнакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
9: Я сказала себе, если даже двум, трем, четырем человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
10: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Все мы считаем, что наш дом и семья – это наша крепость. Как же быть, когда мы сталкиваемся с насилием в собственной семье? Об этом мы сегодня беседуем с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Есть такое выражение, что если бьет, значит любит. Как вы относитесь к такому выражению?
4: Мне кажется, это выражение уже очень давно устарело. И оно появилось тогда, когда... Вот в исторические такие времена, когда вот такая была книга, как «Свод правил домострой», и там было написано о том, что если муж любит своих детей, если он любит свою жену, то периодически он должен их поколачивать, и это будет проявлением его любви. Но на сегодняшний день это абсолютно неверное убеждение. То есть, конечно, детей нужно воспитывать, и иногда стоит применить наказание, но не в жестоком виде, то есть не в зверском виде, когда дети избиты до полусмерти, или они полдня стоят на горохе на коленях или так далее. То есть сейчас
3: или
4: такие...
3: когда отец, например, в таком в эмоциональном неуравновешенном состоянии наказывает своих детей. Да,
4: да, то есть вот это неправильно. То есть должно быть наказание, но оно должно быть уместным. И не всегда физическим именно наказанием это должно быть. А что касается жены, то это вообще заблуждение. То есть муж не имеет права бить жену, потому что она не животное, и она не его собственность.
3: Но это же и животная сторона, когда бьют.
4: Да, она свободная личность и такой же человек, как и он. Поэтому это абсолютное заблуждение, что любовь проявляется в насилии. И те люди, которые так думают и так живут, это показатель, что у них есть какая-то патология, потому что нормальный человек никогда так поступать не будет и не будет терпеть этого в том числе. Вот, поэтому все-таки это неверное представление.
3: Ну, просто мужчины, мне кажется, часто прибегают к насилию тогда, когда у них нет каких-то внутренних эмоциональных сил, и они не могут что-то объяснить словами.
4: Конечно, это показатель бессилия. И у нас будет программа, в которой мы будем говорить о психологии жертвы и психологии насильника. Да, вот там мы более подробно остановимся. Но если в общем сказать, то да, это человек, который внутренне слабый, но он очень болезненно воспринимает себя и свою позицию. И он хочет через страх заставить других людей себя уважать, любить, почитать. И вот он прибегает вот насилию какому-то.
3: Елена, кто больше подвержен насилию?
4: Конечно, насилию подвержены более слабые. И чаще всего это женщины, дети и старики. Но также бывают случаи, когда насилию подвергаются и мужчины. То есть если жена очень буйная, мастер спорта по дзюдо, например, а муж такой тихий, спокойный.
3: Ну, не обязательно
4: спокойный.
3: Быть спортсменкой.
4: Ну, да, но бывает так, что вот жена в порыве гнева может обрушить свою силу на мужа. Но, в принципе, мы сегодня будем говорить, что насилие – это не только физическое проявление, а еще есть и другие виды насилия. Поэтому вот в таком психологическом насилии, в общем-то,
3: больше
4: проявляются женщины, да, во многом. А вот иногда бывает так, что женщина преуспевает в психологическом насилии, а мужчина уже после этого прибегает и к физическому насилию, потому что противостоять
3: потому
4: он
3: что
4: не
3: на
4: может.
3: Эмоциональном уровне он не может ничего противопоставить.
4: Да, да.
3: Хорошо, ну давайте разберем вот эти виды, различные виды насилия.
4: Первый вид, очень распространенный вид насилия, который, в принципе, даже в некоторых семьях и не считают насилием. Считают просто вот стилем, укладом
3: жизни.
4: То есть
3: это станет открытием для многих семей.
4: Да, вот именно психологическое насилие – это такое моральное и эмоциональное унижение. То есть, по сути, человек вас не бьет физически. Но он убивает вас морально. То есть как это? Он унижает. вас при всех. Он высмеивает все ваши ценности. Он, может быть, не трогает вас своими руками, но он трогает то, что вам дорого. Допустим, была такая ситуация, что женщина ушла, какие-то у нее были дела, и когда она пришла домой, вот, а муж был разъярен тем, что, я думаю, в это время не было, вот что-то там себе надумал, и прямо на ее глазах он хватает кошку и вышвыривает ее с 9-го этажа. То есть это не физическое насилие, но это насилие моральное, потому что когда разрушают то, что тебе дорого, когда убивают животное, которое ты растил, это очень сильное потрясение. И часто в нашем обществе на это не обращают внимания и говорят, что ну ничего, вы должны притереться, вы должны ужиться. Да, нужно уживаться, но когда человек себе позволяет такое, нужно принимать какие-то меры. И также к такому насилию психологическому относится и тот факт, когда, допустим, муж не хочет идти на работу. И он ничего не хочет делать вообще в семье. Но он хочет пользоваться тем, что есть. И что бы жена ни говорила, конечно, есть ситуации, когда муж не может найти, и там какой-то кризис, трудности. А есть люди, которые хронически, они так живут и ничего не собираются делать. И женщина выбивается из сил. Она просит его, она умоляет, она уговаривает. А он говорит, что я не собираюсь этого делать. Ты должна работать, ты должна меня кормить. И это тоже моральное насилие, потому что женщина, приходя вот к психологу, она говорит, я не знаю, что мне делать. Я уже и плакала, я и уговаривала, я и объясняла. Ничего не помогает, ничего не хочет. Потому что он вот привык жить так, как он хочет, и не собирается ничего менять. Также вот такое насилие психологическое, это когда человек на вас кричит, когда он вас обзывает всякими и там последними вообще словами, когда он изливает гнев бурно и на вас, и на ваших детей, и он может оскорблять детей, и унижать их, то есть в разных формах. То есть это все показатель того, что вы живете с человеком, который проявляет насилие.
3: То есть это разрушает личность вот, человека, который терпит?
4: Конечно, то есть это разрушает, потому что он живет как на вулкане, он не знает, что будет завтра. И, конечно, есть ситуации, когда есть ссора в семье, и даже люди могут там как-то высказаться бурно и все. Но обычно, если это нормальная семья, а не такая деструктивная, да, семья, то обычно в семье как-то приходят к миру, все понимают, что что-то было неправильно, извиняются, находят контакт и живут дальше. А эта семья, в которой есть такое насилие, там никто особенно не старается измениться. То есть особенно насильник, он считает, что он прав. И когда жена ему говорит, ты на меня кричал, то есть ты меня такими словами называл, которыми я бы никогда даже постороннего, там, самого плохого человека бы не назвала. Он может сказать, что я вообще на тебя голос не повышал. То есть я вообще
3: такого
4: тебе
3: не говорил,
4: ничего.
3: Да,
4: я такого не говорил вообще. И это, опять же, насилие, потому что вот та сторона, которая все это слышала и на которую это изливалось,
3: кажется,
4: она...
3: Кажется, что с тобой что-то не так, что ты как-то, то ли ты на самом деле что-то выдумываешь, то ли... То есть потому что доказать, что у этого человека не все дома, как говорят, или не все в порядке, это очень сложно.
4: Это сложно, потому что человек думает, ну, может быть, я не прав, ну, может быть, мне нужно что-то измениться, ну, может быть, их как-то, подумать о себе. То есть это люди, которые попадают в ситуацию, они же в позиции жертвы, они думают, что, ну, может быть, надо еще какие-то книги почитать, может быть, надо еще что-то, чтобы вот как-то, может, улучшить. Но ничего не меняется.
3: То есть
4: вот это человек...
3: старания с одной стороны, вот со стороны человека, который оказывается жертвой, они ни к чему не приводят, да?
4: Практически ни к чему, потому что прежде всего должна измениться позиция вот этого человека, который проявляет насилие. И вот что самое страшное, что в нашем обществе вот такая жизнь двух супругов, которая... находится как на вулкане, где один унижает другого и может взять, если супруга пошла в церковь, а этот второй супруг, он может прийти разорвать Библию, порвать все вещи,
3: фотографии,
4: и все. То есть вот что печально, что у нас-то это даже не считается за какое-то насилие.
3: Это считается нормой, да, что милые бронятся.
4: Ну, как бы да, что это вроде как такое обострение чувств любовных, так скажем.
3: И после этого они помирятся, и любовь еще сильнее станет. Угу.
1: Принято считать.
4: То есть это такая иллюзия, потому что в основном, вот если люди живут в этом годами, рано или поздно они придут к следующему виду насилия, если они не приходят к нему сразу. В основном
3: вы говорите о физическом насилии.
4: Да, все виды насилия в основном идут в связке. Но есть вот это психологическое насилие, которое идет прежде всего, и его можно увидеть даже еще до брака.
3: То есть
4: понять.
3: Человек, наверное, прощупывает сначала, возможно ли это, да, возможно ли вот, разрушать личность, возможно ли оказывать это давление. Если он видит, что на этом уровне он преуспел, то он идет дальше, да?
4: Конечно, например, до брака можно увидеть, что если человек очень ревнивый, если он сразу закатывает скандал, если он хочет знать поминутно, где вы были, с кем вы разговаривали, чем от вас пахнет, там он, ну, то есть вот настолько, да, вот такой человек,
3: контролер, да?
4: Контролер, то есть если вы думаете, что это вот он просто очень сильно вас любит, то вы ошибаетесь, он просто уже проявляет свои эти качества.
3: То есть он уже переходит какие-то границы, вот, которые должны быть между людьми, даже любящими.
4: Конечно, потому что никто не обязан друг перед другом отчитываться поминутно и подетально, потому что, ну, и вот эти люди, они могут следить, они могут контролировать, то есть они могут ставить специальные ситуации, в которой вот жертва будет постоянно виновата. И очень сложно жить в такой семье, и женщины, конечно, многие совершают подвиги, когда, ну, терпят это и надеются на то, что что-то изменится. И бывает так, что жена занимает позицию такого монстра, и мужья тоже очень долго терпят.
3: Ну а как вот женщина физическое насилие может оказывать? То есть представляется такая большая тетя со скалкой, которая гоняет своего 50-килограммового мужа по дому.
4: Ну, это уже физическое насилие, когда она гоняет. А вот когда человек угрожает, он говорит: «Я тебя убью». Или ты будешь спать, я тебе там что-нибудь там это, или я тебе там подолью какой-нибудь кислоты там, да, или еще что-то. То есть это еще не физическое насилие, но это проявление уже вот словесной какой-то агрессии.
3: Но если
4: вот
3: муж говорит, если муж говорит: «Я тебя убью», жена воспринимает это серьезно, а он говорит, что неужели ты могла подумать? Это так к слову пришлось.
4: Ну вот нормальным людям, у которых нет склонности к насилию, им такая мысль даже не придет, чтобы сказать вроде как параллельно, ну, то есть как синоним, да, «я тебя люблю», синоним этому слову «я тебя убью».
3: Ну, что так сильно любит, что может даже и до крайности дойти.
4: Ну, то есть, нет, это всегда проявление насилия. И вот следующий этап – это физическое насилие, когда человек может уже ударить. Или он может толкнуть так, что жертва может удариться о какой-то предмет, и это будет нанесена рана. Особенно изощренные вот насильники такие физические. Вот вообще страшное слово-то «насильник». Вот в том виде, о котором мы говорим.
3: Что в семье.
4: В,
3: да?
4: Семье.
3: Потому что семья как раз-таки создана не для того, чтобы друг друга лупить, а для того, чтобы предоставлять какую-то защиту. Да?
4: Конечно. А здесь получается, что какой-то насильник, чуть ли не маньяк, живет в твоем доме и что угодно может с тобой сделать. Это просто страшно. И представьте, как дети живут в такой семье, которая это все видит. И вот этот человек может толкнуть. Этот человек особенно бывает так, что люди военные, связанные с милицией, вот чаще всего обращаются женщины, у которых такие мужья. И эти мужья очень жесткие, и они привыкли вести себя так вот в своей среде. И приходя домой, они командуют. То есть они могут приковывать женщин наручниками к батарее, например, да, они могут
3: связывать,
4: то есть какие-то делать ужасные вещи. То есть такие люди, которые склонны к этому насилию, они даже могут ударять так, чтобы следов видимых не оставалось, чтобы это было, внешне это не было видно.
3: Это уже специфика профессии.
4: Это,
3: да?
4: Уже, да, они вот уже
3: знают.
4: Это,
3: все
4: знают.
3: Эти вещи.
4: А также физическое насилие, оно проявляется в том, что человек может не давать спать вам. И он делает все, чтобы вы не заснули. Это тоже насилие. Или когда человек в то время, когда женщина беременна, или когда больна, когда человек не оказывает физически, когда не оказывает помощи.
3: Не может оказать
4: сопротивление, да? Нет, он даже не то, что его бьет, хотя это тоже есть, вот что странно, бьют беременных женщин. Это просто катастрофа.
3: Ужасно, просто.
4: Вообще ужасно. Но когда даже не оказывают помощь, вот это тоже физическое насилие, когда не вызывают врача, когда не дают лекарства, когда человек не может встать с постели, а вот этот человек-насильник, он собирается и уходит, закрывает на ключ и забирает телефон, вот это тоже насилие, и это страшно, и вот это насилие, оно проявляется и к жене, если оно, муж так поступает с женой, он точно так же поступает и с детьми. И вот это физически, это и выламывание рук, и привязывание, то есть мы сказали, то есть все, что касается уже физического какого-то контакта, такого негативного, это все относится к физическому насилию.
3: То есть еще сексуальное насилие, да?
4: Есть сексуальное насилие, это тоже очень такая больная тема для многих семей, потому что мы будем в следующей программе говорить об оправдании этого, потому что в религиозных, особенно кругах, есть такое понимание, что жена не властна над своим телом, поэтому...
3: Что она не должна уклоняться.
4: Не должна уклоняться. И вот здесь происходят страшные вещи, когда жена отказывается по какой-то причине. Есть разные причины. Бог-то не создал сексуальные отношения для того, чтобы один насиловал другого. И жена... Как муж, как жена не властна над телом, так и муж не властен над своим. То есть, по сути, если она не хочет, он не имеет права ее насиловать. Но есть такая проблема, когда действительно человек в этой своей агрессии, он заставляет другого человека идти на какие-то уступки. Мало того, что он даже его не спрашивает. То есть он просто насилует, как обыкновенный насильник. И это страшно, что под стенами церквей могут, вот за стенами церквей могут... А вот такие ужасные вещи скрываться.
3: И люди, которые еще оправдывают это какими-то библейскими местами.
4: Да, но это не говорит о том, что церкви плохие. Это просто говорит о том, что есть люди, которые
3: неправильно, извращенно понимают, это понимают и трактуют.
4: Да, также сексуальное насилие, когда заставляет один партнер другого заниматься каким-то видом секса, который неприемлем, да, то есть это или оральный, или анальный, или заставляет заниматься с другим человеком или с другим животным, или какие-то предметы начинает там использовать для сексуальных каких-то вот этих своих удовлетворений. Также сексуальное насилие – это когда вас заставляют смотреть порно, какие-то фильмы или литературу, и заставляют вас против вашей воли делать то же самое, что там. Причем с угрозами, что если ты этого делать не будешь, то я тебя изобью. И также сексуальное насилие, когда насильник избивает жертву, а потом после этого заставляет заниматься сексом. То есть вот это страшные вещи. И в общем-то, когда мы смотрим вот на жизнь окружающих, нам кажется, что этого нет или это очень маленький процент. На самом деле мне пришлось заниматься этой проблемой.
3: Я знаю, что вы работали в кризисном центре и сталкивались с такими ситуациями.
4: Да, именно в кризисном центре для женщин, которые попали в ситуацию насилия со стороны мужей. И я увидела, что действительно очень большой процент женщин и детей страдает от домашних тиранов, от домашних насильников. И что страшно, что общество никак не собирается им помогать. И даже когда женщина вызывает даже милицию, да, вот и муж ее избил, часто участковый приходит и говорит: ну, вы знаете, напишите заявление, но в принципе мы ничем вам помочь не можем, и так далее.
3: То есть люди не защищены от этого.
4: Да, и даже вот есть такие мифы, что если жена согласна, что ее бьют, может, она мазохистка, может, ей это нравится, или она сама нарвалась, да, или еще что-то. То есть вот почему-то общество не становится на позицию жертвы, то есть общество не готово ей помочь. Обществу проще закрыть глаза и сказать, что мы ничего не видели.
3: Но это достаточно сложный вопрос тоже, разобраться, кто прав, кто виноват.
4: Конечно, это сложный, но все равно бить нельзя, это не выход. Однозначно тот, кто бьет, оказывается виноватым.
3: Спасибо большое, Елена, за то, что сегодня мы рассмотрели такую очень важную для нашего общества тему. Какие бы проблемы ни были в вашей семье, никогда не решайте их при помощи насилия. Это была программа «Принято считать». До свидания.
1: Телерадиокомпания «Триангелы» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Вера Лефтер.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
4: И главное, чтобы Библию читали.
5: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
1: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
3: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции. То есть традиция синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском. И теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 1927 году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
4: То, что касается перевода Кулакова, я

0: пытается пройти между двумя огнями, то есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным, с другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
1: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнить волю Божью, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был, не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заводской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии мы будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали Труд, и уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет, они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
2: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
1: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заводской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задание по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть, как мы говорим, он должен быть приятно слушаться, да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий, да. И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Валентиновичем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место.

0: это смелое предположение, запишет, потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилиста заносит.
1: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, два текста, два разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном, хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
0: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
2: Если взять, например, перевод Института перевода Библии в Саокском, мне кажется, у них как раз цель была с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
0: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
3: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
0: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
3: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
0: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей», да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
3: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила, и слава вовеки. Аминь.
4: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом. И это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
0: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написан на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет: «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
3: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за три дня другой нерукотворный“». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения“?» Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: „Ты ли Мессия, Сын Благословенного?“ „Да“, — ответил Иисус. „И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными“.
5: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию, то, что не всегда удается переводу РБО. То есть, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять, перевод Кулакова и Заокский священника всегда будет делать священником. Да? А в РБО вы видите слово «жрец».
0: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. И именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
6: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется, кто очень любит, славянский перевод, вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
1: Вспомнят главным образом благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, Заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
7: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Не даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
5: Ой.
4: Веселинка, ты что?
5: Ой.
4: Садись-ка, садись-ка.
5: Совсем скажи. Нет сил.
4: Давай, давай.
5: Садись. Я только что со стола.
4: Ой. Что такое случилось? Что? Ой. Что?
5: Мне кажется, я объелась.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, что все нужно в меру?
5: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
4: Ой. Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
5: Невкусную еду. Угадала?
4: Ну почему невкусную?
6: Вкусную, просто она кажется только полезная она.
4: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
7: Вкусную и полезную.
4: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
5: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
7: Конфетки маминые.
6: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
4: Вот так вот. Ой. Да, яичницу.
5: А еще какая вкусная еда?
4: Что, конфетки мама сама делает, да?
7: Да, она из фиников.
5: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
6: А я не люблю торт.
4: Вот. Вот.
5: А пирожные?
4: Молодец.
6: Нет.
5: А мороженое?
6: Молодец.
5: А печенье?
6: Печенье я особенно шоколадное люблю.
4: Вот так вот.
6: А мороженое я только летом ем.
4: Да.
7: Вот. А мороженое я полезное мамины ела.
4: А что это за мороженое такое, мамин? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
7: Ага.
4: Ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
5: Ой, я люблю загадки, а вы?
7: Я тоже.
5: Я люблю загадки.
4: Вот вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
6: Кукуруза.
5: О,
4: не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
5: Лук.
4: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
5: Нет.
4: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
6: Капуста.
4: Да, правильно.
5: Точно, молодец.
4: Капуста, капуста, капуста. Да, угадали.
7: И я.
4: Так. А вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый весельчак.
6: Банан.
4: Банан. Молодцы.
5: А я думала мармелад.
6: Я первый весел.
4: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкое, и сладкое. Из земли ее достали, косы сразу оборвали.
6: Морковь.
7: Морковь.
4: Правильно, молодцы.
5: Морковь.
4: Да.
5: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
4: Очень вкусная и полезная.
6: А бананы вот. Очень вкусные.
4: Да.
7: А я обезьянка.
5: Она любит бананы.
4: Если ты любишь бананы, то я тоже, Мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
5: Вот эти, наверное.
4: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
7: Мне.
4: Лика.
5: Так,
4: и Веселинка.
5: Да.
4: Вот здесь, на желтой дорожке, рядом с деревом, лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
5: Ну-ка, мы посмотрим, посмотрим.
4: Посмотрим. Так, а я их класть буду.
5: Вкуснятина, да.
4: Сюда вот полезные.
7: Какая вкуснятина.
4: Не очень.
5: Это мое. Это мое. Это мое.
7: А моя?
5: Это мое.
7: Да, Веселинка.
5: Это мое. Это мое.
7: Веселинка, на.
5: Ой, спасибо тебе.
7: Рыба.
5: Вот. Я столько.
4: Посмотрим.
5: Я принес.
4: Ха, давай сюда. Сейчас мы посмотрим. У-у-у, как много ты принес.
7: Вот мое.
4: А, так. Вот. Ух ты. Вот это да. Что-то вы много нанесли.
5: Садись, так.
4: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста. Это прекрасный
5: овощ. Из которой
4: овощ.
5: Готовят борщ.
4: Да. И щи, борщ. Так, а это что у нас? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший
5: болгарский
4: продукт.
7: Банан. Да.
4: Банан.
5: Банан.
4: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
5: Да.
4: Он растет на пальмах. Так, это у нас что?
7: Виноград.
4: Так, виноград. Обязательно.
7: Груша.
4: Подойдет.
7: Яблоко.
4: Яблоко.
7: Вот.
4: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
5: Да.
4: Конечно.
7: Ага. Вот.
4: О, у меня даже и...
5: Да у вас не все, а еда. Вот, держите.
4: Корзиночки-то не хватит.
5: Держите.
4: Так.
7: Ой, а там еще
4: так.
7: Один.
4: Ой, Веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот, Лик, что ты скажешь? Вот, что это такое вот это?
5: Правильно. Молодец, вот.
4: По-моему, это пирожное.
5: Да. Очень вот, даже вкусное.
4: Веселинка, вот... Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт. То же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
7: вот.
4: С овощами
7: томат.
4: И фруктами.
7: Вот.
4: Помидор.
7: Вот.
4: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
7: Хватит,
4: дело
7: хватит.
4: В том, что грибы, в них надо
7: вот,
4: уметь разбираться.
7: Еще гриб.
4: Да, еще давай. Вот эти грибы бывают вредные, а бывают невредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах
7: ядовитые
4: надо уметь
7: это.
5: Подавайте,
4: разбираться.
5: Один будет ядовитый, да. Вредный,
4: а другой
5: будет
4: хороший,
5: полезный.
4: Правильно.
5: Вот.
4: Так, это
7: вот,
4: что у нас? Лимоны.
7: Виноград.
4: Морковка. Да.
7: Черный.
5: А это смородинка. Это что?
4: Это у нас чеснок.
5: Чеснок,
4: да.
5: Он тоже полезный?
4: Он очень полезный.
7: И даже при простуде его очень вот так полезный. Носят в киндерах.
4: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
5: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
4: Веселинка, вот,
5: вот эти... например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
4: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница... Все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
7: Я обожаю эксперименты.
5: Я тоже обожаю эксперименты.
4: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы...
5: Красивый.
4: Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, Его нужно каждый день поливать чистой водой.
5: Так же, как и мы пьем.
4: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
7: Ой, у меня не видно.
4: Да, вот, земля.
7: Так. А что от мусора?
4: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него, питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек, и посадим его в сахарный песок.
5: Ой.
4: Да-да, в сахарный песок. И польем его лимонадом. То что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть. В сахарный песок.
5: Он
4: и польем лимонадом.
5: Зачах.
4: Да, он совсем зачах. И, скорее всего, может погибнуть.
6: Тогда давайте его быстрее спасать.
4: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
5: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
4: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, Он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
7: Я люблю кашку гречневую.
4: Гречневую, вот, какая умничка вкусная. Ты моя.
6: А я желтую.
5: А желтую? А что за каша такая?
6: Ну, желтая.
5: И кукурузная?
4: Наверное, кукурузная, она тоже желтого цвета. Или пшенную, пшенная каша.
6: Да, пшенная.
4: Вот. Пшеные. А какие каши еще бывают?
5: А я знаю овсяную кашу.
4: Овсяную кашу?
5: Ее еще да. Геркулесом называют.
6: Манную.
5: Манную. Во, ман. Да. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят каждый день.
6: Она сколько может унести ребят?
4: Ой, не знаю, не пробовали.
5: Ну, сколько влазит, вот сколько залезет, всех прокатит.
4: Я видел, как собаки на саночках умеют катать двоих или троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Берослав, могут. И собачки бывают очень сильными, наверное, они кашу едят.
5: Да, геркулесовая.
4: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали, семена, каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
6: Яблоко, да. Грушу, банан, абрикос.
4: Банан, абрикос.
5: Ух ты!
4: Лика, сколько... какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
6: Зелень, тоже томат, морковь, лук.
5: Это зелень, тоже. Томат, морковь, лук.
7: И
5: капуста.
7: Грибы.
4: Грибы тоже.
5: Капуста. А что, грибы капуста. Растут на деревьях?
4: А где растут грибы?
6: На земле.
4: Да,
7: в лесу.
4: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку.
5: Да.
4: Вот.
5: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
4: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды Он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена, коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А. А.
7: Именно А.
4: Да. Этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С.
5: С?
4: Витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
5: О, так это получается, витамин С Наш защитник от кашля и насморка.
4: Да, он стоит на страже и помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот в таких продуктах. Вот, в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
5: Даже в чесноке?
4: Да, в чесноке его очень много. Вот, если мы хотим, чтобы у нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
5: Д?
4: Д.
7: Витамин Д.
5: Да?
4: Витамин Д.
6: А я видел, что по-английскому там Д написано.
4: Д, так и пишут. Вот. Вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина D, то они будут хрупкими и поломаются.
5: Да.
4: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе,
5: ага.
4: В твороге и молоке.
5: Ух ты!
7: Я молоко очень люблю.
6: И я, особенно с медом.
5: Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
8: Да? И вообще так много этих витаминок невидимок.
4: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и в фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
5: Я люблю игру.
4: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты?
5: Чем? Да, они разного цвета и вкуса.
4: Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
6: Вот, тем, что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
4: Правильно. Ух, совершенно верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
5: Как овощ?
4: Как будто вы морковку хотите собирать. Ага. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться рукави кверху.
5: Как будто мы на веточке висим.
4: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
7: Угу.
4: Итак, начали.
3: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец. Если дальше мы пойдем, свеклу сладкую найдем. Много можно чего съесть, яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад под землей картошки склад. Поднимать не стоит рук,

0: скорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок преогромный кабачок, и живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.
1: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
2: Так давай ее сразу сделаем.
1: Пойдемте. Так, садитесь.
2: Так, ну что?
1: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
2: Так,
1: держите.
2: Да.
1: Для каждого.
2: Съедобную
1: держите.
2: Поделочку будем
1: чтобы
2: делать.
1: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
2: Так, давай
1: так,
2: к нам ножки.
1: Тебе.
2: Ой, тут еще что-то.
1: Мне. Так, всем хватило? Держите.
3: Да.
1: Вот смотрите, это как мне. Я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
3: А здесь?
1: Пробуй.
3: Здесь?
2: Так, вот берем.
1: Давай.
2: Мажешь.
3: Так, нюзик.
1: Так, держи, я тебе помогу. Ну, здесь? Вот так вот и ножки.
2: Да. Итак,
3: нет, вот так. И здесь вот надо помазать.
2: Нет,
1: вот, вот это. И здесь мазь немножечко.
2: Вот
1: молодец.
2: Раз.
1: А? Вот смотри как.
2: На.
1: Опа. Одна ножка у нас готова.
2: Давай,
1: теперь смотрите.
2: Мазни ее.
1: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Прям. Давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
3: А глазики?
1: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
3: Можно?
1: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик. Два глазика. Так, тебе тоже два?
3: У меня мне два. Тоже поможешь.
1: Так, еще два. Вот. Вот.
3: Вот так вот.
4: Надо. Он на меня подавишь. Смотрит.
1: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин. Ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину, держите.
3: Не.
1: Мы подрисуем немножко глазки.
2: Так.
1: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем. Улыбку нашему апельсинчику.
3: Ой, у меня
1: ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
3: А мне вон.
1: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
3: Я хочу красный.
1: Красный? Держи.
2: Но это если у нас апельсин девочка.
1: Да.
2: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
1: Ну, как хочешь.
4: И я тоже.
1: Да? Ну, будет. Можешь тогда тоже волосики подрисовать.
3: Я тоже. У меня синь. Можно
1: а у тебя не девочка апельсин?
2: Да. Да.
3: У меня девочка.
1: Ну, я тогда только... давай подрисуй.
3: У меня сзади длинные.
1: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
3: Да.
1: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень люблю бантики. Какой тебе?
3: А носик? Зелененький.
1: Давай, давай, я тебе помогу.
3: Ой, не зелененький, а вот.
1: Не хочешь, да, это? Давай.
4: У меня, я протыкнул носик.
2: Бантик приклеим,
1: вот.
2: Да?
3: Да, сюда.
1: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, так профессор Бодрячок. Так.
2: Вот так вот.
1: И еще один апельсин у нас остался.
3: Это?
1: Ну-ка. Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
3: Это самый маленький ангелик.
2: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
1: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
2: Всего вам доброго, до скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Друзья, а согласны ли вы с утверждением, что посеет человек, то и пожнет? Наверное, кто-то скажет: да, конечно, согласен, но это же природа этому учит. Ты же не можешь посеять лучок, а потом собрать чесночок. Нет, конечно. Но посмотрите, что происходит в нашей жизни иногда. Мы смотрим, как люди делают одно, и кажется, вот-вот должны суды Божьи над ними разразиться в полной мере, наказывая за зло, за беззаконие, за нечестность, но с ними как будто ничего не происходит. И у людей закрадываются сомнения. Наверное, не всегда этот принцип работает, поэтому живи как получается, делай как сможешь. Ну, немножко приврал, ну, немножко еще что-то там приукрал. Ну, и как-нибудь да и выпутаемся, прорвемся, как говорят некоторые. Нет, я с этим не согласен. И позвольте прочитать послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Итак, в контексте этот текст звучит очень красиво. Во-первых, мы видим, что он звучит в контексте добрых дел. И это очень важно. Человек должен быть приучен к тому, чтобы совершать добрые дела. Мы должны учить наших детей, чтобы они также делали добрые дела. Мы сами должны делать добрые дела. И вот когда ты делаешь добрые дела, подразумевается, что люди будут тебя благодарить, подразумевается, что ты получишь добрый отклик. И, к сожалению, иногда возникает такое, что кажется, что все это зря, что это никому не надо. Кажется, что никто, кроме тебя, это не делает. Все, как нормальные люди, живут для себя. Один ты для других. Но на самом деле это не так. И самое печальное, если у наших детей, у нас будет складываться такое понимание или мировоззрение, что, оказывается, можно сеять одно, а пожинать другое. То есть ты сеешь там наглость, хамство, а пожинаешь уважение, пожинаешь почтение. Так не бывает. Вот поэтому текст священный говорит, что Бог поругаем не бывает. Не обманывайтесь, не вводите себя в заблуждение, не пытайтесь себя убедить. Да, да, все будет хорошо. Знаете, как делает наркоман, который колет себе дозу, и он сам себе говорит: все будет нормально, я не стану таким самым, знаете, опущенным наркоманом, я не умру от передозировки, я умеренный. И потом мы смотрим, что средняя продолжительность жизни наркомана всего лишь 4 года. И его не встает. Цветущего молодого парня может не стать всего лишь за 4 года. Но он сам себя обманывает. А Бог говорит очень красиво. Он говорит: в свое время пожнем, если не ослабеем. Поэтому будем продолжать делать добро. Не надо ослабевать. Друзья, не ослабевайте, не останавливайтесь на этой дороге. Не смотрите на людей, которые, ну, как бы пытаются палки в колеса ставить. Нет, это не того, оно того не стоит. Это не о том. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, помня этот принцип, всегда могли сеять доброе. И поверьте, наступит момент, и урожай непременно придет, и мы будем наслаждаться плодами того, что мы когда-то сеяли. Может, даже сеяли и со слезами. В Библии написано: сеявший со слезами будет пожинать с радостью.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону к Код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: У ребенка поднялась температура, и все мысли сосредоточены только на одном. Что предпринять? Что дать? Противовирусное, жаропонижающее или что-то еще? Не секрет, что главными требованиями в этом случае является эффективность и безопасность. И это особенно актуально, когда речь идет о препаратах для детей. Выбор и использование препаратов для детей требует особой осторожности и ответственности. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня мы можем задать ему все интересующие вопросы. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня говорим про детей, как их правильно лечить. И первый вопрос: с какого возраста можно начать давать лекарства ребенку?
5: Ну, как я люблю повторять, любые лекарственные препараты назначаются врачом строго в соответствии с инструкцией. Угу. Поэтому существуют различные детские лекарственные препараты, которые можно назначать с рождения.
4: Даже так?
5: Да, да, конечно. У нас постоянно ведутся разработки в мире, и такие препараты появляются. Поэтому при необходимости препарат может быть назначен даже ребенку с рождения.
4: А какое влияние лекарство оказывает на детский организм?
5: Ну, мы знаем, что детский организм – это не копия взрослого, а это отдельный уникальный организм, поскольку у ребенка еще не сформирована выделительная система, не сформирована функция печени, да, желудок работает не совсем правильно, недостаточно выработка соляной кислоты. Поэтому влияние на ребенка может быть самое различное, вплоть до токсических эффектов. Поэтому при назначении детям лекарственных препаратов дозу уменьшают в 10 или даже в 20 раз, чтобы избежать неблагоприятного воздействия.
4: Угу. То есть получается, это миф, когда говорят, что ребенок — это лишь маленькая версия взрослого, или это так и есть?
5: Ну, я думаю, что это своеобразный миф, поскольку детский организм, он уникален, иначе у нас не было бы столько врачей-педиатров, да, которые лечат именно детей. Но в чем особенности детского организма?
4: Да, скажите.
5: В первую очередь, у них многие системы еще недоразвиты. Например, мочевыделительная система, система печени недоразвита. Да? У них еще не так работает желудок, у детей другая кожа, у них другая система кровоснабжения. То есть у детей повышенное кровоснабжение, и поэтому интоксикация у них получается быстрее. Дети также нетерпимы к боли, поэтому инъекционные формы у детей не такие распространенные. Также дети очень впечатлительные. Да, то есть ребенок боится, он может переживать. У детей часто, вот даже у нас вот такие темные капсулы, да, у деток они могут вызвать негативную эмоциональную такую окраску. И дети часто думают, что лекарства с горьким, неприятным вкусом дают им только для того, чтобы их убить. Ну, у детей вот такой страх.
4: Или обидеть.
5: Или обидеть, или наказать. Поэтому лекарственные формы для деток, подходы для лечения детей, они отличаются от таковых взрослых. Лекарственная форма должна у ребенка вызывать положительный настрой, да, потому что вот как настроишь, такой и будет эффект очень часто. В этом вот особенности детского организма.
4: Ну, наверное, не только форма.
5: Ну, ее содержание, конечно.
4: Содержание, конечно. По данным главного фармаколога России, у нас половине детей вынуждены прописывать препараты для взрослых, только уменьшая дозировку. Вот есть ли разница между лекарствами для детей и для взрослых?
5: Конечно, такая разница существует.
4: В чем она выражается?
5: Ну, в первую очередь, как вы уже сказали, в дозировании лекарственных препаратов. Угу. Существует перечень препаратов, дозу которых можно уменьшать в 10 или в 20 раз. Это также все будет прописано в инструкции к препарату.
4: Ну да, мы это понимаем, и врач, в принципе, вот нам и выписывает,
5: да,
4: дозу.
5: Если в инструкции допустим прием у детей в соответствующих дозировках, то мы это имеем право произвести. Если в инструкции указаны противопоказания для использования детей соответствующего возраста, мы назначать детям такое лекарство не имеем права.
4: Даже

0: Меньше в дозировку.
1: Конечно, противопоказания у ребенка к данному препарату.
0: А по какой причине нельзя? То есть, если мы просто уменьшаем дозировку, это само лекарство может как-то негативно отразиться на организме, то есть ребенка, даже в уменьшенной дозировке, или по какой-то другой причине?
1: Ну, противопоказан препарат для применения у детей соответствующего возраста может быть по нескольким причинам. В первую очередь, это риск развития токсических эффектов. Например, антибиотики гентамицин могут вызывать у детей глухоту необратимую, если вы слышали часто. Да, поэтому детей лечат с осторожностью антибиотиками, особенно в инъекционных формах. Дальше, поскольку у детей еще недоразвита система обмена веществ, система выведения, некоторые лекарственные препараты могут вызывать токсическое действие в результате их накопления. Некоторые препараты, так называемые пролекарства, они срабатывают в организме только после взаимодействия с определенными ферментами. А поскольку у ребенка ферментативная система еще недоразвита, то эти препараты могут не срабатывать и оказывать тоже определенное негативное влияние. Поэтому детские формы, они рассчитаны, они изучены и созданы именно для ребенка. А по вопросу назначения взрослых препаратов детям, говорит лишь только о том, что наши фармацевтической отрасли еще есть куда развиваться.
0: Угу. Бывает такое, что ребенку назначили большое количество лекарств, а в этой семье даже взрослые лишнюю таблетку не пьют. И, соответственно, родители начинают беспокоиться. Вот в таких случаях можно ли как-то оценить эту ситуацию и уменьшить вот количество этих лекарств?
1: Ну, поскольку лекарства были наверняка назначены лечащим врачом, я так надеюсь,
0: да.
1: Поэтому отмену, сокращение курса или переназначение препарата следует всегда согласовывать с лечащим врачом.
0: А как быть в такой ситуации? Например, моему ребенку врач назначил курс антибиотиков. Я вижу, что ему стало легче, и думаю, ну что его зря травить этими антибиотиками, и решила пропить не весь курс, а, например, из 7 дней только 3 или 4 дня. И пускай дальше сам выздоравливает, пускай иммунитет борется. Вот могу я так поступать или все-таки это не совсем правильно?
1: Это совершенно неправильно и безответственно с вашей стороны, поскольку ребенок может пострадать еще больше. Поскольку препарат антибиотик, он работает следующим образом. Убивает бактерии, ну, либо бактериостатическое, либо бактерицидное действие, но нужно пропить полный курс, поскольку оставшиеся живыми микроорганизмы укрепляются, и у них появляется резистентность к данному препарату, если курс не закончить. Поэтому и развиваются суперинфекции различные. Поэтому ребенок, который не получил полный курс антибиотиков, впоследствии может начать часто и длительно болеть. И уже эти препараты ему не будут помогать. Представляете, какая опасность? Uh-huh. И врач будет вынужден назначить другую, более серьезную группу препаратов. Она может тоже оказаться неэффективной. Нам придется длительно подбирать антибиотики. А ребенок только-только начинает жить, ему еще вся жизнь впереди, uh-huh. а мы уже не знаем, чем его лечить.
0: И получается, что в дальнейшем этот препарат уже действовать никогда не будет, потому что вот было испорчено?
1: Ну, через где-то примерно 6 месяцев в год он снова в свою силу, так сказать,
0: войдет
1: в свою силу, но мы можем тем самым навредить самому ребенку, стимулируя развитие вот этой суперинфекции.
0: Понятно. Как правильно давать лекарства детям? В каком именно виде, ну, наиболее приемлемо, что ли?
1: Ну, поскольку дети, они очень чувствительны к самой терапии, они восприимчивы к боли, то, как правило, детские лекарственные формы, они приветствуются наиболее естественный способ введения. Это пероральный, то есть проглатывание внутрь. Угу. Также выделяют способ введения ректальный, угу. через прямую кишку в виде суппозиториев очень удобно. Да? Только в данном случае следует вводить на половинку мизинчика, суппозиторий внутрь, да, чистыми вымытыми руками, не подальше, а половинку мизинчика. Угу. Взрослую половину указательного пальца, один половинку мизинчика, чтобы сфинкеры сжали и закрыли суппозиторий, и он не вытек. Это очень важно.
0: Да. Я об этом не знала.
1: Да. И также существуют новые уже инновационные, так сказать, лекарственные формы. Это трансдермальные терапевтические системы, это специальные пластыри, которые наклеиваются на кожу, они безболезненные, и они медленно, дозированно выделяют лекарственный препарат в течение длительного времени.
0: Первый раз в таком случае.
1: Да, это инновационные.
0: Этому тоже можно доверять, да, теперь?
1: Доверять, использовать, если показан такой препарат для терапии у детей.
0: А какие, может быть, еще есть формы лекарственных препаратов для детей?
1: Ну, много еще разных существует лекарственных форм для детей. Например, желейные конфеты, таблетки жевательные, постилки различные, сиропы, микстуры, суспензии, эмульсии для детей, гранулы для растворения. Да, много-много различных форм. И это хорошо, потому что каждому ребенку подход должен быть индивидуальный.
0: Очень здорово, очень вкусно вы рассказываете. Ребенку будет хотеться съесть это, да побольше, надо поэтому прятать.
1: Контролировать.
0: Вот каждая мама, наверное, сталкивалась с такой проблемой, как поделить назначенное врачом лекарство, размять в ложечке, так преподнести еще, чтобы ребенок это захотел съесть. Что вы скажете? Как же это сделать?
1: Ну, если все-таки у конкретного лекарственного препарата нет детской формы специализированной, и в инструкции нет противопоказаний к применению у детей, и врач вам выписал этот препарат в соответствии дозировке, он должен был объяснить, как делить правильно таблетку. Либо половинку, либо делить на 1/4, либо 1/8. Это сложно делать, но возможно. В данном случае важно помнить, что нельзя вот такую таблетку смешивать с вареньем. Как часто, потому что сахар может связывать лекарственный препарат и ингибировать его терапевтический эффект.
0: Так
1: хочется, да. Поэтому можно смешать с кашей, например, с какой-то едой, но только не с вареньем.
0: Понятно, спасибо большое. Можно ли обойтись только травами при лечении ребенка?
1: Но травы – это вообще очень специфическая категория лекарственных препаратов, поскольку лекарственные растения могут вызвать аллергические реакции у детей. И ребенка до годика нужно с осторожностью знакомить с этим миром трав, поскольку даже вот такие безобидные травяные ванны часто у детей вызывают дерматиты, крапивницу. Да, до года кожа у детей очень чувствительная, система у них иммунная еще работает не так отлаженно, и могут быть всевозможные реакции у ребенка на травы. Поэтому в данном случае желательно с осторожностью именно вот вводить
0: какие-либо
1: обиход, да, лекарственные растения у детей.
0: Понятно. А чем опасно давать ребенку много лекарств? Есть ли вообще какая-то опасность в этом?
1: Ну, конечно, если взрослым не рекомендуется давать очень много лекарств, то детям и подавно. Поэтому при назначении лекарственных препаратов детям врач-педиатр всегда учитывает положительные и отрицательные стороны такого назначения и необходимость. И врач обосновывает всегда маме, почему и зачем он выписывает конкретные препараты. Поэтому любое назначение врача-педиатра, оно всегда обосновано. И если препаратов действительно, ну, по мнению мамы, очень много, то, скорее всего, что есть риск вообще потерять ребенка. Понимаете? Поэтому врач уже идет на такое назначение.
0: Понятно. А есть ли какие-то лекарственные препараты, которые категорически запрещены детям?
1: Ну, такая группа, конечно, существует. Стоит особо отметить, это препараты, содержащие ментол. Известно, что ментол при вдыхании у детей до 5 лет может вызывать так называемую удушье или асфиксию.
0: А можно поподробнее, какие препараты содержат этот ментол? Потому что, может быть, мы не до конца знаем, да, содержание. Мы просто привыкли этим лечиться. Себя полечил и ребенку дал там, или помазал ребенка. Вот какие?
1: Ну, известные мази, содержащие ментол, камфору, корицу и так далее. Это, например, бальзам «Золотая звезда», «Доктор Мом» и так далее. Нужно посмотреть в инструкции к каждому препарату, с какого возраста допускается и как именно применять лекарственное средство. Потому что вот эта мазь может вызвать у ребенка тяжелую аллергическую реакцию. Контакт с кожей, у детей очень чувствительная кожа, вызывает как раз у взрослых бальзам «Золотая звезда» вызывает тяжелые поражения, ожоги буквально, приходят пациенты с ожогами, у детей тем более. Поэтому, конечно, на родителях лежит огромная ответственность, как именно использовать препарат.
0: Надо, в общем, быть очень аккуратными.
1: Да. И для детей существуют детские формы вот этих мазей, так называемые наклеечки. Есть такая наклеечка-сопелка, наклеиваешь ее, и ингаляционная форма действует очень медленно, плавно и мягко. Такой вот вариант уже, бесконтактный, да. То есть фармкомпании проявляют изобретательность в развитии своей продукции, это тоже нужно, конечно, учитывать и использовать при необходимости.
0: А какие-то лекарства именно, препараты То есть мы сейчас поговорили о мазе, да, может быть, есть какие-то препараты, которые категорически, вот список, например, препаратов, которые ну, ни в коем случае никогда нельзя дать ребенку, если у него какая-то проблема. Я решила, ну, сейчас дам ему таблеточку.
1: Да, такие препараты тоже существуют, они всем нам известны. Ну, начну с простого. Не рекомендуется злоупотреблять препаратами парацетамола, поскольку они метаболизируются в печени, а у детей печень еще недоразвита, и можно вызывать токсическое поражение печени. Поэтому без необходимости просто так препараты парацетамола в высоких дозах детям назначать не рекомендуется. Детям до 12 лет категорически противопоказаны препараты ацетилсалициловой кислоты. Это всем известный аспирин. Да. Поскольку в 20-30% случаев вызывают синдром Рея, так называемый, когда у ребенка начинается удушье, учащается сердцебиение, и в некоторых случаях может вызвать летальный исход у ребенка.
0: Даже?
1: Причем синдром Рея, он никак не компенсируется, не контролируется с помощью препаратов. Если этот синдром начался, остановить мы его уже не сможем. Мы можем только каким-то образом поддерживать жизнь ребенка, особенно у тех детей, которые впадают в кому. Поэтому на плечах родителей огромная ответственность и на плечах фармацевтов, которые отпускают эти препараты для детей.
0: Ну надо же, а меня бабушка с 5 лет кормит периодически аспирином.
1: Вы знаете, у некоторых людей развивается так называемая аспириновая астма. То есть аспирин – препарат серьезный, и принимать его нужно только по назначению соответствующей инструкции.
0: Понятно. Весь список, да? Аспирин и парацетамол.
1: Ну, это основные препараты, наиболее серьезные. Также детям нестероидные противовоспалительные не рекомендуются, и другие препараты.
0: Так, у каждой мамы есть своя какая-то аптечка для ребенка. Можете посоветовать, что должно быть в такой аптечке?
1: Ну, в первую очередь, необходимы бактерицидные пластыри, потому что дети часто себя ранят, травмируются, и нужно вовремя успеть заклеить им ранку, чтобы не развивалась инфекция раневой поверхности. Да. Ну, также средства от температуры, и жара, и боли, особенно у детей до года, у них прорезываются зубки, развивается боль, можем помогать в таком случае этими препаратами. В зависимости от возраста аптечку можно пополнять, да, что-то убирать. Если вот мы говорим про детей, у которых начинают прорезываться зубки, то в данном случае необходимы препараты, купирующие боль, да, у детей и так далее. Для часто болеющих детей можно соответствующие сиропы, которые выписывает врач и так далее.
0: То есть, вот. То есть если врач, например, уже что-то назначал мне, да, в период какой-то болезни, то я могу в дальнейшем это использовать.
1: Все-таки для детей не рекомендуется самолечение. Если препарат показан, его назначил врач, вы им должны пользоваться. Просто так заниматься самолечением у детей не рекомендуется.
0: Напоследок мне бы хотелось у вас спросить, вот как быть тем мамам, которые сейчас испуганно сидят у экранов, потому что по неосторожности когда-либо они дали своему маленькому ребенку таблетку парацетамола или даже, может быть, аспирина, или мазали их звездочкой, натирая тщательно. Что вы можете им сказать? Может быть, как-то утешить их можете?
1: Ну, вы знаете, вообще дети – это, можно сказать, дар от Бога, это уникальные такие существа. И если у ребенка нет острого какого-то состояния после приема препаратов, то мама могут быть спокойны. Организм победил лекарства, и ребенок может дальше развиваться нормально и благополучно. Просто на будущее нужно сделать выводы о том, что препараты, которые не предназначены для приема у детей, а это все прописано в инструкции, их нельзя давать детям.
0: Понятно. А что делать в том случае, если я все-таки заметила какие-то реакции у ребенка, что что-то не так после этой таблетки, этого препарата? Могу ли я быстро что-то исправить? Например, дать ему активированный уголь или, может быть, таблетку супрастина, чтобы снять реакцию?
1: Ну, вы знаете, вы же ведь не врач, токсиколог.
0: Нет,
1: правильно?
0: Конечно.
1: Не врач-педиатр. И вы не можете знать, какое состояние у ребенка наступило. Поэтому в случае, если вы увидели какой-то неблагоприятный эффект, лучше вызвать скорую помощь и оказывать ребенку симптоматическую терапию, либо дать воды, может быть, и, ну, по ситуации.
0: То есть я могу только дать воды?
1: Но самолечением лучше не заниматься, потому что дети – это очень чувствительная группа.
0: Уголь не давать?
1: Можно дать измельченный активированный уголь, одна таблетка на 10 килограмм веса. как профилактический такой прием. Но дети тяжело его проглатывают, то есть таблеточку нужно будет очень мелко измельчить и запить стаканом воды, ну или полстаканчика.
0: Можно, маленький. То есть если у ребенка какая-то можно. Проблема, в каких случаях я ни в коем случае не должна вмешиваться, если пошла, какая реакция должна меня заставить больше никак не действовать, а вызвать врача?
1: Ну, вы знаете, если пошла тяжелая реакция по типу анафилактического шока, то тут только внутривенные препараты. Удушье начинается у ребенка, покраснение, обморочное состояние, коматозное состояние. То тут только скорая может оказать какую-то помощь, потому что у вас нет даже препаратов соответствующих.
0: То есть здесь уже уголь, я ни в коем случае не должна никакой уголь.
1: А вы не сможете
0: уголь,
1: ему дать, он подавится углем, понимаете? Он проглотить даже не сможет. Поэтому только скорая помощь.
0: Понятно. Спасибо вам большое за такие подробные ответы. Мы с вами скоро встретимся снова. До свидания.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Дети, ввиду особенностей строения и функционирования организма, относятся к отдельной группе пациентов. Поэтому при создании детских лекарств производитель учитывает все особенности детей. Помните, самолечение детей рецептурными препаратами недопустимо. Для формирования крепкого здоровья у детей следует придерживаться базовых принципов. Соблюдать режим дня, полноценно питаться, вести физическую активность на свежем воздухе и следить за эмоциональным здоровьем ребенка. Ну а я желаю здоровья вам и вашим детям. До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
5: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
6: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
2: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
7: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
6: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была. Но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви. И звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
2: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
6: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
2: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радость» и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебно, а не с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
6: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
2: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
6: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
2: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
6: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
5: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
6: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина – в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
2: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. а нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
6: Многие винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
2: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
6: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
2: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
6: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
2: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
6: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
4: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сив. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. Это вы встретите в православных изданиях протестантских, не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинта, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма и весьма значительны, да.
5: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал, ну, частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той, как бы, основной Библии, к которой будут все обращаться.
4: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивые, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
8: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о дне рождения, самом радостном празднике для вас. Детский день рождения связан со многими заботами и хлопотами, а после ухода шумной толпы нарядных детишек многие мамы чувствуют себя как выжатый лимон, по их собственным словам. И связано это не столько с приготовлением огромного разнообразия блюд, сколько с вопросом, чем занять детей, кроме еды. Я сама вставала перед таким вопросом, и будучи христианкой, мне хотелось бы, чтобы праздник был одновременно и веселым, и добрым. Кстати, известно ли вам, что большинство детей на вопрос о том, что ели на празднике, едва ли могут вспомнить одно или два блюда? Зато спросите их, что они там делали, и вы получите обстоятельный рассказ со всеми подробностями. Отсюда следует вывод. Детям больше важна именно досуговая часть праздника. Поэтому большую часть этой программы мы посвятим не ответу на вопрос, что приготовить, а совету по поводу, что делать. В этом выпуске речь пойдет о дне рождения ребенка 5-7 лет, а в следующих поговорим о праздниках для детей постарше, потому что хоть они все являются детьми, но интересы у этих возрастных групп разные. Итак, дети от 5 до 7 лет. Каковы их особенности? Они легко включаются в предложенные им несложные игры, но участвуют в них только под руководством взрослых людей. У них прекрасно развита фантазия. Однако вот навыки рисования или другого мастерства еще недостаточно развиты. Их внимание не может долго удерживаться на чем-то одном. Интересы сменяются примерно каждые 5-7 минут. Они больше склонны двигаться, чем играть на одном месте. А еще у них есть огромная тяга к познанию окружающего мира. Из этого и будем исходить. С чего начать? Ну, во-первых, заручитесь поддержкой хотя бы одного взрослого. Это может быть член вашей семьи, родитель кого-то из детей, которых вы пригласили. Договоритесь, что в момент вашего отсутствия этот человек будет присматривать за детьми, потому что дети такого возраста еще не умеют сами себя организовывать, и оставленные наедине, предоставленные сами себе, даже ненадолго, они могут назорничать или поссориться. Хотим мы того или нет, но в центре внимания маленьких гостей будет праздничный стол, поэтому есть смысл сделать его особенным. Но не только в смысле блюд, а в смысле оформления. Начнем с ножек стола. Можно завязать на них бантики, а можно обмотать блестящей бумажной лентой, ну вот наподобие той, которая продается в отделах упаковки подарков. Теперь мы поднимаемся выше. Многие мамы, чтобы избежать пятен на скатерти, накрывают ее полиэтиленовой пленкой и правильно делают, потому что разлитого компота или разлитой газировки вряд ли удастся избежать на дне рождения, где есть дети такого возраста. Ну вот изюминка. Положите между скатертью хлопчатобумажной, которая будет на столе, и лентой полиэтиленовой пленкой, которая будет накрывать стол, детские фотографии именинника, открытки праздничные. Хорошо, если на некоторых фотографиях будет изображен именинник и

0: праздничным столом, используйте такой прием. Заранее приобретите несколько пар детских открыток или календариков, ну, с изображением там котят, забавных зверюшек, которые так любят дети. Каждого вида открыток должно быть два. Перед приходом детей разложите открытки на стульчики, а второй экземпляр вы будете вручать каждому ребенку на входе, ну, примерно с такими словами. Вот тебе там Мишутка или котенок, найди такого же на стульчике за столом. Где найдешь, туда и садись, открытку оставь себе на память. Если вы не успели приобрести парные открытки, можно использовать любые. Разрезайте их пополам, и задание будет уже другое – найти на стульчике вторую половину открытки. Ну, правда, предлагать это в качестве подарка уже будет неуместно, зато все дети рассядутся по местам. После того, как дети перепробуют все на столе, я думаю, на это у них уйдет немного времени, начинайте с ними играть, вовлекать в игры. Помните, в 5-7-летнем возрасте идет активное познание окружающего мира всеми органами чувств у ребенка. Ну, какими органами? Обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. Ну, поиграйте с ними в игру, которая называется «Что это?». Положите в непрозрачный мешок несколько простых, ну, таких узнаваемых на ощупь предметов. Ну, например, пару шишечек, желудь, расческу, прищепку. Ну, конечно, не используя хрупкие и острые предметы. Пусть дети по очереди просовывают руку в мешок и, взяв один предмет, ощупают его, не вынимая из мешка. Затем пусть громко назовут, что это такое, после чего можно вытащить предмет и проверить, правильно он назван или нет. Дети очень любят эту игру. Другой вариант этой игры задействует их чувство вкуса. Приготовьте тарелочку с кусочками разных фруктов – апельсин, лимон, накройте ее салфеточкой. Завязав одному игроку глаза, дайте ему попробовать кусочек, и пусть он называет, что это за фрукт. И затем следующий игрок и следующий. Что касается слуха, тут игра приобретает другой немножко оборот. Разложите несколько предметов, которые при ударе по-разному звучат. Ну, например, пустая коробка, кастрюля, стакан, пластиковая бутылка, тарелочка. Пусть один ребенок отвернется, а вы в это время легонько ударите ладонью один из предметов. Раздастся какой-то звук. И после этого спросите ребенка, что звучало. Можно повернуться, разрешить ребенку, пусть он рассматривает предметы, но вот самому стучать, проверять нельзя. После недолгого размышления он должен указать тот предмет, из которого вы извлекли звук. Тоже очень интересная игра на познание окружающего мира. Ну и, наконец, обоняние. Используйте сильно, но приятно пахнущие вещества. Стакан с малиновым вареньем, апельсин, духи, корочку хлеба, зубчик чеснока, листочек мяты и так далее. Принцип игры тот же. Дети с завязанными глазами угадывают, что им дали понюхать. Видите, сколько игр с использованием органов чувств детей можно провести по принципу «что это?». Может, у вас появились свои варианты таких игр? Тогда используйте их тоже. Самые активные подвижные игры нужно оставить на конец праздника. К таким играм относится забава «кто выше подпрыгнет?». На одной из стен, ну, можно на коврике, на одинаковой высоте закрепите несколько шаров и предложите детям их достать. Один из шариков должен быть, ну, очень высоко, чтобы дети подольше попрыгали, стремясь прикоснуться к заветной цели, вот именно к этому шарику. Желательно, чтобы в эти минуты вы включили веселую музыку, заводную. Это детей очень подзадорит. Только следите за тем, чтобы, когда они прыгали, не задевали там мебель, стулья и друг друга. Могу вас заверить, вот об этой игре они обязательно расскажут своим родителям дома с восторгом, расскажут родителям, бабушкам и знакомым. Еще один важный момент. Как правильно и красиво завершить праздник, чтобы никто из детей не почувствовал, что как бы их выгоняют от них, избавляются. Вот со своей стороны могу предложить такой испробованный прием. Раздайте детям разноцветные бумажные самолетики и предложите запустить их с балкона или с окна. Ну и спросите, чей улетит подальше. После этого спросите, не хотят ли они еще поиграть с самолетиками на улице. Вот в моем случае дети ринулись во двор просто гурьбой. Их игра продолжилась, но уже во дворе. А в это время вы можете вот сообщить их родителям по телефону, что вот праздник закончен и можно уже забрать детей во дворе. Я надеюсь, что эти маленькие секреты помогут вам не бояться дней рождения вашего ребенка и долго наслаждаться воспоминаниями о весело проведенных минутах. Приятных праздников вам и вашим детям. Всего доброго.
1: Славьте Господа, ибо Он благ –

0: ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы слышали выражение «стерпится, слюбится»? И что? Вы в это верите? Я нет. А знаете почему? Дело в том, что если бы эту фразу прочитать да задом наоборот, тогда еще можно поверить. Слюбится, стерпится. Это да, так оно работает, но наоборот не работает. Вы вообще думали в своей жизни, что вообще человек не создан для того, чтобы терпеть? Это вынужденная мера. Да никому не нравится терпеть. Поэтому все знают, что когда больно, тебе говорят «потерпи», и это короткое время, это малое время, когда нужно потерпеть. Но длинная, скажем, промежуток времени или расстояние, жизнь, она не рассчитана на то, чтобы терпеть. Человек не может терпеть. Именно поэтому некоторые люди, они пугают себя фразами, что «я не смогу это вытерпеть». И порой доходит до того, что люди делают с собой какие-то недопустимые вещи. Дело в том, что когда мы живем, нам невозможно прожить и не столкнуться со словом терпение. Да, иногда нужно переключить из терпения в долготерпение. Но мы знаем одно, что терпеливые люди, они имеют больше, чем нетерпеливые. Больше счастья, больше денег, потому что они более усидчивые. То есть терпение, это, кажется, не так-то и плохо. Но Господь учит нас, где нужно терпеть, а где нужно исправить, а где вообще не нужно терпеть. Можно ли, например, терпеть грех и зло? Ну нет, конечно. Господь не хочет, чтобы мы в этом вопросе преуспели. И интересно, в послании апостола Павла к евреям, вот как раз здесь в 10 главе, в 36 стихе написано: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». То есть христианину нужно потерпеть. На этой земле не все получается быстро, не все сразу, не все так, как нам хочется. Вот я только поверил, все, Господи, я готов, где ты есть, давай, приходи скорее, забирай меня с этой земли. Бог говорит: да у меня здесь еще, знаешь, сколько миллиардов людей, которым я хочу рассказать о том, что я их люблю, что они образ и подобие Божье, что они мне дороги. Вот поэтому он говорит: терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Посмотрите, как апостол Иаков говорит в 1 главе 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Здесь очень красиво можно увидеть пример на фоне спорта. Когда спортсмены тренируются, льется пот, они отрабатывают какие-то свои приемы, работы с мячом или еще с чем-то. И все это терпение они терпят для чего? Чтобы стать мастерами, чтобы быть потом совершенными во всей полноте, чтобы быть лучшими. То же самое и в христианском пути. Иногда нам приходится что-то терпеть, но для того, чтобы мы стали лучшими, без недостатка. И поэтому в Евангелии от Луки, в 21 главе, в 18-19 стихе, Христос говорит о том, что будет трудно, будут вас гнать, будут предавать, будут бить, может, даже за меня. Но говорит: но и волос головы вашей не пропадет, терпением вашим спасайте души ваши. Я хочу успокоить вас, дорогие друзья. Нам осталось немножко потерпеть. На этой земле все скоро закончится. Нам осталось немножко потерпеть, но впереди нас ждет бесконечная вечность, где уже никто никому не причинит боль, и не будет болезни, не будет горя, плача или слез. И поэтому лучше немножечко потерпеть сейчас и радоваться во всю вечность, нежели почти у самых дверей проявить отсутствие терпения и потерять вечность. Пусть Господь даст нам эти силы для того, чтобы нам немножечко еще потерпеть до Его славного второго пришествия.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Для вас поет Игорь Козлов.

Ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados entrada nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor. Нет. Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас в эфире программы «Верую». Сегодня тема наша – по обетованию наследники. Библия сообщает нам о том, что если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание к Галатам, 3 глава, 29 стих. Наследники чего? Кажется, это вопрос столь отдаленного будущего, о котором мы ничего не знаем, ведь мы ничего не видим за порогом смерти. Да, мы своего отдаленного будущего не видим, но Бог в Библии убеждает нас поверить в это будущее. «Вы род избранный», – пишет апостол Петр в своем первом послании, – «царственное священство». Не просто наследники, а царственные наследники. И не когда-нибудь в далекой вечности, а уже теперь – такие, чтобы войти с этим в вечность. Но если мы царственные наследники, то это обетование нас к чему-то обязывает, не так ли? Ведь наследников царского престола как-то по-особенному воспитывали, готовили к управлению большой страной. Однажды мне довелось побывать в Ливадийском дворце недалеко от Ялты. Это последняя резиденция рода Романовых, и экскурсовод рассказывал нам о том, что на третьем этаже этого дворца находились помещения, где обучался и воспитывался наследник престола Алексей. Его готовили к тому, чтобы управлять самой большой страной в мире. Вот цитаты из его дневника. «Девицы, уйдите, у наследника будет прием. Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, я хочу, чтобы все были счастливы». Так рассуждал 10-летний мальчик, будучи наследником царственного престола. Так и Бог, дав нам обетование о вечной жизни, говорит о том, что готовить себя к будущему наследию нужно уже теперь. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии», пишет Иоанн в своем первом послании, 3 главе, 2 стих. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Вопрос. Дети Божии – это выражение близко и понятно верующему сердцу. Но почему цари? Христианство учит тому, что все люди – братья и не должны господствовать друг над другом. И наше с вами советское детство напоминает нам о том, что царизм – это плохо, цари – это те, которые живут за счет других, угнетая простых людей. Цари – это в определенном смысле метафора. Это сравнение, чтобы показать, насколько достоинство и жизнь будущее величественнее жизни в настоящем. И в то же время это и не метафора вовсе, а реальность, которую важно осознать и принять разумом и сердцем. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» – рассуждает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава. «Если же «Вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» И как Библия представляет нам эту метафору «царственное достоинство», вернее, реальность, которая отражена в этой метафоре. Первое, на что хочется обратить внимание, это царственные одежды. Христос на горе Преображения явился перед учениками, как пишет евангелист Марк, 9 глава, 3 стих. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Одежда имеет смысл. Она говорит о внутреннем мире и о внешнем достоинстве. Люцифер до своего падения имел блистающие одежды. Адам и Ева утратили одежды света, которые отличали их от других обитателей земли. Когда и у Иакова подрос сын Иосиф, он захотел его одеть в разноцветные одежды, которые отличали его от других сыновей Иакова. Земные цари лишь пытались подражать небесному великолепию. Одежда подчеркивает достоинство личности. Иисус рассказывает ученикам притчу о брачном пире. Евангелие от Матфея, 22 глава, 11 и 12 стихи. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал». В книге Откровения мы видим, как много говорится о белой одежде. Отметим лишь несколько стихов. Откровение 3 глава 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». 7 глава 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих». Откровение 19 глава, 8 стих. Здесь говорится о браке Агнца, о жене, которая приготовила себя. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Именно в этом стихе раскрывается смысл метафоры, смысл этого символа одежды. «Весон же есть праведность святых». Царственная одежда подчеркивает не только достоинство, но и чистоту, праведность, которой наделяет человека Бог. Итак, белая одежда – это яркая метафора и понятная, но ведь цари отличаются не только одеждой, на них возложена ответственность. Какая именно? Мы уже упоминали слова апостола Павла о том, что святые будут судить мир. В древности на царя была возложена функция судьи, принимающего решения и делающего выбор. Например, суд Соломона. Третья книга царств, 3 глава, с 9 по 12 стихи. Когда Бог спрашивает Соломона, что дать тебе, Соломон просит: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал Бог: «За то, что ты просил этого, не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Священник и царь имеют отличие в своей ответственности. Священник не судья, а заступник, ходатай. А царь – судья, вершитель судеб. В книге Исфирь мы читаем: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Исфирь, 4 глава, 14 стих. Пророческие книги Даниила и Откровения также говорят нам о том, что спасенный Богом народ будет участвовать во Вселенском суде. Мы читаем у Даниила 7 глава, 26 и 27 стихи. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Даниила 7 глава, 26 и 27 стихи. Откровение, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Белая одежда, суд, ответственность – все это хорошо. Но ведь царство – подразумевает величие, превосходство. Как это сочетается со смирением и кротостью? Мы видим в самом начале Библии пример Авраама. Он жил среди соседей, имея и величие, и достоинство, и превосходство, но не кичился этим. Авраам в сравнении с окружающими его царями жил скромно, не превозносясь, но он поистине имел царственное достоинство. И хотя в Библии он ни разу не назван царем, но его окружающие цари считали себе равным. В притче о минах, рассказанной Иисусом и записанном в Евангелии от Луки, 19 глава, 17 стих, говорится: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Мы уже говорили в начале, что еще не открылось, что будет в вечности. Бесчетное количество миров, жителям которых дети Божии, искупленные земли, будут рассказывать о любви Бога, явленной на кресте. Итак, царственное священство не только для того, чтобы носить белую одежду и являть праведность, не только для того, чтобы однажды судить падший мир, но и для того, чтобы жить в вечности с этим царственным достоинством, с этим разумом, способным судить, для того, чтобы рассказать всей Вселенной, жителям непавших миров, жителям вновь сотворенных миров о том, каков наш Бог, каков Его характер, какова Его истина и почему необходимо доверять Ему бесконечно. Когда Иисус стоял на суде перед Понтием Пилатом, эта история записана в Евангелии от Иоанна, 18 глава, с 36 стиха. Пилат задает Иисусу вопрос: «Ты царь?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Итак, разговор двух людей. Один из них – правитель Иудеи, прокуратор, от которого зависит в этот момент жизнь и смерть узника Иисуса. И другой, который заявляет о том, что он пришел для того, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от истины слушает гласа его. А Пилат задает, казалось бы, риторический вопрос: что есть истина? И в тот же миг этот гордый, надменный человек чувствует, что истина стоит перед ним. Он понимает, что этот узник, которого предали иудеи, гораздо более величественнее и выше его самого. Он малодушен. Он не может последовать сейчас за этой истиной. Он не может отпустить Иисуса на свободу. Его сковывают обстоятельства. Но когда Иисуса прибивают ко кресту, Пилат повелевает повесить над его головой табличку с надписью: «Иисус Назарей, царь иудейский». Когда Пилата просили изменить надпись, он сказал: «Что написал, то написал, потому что Иисус был величественнее Пилата, потому что даже не поверивший до конца ему человек признал, что это настоящий царь». Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники –

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Уверена, что нашу сегодняшнюю программу с удовольствием посмотрят все те, кто хоть сколько-нибудь интересуется кулинарными традициями народов мира. Господь сотворил всех людей такими разными. В каждой стране, в каждом народе такое разнообразие блюд, неповторимых вкусов и ароматов. Мексиканское национальное блюдо – лепешки тортильяс. Давайте запишем рецепт.
3: Тортильяс. 1 стакан пророщенных зерен пшеницы, 1 луковицу и 1 зубчик чеснока пропустить через мясорубку. Добавить 1/4 стакана воды, 1/4 чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла и стакан с 1/4 муки. Замесить тесто. Дать настояться 2 часа. Затем разделить на 6 частей. Раскатать тонкие лепешки. Испечь на сухой сковороде с 2 сторон, не пересушивать. Смазать растительным маслом.
2: Не забывайте пробовать новые блюда и, конечно, рассказывать об этом нам. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: возрождении. В студии священнослужитель Максим Каминский.
1: Дорогие друзья, когда наступает какой-то кризисный момент, мы все хотим уметь сохранить свое человеческое лицо. Но не все мы знаем досконально, что такое человечность. Давайте об этом поговорим. Поговорим о характере, как о ценности подлинной человечности. Вы знаете, что издревле существует такой философский спор. Что важнее, форма или содержание? И вот вся современная нам культура, она построена, по сути, на ценности формы. Если мы будем непредвзяты, посмотрим на это честно, то мы увидим, что вся наша культура построена на ценности именно формы. Ну, например, нам прививается следующая идея, что идеальная форма тела – это успех для человека. Только не поймите меня неправильно, я верующий человек, я читаю Библию, я знаю, что забота о физическом здоровье – это одно из требований Священного Писания, этого от нас ожидает Бог. Но когда нечто внешнее становится основной, главной, доминирующей ценностью жизни человека, то это происходит всегда в ущерб внутреннего содержания. И это плохо, когда мы говорим о человеке, о человеческой личности. Вот в Библии сказано, Соломон говорит: «Более всего хранимого храни сердце твое, из него источники жизни». Значит, что говорит Соломон в этом тексте? Это книга притчи, что твое внутреннее, оно важнее внешнего, оно является источником внешнего. Ты должен беречь источники своей жизни, внутренний мир, он важнее, на него сосредоточь свое внимание. И поэтому ценностью подлинной человечности является внимание к внутреннему, к содержанию в первую очередь. Я расскажу вам одну историю. Историю Прасковьи Жемчуговой и графа Николая Шереметьева. Это история о русской Золушке. Очень интересная история, когда крестьянка крепостная превращается в барышню. Она была крепостной актрисой, она играла роли в театре, созданном Николаем Шереметьевым, его домашнем театре, и он был пленен ее прекрасным сопрано. И вначале он захотел увидеть ее вот в главных ролях в своем театре. Позже захотел увидеть ее на главных ролях в своей жизни. Но это было не просто увлечение, это была настоящая глубокая любовь. Он захотел на ней жениться. Это было очень сложно сделать. Добиться разрешения на этот неравный брак графа и крепостной крестьянки было невероятно трудно. Ну, этого и не произошло, разрешения получено не было. Поэтому венчание было тайным, но счастье семейное продлилось недолго. Буквально через год с лишним при родах, через несколько недель после родов, Прасковья Жемчугова, она умирает. И ее похороны демонстрируют, что общество так и не смогло принять вот эту крестьянку, ставшую барышней. Потому что на ее похоронах присутствовали только самые близкие, родные люди, никто из света, из общества высшего на этих похоронах не присутствовало, и актеры, конечно же, театра, в котором она играла. И более того, позже графу даже пришлось доказывать, что их сын, который родился у них в браке, что он был законорожденный. Без этого невозможно было сделать его своим наследником. Но вот что для нас важно, вот что интересно для нас. Это завещательное письмо графа Николая Шереметьева своему сыну. И он там пишет о Прасковье Ивановне. «Я питал к твоей матери чувствования самые нежные», пишет Николай Шереметьев. «Наблюдая украшенный...» И вы знаете, я вот хочу сделать на этом месте паузу. «Украшенный что?» «Украшенный...»

назвать ее моею супругою». Ну, вот такое письмо и такая история. И вы знаете, что я хочу вам сказать об этой потрясающей истории? Не важно, что... Вот для графа Шереметьева вообще не важно было, что видели в ней его современники, люди в то время. Да и, по сути дела, не важно, что мы увидим в ней, в этой девушке, в этой женщине. Важно то, что увидел в Прасковье, в Жемчуговой сам Шереметьев, а он увидел в ней человека. Это важно. Человек пленил сердце Николая Шереметьева. Человек и подлинно человеческое достоинство заставило его попрать, как он пишет, светские предубеждения и выбрать ее своей супругой, добиться этого брака. Личность, характер которой состоял из привлекательных добродетелей, как называет их сам Николай Шереметьев. А мы скажем, что это система ценностей. Это ценности, которыми эта женщина руководствовалась. И вот сделав акцент на внутренней гармоничности своей, она и добилась того, что она и смогла завоевать сердце этого человека, человека, который ее по-настоящему полюбил. О чем это говорит? Это подтверждает одну очень простую, но очень важную мысль, что быть человеком – это значит обрести ценности, которые тебя человеком делают. Человек и человечность – это не внешние данные. Я хочу, ну, я же сделал в самом начале нашего размышления, сделал такое противопоставление, что важнее – форма или содержание. Поэтому что такое человек? Человек – это не прямохождение, понимаете? Человек – это не просто большой палец, противопоставленный остальным пальцем на руке. Это очень важно. Это человеческие особенности. Но человечность – это нечто другое. Человечность – это ценности, которыми личность руководствуется. Существует простая причинно-следственная связь, которая нам демонстрирует, во что превращаются ценности. Ценности. Итак, проследите, пожалуйста. В основе всего лежат они, ценности личности. Ценности порождают мотивы, мотивы поступков. Мотивы превращаются в конкретные действия. Мотивы превращаются в конкретные действия. Я думаю, что некоторые уже дальше могут за меня продолжить. Действия или поступки, они превращаются в привычки, а привычки превращаются в характер. Характер – это твоя судьба. Поэтому вот, а в центре этой причинно-следственной связи стоит он, именно характер, характер. Отличительной чертой человека, подлинного, настоящего человека, является то, что он помнит о своем характере. Человек знает, каждый день он куда-то движется, ну, в морально-нравственном смысле этого слова, в духовном смысле этого слова. Его образ как личности – никогда не стоит на месте. Это правда о каждом из нас. Мы каждый день трансформируемся, каждый день мы делаем то, что влияет на наши привычки, а привычки влияют на наш характер. А как мы сказали, а твой характер – это и есть твоя судьба, это твоя жизнь, которую ты проживешь. По-другому быть не может. В этом смысле чудес быть не может. Каков твой характер, такова и будет твоя судьба. Так что такое человечность? Человечность – это когда человек, личность, представитель людского рода, помнит о своем характере, и он о нем заботится, и он о нем заботится. Итак, ты каждый день трансформируешься, ты каждый день меняешься. Человек помнит, каждый его поступок ежедневный – это кирпичики, которые он закладывает в здание своей личности. Поэтому он следит внимательно за тем, что говорит, за тем, что он делает. Потому что то, какой образ жизни он ведет, на него оказывает

0: под влияние, он меняется, и он следит за тем, в каком направлении происходят его перемены. Таким образом, характер становится одной из ведущих ценностей этой личности. В своих поступках, в своем образе жизни, когда человек помнит о своем характере и заботится о его развитии, то характер становится ценностью в его жизни. Христианство смотрит на характер как на одну из высших ценностей человеческой личности. И я хочу прочитать, давайте мы вместе с вами прочитаем, это послание апостола Петра, человека, который о характере много что знает, потому что этот человек, он был очень вспыльчивым в свое время, человек, который не лез, как мы бы сказали, не лез в карман за словом, который всегда имел что сказать, и очень часто он не думал о том, что говорит, и думать начинал только после того, как что-то сказал. Таким он был человеком, импульсивным, нерассуждающим, малорассудительным, пока он не встретился с Иисусом Христом, и этот великий учитель его преображает. Но об этом учителе немножечко позже. Слова апостола Петра. Итак, второе послание апостола Петра, первая глава, я прочитаю с 5 стиха и дальше. «Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании покажите терпение». В терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие. И вы, наверное, может быть, догадались, на какие слова в первую очередь я здесь обращу внимание, прилагая все старание. И вот, смотря на историю самого апостола Петра, кто-то читает, видит, какую трансформацию он переживает, какие колоссальные личностные перемены происходят в жизни этого человека, и многим кажется, что это произошло чудесно, что это произошло само собой. Вот он был таким горячим, таким импульсивным человеком, встретился с Иисусом Христом, все поменялось само собой. Слова апостола Петра, которые мы только что прочитали, говорят о том, что ему приходилось на самом деле прилагать все старание, которое он только мог приложить для того, чтобы преобразование его характера совершились, для того, чтобы христианские ценности стали частью его системы ценностей, чтобы изменился его характер, его образ жизни, его поведение. Итак, какой вывод мы делаем из слов Петра? Большая ошибка. Думать, что характер должен формироваться сам собой. Вот каким я вырос, у меня было мое окружение, обстоятельства жизни, отношения в школе, там, в высшем учебном заведении, в семье, и вот такой я получился. Вот характер сам по себе сформировался. Это страшная ошибка. То есть, если вот в контексте именно нашего сегодняшнего размышления, это и есть потеря человечности. То есть невозможно обрести подлинную человечность, и стать настоящим человеком, понимаете, стать настоящим человеком. Если ты думаешь, что характер – это то, что растет само собой, и это то, что формируется и развивается само собой. Нет, над характером человек трудится. Над характером человек трудится. Характер – это не данность какая-то неизменная. И хотя это действительно тяжело, непросто это принять, но христианство учит постоянно трудиться над развитием характера. И вот еще раз я перечислю те качества, которые, согласно апостолу Петру, человек должен в себе развивать. Давайте перечислим еще раз. Рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. И давайте помним вот эту причинно-следственную связь, о которой мы говорили, то есть ценности, ну, ценность наша в данном случае, характер, который мы ценим выше всего, мы о нем заботимся, мотивы, поступки, привычки и характер. Вот это все происходит. Это все говорит о том, что вот эти вещи, перечисленные Петром, они должны быть частью ежедневной практики того, кто ищет подлинной человечности, кто хочет быть настоящим человеком в мире, где наблюдается серьезный кризис человечности. Но опять же, ну невозможно один раз проявить рассудительность и сказать себе: Максим, какой ты молодец, вот сегодня ты поступил рассудительно, теперь можно расслабиться. Да? Нельзя один раз проявить воздержание, подойдя вечером к холодильнику, открыв его и закрыв волевым усилием, и сказать: какой ты молодец, ну а теперь давай это отметим чем-нибудь вкусненьким. Да? Это огромная ошибка. Нет, для того, чтобы твои поступки стали привычными, для того, чтобы привычка стала частью твоего характера, ты каждый день должен думать о том, как эти черты в себе культивировать. Это должно быть частью твоей ежедневной практики. Ну вот, например, рассудительность. Рассудительность. Человек, который заботится о своем характере, он никогда не допустит поступка с небрежностью и невнимательностью. У него есть правило. Каждый, даже когда он берется за что-то, ну, малозначимое, да, за что-то там маленькое, небольшое, у него есть правило, что ты должен обдумать, как сделать это наилучшим образом. И вот так каждый день он формирует в себе вот эту черту рассудительности. Потому что нет даже малозначимой, ну, с точки зрения, наверное, рассудительного человека, вообще малозначимых вещей нет, которыми ты занимаешься, но тем не менее, большая какая-то задача или маленькая задача, есть правило у этого человека. Ты должен обдумать, как сделать это наилучшим образом. Как сказать это наилучшим образом, обдумываешь. То есть ты поступаешь всегда рассудительно, не допускаешь небрежности или невнимательности. Каждый день. Или воздержание. Когда тебе рассудительность нечто подсказывает, тебе всегда хочется сделать по-другому. Потому что, знаете, наверное, из своего личного опыта, опыт показывает, что здравые рассуждения, которые подсказывают нам правильные поступки, они всегда требуют определенных усилий. И вот ты принимаешь уже, ты действуешь по правилу. Я воздерживаюсь от всего, что идет вразрез со здравым рассуждением. И это не единичный случай в твоей жизни. Это правило твоей жизни. Если ты заботишься о чем? Если ты заботишься о своем характере. Если ты хочешь, чтобы рассудительность и воздержание были ее, были частью твоего характера, эти добродетели. Терпение. Ну, я сравниваю человеческую личность для себя. Знаете, у меня геологическое сравнение. Это равнина. На этой равнине большой есть источники воды, есть оазисы различные. А есть вулканчики, есть разные вулканы. Это наша раздражительность, это порывистость наша, импульсивность, стремление руководствоваться чувствами и желаниями. Терпение развивается тогда, когда ты каждый день проявляешь что? Терпение для того, чтобы это все погашать, для того, чтобы от этого воздерживаться. Еще раз, да, причинно-следственная связь. Мотивы, поступки конкретные, которые должны сформироваться в привычку, потому что только привычки оказывают потом влияние на формирование твоего характера. Благочестие. Оказывается, с точки зрения Священного Писания, вопросы религиозные, духовные вопросы, они являются частью уравновешенного, гармонично развитого характера. Поэтому вопросы духовности, взаимоотношений с Богом, чтение Писания, молитва, добрые дела, это часть ежедневной практики человека, который заботится о своем характере. Братолюбие, говорит апостол Петр. Ты каждый день должен практиковать братолюбие. Как, кто-то спросит. А вот как. Когда что-то человек, практикующий братолюбие, делает, он думает не только о том, какую пользу это принесет ему, но и о том, какую пользу может его поступок или его слова, что доброго они могут сделать для его ближних. В том, что я делаю или говорю, какой будет интерес моего ближнего, он учитывает. И для этого нужно проявить принципиально, чтобы действительно в своей жизни научиться учитывать не только свои интересы, но и интересы своих братьев. Ну, братьев имеется в виду других людей. Потому что Иисус Христос сказал, ближний брат твой – это любой человек, который встречается тебе в жизни, на твоем жизненном пути. Итак, дорогие друзья, характер. Характер должен стать высшей ценностью в жизни человека. И требуются ежедневные старания для его развития. Но тот, кто сделает этот выбор, для кого характер станет настоящей ценностью, тот сумеет стать тем, о ком скажут, что это человек. Это подлинный человек. Для чего характер нужен? Какая от него польза? Ну, мы сказали, характер – это твоя судьба. Вот ты ее и проживешь. Но я хотел бы еще на одну деталь важную обратить внимание. Вот Библия, она написана об отношениях и ради отношений. И то, что мы называем религией, да, это, по сути дела, такая форма взаимоотношений с Богом. Христианство – это религия, да, но это не религия форм. Это не религия обрядов необходимых различных. Да даже самые те же обряды, которые тоже встречаются в Священном Писании, это тоже часть отношений. Библия, она про отношения. Про отношения человека с Богом и про отношения человека с его ближними. Так вот, отношения могут начаться, отношения могут продолжаться долго, отношения могут строиться только на основании гармонично развитого, красивого характера тех, кто вовлечен в эти взаимоотношения. Это очень важно. Ну, несколько вопросов. Как вы считаете, можно ли окружить себя друзьями за счет общественного влияния, которое у тебя есть, если ты какой-то важный большой человек? Можно ли окружить себя друзьями за счет популярности, которая у тебя есть, за счет физической красоты, которая у тебя есть? Конечно, можно. Да, безусловно. А можно ли найти партнера для создания семьи? Можно ли найти супруга или супругу за счет финансового благополучия, которое ты можешь дать? Конечно, можно. Но представим себе, что из этих отношений все вот эти вещи, ну, определенно временные вещи, о которых мы только что сказали, вдруг они уходят. И красота, говорит Соломон, суетна, она уходит и у молодых людей, и у девушек. Где будут друзья, которые были только ради популярности твоей? И известность тоже сегодня есть, завтра ее нет, потому что любовь на толпы, она всегда очень переменчива. И деньги сегодня есть, завтра их нет. Что будет с отношениями, которые на этом построены? Они никогда не были межличностными. В них никогда не было того, что делает отношения удовлетворяющими. В них не было личностной составляющей. Того, о чем говорит Священное Писание, никогда не было взаимного познания в таких отношениях. И такие отношения, они быстро становятся неудовлетворительными. Поэтому, что мы скажем, говоря о характере? Сердце! Может быть, сердце человека может быть по-настоящему завоевано для дружбы, для отношений в любой форме. Сердце может быть другого человека по-настоящему завоевано только красивым и сильным характером, который и достаточно долго сможет лежать в основании отношений. Это библейский взгляд на взаимоотношения. Есть один библейский герой, который подтверждает, что подлинные настоящие завоевания других людей совершаются характером, а не физической силой. Это царь Давид. Это библейский царь Давид. Когда он еще был юношей, он был пастушком, его народ, собратья его, израильтяне, были на войне, где они встретили огромную проблему. Это филистимский воин Голиаф. С ним никто не хотел связываться. И вот Давид очень просто, в такой душевной простоте, сказал, что я это сделаю, я сниму позор с Израиля, я смогу его победить. Его простота, его скромность, его мужество завоевали сердце Саула, который был на тот момент царем, и завоевали сердце Иоаннафана, сына Саула, который стал лучшим другом Давида на всю его жизнь. Потом отношения между Давидом и Саулом испортились. И Саул собирал даже большие воинские отряды для того, чтобы найти и убить Давида. Он видел в нем соперника, он видел в нем большую опасность для своего престола. И был очень показательный эпизод, когда ночью спал Саул, находясь в этом походе, гоняясь за Давидом, спал в окружении воинов. Давид пробрался прямо в центр, где спал Саул, и ночью никто не проснулся. И ему говорили: «Один удар, Давид, один удар, и все твои проблемы будут решены». На что он говорил: «Как? Это человек, которого Бог поставил царем в Израиле. Я его уважаю. Какую скромность, целеустремленность, какое мужество читается в этих словах». И вот он только взял копье и кувшин с водой. И на утро, когда он об этом открыто заявил, то Саул был этим покорен. Он сказал: «Ты правее меня». Таким образом, характер – это то, на чем может и должно быть основаны все наши взаимоотношения. Ну и одно последнее слово, которое я хочу прочитать, оно для тех, кто не чувствует в себе, что характер является его подлинной ценностью в жизни. Я хочу сказать, что Бог, Он обещает перемены, если мы к Нему обратимся. Мы можем обрести подлинную человечность, потому что мы читаем Иезекииля, 36 глава, 26 стих. «Дам вам сердце новое, дух новый дам вам, возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Поэтому те, кто чувствует, что ему человечности не хватает, что характер нуждается в развитии, обратитесь к Богу, Он обещает произвести, дать необходимые перемены.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы продолжим тему грамотности, тему развития образования на Руси и поговорим о жизни Ивана Федорова, первого русского печатника. О жизни и деятельности Ивана Федорова известно не очень много. То, что мы о нем знаем, известно главным образом из выпущенных мастером книг, вернее, из послесловий к ним, которые он писал каждому из своих изданий. Вероятно, Федоров учился в Краковском университете в 1532 году. С 50 по 60-е годы 16-го столетия Иван Федоров был диаконом церкви Николая Чудотворца Гастунского в Московском Кремле. Эта церковь не сохранилась. Иван IV, Иван Грозный, в 1553 году повелел в Москве создать большую государственную типографию «Государев печатный двор». Но последняя была открыта только в 1563 году, 10 лет спустя. Московский печатный двор был построен на Никольской улице, где теперь стоит синодальная типография. Стали искать мастеров, которые могли бы возглавить эту работу. Считают, что Иван Федоров занимался печатной деятельностью еще и раньше, подпольно, откуда у него и были соответствующие навыки для того, чтобы теперь уже работать на государя. Книгопечатание появилось примерно столетие до того и связано было с именем Гутенберга, который изобрел печатный станок. Первая книга, которая была напечатана, представляла собой одну из книг Нового Завета. Это «Деяния апостолов». Чаще всего в литературе его называют «апостол». Работа над книгой продолжалась с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564 года. Выход в свет апостола и принято считать началом книгопечатания на Руси. В издании и оформлении книги Ивану Федорову помогал Петр Тимофеев Мстиславцев, то есть уроженец белорусского города Мстиславль. Книга напечатана старопечатным стилем, который разработал сам Иван Федоров на основе московского полууставного письма середины XVI века. Книга богато орнаментально украшена. Предварительно Федоров провел большую текстологическую и редакторскую работу и орнаментировал книгу. В конце апостола было помещено обстоятельное послесловие, в котором рассказывалось, кто печатал, где, как и когда была основана московская типография. В октябре 1565 года в свет двумя изданиями вышла следующая книга Ивана Федорова «Часовник» или «Часослов». «Часовник» являлся сборником молитв, который использовался при богослужении. По нему же обучали на Руси детей грамоте. Между тем, по поводу печатания в народе стали ходить невероятные слухи. Будто это дело нечистой силы, что печатать на машине священные книги грешно. По всей вероятности, эти толки шли от переписчиков, которые лишались работы. А темные люди этим толкам верили и обвиняли первых печатников в ереси, в колдовстве и в связи с нечистой силой. Возмущенная толпа сожгла и разграбила типографию, а печатники, спасаясь от разъяренной толпы, тайно бежали к гетману Великого княжества Литовского Григорию Хаткевичу. В 1566 году, с согласия царя Ивана IV, печатники, захватив с собой часть типографских материалов, навсегда покинули Москву и переехали в Великое княжество Литовское. Причиной отъезда, как мы уже упомянули, были нападки со стороны земского духовенства и боярства, как впоследствии писал сам Федоров в предисловии к львовскому изданию «Апостола» 1574 года. Он пишет, что испытал гонения от многих начальник и священноначальник. Их радушно принял гетман Хаткевич, который в своем имении Заблудове основал типографию. Это было в 1569 году. Там были напечатаны «Учительское Евангелие», то есть собрание святоотеческих слов и поучений на воскресные и праздничные дни, и «Псалтырь с часословцем». В этих книгах Иван Федоров впервые назвал себя Иваном Федоровичем Московитином, то есть выходцем из Москвы. Последняя книга была напечатана уже одним Иваном Федоровым, так как Петр Мстиславцев уехал в Вильно. Вот что Иван Федоров сам рассказывает о своей судьбе в послесловии к апостолам, отпечатанному в 1574 году. «Гетман, — пишет он, — принял нас любезно, удовлетворяя нашу потребность. Еще он подарил мне деревню. Мы строили типографию и начали работать по воле Господа нашего Иисуса Христа и слова его рассевать по вселенной. Когда гетман стал дряхлеть и болеть, то повелел нам прекратить работу, пренебречь художеством рук наших и заняться в деревне обработкой земли. Однако же невозможным показалось мне коротать жизнь за плугом и сеянием семян. Многие нуждались в духовной пище. И вот Иван Федоров, покидая доброго гетмана, спокойную деревню и, сопровождаемый всякими скорбями и бедами, пробирается в город Львов. Он долго ищет помощника в своем деле, просит и унижается перед богатыми людьми, но никто не хотел помочь ему. Он говорил: «И плакал я горькими слезами, и горячо молился. Вразуми меня, Господи, испытаю я закон Твой, и не отними от меня слова истины ради братьев Твоих и ближних». Некоторые из духовенства и небогатые граждане помогли Федорову устроить маленький ручной печатный станок. И тогда, бедствуя и голодая, он сумел отпечатать второе издание «Апостола» и первую славянскую азбуку, первый славянский букварь. Итак, из Литвы он перебирается во Львов, и этот славянский печатный учебник, о котором мы упомянули, сохранился лишь только в одном экземпляре. Он хранится в настоящее время в библиотеке Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки. В дальнейшем Иваном Федоровым была основана новая, четвертая по счету типография в родовом имении киевского воеводы князя Константина Константиновича Острожского. Через несколько лет после того, как Федоров приехал в Львов и боролся там для того, чтобы финансово осуществить свой проект, его пригласил к себе князь в город Острог, где он напечатал по поручению князя знаменитую Острожскую Библию, первую полную Библию на славяно-русском языке. Книги Ивана Федорова поражают своим художественным совершенством. Многие из них хранятся сейчас в музеях и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Львова, а также в Польше, Югославии, Великобритании, Болгарии и США. Вскоре после этого Иван Федоров скончался в предместье города Львова в страшной нищете в 1583 году, посвятив всю свою жизнь, все силы любимому делу и похоронен в Ануфриевом монастыре.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Почему Савл ослеп при встрече с Богом? Это очень интересный вопрос, давайте попробуем с ним разобраться. История встречи Савла с Богом описана в книге «Деяния апостолов». И сразу же в трех главах – в 9, в 22 и в 26. Прежде чем произошла встреча Савла с Богом, «Деяния» описывает Савла как человека очень ревностного. Он направляется в Дамаск с письмами, с определенными документами, которые позволяли ему хватать, арестовывать и даже казнить людей, которые были последователями Иисуса Христа. Другими словами, Савл гнал христианскую церковь. И вот по дороге в Дамаск Савлу открывается Господь. Сильный яркий свет озаряет все кругом, и именно этот яркий свет, о чем свидетельствует уже потом в будущем апостол Павел в 22 главе книги «Деяния апостолов», что именно по этой причине он ослеп, именно от яркого света. Конечно же, этот яркий свет был не физического происхождения, это было сверхъестественное явление Иисуса Христа, это была слава Божья, но Савл именно от этой славы Божией теряет зрение на 3 дня. Затем, как мы видим в повествовании из Деяний, Господь открывается другому ученику Иисуса Христа, это Ананию, и он просит, чтобы Ананий пришел к Савлу, возложил на него руки, и тот бы прозрел, потому что у Бога в отношении Савла был определенный план. Так вот, когда Ананий приходит и возлагает руки на Савла, молясь за него, то тут же, как сообщает нам Лука, евангелист Лука, автор книги «Деяния апостолов», как будто чешуя спадает с глаз, и Савл снова видит. Так вот, почему же он ослеп? Конечно, это не значит, что всякий раз, когда мы можем пережить какую-то славу Божию, очень сильную, сверхъестественную, мы должны ослепнуть. Это история исключительно, и она только в жизни апостола Павла произошла. Павлу нужно было время, чтобы переосмыслить свой духовный путь. На самом деле был он очень религиозным человеком и искренне в это верил. Но именно Бог выбирает Павла вот с определенными его духовными дарами, его способностями, его силой, его опытом, его знанием текстов Священного Писания. Выбирает его, чтобы он стал его сосудом, который будет возвещать благую весть и иудеям, и язычникам до края земли. И поэтому вот это потеря зрения – это как слепота апостола, как слепота Павла, да? Не апостола, а в будущем он станет апостола, а как его духовная слепота. Это время, когда ему нужно действительно продумать тот путь, которым он шел, и осмыслить то, что он увидел. И теперь, когда Анания возлагает руки, и Савл начинает видеть, то текст из Деяний нам сообщает, что Савл встал и крестился. То есть он принимает христианскую веру, становится последователем Иисуса Христа и начинает провозглашать благую весть. Итак, он ослеп, потому что Бог хотел Павлу или Савлу показать его ошибочный путь, чтобы он переосмыслил духовные ценности, переосмыслил действительно свою веру, свою религию и увидел в ней не Тору и закон, а увидел в ней теперь Христа, Иисуса Мессию, Господа и Спасителя. И когда Павел это увидел, он и прозрел.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим, как формируется зависимость и что происходит с человеком, попавшим под власть зависимости. Понимая основные механизмы действия зависимости, нам не составит большого труда увидеть, как освободиться от зависимого поведения. Начнем мы с того, как устроен наш головной мозг. Главная задача головного мозга – регулировать все функции человеческого организма. Ведь мозг – это основа нашей центральной нервной системы. При том, что ученые все более и более раскрывают секреты мозга человека, они все же вынуждены признать, что многое в его работе до сих пор остается загадкой. Наш мозг состоит из более чем 86 миллиардов нервных клеток, которые мы называем нейроны. Именно эти клетки и содержат серое вещество головного мозга. Нейрон или нервная клетка генерирует и передает нервные импульсы по всему телу. Причем, что интересно, импульсы нейроны передают как химическим, так и электрическим путем. Вес мозга человека в среднем 1,5 килограмма, что составляет примерно 2% от веса тела человека. Но эти 2% настолько важны, что 20% всего вдыхаемого кислорода и 20% всех потребляемых нами калорий направляются в мозг для обеспечения его жизнедеятельности. Каждый нейрон имеет до 20 тысяч индивидуальных связей с другими нейронами. Иными словами, каждый нейрон может одновременно разговаривать с 20 тысячами других нейронов. Подобная связь между нейронами называется синапсами. Внутри головного мозга находится лимбическая система. Слово «лимбическая система» происходит от латинского слова «limbus» – «край». Лимбическая система по своему размеру напоминает грецкий орешек. Вот представьте, вот такой вот грецкий орешек руководит всей жизнью зависимого человека, руководит его словами, поступками, мыслью. Лимбическая система – это совокупность ряда структур головного мозга, которые окутывают верхнюю часть ствола головного мозга и образуют его край – лимб. Основные функции лимбической системы – это регуляция наших эмоций. Каждый человек с самого своего рождения стремится быть удовлетворенным и счастливым. Более того, у каждого из нас в мозге есть специальный отдел, отвечающий за то, чтобы мы с вами были счастливыми и довольными. Этот отдел и называется лимбическая система. Задача ее очень проста – максимально защитить от любой возможной боли, в том числе и от душевной боли, и дать нам счастье, радость и удовлетворенность. Лимбическую систему так и называют – центр счастья и удовольствия. Эту задачу лимбическая система реализует на уровне подсознания, без нашего решения и без нашего выбора. И поэтому результат ее действия может быть непредсказуем. Все зависит от того, каким образом она научна доставлять нам радость и избавлять от душевного дискомфорта. В 1952 году ученые провели потрясающий опыт, который открыто продемонстрировал работу Центра счастья и удовольствия. В лимбическую систему крыс были вживлены электроды, соединенные с маленьким рычажком в их клетке. Нажим на который создавал слабый разряд электрического тока, стимулирующий центр счастья и удовольствия этого животного. Крысы быстро научились самостоятельно пользоваться рычагом и начали непрерывно нажимать на него. Сначала 1000 раз в час, потом 3, тысяч раз в час, 6 тысяч, 8 тысяч и более разрядов в час, стимулируя свой центр удовольствия. Игнорируя не только свои базовые жизненные потребности, такие как пища, вода, опасность, желание спариваться, но и доводя себя до полного физического истощения. И в конце концов крысы погибали. Порой лимбическая система действует не совсем адекватно. Например, с помощью алкоголя человека в случае душевного дискомфорта тянет к дозе искусственной радости в виде бутылки спиртного. С помощью наркотиков в случае чувства пустоты в жизни и одиночества тянет получить дозу кайфа. С помощью шопинга человека тянет получить удовольствие в процессе похода по магазинам. Как кто-то тонко подметил, женский допинг – это шопинг. С помощью порно будет тянуть на порно-сайты и возможность получить самоудовлетворение и так далее. Но с другой стороны, нужно понимать, что человек подсаживается не на алкоголь, наркотики или порнографию, а на поведение, которое обеспечивает мощный выброс особых химических веществ в мозг, нейромедиаторов, которые избавляют человека от дискомфорта и приносят ему счастье и удовольствие. Нейромедиаторы – это особые химические вещества, образующиеся в головном мозге и отвечающие за эмоциональное состояние эйфории, радости, удовлетворенности, стабильности, положительной мотивации и так далее. Их повышенное количество определяет позитивное эмоциональное состояние, которое мы с вами называем оптимизмом, а их недостача приводит к пессимизму. В частности, недостача нейромедиатора дофамина приводит к депрессии. Недостача норепинефрина – к недостатку жизненной энергии. Недостаток серотонина – к тревожности и раздражительности. Мой наставник и научный руководитель, доктор психологических наук Телепова Надежда Николаевна, обычно иллюстрирует действия нейромедиаторов на примере серотонина, который отвечает за эмоциональную стабильность, самообладание, режим сна. Когда мы устаем, лимбическая система выбрасывает в мозг нужную дозу серотонина, чтобы мы поспали, отдохнули. Ну а если мы считаем себя умнее нашего организма и сами знаем, когда нам нужно ложиться спать, мы начинаем пить кофе, и серотонин подавляется. После нескольких дней такого искусственного вмешательства мы вдруг обнаруживаем, что не можем уснуть. Тогда мы принимаем что? Снотворное, которое искусственно провоцирует выброс дозы серотонина. Лимбическая система думает: что тут происходит, не пойму. Я тут пашу, как раб на галерах, а мои труды никому не нужны. Сначала меня подавляют, потом откуда-то берется излишек моего продукта. Все, не буду больше стараться, не буду больше работать. В результате уровень серотонина, вырабатываемый лимбической системой, снижается, возникает его хронический дефицит. Это приводит к эмоциональной нестабильности, тревожности, раздражительности, бессоннице. Такому человеку очень легко поставить диагноз «псих». А на самом деле ему просто необходимо 2-3 дня здорового отдыха. При дефиците любых нейромедиаторов лимбическая система начинает требовать от человека искусственного стимулирования или ввод синтетических нейромедиаторов извне. В данном случае это происходит либо путем употребления химических веществ, таких как алкоголь или наркотики, либо путем стимуляции посредством иных видов зависимости, таких как игра, интернет, сексуальная зависимость и так далее. Причем разные виды зависимого поведения и разные наркотики воздействуют на мозг с разной интенсивностью. При таком искусственном воздействии мозг получает сигнал: нейромедиаторов много, значит, их нужно меньше вырабатывать естественным путем. А когда действие искусственных нейромедиаторов на организм заканчивается, зависимый человек опять ощущает жуткий дискомфорт, депрессию, и сильное желание вновь ощутить свой кайф. Вспомните шкалу дофамина. Когда прием пищи нам давал единичку, а секс давал 3 единички, прием дозы героина, ну, допустим, 10, а прием дозы так называемых наркотиков, соль, 30, а если соль и секс, то это все 300 или 100 по уровню дофамина, который получает человек. Со временем из-за меньшей естественной выработки нейромедиаторов принимаемая доза с каждым разом все больше и больше увеличивается. Таким образом формируется тяга к зависимому поведению. Можно сделать вывод, что зависимость человека – это набор неких поступков, которые вызывают нейрохимические изменения в лимбической системе. Эти изменения приносят иллюзию радости и иллюзию решения всех наших проблем. Я уже говорил, что мозг состоит из миллиардов нейронов, а каждый нейрон имеет около 20 тысяч связей с другими нейронами. Эти связи называются синапсами. А выстроенные синапсы формируют в мозге нейронную карту. Ну вот, представьте, что это синапсы, а между ними связи. Некоторые связи мы используем чаще, другие реже, и те, которые мы используем очень часто, они становятся такими толстыми. Вот это и будет нейронная карта головного мозга. Когда я поясняю на своих тренингах, что такое нейронная карта, то привожу один понравившийся мне пример из детской книги, которую читал раньше своим детям. Представьте стол, на котором лежит шарик. Скажите, пожалуйста, куда покатится шарик? Да куда угодно. Шарик покатится туда, куда я его направлю. А представьте, что я сделаю борозду из этого листочка бумажечки и направлю по ней шарик. Скажите, куда покатится шарик теперь? Шарик покатится по борозде. И чем глубже эта борозда, тем сложнее шарику

Самым активным временем для формирования нейронной карты являются ранние годы жизни ребенка – от 0 до 5. В возрасте от 5 до 10 лет эта нейронная карта закрепляется. Этот возраст еще называют перспективным, потому что синапсы продолжают формироваться и укрепляться. Это время быстрого интеллектуального, эмоционального, физического развития ребенка. Именно поэтому я всегда повторяю, что родители и семейные ценности оказывают решающее воздействие на становление личности ребенка. Очень важно правильно развивать и вкладывать своих детей, начиная с момента зачатия. На своих семинарах, посвященных семейным взаимоотношениям, очень часто я задаю один вопрос. Скажите, а с какого времени надо начинать воспитывать ребенка? Каждый по-разному отвечает. Кто-то говорит с рождения, кто-то говорит там, с двух, с трех лет. Но правильный ответ – зачатие. Что делать, если у вас было неблагополучное детство? Или были какие-либо проблемы в подростковом возрасте, когда формирование нейронной карты дала сбой не в лучшую сторону. Необходимо помнить, что восстановление синапсов нейронной карты возможно, но оно целиком зависит от самого человека, от его выбора, насколько он готов перевернуть образ своих мыслей на 180 градусов и выстроить новые здоровые связи. Как перекроить нейронную карту нашего мозга? Об этом я расскажу подробнее на следующих передачах. Заканчивая нашу передачу, я хотел бы каждому из вас задать один вопрос. Напишите, пожалуйста, а как вы в вашей жизни получаете счастье и удовольствие? Очень интересно знать ваше мнение. Со своей стороны, я хотел бы вам напомнить, что выход есть всегда.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог, в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: Прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там, особенно храмовые ритуалы, полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так в Евангелии от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте, вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Кто-то может задать вопрос, а для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями